0: Итак, сегодня мы хотели бы порассуждать над вопросом, где сокрыта истина этого мира. Каждый понимает, что истина одна, и даже двух не может быть. Это знают ученые, проводящие исследования, знают математики, что даже один неправильно поставленный ноль приведет к неверному результату. И вот мир мечется между двумя истинами. Мир сотворен кем-то или возник из ничего. Мы сотворены тем, кого мы называем Бог, и для чего-то, или мы результат слепого случая без всякого смысла. Пожалуй, сама эта теория уже казалась бы безумной. И самое невероятное, что эту нелепость часто утверждают те, кто открывает законы, вложенные в это, как они говорят, случайное творение. Но ведь закон и случайность – понятия совершенно несовместимые. Потому апостол Павел, отвечая на этот вопрос, говорит так.
1: Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, глава 1. Ибо написано: «Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божию силу и Божию премудрость. Потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков.
0: Вот такая Божья мудрость. Но, наверное, трудно поверить всем, что истина есть слепой случай. Потому последние 40-50 лет мир выдвинул еще одну так называемую истину, что есть некая сила, разумная сила, которая сотворила наш мир. Но мы должны сами, развиваясь, достичь той разумной силы и, уподобившись ей, стать такими маленькими богами. Отцы наши не имели столько знаний. Они просто доверяли Богу. Потому и мир был добрее. Они были мудрее. Если мы привели весь мир в такое состояние, что в нем происходит сейчас столько ужасных событий и беззакония, то какой же силы мы достигли? «Безумные и слепые», — так восклицал Господь Иисус Христос, видя, как фарисеи искажают Слово Божье. Не так ли и мы? А голос Божий не умолкает и зовет каждого в этом мире познать Его.

Здравствуйте, дорогие друзья! Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. Дорогие друзья радиослушатели, чтобы увидеть в правильном свете свое настоящее, полезно заглянуть в прошлое. Это хорошо знал псалмопевец Давид, когда он писал: «Вспоминаю дни древние, размышляю о всех делах твоих». Псалом 142, стих 5. Люди мира сего трактуют историю в свою пользу, делают из истории политику. Христиане же читают исторические книги Библии,

Библии для того, чтобы, изучая прошлое, извлечь уроки для настоящего. Некто сказал: «История — это сегодня, опрокинутое в прошлое». Жалкое зрелище представляет собой заблудившийся грешник, которого Бог призывает к покаянию, но он слышит этот призыв позади себя. Значит, грешник стал спиной к Богу и отвернулся от своего Спасителя. «Они обратили ко мне спину, а не лицо». От имени Господа обращался к своему народу пророк Иеремия, а во время бедствия своего будут говорить: «Встань и спаси нас». Книга пророка Иеремии, 2 глава, 27 стих. Грешник пренебрег Творцом, своевольно ушел от Бога, стал спиной к Евангелию благодати, к жизни вечной. Он обратился спиной к спасению, к жертвенной крови Христа. Грешник в безумии отвернулся от солнца правды и сознательно погрузился в кромешную тьму. Однако Бог не оскорбился таким пренебрежительным поведением. Его любовь к гордым грешникам не охладела. Он следует сзади и неутомимо продолжает увещевать. «Вы избрали неверный путь, он приведет в погибель. Прислушайтесь к увещаниям, и пока не поздно, возвратитесь к Богу». Какое дивное милосердие Божье! Человек отвернулся, а Бог нет. Он продолжает любить строптивых грешников. Когда человек поворачивается спиной к Богу, он не останется на мертвой точке, но по инерции непременно начнет удаляться от солнца правды. Ему, как некогда блудному сыну, станет тесно жить под одной крышей с любящим отцом. Он думает, чем шире окажется пространство, отделяющее его от отца, тем лучше он будет чувствовать себя. Удаляющиеся от Бога нередко приходят к духовному отупению и пребывают в страшном покое смерти. Обольщенные сатаной, такие люди не в состоянии трезво мыслить о том, что неизбежно приближаются к гибели. Непостижима и неподражаема любовь Господа. Именно таких, беспечных, введенных в заблуждение грешников, Он продолжает призывать: «Возвратитесь, возвратитесь, зачем вам умирать? Вот путь, идите по нему». В Евангелии от Матфея, в 7 главе, в 24 стихе мы читаем: «Итак, всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне». Никто не будет спорить с тем, что фундамент — это самая важная часть здания. Тоже можно сказать и о духовной жизни. Основание — вот самое важное для жизни христианина. Что же является основанием христианской жизни? Апостол Павел в своем послании пишет: «Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 1 Коринфянам 3 глава. Итак, Иисус Христос является основанием нашей веры и всей нашей жизни. Что же значит «строить на камне»? Из высказывания Иисуса следует, что мы должны быть, во-первых, слушателями Его слова, а во-вторых, их исполнителями. Согласимся, что человек не может исполнять Божью волю, если он не слышал о ней. Именно здесь возникает первая проблема, потому что очень многие не слышат Господа. В книге пророка Исаии, в 30 главе, в 21 стихе, мы читаем такие интересные слова: «Уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему». И все же существует бесчисленное множество людей, которые прекрасно знают все, что сказал Иисус, однако не претворяют его слов в жизнь. Если же мы слушали внимательно и услышали все, что Бог хочет нам сказать, то теперь мы готовы быть исполнителями. Здесь возникает вторая проблема. Бессмысленно вызывать на дом врача, если вы не собираетесь следовать его совету. Итак, если не выполняется хотя бы одно из этих условий, значит, основание, на котором мы пытаемся построить свою жизнь, нельзя назвать прочным. Продолжая свое поучение, Иисус говорит: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне». Матфея, 7 глава, 25 стих. В этом стихе заключена важная мысль, суть которой в том, что бури устремляются как на тех, кто строил на камне, так и на тех, кто строил на песке. Даже если мы строим на камне, это не помогает нам избежать бурь жизни, но зато помогает успешно сопротивляться им. Но что такое буря жизни?
Во-первых, это повседневные неприятности, которые наносят нам удары со всех сторон. А во-вторых, это последний суд, на котором будет решаться вечная участь каждого человека. Следовательно, созидание на камне спасет нас не только в конце времени. Наша вера поможет нам выдержать и наши повседневные переживания. В следующем 26 стихе этой 7 главы Евангелия от Матфея сказано: «А всякий, кто слушает сии слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке». Иисус не предоставляет нам для выбора множество возможностей. Мы строим либо на камне, либо на песке. Если строящие на камне строят на вере в Иисуса и Его Слово, то что же является основанием у тех, кто строит на песке? Если это не Слово Божье и не вера в Иисуса Христа, то это должна быть вера в людей и человеческие идеи. Ведь если мы не живем по заповедям Божьим, мы неизбежно будем жить по заповедям людей. Их идеалы, их правила, их вера определят направление нашей жизни. Каждое здание, воздвигнутое на любом другом основании, кроме Слова Божьего, падет. Всякий, кто строит на основании человеческих идей и мнений, форм и церемоний, изобретенных людьми, или на основании любых других дел, совершаемых независимо от благодати Христа, созидает здание своего характера на зыбком песке. 27 стих этой же главы говорит: «И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». В словах Иисуса фигурируют не только два дома, не только два места, где ведется строительство, но также два строителя, два типа людей. Это очень важно, потому что так представлены два типа личностей, к которым принадлежим мы с вами. Причем их дома выглядели по существу одинаково. Единственное, в чем было их отличие – основание, на котором построен дом. Подлинное христианство не ограничивается внешней стороной. Оно является делом сердца. Два человека могут делать одно и то же доброе дело, но руководствоваться при этом совершенно разными мотивами. Мудрый человек в нашей истории не только поступает правильно, но делает это потому, что в его сердце пребывает Иисус. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. А слушающий и не исполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания. Грядущее наводнение неизбежно для обоих домов. Нам не дано выбора, и мы не избежим наводнения, но нам дан выбор строить мудро. Благоразумный строитель приложил немало усилий, чтобы заложить основание своего дома. Безрассудный же человек спешил. Почему бы, думал он, не пойти коротким путем, если результат один и тот же? Ведь никто не увидит различия между двумя домами, потому что фундаменты их скрыты внизу, под землей. Так зачем же тратить время на их закладку? Соотнесем все сказанное с нашей духовной жизнью. Безрассудных христиан интересует лишь поверхностная религия. Они не имеют глубоких отношений с Господом. Они живут скорее для сегодняшнего дня, чем для будущего. Внешне все выглядит прекрасно. Существует только одна проблема. Их строение не выдержит бурь жизни и суда. Вот путь, идите по нему. Это слово Господа свидетельствует о том, что есть единственный путь к спасению. Двух путей к спасению не существует. Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 6 стих. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым бы надлежало нам спастись, читаем мы в 4 главе книги Деяний апостолов. «Уши твои будут слышать слово от имени Господа», провозгласил пророк Исаия. О чем это говорит? О том, что человек обычно знает, что Бог неоднократно зовет его к покаянию. Сегодня, когда вы слышите эти слова, Бог в который уже раз свидетельствует вам, что настало время сказать Ему «да». Если вы упустите этот момент, то можете больше никогда не услышать Его благодатного зова. На каком основании построим свой дом мы с вами, дорогой радиослушатель? Этот выбор определит, где
мы будем проводить вечность. Иисус Христос хочет, чтобы мы нашли жизнь, а не смерть. Иисус изливает желание своего сердца. Слышите ли вы Его?

0: Уважаемые наши радиослушатели, и мы продолжаем программу «Когда это будет?». Вероятно, многие из вас слышали такие слова, как «экумения», «Организация объединенных религий», но никогда не задумывались над этим, что бы это значило, или какая конфессия, или религиозное образование стоят за этим объединением. Об этом сегодня наша программа.
1: Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века? На прошлом занятии мы рассмотрели, какую важную роль последние пять понтификов сыграли в созидании мирового правительства, которое формируется прямо сейчас, благодаря процессу глобализации. Изучая тему всемирной религии, мы не можем обойти стороной секретную встречу Михаила Горбачева и Папы Римского Иоанна Павла II, на которой они планировали снесение Берлинской стены и рождение нового мирового порядка. Но прежде, нежели я расскажу вам эту удивительную историю, нам нужно определить, какую позицию занимает за образование мирового правительства. На следующем занятии мы узнаем об особых взаимоотношениях между папой Иоанном Павлом II и Михаилом Горбачевым, и о том, как они тайно работали над тем, чтобы снести Берлинскую стену и положить конец холодной войне. Это удивительнейшая история, которую никогда не рассказывают. Помните, что когда я говорю о новом мировом порядке, я подразумеваю всемирное правительство последнего времени, о котором говорится на страницах Библии. В настоящее время принято считать, что все войны возникают по двум главным причинам – из-за межнациональных конфликтов и из-за конфликтов на религиозной почве. Принято считать, что создание одного мирового правительства и одной мировой религии навсегда избавит человечество от проблемы войны. На прошлых занятиях мы изучали пророчества, которые указывают на формирование всемирного правительства. Это ожидает нас в будущем, и мы уже к этому идем. А сегодня мы будем говорить о приходе всемирной религии. В 1987 году в своей книге «Перестройка» Михаил Горбачев описал, как будут разворачиваться будущие события. В своем труде он подчеркнул опасность религиозной исключительности. Между прочим, он разослал свою книгу главам всех государств того времени. Он указал, что всемирное правительство, мировая религия и глобальная экономика навсегда избавят человечество от войн. Он описывает план по достижению всемирной безопасности. По его словам, мы с корнем должны вырвать любые проявления геноцида, апартеида и религиозной исключительности. Интересно. Вырвать с корнем значит уничтожить. Горбачев настаивал, что мы раз и навсегда должны избавиться от всех форм геноцида, апартеида и религиозной исключительности. Интересно, что религиозная исключительность стоит в одном ряду с геноцидом. Нам известно, что геноцид — это причинение физического или умственного вреда какому-то меньшинству — расовому, религиозному или сексуальному. В наше время человека могут обвинить в преступлении на почве ненависти, при всем том, что он никому не сделал больно. Достаточно всего лишь сказать что-то не то. Так что вас могут обвинить как в умственном геноциде, так и в религиозной исключительности. Если вы считаете, что спасение только в вашей религии, и что другие религии не ведут человека к Богу, значит, вы виновны в религиозной исключительности. Например, Иисус Христос сказал, «Если не поверите, что Я Мессия, то умрете в ваших грехах». Апостолы говорили так, «Ни в ком другом спасения нет, потому что нет другого имени под небом, данного людям, которым мы могли бы быть спасены». Подобные утверждения считаются экстремистскими и относятся к категории религиозной исключительности. И неудивительно, ведь сам Христос претендовал на исключительность. Помните, как Он сказал: «Я дверь овцам. Кто входит в овчарню не через дверь, а забирается как-то иначе, тот вор и грабитель». Как же нам решить проблему религиозной исключительности? Религиозной терпимостью и объединением вероисповеданий. Это значит, что если тебя устраивает твоя религия, я не буду оспаривать ее и не буду отговаривать тебя от твоих убеждений. Даже если мы не согласны друг с другом, я должен считать, что твоя религия имеет право на существование, а ты должен уважать мою религию. Все равно никто не знает истину, поэтому моя истина может не быть твоей истиной. Подобный призыв к межрелигиозному единству находит большую поддержку среди многих политических лидеров. Один из таких лидеров — Джордж Буш-младший. Послушайте, как он высказался о религиях мира в одном из интервью. «Считаете ли вы, что и христиане, и мусульмане поклоняются одному Богу?» «Да, я так считаю. Всевышнему ведет множество дорог». «Скажите, а Бен Ладен и Абу Масуб Аз-Заркави молятся тому же Богу, что и мы? Они молятся ложному Богу, иначе они не убивали бы невинных людей. А как вы считаете, на небо идут как христиане, так и нехристиане и мусульмане?» «Да, именно так. На небо ведет множество дорог. Всевышнему ведет множество дорог». Вот так. Президент Буш утверждает, что мусульмане, евреи и христиане молятся тому же Богу, и что все они идут на небеса. Вот вам и наглядный пример религиозной терпимости и единства. Нынешний президент Барак Обама тоже верит в объединение религий и пропагандирует его при всякой возможности. Во время его инаугурации было произнесено три отдельные молитвы. Первая молитва была произнесена евреями и мусульманами. Вторая — Джином Робинсоном, епископом-гомосексуалистом, служителем епископальной церкви. А третья молитва была произнесена евангельским пастором Риком Уорреном. Таким образом, президент Обама сделал громкое заявление о том, что все эти религии истинные, и что он выступает за объединение религий. Прежде нежели мы сможем понять движение за межрелигиозное единство, нам нужно познакомиться с его предшественником, экуменическим движением. Экуменизм — это движение за объединение всех христианских церквей и деноминаций. Движение по объединению всех христиан и всех христианских конфессий началось со Второго Ватиканского собора в 1962 году. На этом соборе, созванном Папой Иоанном XXIII, Римско-католическая церковь утвердила обращение ко всем своим отпавшим дочерям. Речь идет о протестантах, которых она призывала вернуться домой. В основу убедительного призыва к протестантам были положены слова самого Христа: «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в тебе. Так и они да будут в нас едино, да уверует мир, что Ты послал Меня». Это из Евангелия от Иоанна, глава 17, стих 21. Еще они цитировали следующий отрывок: «Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Католическая церковь сказала: «Как мы сможем обратить в веру мир, если мы, христиане, раздроблены?» Это обращение оказало на христианский мир большое влияние, потому что все христиане стремятся к единству. Однако с самого начала экуменическое движение таило в себе смертельную опасность. Призыв к единству основывался не на истине, а на компромиссе. Во имя единства нас призывали отбросить прочь бесценные библейские истины, за которые наши духовные отцы положили свои жизни. Если бы призыв к единству основывался на истине, тогда все верующие собрались бы вместе и начали исследовать основополагающие доктрины христианской веры. Они бы молились и вместе изучали Библию до тех пор, пока не докопались бы до истины. Вот чему учит Писание. Только тогда истинное единство стало бы возможным. Однако единство, к которому нас призвали, основывалось не на истине, а на компромиссе. В результате слово «доктрина» стало чуть ли не ругательным словом. И это к большому сожалению, потому что апостол Павел написал Тимофею следующее: «Вникай в себя и в учение, доктрины, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Мы видим, что Павел говорит Тимофею о том, что учение или доктрины необходимы для спасения. Однако экуменическое движение расценивает доктрины как препятствие на пути к единству. С 1962 по 1994 год экуменическое движение приобретало все больший размах. К 1994 году католики, лютеране, методисты, баптисты и даже евреи обменивались церквями, синагогами и кафедрами. За этим было очень интересно наблюдать, потому что раньше ничего подобного не происходило. 1994 год стал пиком всего экуменического движения. 29 марта 1994 года было объявлено о соглашении, подписанном ведущими евангельскими лидерами, такими как Пэт Робертсон, Чарльз Колсон и Билл Брайт, и некоторыми богословами Римско-католической церкви. Главную мысль этого соглашения, подписанного католиками и протестантами, можно выразить следующими словами. Так как любой человек, исповедующий веру в Иисуса Христа, спасен, то католикам и протестантам не стоит обращать друг друга в свою веру. Подписание этого соглашения говорило о том, что нам нужно отбросить в сторону давнишние доктринальные расхождения, потому что они препятствуют христианскому единству. Информация о подписании этого документа появилась в выпуске газеты «Индианаполис Стар» за 30 марта 1994 года. Статья называлась так: «Католики и протестанты сосредоточились на том, что их объединяет». Через 2.5 месяца, в июне 1994 года, Южная Баптистская конвенция, крупнейшая протестантская организация в Америке, проголосовала за то, чтобы, несмотря на теологические различия, поддержать заявление о единстве с католиками. 17 июня 1994 года в газете «Индианаполис Стар» было написано так: «Южные баптисты сделали большой шаг к экуменизму. Они заявили, что рожденные свыше верующие могут быть во всех христианских деноминациях. Также они выступили за диалог с католиками». Статья называлась так: «Южные баптисты с радостью принимают католиков». Речь идет о самой большой протестантской деноминации. В 1999 году экуменическое движение достигло высшей точки. Лютеране и католики подписали совместную декларацию по вопросу оправдания верой. В официальном сообщении говорилось так: «Это крупнокалиберное соглашение, завершающее достижение экуменического диалога, порожденного Вторым Ватиканским собором, чуть было не сорвалось. Несмотря на то, что пресса называла его препятствием на пути экуменизма, и католики, и протестанты благодарны именно кардиналу Йозефу Ратцингеру, главному эксперту в области догматической теологии, за то, что он спас эту декларацию и не дал ей умереть». Речь идет о человеке, которого мы знаем как папу Бенедикта XVI. Подписание заявления произошло 31 октября. Именно в этот день, много лет назад, Мартин Лютер пригвоздил свои 95 тезисов к двери замковой церкви в Виттенберге и тем самым начал протестантскую реформацию. Сердцебиением протестантской реформации было учение об оправдании верой. Теперь же лютеране и католики составили теологический документ, в котором они разрешили многовековые богословские противоречия. Таким образом, то, что послужило толчком к реформации, теперь отошло на задний план. Соглашение между лютеранами и католиками стало образцом для подражания. После того, как различия, которые привели к реформации, были убраны с пути, многие христианские деноминации начали считать другие христианские группы спасенными. Казалось, что экуменизм справился с поставленной задачей, поэтому было предложено от экуменизма перейти к межрелигиозному объединению. Давайте вспомним самое первое межрелигиозное собрание. В 1893 году в Чикаго состоялся первый всемирный парламент религий. Целью этого съезда было развитие гармоничных отношений между мировыми религиями и духовными общинами, что впоследствии окажет благотворное влияние на мир и институты, которые им управляют, и сделают жизнь справедливой, мирной и устойчивой. Этот съезд сильно опередил время, потому что в последующие 80 лет почти ничего не произошло. Однако в 1985 году папа Иоанн Павел II сделал ошеломляющее заявление о том, что мусульмане и христиане поклоняются тому же Богу. Это произошло в августе 1985 года, когда папа Иоанн Павел II по приглашению короля Хасана II посетил Марокко. Он стал первым папой, который отозвался на приглашение религиозного лидера и посетил исламскую страну. Во время исторической встречи с мусульманской молодежью на стадионе Касабланка он подчеркнул, что мы верим в того же Бога, в единого Бога, живого Бога. Скажите, а так ли это на самом деле? Христиане верят, что Иисус — Бог, а мусульмане в это не верят. Христиане верят, что Иисус умер на кресте, и что искупление возможно только благодаря Голгофской крови. А мусульмане даже не признают того, что Иисус умер на кресте. Однако Папа Римский закрывал глаза на все эти моменты и продолжал держать курс на объединение. В 1986 году папа Иоанн Павел II организовал Всемирный день молитвы. Он был уверен в том, что молитва объединит верующих людей. Эта идея была вдохновлена Всемирным днем молитвы за мир, который прошел в 1986 году в итальянском городе Ассизи. На это собрание, инициированное Папой Римским, пришли лидеры иудаизма, буддизма, синтоизма, мусульманства, зороастризма, индуизма, унитарианизма, традиционных африканских и индейских религий и многих других. Все они собрались под крышей базилики святого Франциска и молились о мире во всем мире, вместе с католическими, православными и протестантскими лидерами. Похоже, что это событие было хорошо воспринято во всех кругах. И действительно, что плохого в том, что представители всех религий переступили через все барьеры и собрались для того, чтобы помолиться тому Богу, в которого они верят? Прежде нежели вы начнете одобрять всякое такое начинание, я хочу задать вам вопрос. Можете ли вы себе представить пророка Илию, посещающего межрелигиозное собрание вместе с пророками Ваала? Лично я не могу. Если вы изучаете Библию, то вы знаете, что он не участвовал бы в таких мероприятиях. И тут возникает вопрос, кто не прав, Илия или современные христиане? Нам нужно разобраться с этим вопросом, чтобы не сбиться с пути. Пойдем дальше. В 1993 году в Чикаго состоялся очередной съезд религий, приуроченный к столетней годовщине первого собрания Всемирного парламента религий. На этот съезд прибыли католики, протестанты, индуисты, мусульмане, представители иудаизма, сикхизма и викканства. В 1993 году Всемирный парламент религий учредил мировой этос, составленный видным католическим богословом Гансом Кюнгом. Мировой этос — это всемирный символ веры. Суть этого морального кодекса можно передать тремя выдержками из этого документа. Первое. Мы признаем, что общий набор сердцевинных ценностей есть в учениях всех религий мира, и что именно они составляют основу мирового этоса. Вторая. Уже существуют старые заповеди человеческого поведения, которые могут быть найдены во всех религиозных учениях и которые являются предпосылками для прочного мирового порядка, Третье. Во имя всеобщего блага мы должны отказаться от своих отличий и разногласий и начать проявлять сплоченность, связанность и единство. Отказаться от своих отличий и разногласий. От таких отличий, как уверенность в том, что Иисус — это Бог, что Он — Мессия, распятый на кресте. Спрашивается, кто же Бог? Аллах, Яхве или Брахма? Мировой этос призывает нас отказаться от своих отличий и разногласий. Почему? Ради всеобщего блага, ради утверждения всемирного правительства. Вот какие ценности лежат в основе межрелигиозного взаимодействия. Потом, в 1994 году, был опубликован первый обновленный католический катехизис. Мне было интересно узнать, как там будет описано отношение католической церкви к мусульманству. В статье 841 под заголовком «Отношение церкви с мусульманами» написано следующее. «Спасительный замысел также объемлет тех, кто признает Творца». Среди них, в первую очередь, мусульман, которые, исповедуя веру Авраамову, с нами поклоняются единому и милосердному Богу, который будет судить людей в последний день. Как видите, на основании католического катехизиса в план спасения включены мусульмане, только потому, что они утверждают, что поклоняются Богу Авраама так же, как и мы. Данная формулировка — это не что иное, как гигантский шаг к объединению религий. В настоящее время имени Иисуса Христа объявлена война. Заметьте, что никто не воюет с религией, никто не возражает, чтобы вы молились во имя Бога. Однако люди восстали против имени Христа. В американской армии, например, военным священникам запретили молиться во имя Иисуса. Если вас попросили совершить молитву на каком-то общественном мероприятии, значит, от вас ожидают, что вы не будете упоминать имени Иисуса. Почему? Потому что всем известно, что христианство — это исключающая религия. Если вы христианин, который всецело придерживается учения Иисуса Христа, вас могут обвинить в религиозной исключительности. Как-то в нашей радиостудии был интересный гость — Роберт Мюллер, сотрудник ООН с 38-летним стажем. Вот что он сказал мне во время беседы на нашей радиопередаче «Политика и религия». «На данный момент мы застряли. Мы не можем двигаться дальше, потому что для образования воистину мирового правительства мир должен объединиться духовно. Вот почему нам необходима Организация Объединенных Религий. Каждый день политические лидеры проводят совещания в ООН. Однако религиозные лидеры очень часто даже отказываются разговаривать друг с другом. Нам необходима Организация Объединенных Религий». Когда через пару лет я услышал о том, что политические и религиозные лидеры были приглашены в Сан-Франциско на экуменическое богослужение, посвященное 50-й годовщине подписания Хартии ООН, меня это вовсе не удивило. Это богослужение произошло 26 июня 1995 года, ровно через 50 лет после подписания Хартии ООН. Ходом богослужения руководил епископ Уильям Свинг из Епископальной Церкви Благодать в городе Сан-Франциско. Среди приглашенных гостей были такие высокопоставленные лица, как генеральный секретарь Бутрос-Гали, принцесса Маргарет из Великобритании, архиепископ Дезмонд Туту из Южной Африки, польский президент Лех Валенса и много других высокопоставленных гостей. После этого экуменического собрания епископ Свинг решил начать работу по формированию Организации Объединенных Религий. В 1996 году он провел серию встреч. Он посетил таких людей, как папу Иоанна Павла II, епископа Десмонда Туту, Далай-ламу и мать Терезу. После проведения всех этих встреч он сообщил, что все лидеры восприняли его идею с огромным энтузиазмом. В 1997 году преподобный Свинг провел первую конференцию, посвященную написанию чернового варианта Хартии Организации Объединенных Религий. В 1998 году прошла вторая конференция, посвященная составлению Хартии. Наконец, Хартия была полностью составлена. Проведение церемонии торжественного подписания состоялось в городе Питтсбург, штат Пенсильвания. Мне довелось присутствовать на этой церемонии. Я помню, как в режиме телемоста поступили поздравления от представителей ООН. Вместе с ними была женщина, исповедующая индуизм. Индуска приняла позу лотоса и начала молиться. «Ом». И весь зал за ней повторил «Ом». Потом она произнесла громче «Ом». И зал снова повторил за ней. Весь зал не переставал вторить ей. И тут меня осенило, что я являюсь свидетелем межрелигиозной молитвы. Это собрание окончилось еврейским трублением в рог шофара. Это было удивительное событие — принятие Хартии Организации Объединенных Религий. Скептики могут утверждать, что такой сценарий нереален, а Библия говорит, что именно так все и произойдет. К чему это все приведет нас? К тому, что миром будет управлять единое правительство, о котором заранее было предсказано в Библии. Это мировое правительство будет иметь тесные связи с всемирной религией. На следующем занятии мы рассмотрим, что Библия говорит об успехе или провале межрелигиозного объединения. К чему, в конце концов, приведет союз религии и социализма.
0: Вы слышали программу
1: «Скажи нам, когда это будет?»
0: Ну вот и все на сегодня, наши уважаемые радиослушатели. Как всегда, мы благодарим всех, кто был с нами, и напоминаем также, что вы можете получить любую понравившуюся вам программу на CD-диске. Для этого вы можете позвонить нам по телефону, который мы указываем в начале нашей программы, или посетить библиотеку церкви, которая работает каждое воскресенье с 10 часов утра до 12:30 пополудни. Адрес церкви 5, Мэтью Роуд, Литкам. Прощаясь, мы надеемся встретиться в следующую пятницу. Да хранит вас Господь. Всего вам доброго. До свидания.

0: 6 часов вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать детскую передачу «Христианочка». После нее слушайте музыкальную программу «Душа и песня». Затем выйдет в эфир беседа Николая Водневского. И за 15 минут до окончания часа программа под заголовком «Грань».

0: Дорогие ребята, вы слушаете детскую радиопрограмму «Христианочка».
1: Здравствуйте, ребята! Я рада, что вы снова у своих радиоприемников, чтобы слушать нашу передачу. Сегодня, ребята, я вам расскажу одну историю, которая называется «Бриллиант Абдул-Хана».

0: Однажды Тереза посетила дядю Питера, который преподавал в библейской школе на восточном побережье Аравийского полуострова. Когда они сидели в его кабинете и разговаривали, она обратила внимание на черноглазого юношу, который мыл пол в коридоре.
1: «Какой красивый юноша! Жаль, что у него на щеке такой большой шрам!»
2: «Да, Абдул-хан очень помогает нам. Я никогда не забуду тот день, когда впервые встретился с ним. Это произошло в Северной Аравии».

0: Питер снял свою шляпу и сидел, облокотившись о ствол пальмы. Его помощники из местных жителей поили верблюдов их каравана. Он размышлял о том, как чудесно выглядит зеленый оазис посреди пустыни. Какое освежающее действие оказывает вода среди этих горячих песков. Вдруг Питер заметил несколько всадников, которые приближались к нему галопом. Арабские кони – красивейшие в мире. К тому же они очень умные и быстрые. На всадниках были тюрбаны и развивающаяся одежда до пят. В руках – длинные копья. Когда арабы приблизились, они резко осадили коней, которые при этом встали на дыбы. Один из арабов стремительно соскочил с лошади и подошел к Питеру. Увидев, что имеет дело с американцем, он заговорил по-английски.
1: «Мир тебе!» – сказал он. «Абдул-хан, сын Хасана Али, увидел караван верблюдов и решил остановиться, чтобы пожелать вам всякого благополучия».
0: Когда Питер услышал имя Абдул-хана, сына Хасана Али, он быстро посмотрел в его сторону. Абдул-хан был мальчиком лет 12, но пользовался известностью по всей Аравии. Его отец, Хасан Али, считался одним из самых богатых людей в стране. У него были большие стада овец и самые быстрые лошади в пустыне. В распоряжении Хасана Али находилось 1000 воинов, готовых обнажить меч по его приказу. Кроме того, рассказывали, что у него было седло, покрытое бриллиантами, и полные жемчугов корзины, а также другие драгоценные камни, хранимые в сундуках в его шатрах. Хасан Али был строгим мусульманином. Он наизусть от первой до последней страницы знал священную книгу мусульман – Коран. Питеру было интересно увидеть мальчика, который ездил верхом лучше любого мужчины в пустыне.
1: «Скажи сыну твоего предводителя Абдул-хану, что Питер Хансен из Розуэлла в Соединенных Штатах, чьи предки были викингами, сердечно приветствует его».
0: Араб, который сошел с лошади, чтобы говорить с Питером, подошел к мальчику и по-арабски передал ему его слова. Абдул-хан поднял руку в знак приветствия и по-арабски о чем-то переговорил с этим человеком. Тот снова направился к Питеру и с поклоном произнес:
1: «Абдул-хан хочет говорить с вами, Питер Хансен из Розуэлла в Соединенных Штатах, чьи предки были викингами. Он хотел бы поговорить лично с вами», — добавил мужчина. «Скажи ему, что все мои помощники заняты верблюдами. Если он согласен, мы можем поговорить с ним под этой пальмой. Правда, я не могу говорить по-арабски», — заметил Питер. «О, Абдул-хан хорошо говорит по-английски. Он основательно изучил этот язык, прежде чем сопровождать своего отца, Хасана Али, в Англию», — ответил темнокожий раб.
0: Итак, Питер с Абдул-ханом сидели под пальмой посреди пустыни и разговаривали друг с другом. Во время их разговора Питер нередко поглядывал на огромный бриллиант, сверкающий на пальце мальчика. Вдруг Абдул-хан повернул бриллиант к свету и на чистейшем английском сказал:
1: «Во всей Аравии не найдется лучшего. Это драгоценный камень, который подошел бы королю. Черная Африка подарила миру много прекрасного, но в то же время причинила и немало горя».
0: Затем Абдул-хан рассказал, что во время войны несколько американских солдат обосновались в этой части полуострова, и он много часов провел в общении с ними.
1: «Когда здесь жили американцы, — продолжал он рассказывать, — среди них был один, над которым почти все смеялись. Они называли его проповедником. Он рассказал мне кое-что, чего я не могу забыть, и дал мне книгу.

0: Мана свой Новый Завет. Я разговаривал со многими американцами, которых встречал в течение последнего года, так как мною овладело сильное желание обладать этой книгой. Вы первый, у кого она есть. Скажите мне, верите ли вы в учение этой книги и следуете ли вы этому учению? Жадно спросил он.
1: Абдул-хан, если ты хочешь спросить меня, христианин ли я, и верю ли я, что Господь Иисус Христос является Сыном Божьим, который умер за все мои грехи, то вот мой ответ – да.
0: В проницательных черных глазах мальчика вспыхнул как будто небесный свет. Глубоко прочувствованным и благоговейным голосом он произнес:
1: «Благодарение Богу! Наконец-то я нашел верующего! Я знаю, что эта книга должна быть дорога вам, но я вам отдам за нее вот этот перстень с бриллиантом».
2: «Ну нет», — возразил Питер, — «ты можешь получить ее даром. Я достану себе другую, как только вернусь в миссию».
0: Однако Абдул-хан не хотел брать Новый Завет даром. Он был гордым арабом, и в конце концов Питеру пришлось согласиться и взять у него этот чудесный перстень с бриллиантом. Питер не мог носить эту драгоценность. Он приколол кольцо к внутренней стороне рубашки. Когда он вручил Абдул-хану Новый Завет, тот спрятал его в складках своей одежды и сказал:
1: «Да благословит вас Бог, милостивый господин!»
0: Затем одним прыжком он вскочил на лошадь, поднял в приветствии руку, отдал приказание своим людям, и все они умчались в пустыню. Питер мог бы подумать, что все это ему приснилось, если бы не исчезновение его Нового Завета и не прекраснейший драгоценный камень, который он когда-либо видел и каким теперь обладал. Сидя верхом на верблюде, он чувствовал у себя на груди бриллиант и молился Богу за Абдул-хана. Он знал, что отец лишит его наследства, если он будет открыто исповедовать Христа, и тогда мальчик станет отверженным.

Спустя 2 года случилось так, что Питер должен был отправиться в Мекку, центр исламского поклонения. Паломники из всех стран исламского мира стремятся в это место, так как верят, что обретут особое благословение, если придут туда, чтобы поклониться Аллаху. Питер остановился около одного прилавка на оживленной рыночной площади. Перебирая и рассматривая различные сувениры, он заметил поблизости бедно одетого юношу с глубоким шрамом через всю щеку. Тот продавал какие-то маленькие книжечки. Питер подошел к нему, и в этот момент мальчик взглянул на него. Перед ним стоял Абдул-хан. Питер не мог поступить иначе, как сразу же заключить его в свои объятия. Затем Абдул-хан привел Питера в маленькую миссию, где проживал, и они проговорили с ним до поздней ночи. Мальчик рассказал, как начал читать Новый Завет с первой главы Евангелия от Матфея, намереваясь прочитать его от начала до конца. Однако, когда он дошел до 10 главы, несколько слов глубоко затронули его сердце. В стихе 32 он прочитал: «Итак, всякого, кто исповедает меня перед людьми, того исповедаю и я перед Отцом моим Небесным». Когда он прочитал эти слова Иисуса Христа, то понял, что должен сказать своему отцу Хасану Али о том, что стал христианином. Его отец пришел в ярость и отобрал у него прекрасного арабского коня, которого Абдул-хан очень любил. Но он не перестал верить в Господа Иисуса Христа. Когда отец увидел, что сын не изменился, он отобрал у него его красивую одежду и лишил всех привилегий сына. Абдул-хан

стал слугой. Иногда он бил его, а однажды пришел в такую ярость, что бросил в сына свое короткое копье. При этом он громко кричал: «Прочь с моих глаз, неблагодарный! Ты не сын Хасана Али!» Мать с опаской для жизни помогла Абдулхану бежать из дома. Он часто бывал голодным и терпел всяческую нужду, но Бог о нем заботился. Наконец, юноша нашел христианских миссионеров, которые приняли его. Но он был беден, очень беден. А Абдулхан, который владел самым быстрым скакуном в Аравии и носил одежды, достойные королей, который обладал несметными драгоценностями, все оставил из любви к Господу Иисусу Христу. В этот момент Питеру стало ясно, почему он до сих пор не продал перстень с бриллиантом. Он сунул руку под рубашку, достал кольцо и сказал: «Абдулхан, дай твою руку, твой брат хочет сделать тебе подарок». Питер вложил бриллиант в его руку. «Благодарю, брат», — просто ответил мальчик. После Питер узнал, что Абдулхан молился о деньгах, чтобы иметь возможность отправиться в Соединенные Штаты и там получить образование в одном из миссионерских колледжей. И вот таким чудным образом Бог ответил на его молитву. Вот и вся история темнокожего юноши, которого Тереза увидела за мытьем полов. Когда она снова посмотрела через стеклянную дверь на Абдулхана, который между тем перешел в другой конец коридора, она подумала: «Абдулхан, сын Хасана Али, могущественного шейха Аравии, никогда не стал бы мыть пол. Но Абдулхан, дитя Божье, делает это без всякого смущения».

Дорогие мальчики и девочки, время нашей сегодняшней радиопрограммы подошло к концу. И после сегодняшней передачи, я надеюсь, вы не забудете помолиться о христианах, живущих в мусульманских странах. Они нуждаются в ваших молитвах. А мне осталось вам пожелать всего самого доброго и сказать до следующей встречи в радиопрограмме «Христианочка».

0: В эфире «Радио на пути». Далее в нашей программе передача «Душа и песня». После этого беседа Николая Водневского, и в конце часа слушайте 15-минутную программу под названием «Грань».
1: Здравствуй, друг! Следующие 15 минут твоего свободного времени будут посвящены музыке. Мы предлагаем твоему вниманию христианскую музыкальную передачу «Душа и песня».

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Звучит беседа, подготовленная Николаем Водневским. После нее слушайте передачу «Грань».
1: Уважаемые радиослушатели, сегодня мы имеем беседу о духовном возрождении человека. Прежде всего, я хочу заметить, что невозможно знать Бога и не любить Его. Знать Бога – это значит любить Его. Знание Бога всегда приводит человека к любви. Рожденный от Духа или возрожденный свыше человек едва держится за этот мир, но он не пренебрегает цветами, потому что они для него суть символ прикосновения Небесного Отца, и потому он их любит. И такой человек не презирает птиц, но любит их, потому что для его слуха их пение звучит, как музыка из дома Отца Небесного. Он не пренебрегает миром, но любит его и только потому, что видит в нем красоту Бога, которого он полюбил. Такой человек не пытается напитать свою душу материальным и не говорит, что мне есть, что пить, во что одеться, но говорит, я должен прежде всего искать Царствие Божие, правду Его, а все остальное, оно, конечно, необходимо, но оно приложится мне. И все это, как ненужный балласт, только замедляет прогресс, будет оставлено, когда человек покинет тело, поднимется в родную стихию, где будет вечно видеть Бога, будет жить в вечном общении с Богом. Тот, кто любит Бога и послушен Ему, имеет только один долг в жизни – «Я должен творить волю Божию». Вы можете спросить, как и Никодим, «А как мне родиться свыше или пережить возрождение?» Отвечая Никодиму, Иисус Христос сказал, «Дух дышит, где хочет, и голос Его слышишь, а не знаешь, откуда приходит, куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. В 3 главе Иоанна так читаем Евангелие от Иоанна. В этих словах мы видим признание тайны и принципа. Принцип такой. Дух веет, как ветер. И наше отношение к ветру должно быть подобным отношением к Духу. Мы слышим ветер. Мы слышим и голос Духа. Мы не знаем, откуда приходит ветер, куда уходит. Также человек не может объяснить таинственное движение и руководство Духа. Христос не идет дальше в своем пояснении. Это все, что Он сказал. Он оставляет Никодиму эту иллюстрацию как нечто законченное. Хочешь знать, как это происходит? Я слышу звук ветра. Это факт. Я не знаю, откуда он дует и куда уносится. Это тайна. Факт и тайна. А потом что? Я принимаю факты, повинуюсь его закону и получаю выгоду, духовную выгоду для себя, хотя я не понимаю тайны. Некоторые люди знакомы с лодочным спортом. Они спускают лодку на воду, поднимают парус и ожидают ветра. Вот он подул. Они не знают, откуда он. Это тайна. Но он дует, и это факт. Человек, сидящий в лодке, не говорит, «Я отказываюсь пользоваться ветром, потому что я не понимаю его». Я не могу допустить, чтобы мною двигала тайна. Я должен иметь объяснение. Конечно, это же странно. Он поднимает парус, пользуется фактом для того, чтобы лодка могла передвигаться по поверхности воды. И тайна будет разгадана. Будет разгадана когда-нибудь позже. Но хватит говорить о человеке и о ветре. Так бывает и с каждым рожденным от Духа. Вы знаете факт Духа, но не знаете его тайны, тайны проявления, тайны исчезновения. И что же делать? Друзья мои, откройте закон и будьте ему послушны. Хотя я не могу объяснить тайны второго рождения, я воспользуюсь силой Духа и получу новую жизнь. Но что такое закон? Вот что мы читаем в Писании. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Это слова Христа. Они записаны в 3 главе Евангелия от Иоанна. Вот вам закон. Жизнь приходит посредством Духа, когда мы верим в Сына Человеческого, в Иисуса Христа. Говоря с Никодимом, Иисус имел в виду Голгофу, имел в виду крест. «Сын человеческий будет вознесен». Вы спрашиваете, а как получить жизнь? Верующий в Сына имеет жизнь. Жизнь приходит в душу посредством вот этого вознесения. И здесь снова тайна, без объяснения. Но есть факт и есть закон его. Дух сообщает душе, что ее жизнь получает освобождение в страданиях на кресте, в страданиях Иисуса Христа. Вам непонятно, ну как это происходит? И я не понимаю. Но вы не думайте о как происходит. Поднимайте парус, ловите ветер, ветер Божьего Духа. Покоритесь закону и отложите объяснение тайны. Покоритесь закону, и тот Дух, приход и уход которого вы не в силах понять и объяснить, передаст вам жизнь того совершенного, единого. И эта жизнь сделается динамической силой, которую вы начнете проявлять, эту силу, и станет законом, которым начнете подчиняться. Как я могу родиться свыше? Признайте тайну действия Духа. Откройте закон его действий. Покоритесь закону и пользуйтесь им. Как человек на озере, который не понимает тайны движения ветра, а покоряется его закону, поднимает парус, чтобы ловить ветер, и видит результат. Видит результат послушания в своем движении по воде. Вот так сегодня и вы, друг мой, брат мой, сестра моя, не понимая тайны воплощения, тайны искупления Господом Иисуса Христа, нас, грешников, и даже не понимая тайны возрождения, поднимите парус, положитесь на Христа, положитесь на Его божественную жизнь и на Его любовь к вам, и тогда Его жизнь, вечная жизнь наполнит вашу душу, и вы двинетесь в путь, который ведет к вечной жизни, ведет за пределы тайн, за пределы туманностей краткого нашего земного времени. Это, конечно, великая тайна. И я не знаю сам, как Господь родил меня свыше. Я не знаю сам, как это произошло. Но я знаю, когда, в какой момент это произошло. Я не знаю, как Бог совершил это, как изменил жизнь плотью, такую жизнь, которая видит частичку Его божественной красоты и желает любить Его. Я не знаю, как Он достиг этой перемены в моей жизни и заставил меня любить то, что я раньше ненавидел, и ненавидеть то, что я раньше любил. Но Он, Господь, это сделал, когда я поверил в Иисуса Христа. И когда я принял простой закон, который возвестил сам Христос, я тогда был вновь рожден свыше, и я начал эту жизнь, которая отличается от старой, как лунная ночь отличается от солнечного дня. Слава Господу! Я радуюсь сегодня в Нем и радуюсь уже 35 лет этой радостью. Вот так и вам, друг мой, брат мой, сестра моя, если вы еще не пережили рождение свыше, этой чудной, чудеснейшей перемены, скажите Господу в вашей простой, детской, сердечной, краткой молитве, скажите Ему, что вам надоело жить старой греховной жизнью, что вы открываете Ему сердце и желаете принять новую жизнь, ходить в Его свете, доверить Ему жизнь свою. Скажите Ему, что вы сожалеете о своем прошлом, и Господь все остальное совершит для вас. Он сказал, приходящего ко Мне не изгоню вон. Да поможет Господь вам в этом. И да благословит Он вас обильно. Друзья мои, если вы, слушая программы, эти духовные передачи, христианские передачи, желаете иметь Евангелие, но не имеете Евангелия, напишите нам по адресу радиостанции, который объявляется в конце программы, и мы постараемся послать вам Евангелие совершенно бесплатно, если законы страны вашей позволяют это. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире.

0: Вы слушаете христианское радио «На пути». Звучит 15-минутная программа «Грань».
1: Один мудрый человек как-то сказал: пессимист жалуется на ветер, оптимист надеется на перемену погоды, реалист ставит паруса. Как не впасть в уныние, когда тебя то и дело подхватывают жизненные бури? Как сохранить трезвость ума в сложных обстоятельствах, уверенно различая возможности, которые дает Бог?
2: Где грань между добром и злом? Между созиданием и разрушением? Между добродетелью и пороком? Ответы на все эти вопросы в программе «Грань». Добрый день.
3: Добрый день.
2: У нас в гостях Максим Амосов, который является руководителем московского отделения миссии «Евреи за Иисуса». Максим, где грань между реализмом и пессимизмом?
3: Реализм – это ясное понимание и учет действительности при совершении чего-либо. Неважно, это художественный проект, или строительство дома, или планирование каких-то более серьезных вещей, таких как война или развитие экономики целого государства. Реализм – это ясное понимание и учет действительности. Пессимизм, по определению, это негативный взгляд на жизнь или вообще на окружающую действительность, и в том числе и на свои проекты, и на возможность что-то сделать. Реалис на латыни – это действительность, пессимизм – это наихудший.
2: Но все-таки эти понятия и пересекаются. Вот где и как они могут пересечься, и в чем опасность этого пересечения?
3: Реализм – это важная и нужная штука, она позволяет избежать иллюзий. Она спускает с небес на землю. Когда мы пытаемся бороться с иллюзиями и пытаемся привлечь реализм, мы говорим негативные вещи. Например, это слишком большая переоценка, это не получится потому-то и потому-то, а это вообще несерьезно, потому что так не бывает. И вот этот негативизм, который присутствует в реализме, он может перелиться в пессимизм легко. Но пессимизм как позиция, когда человек видит действительность или будущее, и иногда и даже прошлое, в самых негативных чертах, в отрыве от реальности, эта штука очень опасная, и она антибиблейская. Библия учит нас оптимизму как раз. Мы ожидаем, как говорится, хорошего конца. Да? Бог нам обещает Царство Небесное, по крайней мере, праведникам. И в этом смысле пессимизм вот в таком, в чистом виде, я бы сказал, в классическом виде, когда ты все хорошее видишь в плохом свете, это очень опасная вещь, если она проникла в твое сердце.
2: Но мы живем в греховном мире. Греховность, она и заставляет отчасти пессимистически смотреть на мир.
3: Это абсолютно точно. Более того, Библия, как я уже сказал, хотя это оптимистическая книга, но она полна пессимизма по отношению к натуре человека. Например, знаменитое высказывание Иеремии в 17 главе, в 9 стихе, он говорит: «Лукаво сердце человеческое и крайне испорчено». Павел тоже горевал о том, что в его теле есть закон смерти, закон греха. В этом смысле Библия пессимистична. Нет никаких шансов представить, что человек без Бога может добиться чего-то хорошего.
2: И вот здесь она и пессимистична, и реалистична.
3: Да, абсолютно, да.
2: И здесь вот это пересечение существует. Давайте мы тогда попробуем разобраться, а вот где опасность, когда вот это пересечение начинает отрицательно влиять на человека?
3: Опасность тоже, кстати, очень здорово обозначена Библией. В одной из притчей есть такие слова, что веселье – это здравие для тела, а унылый дух сушит кости. Когда человек излишне реалистичен, и это переходит в пессимизм, то есть он все видит в наихудшем свете, то опускаются руки, и невозможно что-либо конструктивно сделать вообще. Пессимизм в таком вот классическом виде, когда все плохо, даже хорошее плохо, потому что скоро станет все равно плохо, такой пессимизм, он антиконструктивен, он ведет к поражению. И, например, это очень хорошо мы знаем, например, в военном деле. Очень важен дух войска, настроенность на победу. Да, если ее нету, если в сердце ожидание поражения, то оно легко реализуется, это самое поражение в действительности. Пессимизм не позволяет двигаться вперед. Такой классический, не здравый пессимизм, а именно вот такой, такой все плохо, плохо, плохо, плохо.
2: Он черные тупиковый.
3: Очки. Да, он тупиковый абсолютно. Я бы даже назвал его греховным.
2: Для того, чтобы разобраться в этих понятиях, мне кажется, интересно обратиться к книге «Псалтырь». Мы знаем очень многие псалмы, большая даже часть псалмов, называется таким термином, как «псалмы плача». Но любой псалом, он всегда заканчивается оптимизмом, он заканчивается прославлением Бога. Как бы ни было Давиду плохо, в каких бы он ни был бы в стесненных обстоятельствах, в конечном итоге он благодарит Бога, и после всех, можно сказать, так сказать, печальных мыслей он выходит на оптимистический вывод.
3: И вот в этом как раз и глубина библейская, которая на самом деле чрезвычайно реалистична. Вот если мы посмотрим на вещи такими глазами, оптимизм и пессимизм — это как две крайности, хотя это, ну, не все так понимают, это очень широкие понятия, то реализм библейский, он как раз та самая золотая середина, когда четко понимается действительность, что натура человеческая крайне испорчена, но также есть действительность, реальность Божьего присутствия, который оживотворяет, одухотворяет и исправляет человека, и сочетание вот этого пессимистического взгляда на человеческую натуру и оптимистического взгляда на Бога дает библейский реализм.
2: Как себя обезопасить от того, чтобы положительный заряд реализма, который есть в реализме, не превратился в тот пессимизм, о котором мы говорим?
3: Здесь очень важно сохранять так называемое позитивное мышление. То есть заставлять себя, воспитывать себя, учиться взглянуть на вещи с хорошей стороны, даже если обстоятельства очень, очень печальные. Пессимизм, как я уже говорил, он заставляет опускать руки. Позитивизм, оптимизм, он вдохновляет и окрыляет, но здесь есть опасность впасть в иллюзии. И вот нужна здравая оценка реальности и оптимистичный или реалистичный подход к тому, что с Богом, по крайней мере, любую проблему можно решить. Пессимисты никогда не создали ничего прекрасного, чтобы вдохновляло и одухотворяло людей. Помните, что труд ваш не тщетен. Когда человек с верой в Бога трудится, он обязательно увидит плод, причем позитивный, как бы ни складывались обстоятельства.
2: Если посмотреть на Голгофу, для абсолютно большинства людей, которые видели это...
3: Это был повод для пессимизма.
2: Это был,
3: да,
2: чрезвычайно сильный повод для пессимизма.
3: Согласен с вами.
2: Но потом было и воскресение.
3: Вера в Бога позволила Иову не впасть в пессимизм в ужасающих совершенно обстоятельствах. Вы правы абсолютно, с Голгофой и самого Иисуса испытания, и всех его учеников страшное испытание. Вера, по сути своей, очень оптимистична. И именно это является гарантией того, что мы дойдем до победного конца. Библейский оптимизм, он реалистичен. Это не ура оптимизм, не иллюзорный оптимизм, а это реализм, я бы сказал, духовный реализм. Давайте будем с оптимизмом и верой смотреть в будущее и в настоящее, да и в прошлое, несмотря на многие-многие вещи, которые заставляют грустить. Главное, чтобы без очков вообще, без розовых и без черных, да, не впадать в крайности.
2: Спасибо большое за интересную дискуссию.
3: Пожалуйста.
2: До свидания.
3: До свидания.

она в автомобильной катастрофе разбилась во цвете.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в программе этого часа передачи «Утренние размышления», «Детская история», затем радиожурнал «Истина сегодня» и в конце часа передача «Толкование Евангелий».
2: Мир вам, дорогие друзья! Столь непростая ситуация в Коринфской церкви, тем не менее, обернулась духовной победой. От чего это зависело? Они были всерьез опечалены апостольским обличением, заключенным в первом послании к ним, но вдруг эта печаль сменилась утешением, усердием, извинениями, ревностью и прочей добродетелью. В чем оказалась причина неожиданной и славной перемены в состоянии этих верующих? Апостол Павел дает ясное объяснение этому явлению. «Печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Чудо. Получается все как раз наоборот. Миролюбивое отношение ко греху лишь поощряет его раковое развитие, а обличение во грехе, несмотря на эмоциональное потрясение и угнетение, ведет к радости освобождения от греха и исполнению духом силы, любви и целомудрия. К сожалению, то, что произошло в общине Коринфа, происходит не всегда с теми, кто находится в подобном положении. Например, согрешивший Адам убоялся Бога, и не отмечено, что вопрос содержителя поверг его в состояние печали. А Каин, вследствие отвержения собственного жертвоприношения, на самом деле огорчился, но не ради Бога, а ради себя, задетого своего самолюбия. В итоге смерть Авеля и изгнание убийцы. Кому из нас нравится слышать обличение в свой адрес? Пожалуй, единицам. Вот почему еще в древности звучала эта просьба из уст Соломона. «Наказание, сын мой, не отвергай, и не тяготись обличением его». Таким образом, обличение нужно принять и не впадать в печаль, идущую от ущемления своих прав. Нужно позволить Богу опечалить себя. Почему так? Потому что грех Дитя Божие вызывает именно такую реакцию в сердце любящего. Послушайте, что говорит Господь. «Жалею, что поставил я Саула царем, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил. И опечалился Самуил и взывал Господу целую ночь». Саул нарушил волю Вседержителя, и это вызвало реакцию неба. Сожаление Бога отозвалось печалью ради Бога. У пророка Божьего Самуила печаль Божию пророк передаст тому, кто вызвал печаль эту у Бога, Саулу. Однако последний не захотел опечалиться ради утраченной благосклонности Господа Бога и в итоге погиб как отступник. Печаль ради Бога не ищет виновных в своих бедах, но во всем винит себя. Печаль ради Бога осознает, что заслуживает наказания, и потому взывает о милости и прощении. Печаль ради Бога озабочена состоянием образа Христова внутри себя, и это вызывает глубокое страдание его сердца. Убийца Каин не захотел опечалиться фактом нарушения шестой заповеди и ушел от лица Господня. Список таковых бесконечен. Позволяешь ли ты Духу Святому показывать тебе истинное положение твоего сердца? Давид молился: «Испытай меня, Боже». Не пытаешься ли ты оправдываться перед совестью своею за содеянные проступки? Согласен ли ты на очищение сердечного храма твоего, даже если потребуется для этого бич, и нужно будет опрокинуть столы привычных дел и понятий? Христианство, не опечаленное собственной своей неосвященностью, вот знамение наших дней. О, это самодовольное «богат разбогател и ни в чем не имею нужды» на фоне вопиющего духовного банкротства. Возлюбленные, нам сегодня, как воздух, необходимо пробуждение, а оно начинается с печали ради Бога. Слава нашему Господу!

Доброе утро, детки. Я рад видеть вас. Я думаю, все рады видеть вас в доме молитвы. Сегодня я хотел вам

да? Ну, давайте так. Друг, вот, тот, который добрый. Кто хочет иметь такого друга? Поднимите руку. Почти все. Хорошо. Друг, который улыбается. Богданчик, ты хочешь иметь друга, который улыбается, да? Хорошо. Друг, который сердитый. Никого, никто не хочет. Хорошо. Друг, который помогает. Хорошо. Друг, у которого есть красивый велосипед. О, есть желающие. Так, хорошо. Вот. Друг, который жадный. Нет. Друг, который щедрый. О, помогает, который, да. Ну, видите, я вижу, что вы знаете, какой друг хороший, вот, и какие друзья есть у вас. Я думаю, что у вас хорошие друзья. Вот. Ну, а я вам хочу рассказать историю из своего детства. Я думал, что рассказать. И, знаете, у меня есть брат. Он старше меня на год и 8 месяцев. Его зовут Вадим. Но мы в семье вдвоем росли, вот у родителей. И когда мы были маленькими, я помню, где-то во второй класс, наверное, мы ходили в школу, у нас произошла такая история. В общем-то, мы жили так неплохо с ним. Но, знаете, иногда друзья или даже братья между собой ссорятся. Было у вас такое, что вы ссорились, нет? Было, да, такое? Вот, так задумчиво, так, Богданчик. Вот, да. Было так. И вот я не помню, что точно произошло. Вот, мы с братом поссорились, начали бороться с ним в комнате. Стулья перевернулись, стол, вот, игрушки все попадали. Мы с ним боролись на полу, катались туда-сюда. Затем я помню, брат, видно, чтобы я ему не мешал, убежал в другую комнату и закрыл двери. А двери, в дверях было такое стекло, знаете, вот стекло. И я пытался открыть эти двери, но он был крепче, он держал их сзади. Я бил руками в эти двери, бил, никак не мог открыть. И потом второй раз я как ударил в это стекло, и знаете, что со стеклом произошло? Оно разбилось, да. Но, к счастью, разбилось не полностью. В этом стекле были такие из проволочки, такие вот, проволочка там была такая, квадратиками. Но все равно осколки вылетели. Я помню, я немножко руки поранил, и даже попало на моего брата. И здесь он немножко лицо поранил. И когда это произошло, я остановился. Подумал, как так произошло? Мы же с ним вместе живем, и такое вот стекло разбилось. А когда пришли родители, как вы думаете, что мы чувствовали? Мы чувствовали себя хорошо или плохо? Плохо, да. Стекло разбито, вот беспорядок кругом, руки порезаны. Не сильно, но порезаны. Мама говорила нам, вы должны дружить, вы же братья, вы должны любить друг друга. Я говорю, ну, Вадим там что-то сделал. Вадим говорит, о, Алеша что-то сделал. Вы знаете, мы пытались доказать, кто прав, кто виноват. А как вы думаете, кто был виноват, я или брат мой? Оба виноваты, да? Да, но я считал, что он был виноват, а он считал, что я был виноват. И потом мама, послушав это, сказала, так, все, вы должны простить друг друга, любить. А ну, протяните друг другу руки. А я держал руку свою, знаете как? Вот так вот. И он. Она, а так, а ну, быстро руки протяните друг друга. И мы протянули друг другу руки. Поздоровались. Она говорит, а теперь обнимите друг друга. Я не хотел его обнимать, я сердился на него. Да. Она говорит, а ну, быстро обнимите друг друга. Я так запомнил с детства. И мы обняли друг друга. И знаете, я помню, когда я его обнял, я почувствовал вот своего брата, его тепло. Я подумал, это же мой брат. Это же тот, кто со мной в одной семье. Я же должен его любить. И вы знаете, после этого какая-то перемена произошла вот, в моем отношении, в наших отношениях. Хотя мы жили хорошо, но иногда вот бывали у нас такие вот с ним ссоры. И это стекло, которое разбилось, долго напоминало об этом происшествии, пока все не наладилось. Но помню, проходило время, и однажды мой брат не сделал какое-то домашнее задание, вот, хотел идти на улицу, что-то он, я не помню точно, что-то он не сделал. И мама говорит, ну, раз ты этого не сделал, значит, ты

улицу не пойдешь гулять, а останешься дома. Бывает у вас так, да? Что вот, что-то не сделал, и она говорит, ну, ты останешься дома. А она говорит, Алеша сделал, и он может идти, и может идти туда и там гулять. И вы знаете, это уже мне моя мама рассказывала, я забыл об этом, она говорит, что я сказал, а я тоже останусь. Она говорит, почему ты останешься? Ну, раз Вадим не идет, я тоже буду дома. Как вы думаете, это маме понравилось? Понравилось, да. Да. Она поняла, что я полюбил своего брата, что раз он не идет гулять, остается дома, и я тоже останусь. Бог желает, чтобы дети и взрослые любили друг друга и были друзьями. Вы можете пожать друг другу руки? Да? Ну, пожмите. Пожмите друг другу руки. Пожмите, да? Славик дружелюбный, да? Марк. Да. А обнять можете друг друга? О, видно, кто дружит, да? Милена и Настя, Марк с Богданчиком, да. Бог желает, чтобы и дети, и взрослые любили друг друга, чтобы они дружили, потому что Бог является нашим другом, и Он хочет, чтобы все люди жили счастливо. Поэтому любите друг друга, дружите. Ну, а если поссорились с кем-то, то что нужно сделать? Протянуть руку, поздороваться, а потом что сделать? Обняться, да. Пусть Господь благословит вас. Садитесь на свет.

Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать ежедневный радиожурнал «Истина сегодня». По окончании этой передачи слушайте программу «Толкование Библии». Продолжаем наши беседы, посвященные теме о Духе Святом. Бог сделал Адама непохожим на всех остальных тварей, создав его по своему духовному образу и подобию. Человек духовно запечатлен вечным образом своего Создателя. Ученые пришли к выводу, что физиологическое различие между человеком и другими млекопитающими весьма невелико. С научной точки зрения человек есть животное, однако даже микроскоп ученого не может показать нам всего того, из чего состоит человек. Невидимую часть нашей природы можно увидеть только через микроскоп Божьего Слова. Эта часть есть дух человека, вечный по своей природе. Это вечная искра, отличающая нас от зверей земных, и она дает нам особое преимущество и возможность стать местом духовного жилища Бога на земле. Бог создал рыб, чтобы они жили и плодились в водах земных, обитая в своей собственной особой стихии. Он сотворил птиц, чтобы они наполняли небеса и парили в них. Это была их родная стихия, читаем мы в книге «Бытие» в 1 главе в 20 и 21 стихах. Бог создал зверей земных, чтобы они могли бродить по земле. Бытие, 1 глава, 24 и 25 стихи. Все твари, от могучего льва, рычащего в джунглях, до грациозного оленя в лесу, были созданы рукой всемогущего и всемудрого Бога, чтобы они могли жить в своей особой, только им присущей среде обитания. Наконец, Бог сотворил человека. Как и земным тварям, человеку было дано физическое тело, взятое от праха земного. С человеком Бог поступил не так, как со всеми другими своими тварями. Он сам непосредственно вдунул в лицо его дыхание жизни и стал человек душою живою или живым существом, как написано в книге «Бытие», 2 глава, стих 7. Нам необходимо понять, что Бог создал человека, чтобы тот занимал особую стихию в сотворенном им мире. Он создал рыб морских, чтобы они наполняли воды, свою стихию. Он создал птиц, чтобы те наполняли свою среду обитания, небеса. Он создал зверей и дал им возможность жить в их стихии на земле. Бог создал человека по своему образу, чтобы мы могли занять духовную сферу для обитания с ним, как с нашим Создателем. Наука говорит, что человек — просто разновидность животного. Многие поверили этой лжи дьявола и живут подобно животным. В противоположность этой лжи Божье Слово говорит нам, что человек был создан по духовному образу Бога, чтобы стать местом его обитания на земле. Пока мы не поймем, где наша стихия, и не начнем жить в этой сфере, мы никогда не найдем настоящего смысла и цели нашей жизни. Какое, наверное, это было восхитительное зрелище, когда Бог посетил Адама и Еву в том чудесном райском саду Эдема. Любовь и слава освещали все вокруг, когда Бог любил своей совершенной любовью человека, а Адам и Ева любили Божьей любовью друг друга, как муж и жена. До тех пор, пока они любили своего Создателя и повиновались Ему, они оставались в своей родной стихии, для которой Бог и создал их. Духовно общаясь с Богом, они наслаждались богатыми благословениями совершенной любви и неразрывной связью со своим Создателем. В один прискорбный день Ева предпочла объявить о своей независимости от Бога и съела плод с дерева познания добра и зла. Она дала запретный плод своему супругу Адаму, и он тоже отведал его. Адам и Ева совершили роковой выбор, и им пришлось покинуть свою стихию и прекратить совершенное духовное общение с Богом. Они предпочли грех послушанию Богу, предпочли себя Господу. Они допустили, чтобы их плоть, а не дух, управляла их жизнью. Ужасным последствием этого выбора стало то, что душа человека попала в плен к телу. Отныне человек потерял щедрое благословение неразрывного духовного единения со своим Создателем. Изгнанные из Эдемского сада и отделенные от дерева жизни, Адам и Ева испытали трагическое разделение своего духа с Богом.
Подобно рыбе, выкинутой на берег, Адам и Ева, оказавшись вне своей стихии, умерли смертью духовной отделенности от Бога. После грехопадения человека в Эдемском саду человечество становилось все более и более развращенным. Человек оказался в капкане своих собственных вожделений и похотей, о чем мы читаем в книге Бытие, 6 глава, 5 стих. «И увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Трудно представить себе, что человеческое сердце стало таким развращенным, что все его мысли были направлены только на себя, на удовлетворение лишь своих собственных желаний. Человек отвернулся от своего Создателя. Он избрал путь упрямого эгоизма. Мы читаем: «И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Бытие, 6 глава, 6 стих. Единственное, чего Бог хотел от человечества, это его любить. Человек был создан для радости, общения и духовного союза со своим Богом, но он отказался от своего духовного предназначения. Он избрал путь пренебрежения Божьей волей, ухватившись за все похоти и удовольствия, которые только могло найти его исполненное греха сердце. И снова скорбным результатом этого стало излияние Божьего гнева на людей. Бог послал великий потоп, который должен был уничтожить весь человеческий род, за исключением Ноя и его семьи. Но, несмотря на грех и неповиновение человека, наш Бог продолжал стремиться к более тесному духовному общению с человеком. Через много лет после великого потопа праведник по имени Авраам снискал благосклонность Божью. Бог изменил имя Авраама, дав ему новое – Авраам, что значит «отец множества народов». Бог так был доволен искренней верой Авраама, что обещал благословить его, произведя от него великий народ. Этот народ, известный как иудейский или израильский, стал тем самым народом, через который Бог впоследствии послал в мир нашего Спасителя. А пока семья Авраама выросла в племя, которое поселилось в земле египетской, где с течением времени попало в рабство к фараону. Людей принуждали к тяжелому труду, вследствие чего их жизнь стала невыносимой. Но Бог помнил свой завет с Авраамом. По своему божественному провидению Бог призвал Моисея, дав ему силу вывести израильтян из рабства на гору Синай. Там Бог открылся Моисею и дал ему закон, по которому должен был жить его народ. Бог велел Моисею построить специальный шатер, скинию. Эта скиния должна была стать жилищем Бога, святым местом его обитания среди его народа. И снова мы видим любящее сердце святого Бога, жаждущего более близкого общения с человеком, своим творением. Из любви и сострадания наш Бог предусмотрел средства, давшие ему возможность обитать среди его людей, а им приближаться к нему в поклонении. Вначале Бог обитал в скинии. Во время 40-летнего скитания израильтян по пустыне слава Господня наполняла специальную комнату скинии, называемую «Святая святых». Скинию днем осеняло облако, а ночью в ней стоял огненный столб. Это было видимое напоминание о святом Божьем присутствии среди них. Когда облако поднималось от скинии, это был сигнал для израильтян отправляться в путь. Там, где останавливалось облако, они разбивали свои палатки, располагая их вокруг Божьего шатра. Люди приближались к Божьей скинии, склонив головы и в почтительном молчании, ибо отнестись к этому шатру, как к обычной палатке, означало навлечь на себя мгновенную смерть. Затем Бог стал обитать в храме. Спустя сотни лет скиния была заменена храмом, который построил в Иерусалиме царь Соломон. Здесь, в Святом Святых, Бог устроил себе особое обиталище на земле, подобное тому, какое он имел в скинии. О чем говорит нам вся эта богатая история? О том, что Бог Израиля был высшим и святым Богом, который по своей великой любви и состраданию всегда хотел жить среди своего народа. Бог жаждал такого народа, который приближался бы к нему с почтением и благоговением, прославляя его как одного единственного Бога неба и земли.
Затем Бог пребывал в Своем Сыне. Годы спустя этот страшный и всесильный Бог Вселенной спустился с небес, чтобы жить среди нас, воплощенным в Его единородном Сыне Иисусе. Комментируя это великое чудо, когда Бог стал человеком, Иоанн писал: «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Евангелие от Иоанна, 1 глава, 14 стих. На протяжении 30 лет с небольшим местом обитания Бога на земле стал шатер человеческой плоти Его Сына. На время Своего земного служения Иисус Христос принял имя Эммануил, или «С нами Бог», Евангелие от Матфея, 1 глава, стих 23. «Он стал скинией среди нас, и в шатре Его тела Сам Бог жил среди грешных людей». Бог по-прежнему стремился приблизиться к Своим людям. Он не хотел просто жить среди них. Он хотел жить в них. Что касается Святого Духа, то Иисус объявил Своим апостолам: «Дух истины с вами пребывает и в вас будет» Иоанна 14:17, объяснив при этом, что должен будет оставить их и вернуться к Своему Отцу. «Но я истину говорю вам», — добавил Он, — «лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам» Иоанна 16 глава 7 стих. Иисус исполнил это обещание после Своей смерти, погребения, воскресения и вознесения. В день Пятидесятницы, как свидетельствует 2 глава книги Деяний, Святой Дух крестил апостолов, и в мир чудесным образом была рождена Церковь, новое место обитания Бога на этой земле. Бог создал Церковь как самое совершенное со времен Эдемского сада место Своего обитания на земле. Омытая кровью Христа и ставшая местом обитания Святого Духа, Церковь нашего Господа стала новозаветным храмом Божьим, духовным телом Христа, святым жилищем Бога на этой земле. Прочитаем послание к Ефесянам, 2 глава, 21 и 22 стихи. «На котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом». Когда многие в церкви осознают тот факт, что церковь была куплена кровью Агнца, чтобы стать святым местом пребывания Бога на этой земле, они станут жить с глубоким чувством благоговения за свое высокое призвание. Их жизнь будет сосредоточена не на себе, а на Христе. Они больше не будут жить ради удовлетворения своих похотей плоти, вожделений глаз и тщеславия. Христиане вызваны из тьмы царства сатаны в вечный свет царства драгоценного Сына Божия. В первом послании к Коринфянам, 3 главе 16 стихе, Павел писал: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Когда христиане осознают, что их тела являются храмами Божьими и что Дух Божий живет в них, образ их жизни меняется коренным образом. Разница между победоносной и неудавшейся христианской жизнью заключается не в присутствии или отсутствии Святого Духа, ибо всем повиновавшимся Евангелию христианам обещан Святой Дух. Так записано в Деяниях, 5 глава, 32 стих. Разница состоит в осознании того, что Иисус присутствует в нашей жизни, избрав нас Своим жилищем. Зная, что Иисус живет в нас, мы будем почитать себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 6:11. Если с такой верой мы будем каждый день просыпаться и засыпать, то Дух славы, Дух Божий, будет почивать на нас. Сказано в первом послании Петра, 4 глава, стих 14. И как живые камни мы будем устроять из себя дом духовный. 1 Петра 2:5. Для чего нужен дом? Чтобы жить в нем, целью Божьего дома является обеспечение Святого Духа местом обитания на земле. Благой вестью Евангелия Иисуса Христа является то, что мы с вами можем стать этим местом пребывания нашего Господа, пока Иисус не придет, чтобы взять Церковь и отвести ее домой навсегда, как свою предвечную невесту. Там, у Божьего престола, прославленная Церковь Христова испытает всю полноту Божьего присутствия и славы без плотских ограничений или земных препятствий.
Только омытые кровью Агнца присоединяются к церкви Господа нашего, как живые камни Его храма. Только Его церковь вознесется на небо, когда снова придет Иисус. Являетесь ли вы живым камнем Божьего храма? Если нет, то уверуйте в Господа и повинуйтесь Ему. Тогда Он своим святым присутствием будет жить и в вас, и вы сможете рассчитывать на исполнение Его обетования, сея с вами во все дни до скончания века». Евангелие от Матфея, 28 глава, 20 стих. В конце вашей жизни вы сможете заявить о своей причастности к Его победе. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 57 стих. Аминь.

Соль – добрая вещь, но если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Кто имеет уши слышать, да слышит. Евангелие от Луки, 14 глава, 34-35 стихи. Соль – добрая вещь. В древности она стоила очень дорого. Греки называли ее божественной. У римлян была поговорка: «Нет ничего полезнее солнца и соли». В дни Иисуса Христа люди выделяли три особых качества соли. Во-первых, ее связывали с чистотой. Римляне говорили, что нет ничего чище соли, потому что сама она рождена двумя самыми чистыми стихиями – солнцем и морем. Таким образом, если христианин – соль земли, ему надо быть образцом чистоты. Мир, в котором мы живем, все время снижает требования к человеку. Такие мерила чистоты, как отношение к своей работе, сознательность и нравственные нормы, постепенно забываются. Христианину следует являть собой абсолютную чистоту в словах, поведении и мыслях. Он не может легкомысленно позволить себе снижение норм нравственности в мире, где улицы городов полны всяческих соблазнов. Христианин не должен позволять себе непристойных шуток, которые иногда составляют добрую половину разговоров. Ему надо хранить себя неоскверненным от мира. Послание Иакова, 1 глава, 27 стих. Во-вторых, соль широко применяется для предотвращения гниения, для консервирования продуктов, предохраняя их от порчи и разложения. Христианину следует быть очищающим элементом общества и предохранять от порчи людей, среди которых он живет и работает, быть честным и содействовать другим становиться примерными в поведении и жизни. В-третьих, соль придает пище вкус. Пища без нее безвкусна. Христианство для жизни, что соль для пищи. В раздираемом противоречиями мире христианин должен оставаться спокойным. В подавленном и унылом мире христианину надо быть жизнерадостным. Будучи солью земли, он всегда должен сиять радостью. Иисус Христос говорит также, что если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывает ее. Это трудно понять, поскольку соль не теряет вкуса никогда. В книге «Иисус Палестинский» Бишоп приводит правдоподобное объяснение. В Палестине в дни Иисуса Христа печь, как обычно, выносилась наружу и складывалась из камня на фундаменте из черепицы. В таких печах, чтобы сохранить тепло, под черепичным фундаментом закладывали толстый слой соли. Через некоторое время соль теряла свои качества. Черепицу поднимали, соль убирали и вместе с черепицей выбрасывали на дорогу. Она потеряла свою способность обогревать. Может быть, именно это имел в виду Иисус Христос. Если соль потеряет силу, чем исправить ее? Ни в землю, ни в навоз не годится, вон выбрасывают ее. Но что бы ни скрывалось за этими словами, в них содержится важная истина, о которой неоднократно говорится в Новом Завете. Бесполезность влечет за собой беду. Если человек не выполнил задачи, для которой был предназначен как христианин, его ожидают горе и гибель. Мы должны быть солью земли, но не внося в жизнь надлежащую чистоту и силу, наводим на себя несчастье и беды. В истории церкви, к сожалению, были времена, когда влияние верующих значительно падало. Уже в первом веке Иисус Христос сказал Сардийской церкви: «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв».
Книга Откровений, 3 глава, 1 стих. «Какая польза от того или другого вероисповедания, которое сохранило только название?» Неудивительно, что такие церкви оказались под ногами мира сего, как негодная соль. Не только церкви, но и отдельные христиане могут терять влияние. Если любовь Иисуса Христа более не понуждает христианина к труду на благо ближним, это значит, что испортилась соль. Если христианин делается безразличным к Слову Божьему или ищет истину без любви, это тоже является признаком, что соль его утратила силу. Если в жизни христианина нет святости и доброго поведения, значит, соль его потеряла силу. Такой верующий может еще сохранять название христианина, но благотворное влияние его прекратилось. Иисус Христос не только предупреждал об опасности потерять свойство соли, Он сказал еще: «Имейте в себе соль, и мир имейте между собою». Евангелие от Марка, 9 глава, 50 стих. «Святость и мир приобретаются через веру в Иисуса Христа, а сохраняются через послушание и исполнение воли Божьей». Если христиане теряют исходящую от Господа Иисуса святость, тогда у них исчезает покой в душе и церкви. Как только ученики отстали от Иисуса Христа, сразу же стали спорить, кто из них больше. Мы, христиане, должны сохранять влияние святой христианской жизни, которую получили от Иисуса Христа. Христиане же, не отвечающие этим требованиям, перестают быть тем, чем должны. И, наконец, святость сохраняет мир в наших христианских сердцах и в церкви. «Будем же святы, потому что Господь наш свят». Первое послание Петра, 1 глава, 16 стих. «Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос».

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Помолимся, друзья. Великий Бог, наш Небесный Отец, слава и благодарность Тебе за Твою чудную любовь и милость к нам. Слава Тебе за то, что Ты не оставил нас там, где мы гибли. Ты послал к нам Своего Единородного Сына, Иисуса Христа, и в Нем подарил нам вечную жизнь. Благослови, пожалуйста, сегодня нашу встречу с нашими слушателями. Благослови каждого слушателя и каждую слушательницу. Дай нам всем Твою милость, чтобы никто из нас не убегал от Тебя, чтобы мы все оставались в Твоей руке и были Твоими верными сыновьями и дочерьми. Слава Тебе за то, что Ты сделаешь это. Аминь.

прочитаем отрывок из Евангелия от Луки, 15 главы, с 11 по 24 стихи. «Еще сказал, у некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший сын, собрав все, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший в себя сказал: „Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим“. А отец сказал рабам своим: „Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся“, и начали веселиться». Мои дорогие слушатели, некоторые из вас, послушав эту чудную историю, рассказанную самим Иисусом, и считающие самих себя неверующими, возможно, скажут: «Вот теперь будет нас каять». Но поверьте мне, я не собираюсь.

Титу, 3 глава, с 4 по 7 стихи читаем. «Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего, чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по обетованию соделались наследниками вечной жизни». Итак, дорогие слушатели, спасает и возрождает нас только Бог. Мы можем звать друг друга ко Христу, к нашему Спасителю, но спасать друг друга для вечной жизни мы не можем. Но вернемся к словам Иисуса Христа. Иисус здесь рассказывает историю бедного богача. Почему богача? Мы читаем: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом!» Ведь это значит, что у его отца очень много слуг, и у них у всех избыток пищи, то есть больше, чем им нужно. А этот молодой человек, наш герой, наследник этого богатого отца. Поэтому я имею полное основание назвать его богачом. Но почему бедный богач? Да потому что при таком богатстве он голодает среди свиней. И не только голодает, а, по словам молодого человека, умирает от голода. Вот давайте прочитаем еще раз с 15 по 17 стихи. «И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Пришедший же в себя сказал: «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода». На основании этих слов его можно назвать бедным или даже нищим. Итак, этому юноше стало тесно у отца. Посмотрим, как он видел свою жизнь в отцовском доме. Ему кажется, что его старший брат более любим отцом. Этому любимчику достается все самое лучшее, ему все разрешается. Когда кто-то из сыновей должен замещать отца, руководить тем или иным предприятием, это всегда доверяется старшему брату. Он завидует старшему брату и обижается на отца. Отец кажется ему отсталым, старомодным, жадным стариком. По мнению младшего сына, отец наживает свое богатство на поте и крови слуг. Да и сыновьям не позволяет сидеть сложа руки. Он не тратит зря денег. Свое благоденствие каждый у него должен заработать посильным трудом. Но это так не по сердцу младшему сыну. Ему скучно у отца. У него широкая душа, ему хочется погулять на воле, повеселиться с другими молодыми людьми. Хочется пожить на широкую ногу, не вставать утром ни свет ни заря и идти на полевые работы, не работать на мозоли на руках и до боли в спине, а вечером падать усталым на постель и забываться коротким сном перед следующим трудовым днем. Нет, ему снится совершенно другая жизнь. Многие молодые люди и сегодня видят своих родителей в таком свете. Проблема «отцы и дети» была актуальной не только во время посещения Иисусом Христом земли и во время русского писателя Тургенева. Нет, эта проблема и сегодня еще стоит весьма остро. Но я обязан обратить внимание моих слушателей еще на одну проблему – проблему отношений человека к Богу. Точно так, как тот сын видел отца своего, многие люди сегодня думают о Боге. Меня не раз упрекали: «Да ваш Бог не разрешает вам повеселиться, ничего интересного вы не можете делать». На вопрос, что же, по их мнению, мой Бог не разрешает мне, они отвечали: «Ну, например, в воскресный день мы собираемся с друзьями за бутылкой пива и еще чего-нибудь и весело проводим время, а ты должен идти на моление». Ну что ж, кому-то покажется веским аргументом, да? Я действительно не ходил в такие компании посидеть за бутылкой, но я не должен был идти на моление, как это называли мои знакомые. Я рвался на эти собрания с другими верующими и с радостью использовал каждую возможность иметь общение с народом Божьим. Так как этот младший сын не знал по-настоящему своего отца, пока жил у него в доме, так те люди, которые называют себя неверующими, не знают Бога.

0: по этой причине они зачастую обвиняют Бога в том, в чем Бог наш совершенно невиновен. Скорее всего, они и не знают, что им не пристало обвинять Бога, своего Творца, что Бог однажды будет обвинять всех врагов своих. Но вернемся к тому, как наш молодой человек видит свое положение. Своего старшего брата он считает тряпкой, потому что тот не возражает своему отцу. Он послушно работает с утра до вечера, не покладая рук. Он делает все, что хочет отец. Слуг он считает трусами. Они с утра до вечера делают всякую работу, довольны оплатой, никакого мятежа. И так этот молодой человек видит свою жизнь изо дня в день и из года в год. И это ему так наскучило. И ведь не умирает отец, старый, но живучий. Но вот в конце концов лопнуло его терпение. Он просит: «Отче, дай мне следующую мне часть имения». Но как видит положение отец? Бог дал благословение, хорошие урожаи, скот. Сыновья и слуги послушно и споро работали. Отец радуется, что может оставить сыновьям хорошее наследство. И вот теперь сердце отца обливается кровью. Ушел. Ушел младший, любимый сын. Отец вспоминает радость при рождении его, его детство. Но напрасны воспоминания. Нет сына. А сын веселится, гуляет, угощает, широкая душа. Наконец-то его мечта исполнилась. Он живет весело. У него теперь много друзей, или, может быть, правильнее, собутыльников. Сколько людей сегодня живут так? В отцовском доме или вне его? Бичом для огромного числа молодых людей сегодня является употребление наркотиков, блуд и многие другие грехи. Сатана — хороший художник. Он рисует нам грех таким красивым, таким приятным. Ну а если люди возражают ему, что это опасно, можно поплатиться свободой или здоровьем, тогда он нашептывает, что попадаются другие, а не ты. О, этот старый обманщик и отец лжи! Сколько людей он уже обманул, как тогда обманул того богатого юношу. И вот мы здесь прочитали: «Расточил, живя распутно». Пока мы живем вдали от Бога, мы расточаем. Приведу только 4 примера. Первое. Мы растрачиваем свое здоровье. Посмотрите на человека, который на протяжении определенного времени принимал наркотики. Ведь эти бедные люди доходят до того, что становятся ходячими трупами в молодые годы. А сколько людей на этом поприще гибнет? Второе. Мы расточаем совесть. При нашем первом грехе наша совесть осуждает нас, по-настоящему грызет нас, но нашим постоянным непослушанием голосу совести мы расточаем ее. Благовестник Рихард Кризе выразился так: «У некоторых людей совесть как автовесы». То есть, чтобы она откликнулась, на нее нужно нагрузить целую гору. Третье. Мы расточаем доверие людей. Если мы кого-то обманули, то этот человек в дальнейшем не будет верить нам. И четвертое, мы расточаем деньги. Сатане за все нужно платить. Я уже говорил о наркотиках. Сколько на это уходит денег? И для того, чтобы достать эти деньги, совершаются новые и новые преступления. Но самое главное, что мы расточаем, это наша вечная жизнь, которую Бог дает тем, кто приходит к Нему. Наш юноша начал нуждаться. Если мы убегаем от Бога, мы рано или поздно окажемся перед знаменитым разбитым корытом, перед разбитой и растраченной жизнью. Молодой человек начал нуждаться. Но где же его друзья? Ведь их было так много. И так весело было с ними. Оказывается, это были не друзья, а собутыльники. Но кончились деньги, кончились и собутыльники. Сатана хочет быть нашим другом, когда тянет нас ко греху. Но когда мы нуждаемся в помощи, он не может нам помочь. Нужда часто открывает нам глаза на истину. И вот когда наш юноша, голодный и оборванный, пас свиней в дальней стране, у него открылись глаза, и он увидел свое истинное положение. Когда он жил дома у отца, ему там было скучно и тесно. Теперь же он увидел всю нищету. Он увидел, до чего докатился. Только теперь он заметил, как обманчива была свобода от отцовского дома. В его памяти возник образ отца. Теперь он видит его не старым угнетателем и скупердяем, который упорно не умирает. Нет, теперь он видит его доброго, любящего и заботливого. Многим людям приходится докатиться до такой точки, чтобы правильно увидеть себя и Бога. У многих людей глаза открываются только на больничной койке, где им признают их неизлечимую болезнь. У некоторых на скамье подсудимых или уже за колючей проволокой. Тогда они сознают себя погибшими грешниками, а Бога — любящим и милующим Творцом. У юноши открылись глаза, и он увидел свое положение и принял решение. Мы читаем: «Встану, пойду к отцу моему». Сколько добрых и верных решений принимают люди! Один, узнав, что у него рак легких, говорит: «Бросаю курить. Все, ни одной сигареты больше». А через неделю опять курит. Другой клянется: «Все, завязываю, больше в рот не возьму ничего спиртного». А сколько времени держится? Еще кто-то заверяет жену: «И смотреть не буду больше на чужих женщин». Но немного времени спустя он опять в чужой постели. Некто сказал: «Дорога в ад устлана добрыми намерениями». Какие верные слова! Но не так было у нашего молодого человека. О нем читаем: «Встал и пошел». Подумайте, какой трудный путь! Ведь он ушел, как мы читали, в дальнюю страну. И вот теперь он с трудом плетется назад. Голова его кружится от голода. Заплетаются ноги. От усталости и из-за палящих лучей солнца он обливается потом. Обувь его разбита и еле держится на ногах его. Одежда его висит клочьями. От него неприятно пахнет, ведь он пошел в путь прямо от свиней. Совесть говорит ему: «А как ты уходил? Тогда ты был гордым, надменным господином, а сегодня идешь с просьбой: прими меня в число наемников твоих». Да, многим путь к Богу кажется слишком тяжелым и трудным, а кому он кажется слишком позорным? И многие не дошли. Остановил их сатана и направил в другую сторону. И ушли эти бедные, горячо любимые Богом люди прямо в ад. Иисус говорит, что они там, где плач и скрежет зубов. А был же у них шанс избежать ада. Сам Бог стучался к ним, когда они пасли свиней в чужой стране. Но этот наш молодой человек дошел. Вот с последнего холма он сквозь пот и слезы увидел до боли знакомый дом. И вдруг, что это? Кто-то бежит ему навстречу. Да ведь это же отец! Какой там немощный старик! Отец бежит ему навстречу, и все лицо отца светится счастьем. Как сердечно отец обнимает своего любимого младшего сына! Как он радуется и ликует! А сын начинает свою исповедь: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим». Но отец и не дает ему договорить. Он видит одно — вернулся сын, которого он так ждал. И он дает приказание слугам принести для этого оборванца лучшую одежду. Для этих избитых на дорогах греха ног отец велит принести обувь, а на руку его — перстень, знак сыновней власти. Дорогие мои слушатели, если вы еще не вернулись к тому, кто дает вечную жизнь, то спешите, чтобы не опоздать. Может быть, вы разрушили здоровье свое наркотиками или другими вредными делами. Может быть, вы сделали много зла себе и другим. Тогда Бог зовет вас вернуться к Нему, как вернулся к Отцу тот блудный сын. О, друзья мои, мы все были как тот блудный сын. Разница только в том, что некоторые уже вернулись к Отцу, а кто-то еще пасет свиней для сатаны. Посмотрите, когда тот сын вернулся к отцу, отец на радостях закатил такой чудный пир. А Иисус говорит, что об одном кающемся грешнике царит радость на небесах. Но что мне радость, если она не относится ко мне? Я хочу участвовать в этой радости, и это я могу только тогда, когда сам вернусь к отцу». Бог со своей стороны сделал все к тому, чтобы нам спастись и жить вечно. Он в Иисусе Христе протягивает нам руку для спасения. Примешь ли ты ее? Ты можешь сделать это сейчас, там, где ты слышишь меня, у твоего радиоприемника. Сознайся Богу, что ты грешник, и попроси у Него прощения твоих грехов. Он примет тебя. Аминь.
1: Программу подготовил Петр.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. Для тех, кто не успел, я повторяю адрес: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире! Ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней!

Дорогие друзья, сейчас вы услышите записи христианского пения прошлых лет. После нее, этой программы, через 15 минут вы услышите передачу «Светильник» для маленьких радиослушателей.

Предлагаем вашему вниманию журнал «Светильник». «Господь – свет для меня». Михея, глава 7, стих 8.

12-летняя Вика возвращалась домой из воскресной школы со своей лучшей подругой Ниной. Летнее солнце ласково обогревало землю, и девочки радовались теплу солнечных лучей. Вдоль дороги росли высокие липы, и ласковый летний ветерок шелестел листвой. Девочкам не хотелось расставаться, ведь они разговаривали о предстоящем христианском лагере. «Представляешь, Нина, уже завтра мы будем жить в палатках!» Восторженно улыбнулась Вика, весело помахивая серой сумочкой. «Мне даже не верится, что наконец-то наступило время фавора. Ниночка, а что тебе больше всего понравилось в прошлом лагере?» «Не знаю», — неторопливо протянула Нина. «Наверное, ничего». «Такого не может быть», — воскликнула Вика и от неожиданности остановилась. «Как ты можешь любить фавор?» — проговорила Нина, поправляя воротничок блузки. «Там совсем не интересно. Старшие постоянно требуют от нас послушания, как будто мы малыши». «Нина, как ты можешь так говорить?» — возмутилась Вика, заглядывая подруге в глаза. «Мама мне говорила, что старших надо слушаться, потому что этому учит Библия. Родители всегда так говорят. Это скучно». «Ниночка, мне так хочется, чтобы ты полюбила фавор. Знаешь, я заметила, что в каждом лагере получаю для себя какой-то важный урок. В прошлом году, например, Господь показал мне, что Он обо мне заботится, даже в мелочах. Помнишь, мы тогда...» «Викуля, извини, я уже пришла», — прервала разговор Нина. И, помахав на прощение рукой, побежала в сторону большого одноэтажного дома. Вика в задумчивости пошла дальше. От разговора с Ниной настроение девочки немного испортилось. Ей стало неприятно от того, что подруга не захотела ее выслушать. Необычная домашняя суета отвлекла Вику от печальных мыслей. Все в семье тщательно готовились к предстоящему лагерю. Из кухни вкусно пахло сладкими пирожками, которые мама с девочками испекла в дорогу. В коридоре стояли сумки с аккуратно уложенными вещами. Старший брат с помощью папы составлял план проповеди. Мама помогала младшим сестрам подбирать стихотворения и гимны для участия на богослужении. А еще Вику дома ждал приятный сюрприз. Мама купила ей красивые кроссовки. Они были белого цвета с двумя яркими полосками по бокам – розовой и зеленой. Девочка тут же надела новую обувь, прошлась несколько раз по комнате. «Спасибо, мамочка!» – кинулась обнимать маму Вика. «Они такие удобные и красивые, я буду очень их беречь!» Положив новую обувь в сумку с вещами, девочка с радостью присоединилась к младшим сестрам и запела. «Все сотворил наш Господь хорошо. Богу хвалу я, пою всей душой». В этот вечер детям было трудно заснуть. Все с нетерпением ждали завтрашнего дня. На следующее утро к дому молитвы со всех сторон начали собираться дети. Среди них была и Вика. Она весело переговаривалась с подругами, нетерпеливо поглядывая на часы. В назначенное время детей распределили по машинам и повезли к месту лагеря. Всю дорогу Вика смотрела в окно машины, любуясь живописной горной местностью. Наконец, из-за поворота дороги показался палаточный городок. Он был разбит на поляне, окруженной могучими соснами, у подножия высокой куполообразной горы. Вика с Ниной и еще тремя подружками поселились в небольшой палатке. Их воспитателем была Марина, высокая улыбчивая сестра из соседнего города. Вика была очень рада этому. Девочка запомнила, как взволнованно и искренне Марина рассказывала стихотворение на майском молодежном общении. С первого дня Вика с головой окунулась в лагерную жизнь. Ей нравилось вставать рано, когда трубил горн, и бежать в общую палатку с кинью на утреннюю молитву. Девочка с удовольствием слушала проповеди на богослужениях, разучивала новые гимны на спевках, играла в интересные игры, посещала кружки рукоделия.
Но больше всего ей хотелось пойти в горный поход, который был запланирован на последний день лагеря. Наконец, этот день настал. Утро выдалось теплое и тихое. Лучи солнца, просачиваясь сквозь кроны деревьев, играли зайчиками на траве. Уже с самого утра в лагере можно было наблюдать необычное оживление. В палатках и на большой поляне посреди лагеря полным ходом шло приготовление к долгожданному путешествию. Сбор всех его участников был объявлен у скинии через час после завтрака. Вика с подружками решили ожидать начала похода в своей палатке. Быстро надев подходящую для горного похода одежду, девочка достала из сумки свои новые кроссовки. «Как тоскливо!» — вытягиваясь на надувном матрасе, зевнула Нина. «Невыносимо целый час сидеть просто так!» «Кстати, у меня идея!» — оживилась она. «Давайте сходим к реке!» «Нет, Нина, нам запрещено уходить из лагеря и ходить к речке одним», — возразила Вика. «Мы уже взрослые и сами можем решать, куда можно ходить, а куда нельзя. Тем более об этом никто не узнает. Мы только поплещемся в реке и вернемся обратно», — убеждала всех Нина. «Викуля, а ты можешь остаться? Ты же у нас настоящая трусиха». Девочки быстро согласились, а Вика не знала, на что решиться. Она понимала, что поступит неправильно, если убежит с территории лагеря без разрешения. И в то же время ей не хотелось, чтобы подружки считали ее трусливой. В своих размышлениях Вика даже не заметила, как девочки вышли из палатки. «Викуля, ты идешь или нет?» — послышался нетерпеливый голос Нины. «Бегу, бегу!» Решилась, наконец, Вика, торопливо завязывая шнурки. Оглядываясь вокруг, чтобы никто из лагеря их не заметил, подружки помчались в сторону реки. Бежать до нее было недалеко. Вскоре взору непослушных беглянок открылась потрясающая картина. В низине, поросшей густой травой, шумела неглубокая горная река, из которой то здесь, то там выступали вековые камни-валуны. Потоки воды сердито пенились вокруг камней, словно пытались уговорить их сдвинуться с давно насиженного места. Девочки дружно побежали вниз. Прыгая по камням, они расположились посередине реки, удобно усевшись на валунах. Вика решила оставить кроссовки на камне, чтобы случайно их не намочить, и присоединилась к подружкам. Светясь от удовольствия, она вместе с девочками стала беззаботно брызгаться водой и громко смеяться. Немного поплескавшись в реке, подружки решили вернуться в лагерь. Возвратившись назад к камню, Вика хотела обуться, но к своему великому удивлению обнаружила, что один кроссовок куда-то исчез. Она внимательно посмотрела по сторонам в надежде найти пропажу, но ее нигде не было. «Девочки, что за шутки? Где мой кроссовок? Отдайте мне его!» Со слезами на глазах воскликнула Вика. Нина ответила за всех. «Викуля, не усложняй жизнь. Нам он точно не нужен. Иди до лагеря босиком. Разве тебе больше обуть нечего?» Вика с ужасом представила себя, как завтра вечером приедет домой и будет оправдываться перед мамой за потерю кроссовка. А больше всего ей было стыдно от того, что она поддалась уговорам Нины и убежала с территории лагеря, не послушавшись старших. Вика опустила голову, пытаясь скрыть свою досаду. «Вы идите, а я останусь здесь и буду искать». Девочки ушли. Вика опустилась на колени в густой прибрежной траве и взмолилась Богу со слезами. «Господь, прости, что я самовольно убежала из лагеря. Я знаю, что не заслужила Твоей милости. Но, Боже мой, я очень прошу, если хочешь, покажи мне, где мой кроссовок». После молитвы Вика вновь начала искать потерявшуюся обувь. Она внимательно осмотрела берег, но ничего не нашла. От бессилия Вика села на камень, на котором по-прежнему стоял один кроссовок, и снова заплакала.
И вдруг в сознании отчетливо прозвучала мысль: «Отпусти кроссовок на воду и иди за ним». Вика очень удивилась, но та же самая мысль прозвучала снова. Вскочив с камня, девочка воскликнула: «Господи, это же ты мне говоришь! Я буду слушаться тебя!» Вика аккуратно поставила кроссовок на воду и осторожно отпустила. Течение подхватило его и понесло вниз, лавируя между камнями. Девочка, замирающим от волнения сердцем, побежала за ним. Когда кроссовок, ударившись о торчащий из воды валун, вдруг исчез, Вика испугалась. Но она подумала, что больше никогда не увидит свои новые кроссовки. Вика на мгновение остановилась и быстро подбежала к тому месту, где только что пропал из виду второй кроссовок. Девочка не поверила своим глазам. На дне реки, возле валуна, лежали оба ее кроссовка. От радости Вика закричала: «Спасибо тебе, Господи, спасибо! Ты простил меня и услышал мою молитву. Ты ответил на мою просьбу. Спасибо тебе, Господи!» Сияя от счастья, с мокрыми кроссовками в руках, Вика побежала обратно в лагерь. От восторга она даже не почувствовала под ногами сухой колючей травы. Тем временем в лагере уже все были готовы к походу. У скинии стояла большая группа детей. Воспитатели объясняли любопытным мальчикам и девочкам, с какими трудностями и испытаниями они встретятся в походе. Девочки из Викиной палатки стояли вместе со всеми, как ни в чем не бывало. Марина искала Вику и беспокойно оглядывалась по сторонам. Вика побежала к ней, высоко держа над головой свою недавнюю пропажу. «Нашла! Нашла! Господь мне подсказал, где они были!» — ликуя кричала девочка. Вику не смущали обращенные на нее удивленные взгляды детей и взрослых. Она хотела всем рассказать, как добрый Господь помог ей найти потерянный кроссовок. Девочка попросила прощения у Марины за то, что без разрешения убежала из лагеря. А потом Вика рассказала всем, как Господь разговаривал с ней и помог ей найти пропажу. «Нина, в этом лагере я получила для себя еще один хороший урок. Если искренне попросишь у Господа прощения, то Он простит. Даже если ты очень виновата, и обязательно поможет тебе», — радостно сказала Вика подруге, когда они всем лагерем пробирались к вершине горы.

0: В Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

программе «Христианские чтения» мы предлагаем вам послушать рассказы Руди Лека из книги «Путешествие в жизнь». Первый рассказ называется «Не отвлекайтесь».

Осень в горах Швейцарии восхитительна. Однажды, находясь в отпуске, Руди решил насладиться длительной прогулкой на свежем воздухе. Взобравшись на гору, он задохнулся от восторга. Перед ним открылась великолепная панорама. Голубые горные хребты один за другим уходили вдаль, а зеленые долины, покрытые маленькими коричневыми точечками причудливых швейцарских шале, так и манили к себе.

он услышал звук пастушьих колокольчиков, доносимый ветром. «Коровы, должно быть, где-то рядом», — подумал он. И действительно, вскоре появилась первая из этих крепких швейцарских созданий. Одна, две, все стадо медленно спускалось со склона, направляясь в долину, лежащую далеко внизу. Вскоре появился и пастух. Поравнявшись с Руди, он заговорил. «Да, теперь в горах прохладно, похолодало, и пришла пора перегонять стадо вниз, с высокогорных лугов, где коровы паслись летом. Скоро выпадет снег, а это может печально кончиться для скота». Итак, коров гнали вниз в деревню, где они проведут зимние месяцы в теплом и уютном хлеву. Коровы безостановочно спускались со склона. По обеим сторонам тропинки по-прежнему было много травы. Хороший корм для коров, но животные не обращали на нее никакого внимания. «Это очень интересное явление», — сказал пастух. «Каждый раз, когда мы свертываем стоянку на альпийских лугах и начинаем спуск, коровы в точности знают, куда мы направляемся. Они проходят по самым лучшим лугам и демонстрируют полное равнодушие даже к самой сочной траве. Они знают, что до хлева надо добираться целый день, и двигаются без остановок, не глядя ни вправо, ни влево. Их не уведешь в сторону, соблазнив наиотборнейшим кормом вдоль дороги, потому что они знают, что направляются домой». «Как интересно», — подумал Руди. «Нас, людей, уводят в сторону всевозможные искушения на пути к небесному Иерусалиму. Иисус сказал нам быть целеустремленными, но слишком часто мы отклоняемся от цели. О, Господи, помоги нам быть равнодушными ко всем соблазнам мира и вместо этого не сводить глаз с Тебя».

Господи, сегодня, когда мы следуем за Тобою под благословенный кров небесного хлева, пусть же скоротечные соблазны на нашем пути не собьют нас с дороги. И пусть мы будем думать единственно об одной цели — достичь пункта конечного назначения прежде, чем наступит ночь.

Новорожденный ягненок казался таким крошечным в руках дородного фермера. Малыш беспомощно тыкался носом в шерстяной джемпер хозяина. Днем этот ягненок отбился от стада, но спустя несколько часов его нашли. Уже было темно, когда Руди подошел к загонам, где содержалось стадо. «Не имею ни малейшего представления, куда поместить малыша», — сказал встревоженный фермер. Он шарил глазами по загонам, как будто надеялся обнаружить какой-то особый знак, указывающий на потерявшуюся овцу. В каком же загоне содержался новорожденный, отбившийся от стада? В каком из них находилась его мать? Фермер осторожно выпустил маленького ягненка в ближайший загон. Когда большие овцы стали тесниться вокруг него, крохотуля поначалу чуть встревожился, а затем его охватил панический страх. Беззащитный и испуганный, новорожденный открыл ротик и издал жалостливый, душераздирающий крик отчаяния. Через миг из дальнего загона послышался ответный крик, громкий и четкий. Мать узнала голос своего маленького ягненка даже на расстоянии среди множества других звуков. С улыбкой облегчения фермер нагнулся, подхватил ягненка и перенес в материнский загон, где

Руди задумался о любви отца, ожидающего нашего зова. В мириаде звуков мира, среди многоголосия других молитв, он слышит наши полные тревоги, крики. Ему всегда известен голос того, кто принадлежит ему.

Господи, благодарю Тебя за то, что Ты отвечаешь на мой зов. Как же сегодня я нуждаюсь в Твоем присутствии.

Темно-золотистая жидкость имела приятный вкус. Получился восхитительный сок из собранного в этом году обильного урожая яблок. Руди высыпал только что собранные фрукты в соковыжималку и в результате получил чудесный фруктовый нектар. Глубокой осенью они с женой пьют заготовленный сок за обедом. Это одно из тех удовольствий, которое сопровождает их пребывание в имении организации «Миссия молодежи» в Швейцарии. Еще какое-то время с момента приготовления сока они продолжали запивать еду галлонами этого напитка, но чуть позже они заметили постепенную перемену в его вкусовых качествах. В огромном стеклянном сосуде для хранения сока начали образовываться маленькие пузырьки, и можно было увидеть, как они поднимались на поверхность. Затем яблочный сок изменился в цвете и частично утратил присущую ему сладость. Развивался процесс брожения. Теперь за работу активно принялись бактерии, медленно преобразуя сладкий яблочный сок в свежий яблочный сидр. Это была та же самая жидкость, но ее состав и назначение изменились. Теперь я положу в бутыль по-настоящему действенный реагент, вызывающий изменения, сказала Элиана, жена Руди. Руди взглянул на странное резиноподобное вещество, которое его жена держала в руках. Элиана бросила добрую горсть этого вещества в бутыль, а затем поставила сосуд с жидкостью в погреб. Проходили дни и недели, а они не притрагивались к сидру. Затем, наконец, открыв крышку, они обнаружили, что сидр превратился в прозрачный яблочный уксус. Они по-прежнему продолжали использовать эту жидкость, но не бутылками и не стаканами, а всего лишь по несколько капель в день на салат или какое-либо другое острое блюдо.

Изысканный аромат придавал особое очарование каждому блюду, что хорошо способствовало пищеварению. Они имели по-прежнему всю ту жидкость, но ее состав и назначение изменились в очередной раз. Руди размышлял о своей жизни. Он обнаружил, что на протяжении всех этих последних лет он оставался тем же Руди, Лэком, но в течение этого же периода времени он претерпевал изменения. Или же Господь изменял его? Аналогично тому, как яблочный сок менял свой цвет, вкус и назначение, он также множество раз менялся в эти годы. Не сменилась ли теперь его неопытность и воодушевленность на четко сконцентрированную и достигшую полной зрелости силу? Руди убежден, что если мы позволим Господу действовать в нашей жизни, Он извлечет из глубин нашей сущности всю полноту ароматов и заложенный в нас потенциал, дающий возможность мастеру всегда работать над нами.

Благодарю тебя, Отец, за изменения, которые ты непрестанно привносишь в мою жизнь.

Взяв Библию, Руди вышел на веранду загородного дома навстречу лучам утреннего солнца и остановился в изумлении. Только вчера вечером он подметал веранду, занимаясь в основном уничтожением паутины. Однако она появилась снова. Он каждый день убирал ее, но на следующее утро паутина появлялась снова, сотканная заново и тщательно сконструированная. Каким же невероятным упорством обладали пауки! Он сел и открыл Библию, ожидая, что Господь заговорит с ним с его страниц. Но в то утро послание пришло из совершенно иного источника. Перед его глазами крохотный паучок начал плести самое что ни на есть невообразимое творение. Это поразительное существо плело нити, протянувшиеся от потолка до пола. Паутина ткалась по направлению от центра к краям по тщательно спланированной схеме и системе. Руди был очарован решительностью этого существа. Единственное, чего он добивался, так это закончить паутину. Чтобы достичь своей цели, он плел, не останавливаясь ни на одну секунду. Руди позвал Элиану посмотреть на эту изумительную работу и показать, на каком расстоянии друг от друга были сделаны крепежные паутинки. Эти едва видимые нити протянулись на многие ярды. Но затем, в мгновение ока, результат всей работы был уничтожен, потому что Элиана неосторожным движением руки оборвала это хрупкое крепление. Из всей хитроумной механики осталась всего лишь одна нить. Какой-то момент паук находился в бездействии, раскачиваясь на этой единственно уцелевшей нити. По-видимому, ошеломленный внезапным уничтожением паутины, но неожиданно крошечное создание вновь решительно принялось за работу. С удвоенной энергией и усердием паук стал плести и ткать все заново. Его упорство и воля произвели на Руди глубокое впечатление. Обладал бы он таким же упорством, если бы результаты его тяжкого труда были бы уничтожены аналогичным образом, или же, отчаявшись, бросил бы все. Было бы полезным позаимствовать у этого крошечного Божьего создания такое же упорство и настойчивость для того, чтобы творить вновь и вновь, вопреки неимоверным поражениям.

Господи, научи меня Твоему безграничному терпению и упорству. Я слишком часто легко сдаюсь, когда многочисленные препятствия встают на моем пути. Помоги мне выдержать и не сдаваться.

Сегодня в программе «Христианские чтения» вы прослушали рассказы из книги Руди Лэка «Путешествие в жизнь». Не отвлекайтесь, распознай глаз, изменения и рассказ упорства.

Программа была подготовлена и записана в студии миссии «Слово к России» Владимиром Таряником и Валентиной Висиной.

программе «Христианские чтения» вы слушали короткие рассказы. Перевод с английского Галины Михонцевой. Программа была записана в студии миссии «Слово к России».

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: Не ссорьтесь на дороге. Женщины также часто собирались вместе. Деревенская жизнь располагала к общительности. Однажды некоторые из них посетили жену Пеннера, Зузанну. Та показала им, как это было принято свое хозяйство. Она рассказала, что намеревалась сделать вокруг дома, а затем пригласила женщин зайти в дом. Войдя в летнюю комнату, они увидели лежащую на полу корзинку с шитьем, содержимое которой было разбросано по всей комнате. Маленький Петя стащил корзинку со стола и все раскидал. Увидев это, Зузанна закричала, в ярости схватила мальчика и начала бить его попавшим ей под руку каким-то деревянным предметом. Мария Дерксен перехватила ее руку и воскликнула: «Что ты делаешь?» «Я научу его разбираться, что ему можно и чего нельзя. Я выбью из него пеннеровские привычки!» При этом она швырнула находящегося почти в бессознательном состоянии ребенка на кровать и собрала разбросанные вещи. Женщины сидели как оглушенные, не будучи в состоянии вымолвить ни слова. Ребенок тихо лежал на кровати, не смея закричать от боли, так как ему было страшно. Хозяйка в бешенстве продолжала:
2: «Вчера он получил еще больше, когда стащил со стула мой платок, который я постирала и повесила сушить. Я думаю, он надолго запомнит этот платок».
1: Женщины вскоре поторопились уйти.
3: «Нет, она изувечит ребенка», — заметила Маргарита Гардер, когда они вышли на улицу.
1: Когда Мария пришла домой, маленький Иоганн, смеясь, побежал ей навстречу. Она взяла его на руки со словами: «Мой маленький ягненочек, о Боже, сохрани меня от такой жестокости!» и крепко прижала ребенка к себе. Лето снова подошло к концу. Урожай в этом году был гораздо лучше прошлогоднего, и многие собрали с избытком. Для трактирщика также наступили лучшие времена, и он значительно умножил свое неправедное добро. Зима была обычной, со снегом и холодами, но благодаря тому, что жители деревни в этом году собрали хороший урожай, они весело смотрели в лицо зиме. Кроме разве семьи Пеннера, где вместо радости постоянно были ссоры и споры. Яков снова часто пропадал в трактире, так как здесь никто не упрекал его. Он совершенно позабыл свой отцовский долг по отношению к ребенку, а новая мать была очень жестока к нему. Как только Яков появлялся домой, между мужем и женой начинался скандал. Петя при этом забивался в угол, прятался под скамейкой или под столом и, дрожа от страха, сидел там. Зная, что происходит в семье Пеннеров, некоторые жители вспоминали текст «Не ссорьтесь на дороге». Преследование. Однажды вечером Дукель Вибе пришел к Гардерам и, между прочим, сказал: «Мы будем вынуждены искать другого учителя, так как наш хочет уезжать отсюда».
4: «Жаль, конечно. Я вчера просил его остаться здесь», — ответил Гардер. «Но он сказал, что нехорошо слишком долго засиживаться на одном месте».
1: Вибби считал, что нужно пригласить Франца Дика из Шейнберга. Но Гардер заметил, что тот еще долго намерен оставаться там.
4: «Школьному совету нужно будет посоветоваться. Может быть, стоит пригласить на это место Абрама Энса?» — заключил Вибби. Встал и пошел домой.
1: Зима кончалась. Наступила весна, затем лето. Все шло своим чередом, как обычно. Когда дело подошло к осени, нашелся учитель. Это был Дитрих Кнельзен. Доктор Дерксен почти не бывал дома и много времени проводил в колонии. Он узнавал новости, которых не знали другие. Вот и об этом Кнельзине он знал больше, чем другие. Он говорил о нем со своей женой, но та хотела надеяться, что все будет хорошо. В то время учителю предоставлялось право применять розги, родители же не очень обращали внимания на рассказы детей о происходящем в школе. Кнельзин оказался весьма строгим учителем. Если дети дома рассказывали о школе, он их наказывал. Из-за этого дети находились в страхе и предпочитали помалкивать. Школа в то время представляла собой не место воспитания детей, а скорее исправительную тюрьму. Вместо любви и здравого смысла учитель насаждал в юные сердца ненависть и страх. Как-то Елена Дик и Гретхен Виббе сидели, склонившись за своим столом, и выполняли классное задание. Учитель, думая, что они занимаются болтовнёй, незаметно подкрался сзади и ударил обеих девочек палкой по спине так, что они громко вскрикнули от боли.
5: «Я сказал учиться, а не болтать! Ну-ка, выйдите вперед!
1: Строго велел он им. В те времена девочки носили шапочки с тесёмками, которые завязывались под подбородком. Девочкам было приказано встать у столба, и учитель привязал их этими тесёмками так, что их лица плотно прижимались к столбу.
5: «Так, теперь рассказывайте друг другу все.
1: Повернувшись к классу, он громко закричал:
5: «Учите урок!»
1: и ударил палкой по столу. Обе девочки плакали, так как боялись, что учитель снова будет бить их. Но на этот раз более жестокого наказания не последовало. В эту же школу скоро должен был пойти и Иоганн. Но пока он еще был свободным и мог играть с другими детьми сколько хотел. Он бегал с товарищами на гору около Шейнфельда или играл с Петей у Пеннеров, или дома. Однажды, когда они играли на горе, Иоганн впервые в жизни увидел ежа. Дома он рассказал Марии, что видел живой круглый камень с колючками. Мария засмеялась. «Живой камень! Это, наверное, был еж. О, невинное радостное детство! Какое ты прекрасное и чистое до тех пор, пока человеческие страсти не отравят твою душу!» Как и большинство детей, Иоганн всегда был весел и доволен. Но это состояние должно было скоро смениться страхом, так как его родная мать все еще не отказалась от своего намерения и только ждала подходящего момента для его осуществления. Однажды осенним вечером, когда Иоганн мылся, в помещение ворвалась его мать и властным голосом спросила:
2: «Иоганн, где твоя шапка?»
1: Иоганн поднял лицо и увидел около себя злую чужую женщину, о которой его предупреждала мама Мария, и о которой другие дети рассказывали ему ужасные истории. Он быстро выскочил через заднюю дверь и через двор Раймеров побежал в сад. В темноте женщина потеряла его из вида. Она звала его, но Иоганн спрятался за кустом и, дрожа от страха, молчал. Лишь когда забрезжил рассвет, он выбрался из своего укрытия и прошмыгнул между деревьями в дом. Мария Дерксен со слезами вышла ему навстречу, взяла на руки и хотела расспросить его. Но от волнения и страха ни она, ни он не могли говорить. Мария чувствовала, как сильно билось сердце в груди мальчика. Она тихонько гладила его голову и руки. Постепенно она успокоила ребенка, успокоилась сама и начала расспрашивать: «Где ты был?» Мальчик рассказал, что с ним случилось, в страхе поглядывая на окно и на дверь и вздрагивая при каждом шорохе. Мать дала покушать ему горячего, так как он дрожал всем телом от холода. Притом Иоганн рассказал ей, как Петя Пеннер показывал ему свою израненную спину и ноги и говорил, что такая же плохая его нынешняя мать. Прошел еще один год. Иоганну, Пете Пеннеру и Абраму Дику предстояло идти в школу. Мария Дерксен очень переживала о своем Иоганне. Если бы она могла, то ни за что не пустила бы дорогого ее сердцу ребенка в эту школу. Семья Дик тоже не испытывала восторга от грядущих перемен в жизни их сына. Они, пожалуй, были самой бедной семьей в деревне, поэтому на них смотрели свысока, в том числе и учитель. Петя же переходил с одного места мучений в другое. Когда трое мальчиков пришли в школу, учитель приказал им сесть на так называемую скамейку для лентяев. Они спокойно сели на указанное место. Все для них было чужим. Иоганн встал и хотел направиться к своей соседке. Учитель закричал:
5: «Ты куда, свиной олух? Марш на место!»
1: И схватился за свою палку. Абрам испугался и решил лучше уйти домой. Учитель вскочил и схватил его за ухо, так что мальчик закричал от боли. В страхе дети просидели в классе до обеда. Наконец их отпустили на перемену. После обеда дети играли в мяч. Иоганн с любопытством наблюдал за ними. Когда один мальчик не смог удержать мяч, Иоганн услужливо побежал за ним. Но мальчик закричал на Иоганна, тоже побежал за мячом и при этом ногой толкнул Иоганна в спину так, что тот упал лицом на землю.
5: «Ты, свиной олух, что тебе здесь надо? Пошел прочь!»
1: Иоганн понял, что большие мальчишки ничуть не лучше учителя. Дети вообще бывают жестокими, а тут еще учитель служил для них дурным примером. Мария Петерс, дочь старосты, подошла к нему, взяла его за руку и сказала: «Не плачь, а то они все будут смеяться. Идем, я поиграю с тобой». С этого времени Иоганн старался, насколько возможно, держаться подальше от больших мальчиков. Так прошел первый месяц его школьной жизни.
5: «Ну, мечтатели, пора вам браться за учебу»,
1: сказал однажды учитель и приказал трем мальчикам подойти к нему. Первым был Иоганн.
5: «Что у тебя за книга в руках?»
1: — спросил учитель. «Букварь», — ответил мальчик.
5: «Хорошо, это букварь. А что там в букваре?»
1: Иоганн открыл книгу. На первой странице была нарисована лошадь.
5: «Что это?»
1: «Лошадь».
5: «Правильно. А что это?»
1: При этом он указкой показал на следующую картинку. «Собака».
5: «Да, собака. А что делает собака?»
1: Иоганн не сообразил, что нужно ответить, и вопросительно посмотрел на учителя.
6: «Она кусается»,
1: — подсказал кто-то с заднего ряда. Глаза учителя гневно блеснули, но он не знал, кто это подсказал. Все ученики казались погруженными в свою работу.
5: «Что делает собака?»
1: переспросил учитель. «Лает». После того, как Иоганн рассказал еще про петуха, мальчики смогли сесть на свои места. Вечером Иоганн восторженно пересказал матери, чему он научился. На следующее утро Иоганн собрался раньше всех и ожидал других, так как с интересом ожидал, чему он научится сегодня. Когда они подходили к школе, многие дети уже играли во дворе, но Иоганн остался стоять у школьного забора, так как ему ни с кем не хотелось иметь дело. Однажды Иоганна и Петю Пеннера снова вызвал учитель и приказал им читать по слогам. Они уже немного умели читать, но так как находились в постоянном напряжении, то часто случалось, что читали неправильно. Из страха перед учителем мысли их путались.
5: «Неправильно! Читай еще раз!»
1: — закричал учитель. Петя должен был по слогам прочитать какое-то слово. Дрожащим голосом мальчик начал читать и опять ошибся. Тогда учитель так сильно ударил его по голове, что он упал. Падая, он схватился за Иоганна, и тот упал вместе с ним. Это так рассердило учителя, что он привязал обоих мальчиков к столбу и выпорол их. Иоганн в бессознательном состоянии повис на веревках. Петя издал душераздирающий крик и замолчал. Все дети плакали, особенно Мария Петерс. Она встала и подошла к Иоганну, который все еще находился без сознания. Она не смотрела на учителя и не думала об ударах, которые могли обрушиться на нее. Наклонившись к Иоганну, она увидела у него на голове кровь. Тут подошел учитель и развязал мальчиков. Он схватил их за плечи и грубо усадил на место. От резкого движения они пришли в себя. Детям было жаль маленьких мальчиков. После окончания занятий они почти не могли идти. Мария вела их домой за руку. Дитрих Кнельзен стоял в своей комнате у окна и смотрел, как дети один за другим покидали школу.
4: «Оба эти мальчика вызывают у меня отвращение», — начал он, обращаясь к своей жене. «Им вообще не нужно бы ходить в школу. Но если ты будешь продолжать так обращаться с ними, они долго не протянут». Дерксены могли бы растить Иоганна в хлеву, так как его место там. Ведь они вытащили его из свиного навоза.
1: Учитель увидел, что Маргарита Гардер и Герта Виббе стоят у забора и о чем-то беседуют между собой. Он обернулся к жене.
4: «Иди посмотри, чем занимаются в Хайбодене. Здесь женщины стоят у заборов и болтают».
1: «Это уж слишком», — говорила в это время Герта. «Я видела, как Петя шел из школы. Я думала, что он упадет. Я подошла к нему и спросила, что случилось. Он громко заплакал и рассказал, как учитель избил его. Он избил и Иоганна так, что у мальчика пошла кровь». Обе до предела взволнованные женщины решили идти к Дерксенам. Когда они пришли туда, Мария как раз мыла Иоганну спину. Она воскликнула: «Это ужасно, так измываться над ребенком!» Из ее глаз текли слезы, так как всякий раз, когда она дотрагивалась до спины ребенка, тот начинал стонать. Маргарита Гардер была готова идти в школу и устроить учителю головомойку. Мария помазала спину Иоганна мазью, надела на него чистое белье и сказала: «Теперь ложись, отдохни, а я приготовлю ужин». «Нужно что-то делать», — думала она, механически выполняя работу на кухне. «Не можем же мы посылать невинных детей на истязания. Я пойду к старости Петерсу и скажу ему, что если ситуация не изменится, наш Иоганн останется дома». После обеда, убрав все, Мария отправилась к Пеннерам, намереваясь предложить Якову пойти вместе с ней к старости. Однако хозяина дома не оказалось, а его жена заявила: «Не нужно сразу же бежать к старости из-за такой мелочи. Мальчикам лишняя взбучка не повредит».
2: «Но в чем же они виноваты?» — возмущенно возразила Мария.
4: «Давайте лучше так воспитывать детей, чтобы они потом могли сказать нам доброе слово».
2: «Мне не нужно добрых слов от Пети. Я не могу видеть его».
1: Мария сама пошла к Петерсу. Войдя в дом старосты, она поняла, что он уже все знает, так как на этот раз дети, придя со школы, все рассказали родителям. Жена Петерса сразу же спросила: «Ты пришла из-за Иоганна?» Мария выразила свою жалобу и заодно рассказала о том, что сказала Зузанна Пеннер. Староста выглядел явно возмущенным. Видно было, что и ему это дело не по душе. Он обещал разобраться с учителем. Вечером Петерс пошел к Виббе и попросил его пойти с ним к учителю.
4: Увидев, что оба мужчины приближаются к его дому, Кнельзен приготовился к неприятной встрече. Когда они вошли, он с насмешкой спросил:
7: «Ну что нового?» «Я уже давно пришел к выводу, что в Хайдбодене случается много нового, так как здесь часто можно видеть женщин, стоящих у забора и болтающих друг с другом».
8: «Новое есть», — отозвался Петерс.
7: «Именно поэтому мы оба и пришли сюда, чтобы выяснить, почему с нашими детьми так жестоко обращаются. Это ведь действительно неоправданная жестокость, так избить обоих мальчиков. Разве это христианское воспитание? Вместо любви тебя до третьего и четвертого поколения будет преследовать ненависть детей. Мы хотим, чтобы такие истории больше не повторялись».
8: «В школе
7: я хозяин»,
4: высокомерно заявил Дитрих.
7: «Здесь я делаю то, что считаю нужным. Если Дерксены не могут дома воспитывать своего олуха, я буду его учить здесь. У меня нет никакой жалости к этому подкидышу».
4: Петерсу этого было достаточно. Он встал, стукнул кулаком по столу и медленно с расстановкой сказал:
7: «Дитрих, за свои злые мысли и дела ты некогда, я думаю, горько раскаешься. Иоганн такой же человек и образ Божий, как и ты. Как ты посмел поднять руку на Божье творение?»
8: «И по отношению к Пете», — вмешался Дукель, «тебе нужно проявить хоть немного любви, ведь дома ее к нему никто не проявляет. Вот и получается, что он из одной беды попал в другую. Кнельзен, Кнельзен, как ты собираешься когда-то ответить за все это?»
4: Учитель возразил, что жена Пеннера одобряет его метод воспитания.
7: «Мальчики, как только поправятся, снова придут в школу. И если подобное повторится хотя бы еще раз, то знай, Кнельзен, что тебе придется убираться отсюда со всеми своими пожитками».
4: Последние слова Петерс почти выкрикнул, так как был готов теперь же совершить суд над ним. Настолько его рассердили последние слова учителя. Петерс и Виббе ушли. Учитель с треском захлопнул за ними дверь и пошел к жене.
7: «Они собираются указывать мне, что я должен и чего я не должен делать», — возмущался он.
4: Жена его, которая была нисколько не лучше мужа, начала еще больше подзуживать его.
9: «Я бы не позволила так разговаривать со мной. Я думала, ты выбросишь их за дверь. Или ты струсил?»
4: При последних словах она насмешливо посмотрела на Дитриха. В гневе он вышел в классную комнату и поклялся, что отомстит. Что и сделал, когда дети наутро пришли в школу. Но так как староста разрешил Иоганну и Пете пока остаться дома, гнев учителя обрушился на других учеников. Увидев, как один из старших учеников закурил, учитель взял лучину, заострил ее с обеих концов и сунул в рот мальчику. Тот должен был длительное время стоять в таком положении. Если кто-то не мог выучить катехизис, он должен был часами стоять, держа в высоко поднятых руках Библию. Такие и подобные им мучения учитель применял постоянно. Вскоре терпение жителей Хайбоддена истощилось, и Кнельзен был уволен. Он покинул село, ни с кем не попрощавшись. Недолго пришлось ему быть учителем. Вскоре он тяжело заболел и был вынужден несколько лет пролежать в постели. Порой он так кричал, что к нему сбегались соседи. Снова и снова он взывал к Богу и к людям, чтобы они облегчили его мучения. Его телесные страдания усугублялись угрызениями совести. Перед его взором снова и снова представали ученики, которых он мучил, и это не давало ему покоя. Однажды ночью к больному приехал Дерксен. Кнельзен недавно заснул. Доктор Дерксен стоял у его постели. Некогда всесильный учитель, который противостоял всей деревне и некоторых детей сделал чуть ли не инвалидами, теперь беспомощно лежал перед ним. Вот он открыл глаза, дико посмотрел вокруг и начал бредить.
10: «Они опять здесь, эти мальчишки! Подходите же, я не буду вас больше бить, дайте мне воды!»
4: Но мальчики не подходили, и Дитрих продолжал бредить. Дерксен подумал об Иоганне,
1: Может быть, было бы неплохо привести его сюда. Он обследовал больного и понял, что не может оказать ему никакой помощи. Утром доктор отправился дальше. По дороге он вспомнил слова, которые Петерс и Вибе сказали некогда учителю, что он не останется ненаказанным, и вот Кнельзен лежит совершенно беспомощным.

«Часовня на Голгофе» — так называется программа, которая откроет передачи этого часа. После нее через полчаса слушайте программы «Момент творения» и «События через призму Священного Писания». В конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.

Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви «Часовня на Голгофе». Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.

Давайте откроем Евангелие от Иоанна. Оно было написано в конце первого столетия, последним из всех Евангелий. Иоанн сам говорит о цели написания этой книги. «Сие написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Мы видим, что у Иоанна имелись совершенно определенные намерения, когда он писал эту книгу. Поэтому Евангелие от Иоанна является наилучшей книгой Библии, которую можно предложить прочесть неверующим, для того, чтобы они, как писал об этом Иоанн, могли уверовать в то, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, и, веруя, иметь жизнь во имя Его. Также эта книга была написана для того, чтобы противостать ересям, множество из которых появилось уже в первом веке после Рождества Христова. Апостол Павел предупреждал старейшин церкви в Ефесе, говоря: «Я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою». И еще до того, как Павел покинул Ефес, там уже появились лжеучителя, извращавшие евангельскую истину об Иисусе Христе. Гностицизм являлся одним из таких лжеучений, проникших в раннюю церковь и отвращавших людей от истины, дававших им ложное представление об Иисусе Христе. В подтверждение своих запутанных концепций, говоривших о том, что Иисус Христос – это отчасти человек, отчасти Бог, а в целом некое призрачное существо, так вот, в доказательство этих своих запутанных учений гностики приводили выдуманную ими самими историю о том, что когда Иисус шел по песчаному берегу, он якобы не оставлял на нем следов, поскольку не был материален, не имел физического тела. Их учение заключалось в том, что всякая материя – это зло, и поскольку в материальном мире так много зла, Бог попросту не мог его сотворить. Согласно их представлениям, вначале существовал святой и чистый Бог, который производил эманации, то есть свои формы. Каждая последующая из этих форм содержала в себе, соответственно, меньше и меньше божественного. И, наконец, одна из этих форм отошла от Бога так далеко, что потеряла свою божественную природу. Она и явилась, по их мнению, той силой, которая сотворила наш мир. И поскольку этот мир, согласно их учению, был сотворен злой силой, далекой от Бога, то и все материальное, соответственно, также является злом. И поэтому Иисус попросту не мог быть человеком, потому что в таком случае он не мог бы обладать божественной природой. Гностики учили тому, что Иисус в действительности был призраком, неким фантомом. И кроме этого, их учение содержало в себе и множество других крайне странных представлений. Итак, Иоанн написал это Евангелие для того, чтобы обличить, показать неправоту тех лжеучений, которые к тому моменту стали проникать в раннюю церковь. Интересно, что все авторы Евангелий начинают свои повествования по-разному. Евангелие от Матфея, например, начинается с родословия, где в обратном порядке перечисляются предки Иисуса до Авраама. Марк начинает свое Евангелие с крещения Иисуса Иоанном Крестителем, а Лука с явления ангела Захарии, отцу Иоанна Крестителя, ставшего предтечей Иисуса. Но когда Иоанн начинает свое Евангелие, он возвращается к самому началу времен, к тому моменту, когда и времени-то, собственно говоря, еще не существовало. И он обращается к моменту более отдаленному,
нежели тот, о котором говорится в самом начале книги Бытие. «Вначале сотворил Бог небо и землю». И книга Бытие повествует о начале творения. Но Бог существовал и до сотворения мира. В книге Бытие мы обращаемся к началу творения, но Бог существовал и до этого. И вот Иоанн возвращается в неопределенное прошлое, в вечность, предшествовавшую творению, и провозглашает: «Вначале было Слово». Греки много говорили о Слове, Логосе. Согласно их философии, все существующее в мире неким образом предсуществует в виде мысли. Все, что вы видите вокруг себя до того, как приобрести какую-либо форму, уже существовало в виде мыслей. Вот этот микрофон, в который я сейчас говорю, он тоже начался с мысли, с какой-то идеи. Сначала конструктор задумал его, и лишь потом он нарисовал на листе бумаги схему и таким образом выразил свою мысль. Итак, прежде чем что-либо начнет существовать, оно как бы предсуществует в виде мыслей. И для греческих философов мысль являлась началом всех вещей. Но Библия говорит нам о том, что предшествовало существованию и самой мысли. Если была мысль, значит, должен был быть и кто-то, у кого эта мысль появилась, потому что мысль не может появиться сама по себе, без того, кто мыслит. Вначале было Слово. И это возвращает нас к тому моменту, который предшествовал появлению самой мысли, поскольку существование мысли подразумевает существование того, кто думает. В данном случае существование Бога. Итак, вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Какое прямое и явное провозглашение божественности Иисуса Христа. Здесь об этом говорится так просто, так прямо и ясно, что даже маленький ребенок, читая это, не придет в замешательство. Тем не менее, свидетелей Иеговы этот стих Писания все-таки приводит в смущение. Их смущает то, что в оригинале говорится о Слове с большой буквы. Слово было Бог. И в своем переводе они были вынуждены изменить это для того, чтобы исказить истинный смысл написанного. Иоанн начинает свое Евангелие с простого и ясного утверждения о том, что Иисус, Слово, это Бог. Он говорит об этом настолько прямо, ясно и открыто, насколько это вообще возможно. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Когда Он начинает говорить о творении, нам становится ясно, что перед этим Он обращался к моменту, который предшествовал началу творения. В начале, еще до того, как что-то начало быть, было Слово. Оно было с Богом. Оно было Бог. Оно было в начале у Бога. И затем Он говорит о творении. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В книге «Бытия» мы читаем: «Вначале сотворил Бог небо и землю». Слово «Бог», а на еврейском «Элохим», в этом отрывке имеет форму множественного числа. Некоторые высказывают положение о том, что множественное число здесь было использовано для того, чтобы подчеркнуть важность роли Бога в процессе творения.
Но с первого же взгляда становится ясным, насколько надуманной является такая точка зрения. Дело в том, что слово «Бог» употребляется в Библии

И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. В книге Бытие кому обращался Бог, говоря это? Эти слова были произнесены на Божественном Совете Отца, Сына и Святого Духа перед сотворением человека. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. В первой главе Евангелия от Иоанна Иисус описывается как Творец всего. Когда Павел пишет в послании к Колоссянам о предсуществовании Иисуса, он говорит, что он не просто Творец, но и причина творения. Все им и для него создано. Это говорится обо всем мире, обо всех формах жизни во Вселенной. И без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Иисус сказал о себе: «Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Итак, здесь говорится о приходе Иисуса Христа. Это сказано о нем, о свете мира, о свете, который светит во тьме и который тьма не может поглотить. Был человек, посланный от Бога. Имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства. И мы встретимся со свидетельством Иоанна Крестителя дважды. В 15 стихе 1 главы Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал». И затем он еще раз свидетельствует, уже в 34 стихе: «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». Вот оно, свидетельство Иоанна Крестителя об Иисусе Христе. «Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». Понимаете ли вы это? Иисус — свет. Он пришел, чтобы светить во тьме. Он — это свет истинный. В мире был. Мы уже читали о том, что все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. Итак, в мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Это сказано о людях. Люди не познали его. Впоследствии мы увидим, что были те области природы и мира, которые познали его. Люди, одержимые нечистыми духами, увидев его, кричали: «Мы знаем, кто ты такой». Ветер и волны, по-видимому, знали, кто он такой, потому что, когда он, стоя в маленькой, заливаемой волнами лодке, готовой вот-вот пойти ко дну, запретил ветру и сказал морю: «Умолкни, перестань», то и ветер, и море повиновались ему. Они знали, кто он такой. Также и камни, очевидно, знали его, потому что, когда фарисеи обратились к нему, требуя, чтобы он запретил своим ученикам радоваться и ликовать, славя Господа, в день его триумфального входа в Иерусалим, он сказал: «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». Даже камни знали, кто он такой. Только лишь люди, умы которых были помрачены, не смогли узнать его. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Маленький ослик, на котором он въезжал в Иерусалим, знал, кто сидит на его спине. До того момента на этом маленьком ослике никто из людей не ездил.
но я

0: уверен, что когда Иисус сел на него, он вел себя как самый объезженный, самый воспитанный и смирный ослик в мире. Он понял, кто сел на него. Кто-то, кажется, Честертон, вложил слова в уста этого маленького ослика. Кажется, это звучало примерно так. «Летали рыбы, как орлы, творились чудеса в лесах. Луна была красна, как кровь, цвел розами терновник. И вот тогда я был рожден, другим на смех, себе на страх. Я головная ваша боль, всех бед тупой виновник. Как крылья уши у меня, страшилище убогое, бесовская пародия на все четвероногое. Я помню возгласы толпы, дорогу в пальмовых ветвях. Он был тот дивный, чудный день во славе, счастье и цветах. Ругайтесь, плюйте на меня, ударьте, коль не лень. Но в сердце глупого осла останется тот день». Итак, мы читаем: «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал». И далее: «Пришел к своим, и свои его не приняли». Он сказал: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». К своим. Он был их обещанным Мессией. Он пришел к своим, но они сказали: «Нет у нас царя, кроме Кесаря». Они сказали: «Мы не хотим, чтобы этот человек правил нами». Свои не приняли его. И пророчество Исаии было исполнено. Он был презрен и умолен пред людьми. Но вот она, благая весть: «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Итак, слово. Оно было в начале у Бога. Творец всего сущего приходит к своему творению и не узнан, не оценен им. Он приходит к своим и не принят ими. Но тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. Сын Божий становится человеком для того, чтобы всех верующих во имя его сделать чадами Божьими, которые не от крови. Вы не можете стать чадом Божьим по наследству. Я не могу назвать себя чадом Божьим на том основании, что мои родители были христианами. И мои дети не являются христианами по той причине, что я христианин. Это не что-то, что вы можете унаследовать от своих родителей или передать своим детям. Жизнь чада Божьего ничего общего не имеет с желаниями плоти. Это не что-то, что достигается вашим волевым усилием, как если бы вы сказали: «Все, теперь я намерен жить новой, осмысленной жизнью. Я не собираюсь больше ходить во тьме. Я намерен жить достойной, жертвенной жизнью, угодной Богу». Но вы не сможете сделать этого. Вы не сможете войти в новую жизнь, полагаясь на свою плоть, ни по собственной воле, ни принуждаемой или убеждаемой другими. Рождение свыше – это то, что совершается Богом, когда вы рождаетесь как дитя Божье. Некогда я был рожден по плоти, то есть родился физически, от крови, от хотения плоти, от хотения мужа. Но духовное рождение не может произойти подобным образом. Оно совершается Богом. Поэтому я был рожден свыше Духом Божьим для новой жизни. И Слово стало плотью и обитало с нами. Какой потрясающий контраст масштабов повествования. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Все через Него начало быть. Это говорится о Боге, о вечном Творце. И Слово стало плотью и обитало с нами. Какой потрясающий переход из области бесконечного в конечное, из неограниченного в ограниченное, из вечности во время. Конечно же, наш разум не способен постигнуть этого. Ученики Иисуса, наверное, понимали это лучше нас, поскольку они могли полагаться на имевшийся у них опыт взаимоотношений и общения с Иисусом. Я уверен, что мы будем изумлены тем, что нам будет открываться по мере того, как мы будем продолжать читать. Иоанн начинает свое первое послание словами «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам». Иоанн говорит о своих взаимоотношениях с Иисусом, о том, что было от начала, о том, что мы слышали. Ученики осознали это. Когда мы слышали Его говорящим, мы слышали голос Божий. Когда мы видели Его, мы видели Бога. Когда мы прикасались к Нему, мы прикасались к самому Богу. Это и есть жизнь вечная. Мы видели Его, мы слышали Его голос, мы прикасались к Нему. Как это изумительно! И Иоанн пребывает в благоговейном изумлении от этого чуда, свидетелем которого он являлся. Иисус сказал: «Я и Отец одно». Когда Филипп сказал: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус ответил: «Филипп, разве я не был все это время с вами? Разве вы не видели меня? Тот, кто видел меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самым делам». Иными словами, я творил дела Божьи. Я показал вам Отца. Вскоре мы с вами прочтем: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Он показал Его. Он провозгласил: «Видевший Меня, видел Отца». Вы хотите узнать, каков Бог? Хотите узнать истину о Боге? Тогда вам нужно пристально вглядываться в Иисуса Христа, потому что Он и есть Бог, явившийся во плоти. «И Слово стало плотью и обитало с нами для того, чтобы явить Отца человеку». У людей сформировалось совершенно неправильное представление о Боге. Сатана постоянно лжет, клевеща на Бога. И сегодня сатана продолжает свою работу, создавая у людей ложное, совершенно извращенное представление о Боге. Одним из примеров такого рода обмана является точка зрения, что Бог может проклинать определенные вещи или определенных людей. И вы слышите это настолько часто, что может показаться, что Бог хочет проклясть всех и все. Но нет ничего более далекого от истины. Библия говорит о Боге, что Он не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Бог взывает к Израилю, говоря: «Не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших. Для чего умирать вам, дом Израилев?» Часто люди представляют себе Бога этаким яростным и гневливым судьей, окруженным огнем и громом, тогда как в действительности Он имеет сердце, жаждущее вашей любви и общения с вами. Как часто люди неправильно понимают то, что говорит Библия. В книге «Бытие», когда Бог пришел в сад для того, чтобы говорить с человеком, и Адам спрятался от него, потому что осознал свою наготу, Бог спросил: «Адам, где ты?» Мы можем прочесть слова, сказанные Богом, но мы не слышим его голоса, его интонаций, когда он произносит эти слова. И поэтому люди зачастую сами придают интонацию словам Писания. Так часто, читая этот отрывок, многие представляют себе Бога в виде полицейского с пистолетом, обращающегося к двум грабителям. «Ну-ка, руки вверх! Попались!» И эти люди читают: «И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Но читая Писание и исходя из того, как он сам открывает себя через него, я прихожу к уверенности, что здесь звучит не грубая речь полицейского, который задерживает грабителя, но голос рыдающего отца с сокрушенным сердцем: «Адам, что ты сделал? Адам, где ты?» Это сердце Бога, сокрушенное падением человека. Пусть Господь благословит вас. Пребывайте в Его Слове, ходите в Его Духе и в Его любви. И да поможет вам в этом Господь. Во имя Иисуса Христа.
1: Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт по радио».
1: «Момент творения».
2: Немного о методах датирования. Сколько лет нашей Вселенной? По утверждениям ученых-эволюционистов, методы радиометрического датирования доказывают, что Вселенной и Земле миллиарды лет. Давайте же взглянем на все эти методы. На данный момент их более 100. И тысячи современных ученых отдают предпочтение тем из них, которые ведут к выводу о молодом возрасте Земли и Вселенной. Те же немногие методы из этого числа, которые предпочитают сторонники эволюции, не отличаются высокой точностью. Иногда эволюционисты вообще получают отрицательный результат возраста. Иными словами, тот же метод, который вчера показал, что тому или иному объекту миллиарды лет, сегодня утверждает, что этого объекта вообще еще не существует. А есть и такие методы, которые со всей научной достоверностью утверждают, что миру менее 500 лет. Из 100 с лишним известных методов датирования, определяющих возраст Вселенной от 100 лет и до многих миллиардов, 15% показывают этот возраст в пределах от 6000 до 10000 лет. И это очень убедительный статистический аргумент в пользу молодой Вселенной. Мы, христиане, не должны позволять эволюционистам морочить нам голову псевдонаучным вздором. Мы верим в священное писание, данное нам Богом. Те же, кто придерживается теории эволюции, уповают на собственный разум. Спор о начале Вселенной – религиозный спор. Религии, данной нам Богом, противостоит иная – эволюционная религия, порождение ничтожного человеческого рассудка.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Сегодня профессия горшечника почти исчезла. Однако еще есть люди, которые занимаются этим ремеслом. В нашем телеграм-канале «События через призму Писания» вы увидите такого человека. В 9 главе письма римлянам представлен образ Бога как горшечника, который из одной глины делает разные сосуды. Судьба этих сосудов тоже разная. Одни служат для низкого потребления и годятся только на уничтожение, другие сосуды для высокого потребления Бог приготовил их к славе. В Библии об этом сказано так, Римлянам 9 глава, с 21 по 25 стих. «А что, если Бог, желая показать гнев и явить свою силу, долго терпит тех, кто вызывает его гнев и приготовлен к уничтожению? Что, если он делает это для того, чтобы проявить богатство своей славы к тем, кому он хочет проявить милость, и кого он приготовил для славы, то есть к нам, призванным им, не только из иудеев, но и из язычников? Почему так, а не иначе?» Да, часто люди спрашивают, а почему именно так? Но ответа нет. Бог знает, почему. Мы только видим, что описано в Писании. Мы не знаем, почему. Бог знает. А вы будьте благодарны Ему, что именно ваша жизнь сокрыта во Христе. И вы, как Божий сосуд, приготовлены к славе. Колоссянам 3 глава, стих 3, Откровение 1 глава, стих 6. В прошлом году мы уже говорили о нападении на христианскую школу в городе Нэшвилл. Я повторю, о чем шла речь. Нападение совершила бывшая ученица этого заведения, которая потом стала себя считать мужчиной, что называется «пол» в кавычках поменял. Тогда она убила 6 человек. Устранить сатанинску удалось, быстро прибывшим на место полицейским. Они быстро принялись устранять эту преступницу. В таких ситуациях, как случилось в американской христианской школе или в каком-то другом месте, мы начинаем хорошо понимать, почему представители полиции не напрасно носят меч. Не путать с беззаконием. Что такое беззаконие? Это люди, которые носят погоны, но злоупотребляют своими обязанностями. Крышуют, например, преступный мир, что-то вымогают у людей. Не путать с таковыми. Мы говорим о полицейских, которые исполняют свой долг, свои профессиональные обязанности. Оружие в руках закона становится орудием справедливости и наказания преступников. Римлян 15 глава, стих 4. Действия полицейских в школе Нэшвилла соответствуют Писанию. Они действовали очень быстро. Безукоризненно устранили эту преступницу. Что делали они? Они делали свою работу с риском для своей жизни и для спасения жизни других. Вот так Бог расставил институты власти, чтобы были те, кто способен защитить обычных людей. Франция. Там нарастает накал противостояния фермеров и властей. Суть вопроса – повышение налогов и урезание субсидий. В соседней Германии тоже фермеры массово протестовали, однако пока более мирными способами. Суть вопроса все такая же. Фермеры протестовали в Испании, в Италии, в Бельгии. И в Польше, и во многих других европейских странах. Знаете, что интересно? Что события, происходящие в Западной Европе сегодня, это лишь малая часть процесса. Когда мы говорим слово «процесса», мы ставим троеточие. Потому что это очень долгий рассказ. Какой процесс? Скажем лишь, что в Советском Союзе власти тоже людей лишали прав на землю. Применяли такую политику, как раскулачивание и коллективизация. В итоге это привело к голоду в 30-х годах, а до этого, в 20-х годах, к голоду привели действия коммунистов по изъятию хлеба у христиан, продотряды, продразверстка. Полномерный процесс лишения людей земли продолжается сегодня. Та же ситуация, как и отмена наличности, когда деньги индивида будут полностью находиться под контролем третьих лиц. Все это образует понятие «тотальный контроль». Тотальный контроль, о котором все чаще слышишь. Тотальный контроль уже, который стал действительностью, например, в Китае.
1: тотальный контроль, самое главное, который описан в книге Откровения, 13 глава. В Нигерии исламисты похитили учеников христианской школы прямо из школьного автобуса. Молитесь, дорогие друзья, за всех христиан-пленников, которые оказались в плену за веру в Иисуса. Российские власти собираются обязать банки отслеживать местоположение клиентов по тому, из какой страны они открывают онлайн-банк, с целью выявления налогового резидентства. Это следует из проекта постановления, которое подготовил Минфин, пишут «Известия» со ссылкой на документ. В случае обнаружения постоянной геолокации за пределами России банки получат право требовать дополнительную информацию о месте проживания клиента. Если клиент не предоставит банку запрашиваемые документы, то кредитная организация перестанет проводить операции по его счету и в одностороннем порядке расторгнет договор, отмечается в постановлении. На текущий момент запрашивать наличие статуса налогового резидента банки могут только при заключении договора, говорит глава Национального совета финансового рынка Андрей Емельин. По его словам, инициатива Минфина предполагает, что кредитные организации должны будут на постоянной основе мониторить геолокацию клиента и передавать данные в ФНС. Отслеживание местонахождения индивидов. Зачем? Казалось бы, кому это может понадобиться? Оказывается, надо. И не только владеть нашими землями, счетами в банке, но и даже знать, где мы находимся. Новая в кавычках нормальность этого мира. Псалом 2, глава, стих 12. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все, уповающие на него». По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящее событие через призму Писания. До свидания.

0: Познавайте, что есть воля Божья. Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Библия открывает нам волю Божью на всех своих страницах. Ветхозаветный закон – это воля Божья израильскому народу, а Новый Завет – это выражение воли Божьей Церкви Христа, в которую открыт доступ посредством крови Господа Иисуса Христа и евреям, и язычникам. В прошлых беседах было сказано о том, как воля Божья проявляется в деле спасения грешника, в деле возрождения, освящения, богопоклонения, приобретения смирения, чувства благодарения и так далее. Следует заметить, что все это говорит нам о всеобщей воле Божьей, касающейся всех. Но при всем этом следует не забывать, что Бог, согласно своей благой воле, предначертал план в личной жизни каждого верующего. А это значит, что мой жизненный путь под руководством Божьим не обязательно должен быть похож на путь другого верующего. К сожалению, о том, что Бог имеет план жизни для каждого верующего, не все знают или, зная, пренебрегают. Но ведь об этом ясно нам говорит Священное Писание. Например, в Псалме 31:8 сказано: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое, над тобою». Читая Священное Писание, мы видим, как планы в личной жизни мужей Божьих Ветхого и Нового Заветов, устрояемые волей Божьей, не были одинаковы. Давид был пастухом, но стал царем. Пророк Амос был пастухом и собирал сикоморы, но Господь по своему плану взял его от овец и сказал: «Иди, пророчествуй к народу моему Израилю». Амоса 7 глава с 14 стиха по 15 стих. А возьмите план жизни, устрояемый Богом для апостола Павла. О том, что он призван Богом, Павел неоднократно указывал в своих посланиях, например, 1 Коринфянам 1 глава 1 стих, 1 Тимофею 1 глава 12 стих. Возьмите для примера евангелиста Филиппа, которому было указано пойти на полдень на дорогу, которая, как сказано, пуста, чтобы встретиться с эфиоплянином. Деяния апостолов 8:26. Итак, Бог устрояет план в жизни каждого верующего. И эти планы не могут быть одинаковы, ибо Господь знает, что нужно дать каждому человеку и как устроить личную жизнь чад Божьих. Отвержение Божья благого плана в личной жизни. Апостол Петр под воздействием Святого Духа увещевает верующих жить по воле Божьей. 1 Петра 4 глава 2 стих. И это не только значит, что мы должны идти путем рождения свыше, путем обновления, освящения, духовного роста, путем исполнения Святым Духом, ибо в этом зиждется воля Божья, но чтобы дети Божьи не отвергали благой план Господень в личной жизни каждого верующего. Возможно, мы все это хорошо понимаем нашим умом, но на деле показываем обратное. Некто, наподобие Иова, хотел бы обладать теми материальными благами, которыми обладал Иов, 42 глава с 12 по 17 стих. А если желающие так страдать, как страдал Иов, часто хочется, чтобы план Божий был таковым, как, например, был он в жизни апостола Павла, известный апостол. А желаем ли плана Божия в нашей жизни, ведущий нас не к известности, а к уничижению, пренебрежению другими. Почему кто-то что-то имеет согласно воле Божьей, а я нет? Я что, хуже его? Ведь и он, и я дети Божьи. Вот как раз здесь и нарушается человеками план Божий в личной жизни. В Священном Писании много примеров, говорящих о том, как человек, отвергая в своей личной жизни Божий план, заменяет его своим планом, своей волей. Вот один из таковых примеров. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Иакова 4, глава 13 стих. Конечно, Слово Божье побуждает нас к разумному планированию в нашей жизни. Бездеятельность не поощряется в Священном Писании. Оно говорит нам о мудром строителе. Оно говорит нам о наших некоторых планах или предпосылках что-то сделать. Но что будет, если наш план не совпадает с благим планом великого Бога, который Он учредил в нашей личной жизни? И в вышепрочитанном стихе звучит полнейшее отвержение плана Божия, ибо в своей надменности, приписывая славу тебе, эти люди так говорят: «Отправимся, проживем, будем торговать и получать». Всякое тщеславие — грех. А там, где есть грех, будет ли место плану Божию? Безрассудное отвержение плана Божия в личной жизни. Человек, надеющийся на свой план, безрассуден. Об этом и говорит нам апостол Яков. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша, пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий». Иакова 4, глава 14 стих. Кратковременность нашей жизни. Мудрый Соломон сказал: «Не хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день». Притчи 27.1. Жизнь человека кратковременна, подобно пару, и мы не знаем, когда она кончится. Она подобна траве, Псалом 102.15, тени, Псалом 101.11, дуновению, Иова 7.7. Как же человек может авторитетно заявлять, что отправится и проживет там один год? Да и полнота успеха в его деле не зависит от него. Таковые уподобляются богатому человеку, собравшему богатый урожай и желающему построить новые житницы, а позже есть, пить и веселиться. Луки 12, глава 16 по 21 стих. Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Ограниченность человеческого знания. Вы, которые не знаете, что случится завтра. Таким путем охарактеризовано ограниченное знание человека. Наш мир, наша жизнь, обстоятельства, события в этом мире, явления, потери, приобретения, все это и многое-многое другое, что окружает человека, говорят нам о сложности человеческой жизни, которую нельзя разрешить ограниченным человеческим умом. Как же человек с ограниченным знанием может разрешать проблемы, превосходящие его ум? Зная свою ограниченность, человек часто при решении тех или иных дел бросает жребий. Это все, что он может сделать, ибо Слово Божье говорит нам ясно: в полу бросается жребий, но все решение его от Господа. Притчи 16.33. Тенденция человека забывать о том, что он бытие с ограниченными знаниями, ярко отображена на страницах Священного Писания. Господь об этом напоминает Иову из бури. Читаем эти слова. «Где ты был, когда я полагал основания земли? Скажи, если знаешь. Знаешь ли ты уставы неба? Можешь ли установить господство его на земле? Кто вложил мудрость в сердце? Или кто дал смысл разуму?» Иова 38:4, 33:36. Выслушав речь Божью о величии Божьем и ограниченности человека, Иов в благоговении ответил: «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Из книги Иова, 42 глава, с 5 стиха по 6 стих. Да, именно таковому человеку, ограниченному в своих познаниях, не предлагать свои планы Богу, а в смирении сказать: «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или иное». Послание апостола Иакова, 4 глава, 15 стих

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: В течение этого часа вы услышите две получасовые программы «Вопросы и ответы» и проповедь Романа Рейнхардта.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Мы начинаем третий выпуск нашей передачи. Передачу, которая вот-вот появится свое название. Впрочем, когда вы будете смотреть это видео, название уже будет. И не только название, но и красивый сайт, на котором мы сейчас работаем. Но пока у нас есть энтузиазм, идея и желание отвечать на популярные вопросы, которые задают неверующие люди христианам. Мы — это Дмитрий Гусаров и Игорь Егерев, служители Центра христианских ресурсов. Прежде чем мы перейдем к самим вопросам, Игорь, ты что-то хотел сказать?
1: Да. Ну, я тоже хотел бы поприветствовать вас всех и поблагодарить за ваши вопросы, потому что эти вопросы помогают нам понять, как вы мыслите. Потому что очень часто верующие и неверующие люди, да и в принципе люди вообще, не понимают друг друга только потому, что существуют некие стереотипы мышления, и очень трудно проанализировать, откуда они берутся, и почему мы мыслим так или иначе. И вот ваши вопросы, они помогают как бы пролить свет на то, что вы думаете о различных аспектах веры и Библии, и, следовательно, это помогает нам выстроить какой-то диалог. Поэтому спасибо большое за вопросы. Они действительно очень интересно. И вы, кстати, нам оказываете большое доверие, не побоюсь этого слова, честь, задавая эти вопросы. Ну, а мы со своей стороны постараемся максимально ответить на них объективно, и чтобы было вам интересно и полезно.
0: Да, мы собрали большой список вопросов, большинство из которых были заданы нам специально для этого проекта. Так что впереди у нас много работы.
1: Да.
0: Тебя это воодушевляет?
1: Очень.
0: Меня тоже. Давайте перейдем к вопросам. У нас сегодня два вопроса, и первый из них звучит следующим образом. В какой момент древняя церковь, на которую равняются протестанты, перестала быть древней и стала извращенной? Ну вот, я не могу удержаться, чтобы не прокомментировать сам вопрос. Следует сказать, что мы не придумали их сами, а действительно их задали люди, являющиеся неверующими, и сформулировали их именно таким образом. Но у меня есть некоторое сомнение, что протестанты действительно равняются на ту самую древнюю раннюю церковь. Мне кажется, это не совсем так. Большая часть верующих из протестантских конфессий считает, что церковь – это живой организм, растущий и имеющий право менять свое вероучение, подстраиваясь под нужды современного ему поколения. И поэтому не имеет вот такой цели обязательно быть похожим на ту раннюю церковь, о которой мы читаем на страницах Нового Завета. Я бы начал все-таки именно с этого. То есть некоторое, вот у меня есть сомнение в том, что протестанты действительно имеют, ставят перед собой такую цель. Хотя идея, конечно, понятная. Все-таки мы верим, что апостолы сохранили для нас учение Христа, они верным образом его преподавали. И мы по себе знаем, что как трудно оставаться сфокусированным, даже если мы в какой-то момент получили вот ту самую настоящую истину, истину с большой буквы, как трудно ее сохранить. А уж если говорить о том, что мы передаем ее от поколения к поколению, то очень легко представить, что она достаточно быстро истиной быть перестанет.
1: Ну да, я, кстати, думаю, вот в связи с тем, что ты сказал, Дима, я думаю, что нам даже с тобой полезно участвовать вот в подобной дискуссии, потому что, отвечая на ваши вопросы, дорогие наши зрители, мы порой выясняем что-то друг о друге. То есть мы действительно не готовимся заранее. Вот то, что говорит Дима, я не знал заранее, что он это скажет. Я думаю, здесь опять-таки вопрос возникает несколько иной вообще. Что такое вероучение? Ты просто затронул этот вопрос. По-моему, в вопросе слова вероучение не было, да?
0: Да, в какой момент?
1: Вопрос вероучения церкви, это не совсем такой однозначный вопрос. Мне кажется, в блоке вопросов, которые нам задали, есть вопросы, касающиеся вероучения, в частности, учения Христа, так вот более конкретно, и мы еще об этом поговорим в будущем.
0: Смела ли церковь право дополнять,
1: да,
0: и
1: да,
0: переформулировать?
1: Очень, очень интересный вопрос. Я бы хотел обратить внимание на слово протестанты. Понимаешь, в самом вопросе звучит некая предпосылка. Во-первых, предпосылка заключается в том, что протестанты – это какая-то вот такая единая группа людей, И мне сразу вспоминаются такие видеоролики, которые по телевизору часто показывают. Я уж не знаю, кто их заказывает, кто заказчик. Я догадываюсь, кто, но точно не знаю, поэтому не буду говорить. Где изображают сектантов. И вот все это под таким общим названием протестанты. И там можно увидеть и баптистов, и харизматов, и свидетелей Иеговы в том числе. И вот это все называется протестанты. Вот. И мне кажется, вопрос этот обращен как бы вот к такой безликой группе людей. На самом деле протестанты по-разному ответили бы на этот вопрос. А мы относимся к тем верующим, к евангельским христианам, которые действительно не отрывают себя от исторического процесса. И мы верим действительно, что церковь никогда не переставала существовать. Равняемся ли мы на древнюю церковь? Я думаю, что на самом деле да. Я бы ответил, что все-таки равняемся. Может быть, я где-то противоречу тебе. Вот. Но в каком смысле мы равняемся на нее? Ну, есть Писание. И мы считаем, что в Писании действительно описана церковь, которую Господь создал. И мы бы хотели быть такой церковью. И для нас это описание, это все равно как ноты для музыканта. Допустим, есть композитор, который, скажем, 500 лет назад написал некое произведение. Сегодня, 500 лет спустя, человек может взять, музыкант может взять эти ноты и сыграть в точности то, что было написано. Мы смотрим на Писание примерно так же. Конечно же, церковь – живой организм, конечно же, она развивается, конечно же, меняются какие-то формы ее существования. Но в целом, что скажет автор произведения, когда посмотрит на вот эту церковь, узнает ли он в ней свое произведение, или же это будет ну, такая импровизация, такие вариации, что автор не сможет ее узнать. Мы все-таки стремимся к тому, чтобы воссоздавать ту церковь, которая описана в Библии. Вот, я бы так ответил.
0: Ну да, логика понятна, хотя, конечно, проблема здесь состоит еще и в том, что церкви изначально были очень разными. Если почитать книгу Деяний и посмотреть послания церквям, можно увидеть, что церкви были разнородными еще во времена апостолов. Их волновали разные вопросы, они сталкивались с разными проблемами. Это вполне очевидно. Поэтому, если мы принимаем решение, если у нас есть желание равняться на вот ту самую раннюю апостольскую церковь, то возникает следующий вопрос, а на какую именно?
1: Безусловно, из того, что написано в Библии, у нас есть некий собирательный образ. И мы можем вычленить то, что имеет как бы, важность. А что второстепенно? Здесь, конечно, мы вынуждены использовать, опять-таки, здравый смысл. И ну, мы молимся Богу о том, чтобы Он нам дал мудрость отделить одно от другого. И, кстати, разные церкви обращают внимание на разные вещи. Очевидно, поэтому существует такое множество конфессий в христианском мире, да, которые, тем не менее, в чем-то одном едины. И несмотря на какие-то различные формы поклонения Богу, в сущности мы едины, и мы это единство исповедуем.
0: Ну, возвращаясь к тексту самого вопроса, попытаюсь ответить именно на него, в какой момент? Наверное, стоит сказать, что такого момента нет, да и не может быть, в которой вот ранняя церковь перестала быть той самой истинной апостольской церкви. Хотя некоторые связывают этот момент с правлением императора Константина, с его работой и с становлением церкви как государственной, превращением церкви в государственную религию. Иногда считается, что именно в этот момент она перестала быть той самой, которую мы читаем на страницах Нового Завета. Ну, конечно, никакого одного момента и никакая личность не могла на это повлиять, никакого одного момента мы не можем выделить, чтобы сказать, что вот до этого церковь была та самая настоящая, истинная, а после него уже нет.
1: Совершенно верно. Это бы противоречило даже тому, что сказал Иисус. Он сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Утверждать, что церковь перестала существовать в какой-то момент, и вот она началась именно с нас, как раз-таки опровергать его слова. Получается, что Иисус был неправ, когда считал, что церковь его не будет, не исчезнет никогда, ни в какой момент времени, а будет всегда. Мы придерживаемся этой точки зрения. Церковь была всегда.
0: Давай попытаемся остаться на этой волне, потому что именно об этом наш второй вопрос. Я зачитаю. Угу. Были ли церкви с истинным вероучением в промежутке между 5 и 11 веками? Как так случилось, что столб утверждения истины перестал существовать или, по крайней мере, не оставил себе никаких исторических свидетельств? Ну, вот, прочитав этот вопрос, я подумал, почему выбран именно этот временной промежуток. Вот, 5 век с 5 по 11. Видимо, вот он вызывает наибольшие сомнения. Ну, 5 век я связал с тем, что церковь стала государственной, и как-то более-менее оформился канон Библии, Нового Завета в его современном виде. Также произошло падение Рима. А 11 век, ну, по всей видимости, здесь идет отсылка на разделение церкви на восточную и западную. Да. И действительно, вот в эти века произошло не так много событий, как, может быть, можно было бы ожидать от церкви. Но предполагается, вот автор вопроса, как я понимаю, предполагает, что в это время истинная церковь, вот столб утверждения истины, это из послания апостола Павла Тимофею, определение церкви, она перестала существовать. Что ты думаешь об этом?
1: Я думаю, что скорее автор вопроса полагает, что мы так считаем. Понимаешь, этот вопрос задается так, как будто бы мы полагаем, что церковь перестала существовать где-то в этот промежуток времени, чего мы не считаем, сразу могу сказать. Действительно, столб и утверждение истины, то есть церковь, она существовала. И это уже прозвучало сегодня, когда мы отвечали на первый вопрос. Я бы хотел вспомнить такую поговорку, которую использовали духоборы, по-моему, они. И она звучит как: церковь не в бревнах, а в ребрах. То есть церковь, она в людях. Церковь – это собрание людей. Это не просто какой-то институт или церковное здание, или иерархия. Это люди.

0: более раннего, церковь снова пытается восстановить, возродить ее заново. Наверное, это предполагается в вопросе, и мы считаем, что, ну, я вот могу продолжить ту мысль, которую ты начал, что церковь, конечно, это люди. Мы не воспринимаем церковь как некую организацию, которая должна существовать и которая должна оставлять какие-то исторические свидетельства. А церковь – это люди. Мы верим, что всегда, во все времена, в любом веке существовали верные Господу люди, которые являлись частью Божьего народа, и именно они составляли вот этот столб и утверждение истины.
1: Я думаю, что большинство известных мне евангельских общин не смогли бы ответить на этот вопрос в том виде, как он поставлен. Поскольку вопрос этот предполагает, что вот протестанты считают, что церковь перестала существовать. А большинство евангельских верующих действительно смотрят на самих себя и на свои общины как на часть некого процесса, который начался примерно в 30-м году нашей эры в городе Иерусалим. Тем не менее, и среди протестантов, или тех, кого причисляют к протестантам, люди внешние, есть такие группы, которые действительно считают, что церковь, по сути, началась с них. И очень часто это связано с именами каких-то людей. Вот им в голову пришла такая идея, будь то, не знаю, Иосиф Смит или Чарльз Рассел или еще кто-нибудь. И да, действительно, вот у их последователей эта мысль звучит, что как будто бы церковь вот умерла, и теперь она возрождается снова. Но мы не разделяем таких взглядов. Даже если вспомнить Мартина Лютера, вспомнить то, что произошло ровно 500 лет назад, 31 октября, то движение, которое он начинал, оно было сфокусировано не на противопоставлении себя существовавшему тогда католицизму, а скорее на реформацию того, что было.
0: То есть желание
1: внутри, да, реформация церкви. Католической церкви, а не создание какой-то новой церкви. Вот. И поэтому и сам Мартин Лютер, и те, кто следовал за ним, они не отделяли себя от той церкви, которая уже существовала. Но сегодня существует такой стереотип у людей внешних, что вот все, кто не является католиком или протестантом, считают, что они существуют именно благодаря некоему протесту и противопоставлению себя какой-то церкви традиционной, так скажем. Но, на мой взгляд, это заблуждение.
0: Ну, мы ощущаем свое преемство с той самой ранней церковью, и мы верим, что церковь существовала во все времена, и в первом веке, когда еще были живы апостолы, и во втором, и в третьем, и с пятого по одиннадцатый, и потому что всегда были люди, верные Господу.
1: Да.
0: Наверное, это мы хотели бы выделить в своем ответе, именно на это обратить внимание, если вы считаете, что церковь в какой-то момент переставала существовать, или вы считаете, что мы так считаем. Вот мы хотели бы дать такой ответ.
1: Да. Я думаю, что некоторые группы верующих, как-то постоянно пытаясь оправдать свое существование, спорят с уже существующим христианством, как бы подчеркивая свое различие, свою особенность и вот именно свою схожесть с тем христианством, которое описано в Библии. И, ну, тем самым они как бы отвергают, они отрезают себя от корней.
0: Хотя, возможно, в какие-то времена, в какие-то века вот таким искренне верующим людям было сложно пребывать вот, в официальной церкви. Это, с этим тоже, наверное, стоит согласиться.
1: Да, безусловно. Но такие люди были всегда.
0: Да. Ну что ж, вот таким получились наши размышления по этим двум вопросам. Я надеюсь, что хотя бы частично они показались вам интересными, полезными. Может быть, вы даже узнали что-то новое. Ну, или, по крайней мере, лучше познакомились с тем, как мы думаем. Мы очень рады, что вам интересны эти записи. Мы хотим продолжать делать подобные видео. У нас на очереди еще много-много других вопросов, связанных и с теологией, и с вероучением, и с жизнью церкви, с тем, как христианин должен реагировать на какие-то современные ему нужды. Мы полны энтузиазма, чтобы продолжать, и мы хотим вот в данных видео обращаться в большей степени к людям неверующим и призывать вас, дорогие друзья, к диалогу. Если вы являетесь неверующим человеком, если вас интересуют какие-то вопросы, может быть, те, которые мы останавливаемся, или, может

0: какие-то схожие, то, пожалуйста, напишите нам. Если вам показалось что-то в наших словах неубедительным, если вам показалось, что мы отвечаем не на тот вопрос, или мы недостаточно глубоко разобрались с теми, пожалуйста, напишите нам, прокомментируйте это видео. Мы будем рады вступить в дискуссию с вами, будем рады обсудить все то, что кажется вам важным и интересным. Если вы являетесь верующим человеком, это тоже хорошо. Вы также можете написать нам и показать, в чем мы были, опять же, недостаточно глубоки в своих познаниях Писания или истории Церкви. Мы будем рады чему-то научиться от вас.
1: Да. Я тоже хочу присоединиться к тому, что говорит Дмитрий, и призвать вас писать письма и, может быть, задавать какие-то дополнительные вопросы уже к тем, которые были заданы, и мы пытались на них отвечать, потому что очень часто мы замечаем за собой, что мы не полно отвечаем на ваши вопросы, и уже после того, как мы сделаем запись, мы смотрим ее, и я про себя думаю, надо же, вот надо было мне это добавить, надо было это добавить. Но мы понимаем, что время у нас очень ограничено, и поэтому ваши какие-то дополнительные вопросы, возможно, дадут нам шанс что-то добавить к тому, что уже было сказано. Спасибо вам большое.
0: Да, большое спасибо вам за внимание. Всего самого доброго. До свидания.
1: До свидания.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Если вы не слушаетесь». Сегодня вторая, заключительная часть. О жертве хлебной Святой Дух сообщает нам в книге Левит в главе 2 стих 3. А остатки от приношения хлебного Аарону и сынам его – это великая святыня из жертв Господних. А когда Давид убегал от Саула, который искал, чтобы Давида убить, то Давид пришел к священнику Ахимелеху и попросил у него хлеба для себя и для своих воинов, как читаем в первой книге царств в главе 21, стихи со 2 по 6. «И сказал Давид Ахимелеху, священнику, царь поручил мне дело и сказал мне, пусть никто не знает, зачем я послал тебя и что поручил тебе, поэтому людей я оставил на известном месте. Итак, что есть у тебя под рукой, дай мне хлебов 5 или что найдется». И отвечал священник Давиду, говоря, «Нет у меня под рукою простого хлеба, а есть хлеб священный, если только люди твои воздержались от женщин». И отвечал Давид священнику и сказал ему, «Женщин при нас не было ни вчера, ни третьего дня, со времени, как я вышел, и сосуды отроков чисты, а если дорога не чиста, то хлеб останется чистым в сосудах». И дал ему священник священного хлеба, ибо не было у него хлеба, кроме хлебов предложения, которые взяты были от лица Господа, чтобы по снятии их положить теплые хлебы. Дорогие слушатели и читатели наших проповедей, если вы любите и научились понимать символичную речь Слова Божьего, то на протяжении всей вашей оставшейся жизни вы будете день и ночь размышлять и наслаждаться содержанием этого текста, как читаем в книге Иисуса Навина, глава 1, стих 8. Но для этого нужно запомнить символичное значение отдельных элементов этого текста. Запомните главные из них. Первое. Давид является прообразом Иисуса на время благодати. Второе. Хлебы предложения являются тоже прообразом Иисуса. Обычно перед лицом Господа Иисуса выкладывали 12 хлебов, по 6 хлебов в 2 столбика. 12 хлебов для каждого колена израильтян – один хлеб. Третий пункт. В царе, о котором говорит Давид, мы видим Бога, Небесного Отца, который с поручением послал своего Сына на землю. Четвертый пункт. В своих людях, которых Давид оставил на известном месте, мы видим детей Божиих, получивших прощение своих грехов, которых Господь Иисус очистил. «Сосуды отроков чисты», — говорит Давид. Об этом Господь Иисус удостоверяет священника Ахимелеха. И дальше в лице Давида Иисус говорит, «А если дорога нечиста, то есть наше следование за Иисусом, то хлеб, то есть Иисус в детях Божиих, останется чистым в сосудах». Пятое. В 5 хлебах, которые Давид попросил у Ахимелеха, мы видим Божию благодать, через которую он спасает всех людей, а особенно язычников во время благодати. А теперь сообщу вам одну великую и радостную тайну, о которой я говорил в проповеди «Благодать на благодать». Эта проповедь имеется на нашем сайте. Причем одна из первых проповедей нашего сайта. В этой проповеди вы снова встретите эти 5 священных хлеба, которые наш милостивый Господь Иисус взял у своего народа Израиля из этих 12 хлебов, потому что они не приняли его своим Мессией, когда в плоти он приходил к ним на землю, как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 1 стих 11. «Пришел к своим, и свои его не приняли». Я довольно подробно остановился на этих хлебах предложения, потому что в основном против этих хлебов предложения священники согрешали в то время, когда во время последних пророков перед пришествием Господа Иисуса они говорили: «Трапеза Господня не стоит уважения». Большего греха, мерзости против Господа Иисуса и представить себе нельзя. А народ видел, что священники ложили на стол во святилище нечистый, несвятый хлеб. Поэтому народ подражал этим злым действиям священников и говорил: «Господь, как читаем в книге Малахии, в главе 1 стихи 12 и 13, а вы хулите его тем, что говорите: трапеза Господня не стоит уважения, и доход от нее – пища ничтожная. Притом говорите: вот сколько труда, и пренебрегаете ею, говорит Господь Саваоф, и приносите украденное, хромое и больное, и такого же свойства приносите хлебный дар. Могу ли с благоволением принимать это из рук ваших, говорит Господь?» Поэтому и в своих дарах народ приносил в жертву слепое, хромое и больное, потому что это непослушание они видели со стороны священников, а священники, в свою очередь, ничего не могли сказать против приносимых народом несвятых животных в жертву, потому что они сами жили в непослушании против Бога и Его Слова, и в действительном смысле постоянно оскверняли стол Господа Иисуса. Мы видим, что правильное место, о котором мы выше говорили, лишь тогда находится под благословением Господа Иисуса, и мы с Ним, если мы то делаем, о чем Бог нам предписывает в Своем Слове, но не то, что мы в нашем толковании считаем правильным, что вообще не написано. Но Бог сообщил нам свое написанное слово. Ему мы должны верить и так поступать, но не так, как кто-то в состоянии транса думает, что он прав. Но священники не выполняли Божьи заповеди, потому что они не хотели их выполнять. Они не выполняли Божьи заповеди, потому что упрямство и противоречие они больше любили, чем Господа Иисуса. А сегодня, в тех собраниях, где упрямство и грех больше любят, чем Господа Иисуса, мы наблюдаем противоречие. Все остальное является ложью и отговорками. Через пророка Малахию в главе 3 стих 13 Бог вынужден жаловаться. «Дерзостны предо мною слова ваши, говорит Господь. Вы скажете: что мы говорим против тебя? Вы говорите тщетно служение Богу, и что пользы, что мы соблюдали постановления Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. Но мы знаем, что с одной стороны ветхозаветным образом богослужение совершали тогда для того, чтобы через священство живой Бог мог с небес приближаться к своему народу, а с другой стороны они упрямились. Поэтому Господь Иисус говорит через пророка Малахию в главе 3 стих 5: «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся», — говорит Господь Саваоф. Следовательно, за время 70 лет своего плена Израиль ничему не научился. Поэтому в отношении израильского народа Бог снова должен совершить суд. И что вообще живой Бог должен был еще сделать? И тем не менее, Бог еще раз говорит с неба через пророка Малахию к своему народу. Поэтому Бог обращается сначала к ответственным, в которых мы видим священников, согласно книге Малахии в главе 2 стих 1. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердца, не хотите принять это к сердцу». Из дальнейшей истории израильского народа мы знаем, что они не послушались, как Господь Иисус им говорил. Они не делали то, что говорил Господь Иисус, потому что они этого не хотели, и все то, что говорил пророк, они не принимали к сердцу. Итак, кто не слушает и не слушается, как тогда, так и сегодня, тот отнимает в этом вопросе у Бога славу. Эта истина совершенно ясно вытекает из сообщения пророка Малахии. Такие люди являются ворами в отношении Божьей славы. В вопросе прославления Бога они забирают эту славу себе. Это является также причиной, почему Господь Иисус предупреждает в Евангелии от Иоанна в главе 5 стихе 44, что такие, которые ищут собственной славы, совершенно не имеют веры. Читаю этот стих. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? В Новом Завете Библия говорит: «Таковые вовсе не находятся в вере, которые таким образом ищут себе славу». Именно такие люди, которые в своем противоречии стремятся настоять не на том, что повелевает Господь Иисус, такие люди совершенно не находятся в вере. Об этом говорит Библия в Новом Завете, что люди вовсе не находятся в вере, которые таким образом ищут свою славу. Да ниспошлет Господь Иисус милость, чтобы в этом вопросе мы никогда не походили на Божий народ Израиль, который искал таким образом свою славу. Святой Господь Иисус судом ответил на это несвятое поведение своего народа Израиля, Поэтому дальше Господь Иисус объявляет своему народу Израилю проклятие, которое превращает оставшее в то время благословение в проклятие. Господь Иисус объявляет им, что благословения, которые они еще имели, Он проклял. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему. Именно по этой причине мы и сегодня видим во многих, в очень многих собраниях недостаток благословения. Но мы, все дети Божии, предназначены или взяты Богом в удел, как читаем в первом послании Петра в главе 2, стих 9. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Поэтому заглянем теперь немного в образ сравнения Церкви Иисуса сегодня. Как однажды пророк Малахия особым образом говорил Израилю, так и сегодня Господь Иисус говорит к нам через Новый Завет. Когда-то израильтяне находились в Египте. Там они жили на правах рабов. Поэтому с ними обращались как с собственными рабами. Их труд был очень тяжелым. Эту историю мы с вами знаем. На основании рабского положения и труда, который Бог допустил, они должны были научиться взывать к Богу, потому что Бог не имеет другого средства, чтобы вызвать в нас желание взывать к Богу. Для этого Он вынужден поставить нас в такие жесткие условия. Как Господь Иисус однажды вывел свой народ из Египта, так Он вывел каждого верующего нынче из мира сего, который позволил себя спасти. Интересен тот факт, что у Иуды в стихе 5 выведение Израиля из Египта констатируется как спасение. Читаю этот стих. «Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, спасший народ из земли египетской, потом неверовавших погубил». Мы должны размышлять об этих библейских славных фактах. К сожалению, и мы сегодня слишком быстро забываем, из какой глубокой сатанинской пропасти мы спасены. Каждый протест в собственных мнениях против других мнений – является ничем иным, как то, что верующие забывают о собственном спасении. Эту забывчивость о собственном спасении мы легко познаем в поведении верующих на основании их ответственности. Мы едва оцениваем наш вывод из проклятия, поэтому Бог допускает, что его народ попал в вавилонский плен. И если в Египте мы символично видим окружающий нас погибший мир, в котором мы когда-то жили, в необращенном мышлении, в необращенном состоянии, то в отношении этого Вавилон означает современный религиозный мир, в котором и сегодня еще многие дети Божьи живут, и многие дети Божьи остаются в нем. Гнилые оправдания, чтобы оставаться в духовном Вавилоне, мы находим в следующих пунктах. Первый. Они говорили, что имеют в Вавилоне задание от Господа Иисуса и должны там проповедовать Иисуса Христа. Это первая ложь, посредством которой некоторые евреи пытались оправдать тот факт, что они остаются в Вавилоне. Затем приходит еще вторая ложь, но это не абсолютная ложь, а, к сожалению, только полуистина. Поэтому они говорят, второе, что многие, которые живут в Вавилоне, по меньшей мере могут вести ту же самую жизнь освящения, какую даже не у каждого вышедшего из Вавилона верующего можно видеть. По этому поводу следует сказать, к сожалению, последнее часто является истиной, но это не дает нам права, чтобы нам оставаться в Вавилоне и тем более в духе добровольно жить в Вавилоне. Господь Иисус требует в Своем Слове, чтобы верующие отделялись от неверующих, как мы об этом, например, читаем в книге Откровения, в главе 18, стих 4. «И услышал я иной голос с неба, говорящий, «Выйди от нее, народ мой», то есть от великой блудницы Вавилона, «чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Через молитву и смирение наш верный Господь Иисус выведет из сегодняшнего духовного Вавилона, как Он однажды вывел Израиль через верных Божьих мужей. Если мы рассмотрим сегодня Церковь Иисуса, то прообразно мы заметим в ней эту кучу обломков, которая в действительности находилась тогда в Иерусалиме. Как будет Бог судить о том, если верующие, которым нельзя жить в такой куче обломков, вопреки этому еще заботятся о том, чтобы посредством бунтарских мыслей и слов из всего этого сделать еще одну кучу обломков? Бог вынесет свой приговор. В этом мы убеждены как тогда, так и сегодня. Под водительством Неемии дело восстановительных работ успешно продвигалось вперед. Неужели сегодня под водительством Господа Иисуса невозможно восстановление, лежащее на дне Церкви Иисуса? Все же какое великое идолопоклонство имеется на лицо среди верующих, если Бог хочет, но не может для истребления этого идолопоклонства дать силу и благословение. И сегодня хвала и благодарение Господу Иисусу, что Он сохранил для Себя фундаментальных слуг, через которых мы и сегодня еще можем проводить священническое служение. Для этой цели Господь Иисус по Своей благодати подарил многим верующим подобающее правильное место в поместных собраниях. Хотя некоторые верующие с точки зрения Господа Иисуса находятся на правильном месте, но духовное состояние, как и тогда у Израиля, часто оставляет много лучшего пожелать. Да, есть такие верующие, которые собрание рассматривают только как дом хлеба, где можно брать хлеб и не быть ни в чем обязанным. Сегодня вы в данной проповеди слышали, что израильтяне не управлялись со своими обязанностями даже тогда, когда они находились на правильном месте. Поэтому Господь Иисус вынужден был посылать израильтянам пожирающих их благословения. Своевольные мысли израильтян Господь Иисус оценивал как противоречие против себя. Ожиревшие сердца израильтян закрылись и не впускали и не впускают больше в себя свет и познания. И сегодняшние верующие не хотят больше учиться из прошлой жизни Церкви Иисуса, как и израильтяне не хотели учиться из своего прошлого, когда они находились в плену в Вавилоне. В этом состоянии верующие, правда, читают Библию, они молятся, они приносят Богу жертвы хвалы и благодарения. Однако Господь Иисус может для своего прославления пользоваться только чистыми жертвами, но не слепыми, хромыми и больными. Не вынужден ли Господь Иисус и здесь сказать, как Он говорил Израилю через пророка Малахию в главе 1 стих 10? «Нет моего благоволения к вам, говорит Господь Саваоф, и приношение из рук ваших неблагоугодно мне». Это является причиной того факта, почему Господь Иисус может сегодня так мало благословения дать своей церкви. Хотя Господь Иисус взял на себя суд над нашими грехами, но Он вынужден, как и тогда, в отношении Израиля, начать свой суд на своем доме, как читаем в первом послании Петра в главе 4, стих 17. «Ибо время начаться суду с Дома Божия, если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божию?» Дорогие братья и сестры, приносите нашему любящему и милостивому Господу Иисусу и нашему Небесному Отцу подобающую им славу. Но это будет лишь тогда возможным, если вы победите себя, чтобы Иисусу понравиться. В противном случае вы своими молитвами не достигнете цели. Приносите Господу Иисусу славу, но при этом обязательно приносите Ему в ваших молитвах и ваши своевольные мысли. Если же вы не готовы к этому, то и Господь Иисус не может от вас принять жертвы, к которым Он не имеет благоволения. Вопрос для всех нас, детей Божьих, заключается сегодня в том, готовы ли мы к этому. Если вы сегодня слышали эту предупреждающую весть Святого Писания из Ветхого Завета, но в ваших действиях не последуете этому, тогда на вас исполнится слово из послания Иакова. Тогда вы оказались напрасными, забывчивыми слушателями. Читаю Иакова глава 1, стихи с 22 по 24. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале, но посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Аминь».

0: Сиэтле полночь.
1: В эфире радио «На пути».
0: На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлема, штат Орегон.

Словами «Мир вам!» мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать в повторе эту передачу, пожалуйста, выходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us. Откроем 32-й псалом и будем читать первые 4 стиха. «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Эти слова были сказаны Давидом, соплеменником его времени, и тем не менее и нам сегодня в этих словах есть поучительные уроки для нашего наставления. Вот некоторые из них. Как в наши дни прилично славословить Господа? Какой должна быть церковная музыка и пение в служении Богу? Нужно ли нам сегодня петь стройно, с восклицанием, как пел Давид, или это выражение эмоций относится только к народу еврейской национальности прошлого времени, да и, может быть, наших дней через музыку и пение служить Богу от всего сердца? Естественно, что в этой короткой программе мы не сможем охватить в полноте все эти вопросы, но, беря пример с Давида, давайте сегодня, основываясь на Слове Божьем, посмотрим, какая музыка и пение прославляет Господа, а какая нет, и как нам нужно это делать. Об этом и наша сегодняшняя программа, название которой прозвучали когда-то в словах Саула, записанные в первой книге Царств в 16 главе. «Найдите мне хорошо играющего и представьте его ко мне». Этими словами Господь сегодня обращается ко всем нам в поисках тех, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Божьих вам благословений, друзья, слушая эту передачу.

Я приветствую всех, кто сегодня издалека, изблизка приехал сюда, пришел сюда, добрался, чтобы вместе поклониться Господу. Вашему вниманию сегодня хочу предложить текст из Писания. Это послание апостола Павла Римлянам, 11 глава. Послание апостола Павла Римлянам, 11 глава, с 33 текста. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божие, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава во веки. Аминь». О чем говорит этот текст, друзья, для нас? Этот текст Писания говорит нам о трех составных времени. Он говорит о прошлом, он говорит о настоящем и он говорит о будущем. Он говорит, что причиной всего существующего является Господь. Иоанна 1 глава, 3 стих, мы знаем его наизусть. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Все, чего раньше не было, то, чего не существовало, автором, инициатором, художником, создателем, творцом является наш Господь. Откровение 4 глава, мы читаем 11 текст. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле все существует и сотворено». Здесь присутствует не только прошлое, друзья, здесь присутствует и настоящее. По Твоей воле все существует. Друзья, Деяние 17 глава. 28 текст. «Ибо мы им живем, движемся и существуем». Это сейчас. Это сегодня. Это в настоящее время. И мы понимаем, что нет другого источника жизни. Нет другого движения. Нет другого существования, как только причиной, которой является Иисус Христос. Колоссянам 1:16. Помните этот текст наизусть. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано». Этот текст говорит нам, друзья, о будущем, что Ему, для Него принадлежит вся слава во веки. Так мы прочитали с вами в этом тексте. Поэтому, когда мы говорим о будущем и заглядываем немножко вот туда, за занавес, Иисус молился в первосвященнической молитве к своему Отцу. И Он говорит, 17 глава от Иоанна, 24 стих. «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде создание мира». Друзья, о чем говорит нам этот текст? Этот текст говорит нам о том, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Причиной всего прекрасного является наш Господь. Почему Бог создал человека? Какая была цель? Что преследовал Господь, когда творил нас, людей на этой земле, в лице Адама и Евы? Он хотел, чтобы мы, как люди, Его творение, венец, мы носили образ и подобие Бога. Он хотел, чтобы сделать нас, людей, подобными образу Сына Своего, Иисуса Христа. Он хотел, чтобы мы имели право на ту славу, которую и обладает Иисус Христос. Он хотел, чтобы мы имели право и способность творить на этой земле. И Он наделил человека этой способностью. Бог является и Творцом музыки тоже. И всякий, кто хочет научиться Его произведениям, всякий, кто хочет научиться Его аранжировке, всякий, кто хочет научиться Его музыке, которая бы славила Его, он должен пойти в Его музыкальную школу. Потому что это особая школа. Он owner этой школы, он директор этой школы, он преподаватель этой школы. Он расскажет, он научит, он покажет. И он будет это делать очень терпеливо. Он будет объяснять, корректировать, совершенствовать нас в этой музыкальной его школе. В этой школе существуют только его правила. Его требования, ученики этой школы, они отличаются от всех остальных учеников других учебных заведений тем, что они хотят принести
славу своему дирижеру, славу тому, кто является главным, своему маэстро. Своей игрой и своим пением они ищут признание себе. Они приносят славу тому, кто достоин этой славы. И среди многих людей, ищущих славы себе на этой земле, они приносят славу ему, своему Господу. И в этой школе они постигают основных два урока. Первый урок – зачем я это делаю? И второй урок не менее важен – как я это должен делать? Поэтому целью любого христианина на этой земле должно быть желание угодить моему Господу. Делать все так, чтобы это было во имя Господа, то, что я делаю, от всего сердца и от души. Так, как будто ты это делаешь не для людей,

славу Богу. Действительно ли я уверен в том, что Богу приятно то, что я делаю? Действительно я уверен в том, что Богу нравится то, что я делаю? Действительно я уверен в том, что моя жертва принята им как благоухание, а не как запах мертвечины? Откуда мне это знать? Я задаю простые вопросы сейчас. Песни, которые я пою, ты поешь, вы поете, мы поем. Откуда они? Где ты их берешь? Почему именно они? Оказывается, друзья, что не только в церкви, но и в мире люди начинают замечать некоторые изменения. Был такой, или он еще живой, недавно ему исполнилось 78 лет, бывший советский певец Юрий Антонов. И вот там люди поздравляли его, поздравляли, и желали ему успехов и долгих лет еще жизни, кто-то заметил. Песни наших времен были со смыслом. Можно было представить, о чем поется. Сейчас непонятно, о чем поют. Другая женщина пишет, из современных песен ни одной невозможно запомнить и понять. Друзья, мы пришли к такому же заключению сегодня. Особенно это касается так называемых современных песен поклонения. Мы так называем их worship songs. И ни уму, ни сердцу, поверьте, я чуть-чуть музыкант, буквально чуть-чуть, и обладаю довольно-таки неплохой памятью. Я напрягаю себя, чтобы проследить мелодию и хоть что-то запомнить, но не могу. Более того, подавляющее большинство этих современных песен сегодня, они со смещенной сильной долей. Что это значит? Это так называемое синкопированное пение. А вы попробуйте так идти, как поете. Шаг вперед, два назад. Или постоянно в припрыжку. И тогда попробуйте, чтобы попросите кого-то, чтобы кто-то заснял вас на камеру со стороны. Я уверен, вы наберете много лайков. И, как правило, кроме тех, кто поет, очень маленький процент церкви может попасть в это действие под названием прославление. В настоящем прославлении участвует вся церковь. Потому что это самый первый хор. Вся церковь. Все остальные хора, они потом. Второй, третий, женский, мужской и так дальше. Вот что мы действительно должны сегодня поощрять и развивать. Мы должны поднимать наше общее пение на абсолютно новый уровень. Мы должны, друзья, поднимать качество, потому что это одно из служений, в котором может и должна участвовать всю церковь. И общее пение – это не удел избранных каких-то людей, а право всей церкви. Поэтому выбирайте правильные, назидательные, богодухновенные песни. Музыка, которую я слушаю, которую я исполняю сегодня, чья это музыка? Кем написана эта музыка? Кто автор этой музыки? Я должен как христианин себе задавать эти вопросы. Более того, манера моего исполнения. Кому я подражаю? Иногда мне кажется, что мне важнее, как я себя представил. Мне кажется, как я держал микрофон. Может быть, показать свой новый наряд. Или, как говорила восходящая харьковская звезда, ну, чтоб меня по телевизору показали. Друзья, интересно, где Господь во всем этом? Я задаю себе вопросы, иногда я думаю, а кто тебя так научил, девчонка, петь? А кто тебе внушил, что а вот так петь, это правильно петь? Следующее, мой внешний вид. Когда я предстаю пред Божье лицо, когда я предстаю пред лицо церкви, когда я прихожу в Дом Божий, кого я рекламирую?

Я стою пред лицом всемогущего Бога. Что Он скажет обо мне? Меня это вообще сегодня интересует, волнует? Или мне больше, что о мне люди скажут, волнует сегодня? Вопрос в моей скромности, вопрос в простоте моего исполнения, вопрос о моем целомудрии сегодня стоит. Один из главных вопросов, друзья, это моя мотивация. Что движет мной? И когда собираются очень часто молодые люди, о, давай, классная песня, сейчас споем. А сколько во всем том, что ты и я делаю, Божьего, а сколько моего? Очень часто есть все, есть голос, есть способность, а вот страха перед Богом нет. А вот именно это главное, и именно это важно. Не то, что люди скажут, что Он подумает о тебе. Принята будет им моя и твоя жертва. А ведь очень бы хотелось, чтобы там на небесах была кнопка нажата «Yes!» Одобрено, принято. Друзья, все через Него. Мы прочитали и к Нему, потому что Ему принадлежит слава. Вот она правильная мотивация. Вот он стимул, вот оно побуждение и действие. Мы говорим сегодня о музыкальном служении не только в церкви, но и в целом жизни христианина. Потому что оно является очень важным элементом нашего поклонения нашему Господу. Это жизненная потребность любого верующего человека. Почему, друзья? Потому что оно оказывает на нас действие в духовном смысле или на созидание, если правильно выбираем то, что поем, или на разрушение. Потому что зависит это от того, из какого источника мы берем то, чем мы питаемся. Поэтому важным вопросом, вызывающим сегодня очень бурной дискуссии, является вопрос о том, каким должно быть музыкальное служение в церкви, чтобы оно было угодным Богу. Поэтому музыкальное служение, друзья, это подбор песенного репертуара. Он имеет огромное влияние на духовное состояние церкви. И ответственность за это, я бы сказал так, что он лежит на двух людях. Первый – это пастырь церкви. А второй – это музыкальный руководитель церкви. Никогда, никогда даже самая красивая музыка и пение не должны вытеснять из церкви живое слово, живую проповедь, молитвы верующих к Богу, превращая наши молитвенные дома в такие, знаете, театрально-увеселительные заведения со тщательно подобранными исполнителями. Но это в церкви мы говорим, а дома? Кто заботится о формировании музыкального вкуса наших детей? Что они слушают, что они исполняют? Кто им должен объяснить, что есть музыка, угодная Богу, а есть песни, противные Богу? Наверное, отец. В противном случае, если этого не будет происходить, если не будет воспитания, если не будет привита навык различения добра и зла, то тогда дома, на работе и в машине я буду слушать то, что мне нравится, а в церкви я буду играть то, что надо. Не так ли? Это раздвоенная жизнь. Это лицемерная жизнь. Это двойные стандарты. Так не должно быть. Итак, пение и музыка, они предназначены для прославления Бога, как Создателя, как Спасителя, как Господа и Царя. Почему? Потому что все из Него, все им, и все для Него и для Его славы. Давайте пойдем в музыкальную школу. Может быть, не вы, может быть, кто-то в зале здесь. Пойдем в музыкальный класс, в первый класс, на сольфеджио сходим. Мы посмотрим, что любая музыка, она имеет свои составляющие. Ну, например, мелодия, мы говорим, да? Что такое мелодия? Мелодия – это напев. Это одноголосно выраженная музыкальная мысль. Это основной элемент музыки, который должен присутствовать всегда и везде, в любом музыкальном произведении. Другими словами, мелодия – это ряд звуков, которые организованы ритмически и которые образовывают определенную структуру. Каждое музыкальное произведение, оно имеет свой ритм. Да,
Да, еще раз да, именно ритм. И ритм – это порядок прежде всего. Это чередование любых элементов с определенной последовательностью или частотой. Так устроил мудрый маэстро. Так устроил наш Господь, потому что все во Вселенной, она работает, как мы говорим, как часики работает. В Богом заложенном и поддерживаемом ритме, включая и наше сердце вместе с вами. Есть такое понятие, как метр. Метр – это чередование сильных и слабых долей. И вот каждая группа долей, которая начинается с сильной, мы говорим в музыке, что это следующий такт. Правильно? Дальше пойдем, говорим, что есть тембр звучания, голоса инструмента. Это действительно голосовая окраска звука. Есть динамика. Есть динамика пения. Это разной степени силы звучания или громкости. Итак, друзья, длительности, высота тона, гармония – все это Божья задумка. Это не человек придумал. Человек этим пользуется только. А это небесный Создатель задумал, что правильно этим пользуясь, человек мог приносить ему славу. Чтобы упорядочить все в определенной форме, существуют ноты. Ноты. А вот место, где записывают эти ноты, оно называется как, музыканты? Звукоряд, правильно. Так вот, что туда попадает на этот звукоряд? Почему одно хочется слушать и слушать, а другое хочется побыстрее выключить? В чем причина? Друзья, виноваты ноты? Нет, абсолютно нет. Потому что ноты, они сами по себе нейтральны. Как и буквы в алфавите. Но только вы начинаете в алфавите эти буквы соединять вместе, как начинают появляться слоги. Из слогов появляется слово. Из слова появляются фразы. Из этих букв нейтральных в алфавите вдруг появляются или хорошие слова, или гадкие и мерзкие слова из тех нейтральных букв.

Что же такое песня и музыка? Друзья, кто-то сказал, что песня и музыка – это язык души. Это область наших чувств и настроений. Это в звуках выраженная жизнь души. Другими словами, сам человек через это, он как бы обнажает, он как бы открывает себя, он как бы делает явным свой внутренний мир, то, чем он живет, чем он наполнен. Он обнаруживает свое мировоззрение, и он выносит из своей потаенной комнаты то, чем живет, что там есть. И чем он наполнен. Вот поэтому одну музыку ты хочешь слушать, а другой нет. Дух противится, не принимает, отвергает. И Писание говорит, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего он выносит что? Доброе. А злой человек выносит злое. Поэтому, друзья, звуки, они создают определенную атмосферу. Они создают атмосферу или присутствие Бога. А это что значит? Это светлое, возвышенное чувство. Это ощущение присутствия неба рядом. Это звуки, влияющие на мой дух. Это приводящие меня в восторг и изумление от присутствия славы Божией. Они приводят меня к слезам умиления и покаяния. Они поднимают меня от земли, от страданий и скорбей к Богу живому. И это не просто, когда ты говоришь «классно». Супер, божественно, нет. А когда ты понимаешь, что вот это, именно это ему нравится. Почему? Ваши встретились души. Дух Божий и твой дух. Вот единственной целью моей жизни должно быть желание, ведь как угодить моему Создателю? И эти мелодии есть, верующие люди. И эти песни есть. И эта музыка есть, наполненная присутствием Святого Духа, вынесена из Божьего присутствия. Песни, написанные в разные периоды жизни людей, не только в период, когда им было плохо, когда была печаль, скорби, болезни, но песни, которые были написаны в период больших побед, когда причиной написания этой музыки и песен было огромное желание воздать славу Богу, потому что через Него все. Им и к Нему, и Ему одному слава во веки. Но есть другая песня. Есть другие песни, есть другая музыка, есть другие звуки, они не от Него. В этих композициях участвует что-то мрачное, что-то тяжелое, что-то низменное, что-то дьявольское. И когда вы видите дым, когда вы видите истерические вопли, экстаз, транс, рев, темноту, светоформление, внешний вид исполнителей, поломанные музыканты, эти инструменты и все такое, вам ничего это не напоминает? А мне кажется, это уже преддверие ада на земле. И люди пробуют называть это музыкой. Более того, беда еще, они даже пробуют приклеить название к этой так называемой музыке и придать ей христианский вид. И сказать, что она христианская, и что не имеет значения, какую музыку ты исполняешь. Интересно, друзья, что сатана принимает иногда вид ангела света, служителя правды, что отнюдь и близко не сделал эту правду таковой. Виновата гитара? Нет. Виноват еще какой-то инструмент? Нет. Или виновата нота соль или нота ре? Нет, не виновата. Дух. Дух не тот, не Божий, вражеский, чужой, дьявольский дух этого мира. Люди искали славы, но искали славы не Богу. Люди поклонялись, но люди поклонялись не Богу. Люди использовали то, что Бог создал, в неправильном направлении. И все это последствия грехопадения. Сатана извратил то прекрасное, о чем мы говорили в начале, что причиной всего прекрасного был Господь, включая музыку тоже. Сатана извратил, что было прекрасно, что было предназначено быть прекрасным и служить к славе Божией. Он обманул людей тогда, и он с успехом это делает сегодня, но обольстил даже многих верующих, вложив в их сознание, что музыка – это всего лишь музыка. Она нейтральна сама по себе. Главное – текст. Положите самую вкусную еду на поднос, который вы только что вытащили из канализации. Будете вы это кушать?
Поэтому мы говорим, что и текст, и мелодия, и исполнение, они должны прославлять кого? Господа. Центром всего должен быть Господь, потому что через Него все, им все, для Него все, Ему слава вовеки. Должны быть чистыми, святыми, взятыми от Бога, исполненными Его Святым Духом. Вот поэтому наши тексты должны быть о Христе. Потому что Он центр жизни, Он причина всего, и поэтому о Нем и это Ему. Я говорю, это так называемое трио. Почему трио? Потому что иногда автор текста один, автор мелодии второй, а исполнитель третий. А иногда это дуэт. Человек написал и музыку, и мелодию исполняет кто-то, а иногда это соло. Когда и текст, и мелодия, и исполнитель в одном лице. Тогда это придет к сердцу. Почему, друзья? Потому что если человек богобоязненный, исполненный Божьего страха, вот тогда будет желаемый результат. Вот тогда это придет к сердцу. И потому что оно вышло из сердца, а не из мозгов только. Мы живем тем, чем мы питаемся. Какие чувства в нас производит то, что мы слышим или то, что исполняем? Ощущаем не только мы, но ощущают и те, кто нас слушает. Сегодня брат Женя говорил о том, что Давид играл и отраднее становилось Саулу. Как играл Давид? Никто не знает. Мы не знаем, но видим последствия. Вопрос, что играл Давид? Мы тоже не знаем. Но мы видим результат. Поэтому, друзья, дело не в нотах. Дело не в инструменте. Дело не в клавишах. Дело в том, кто руководит мной. Под воздействием какого духа я нахожусь. И для чьей славы я это делаю. Я беру в руки инструмент. Или я открываю свой рот, чтобы подать свой голос. И что дальше? Иногда мы молимся, когда отправляем близких наших в госпиталь на операцию, и мы говорим, Господи, что дальше? Благослови руки врачей. А что мы имеем в виду? Ну, чтобы движения вот этого хирурга, который будет держать скальпель, ножницы, все то, что нужно, они были профессиональными, они были уверенными, они были вовремя, они были отточенными, и чтобы пришел желаемый результат, не так ли? Когда я беру инструмент в руки, кто меня будет сейчас вдохновлять? Что я буду сейчас делать? Каким единственным желанием должно быть наполнено мое сердце? Все через Тебя, Господь. Все Тобой и все для Тебя. А это значит, музыканты, певцы, это значит, что ничего моего. Это значит, что Господь, все то, что я умею, все то, что я могу, оно не мое, а то, что Ты мне дал. И это принадлежит Тебе. Я Тебе пою, я Тебе, Господь, и играю, я для Твоей славы это делаю. Прими это, Господи, как жертву от меня. Ты дал мне это. Чтобы я это мог употребить для славы Твоей. Да. Да, я потрудился, Господи. Да, я посвятил много времени. Да, мои родители не жалели сил и времени, финансов, чтобы у меня была возможность учиться, совершенствоваться, чтобы делать это наилучшим образом. Меня, моих братьев, всю мою семью не принимали в музыкальную школу, потому что мы были верующие. Мы сдавали все экзамены на 5. Но нас никто туда не брал. Мы хотели учиться, но мы не могли. Нас выгоняли с ПТУ и с университетов, потому что мы не были комсомольцами, октябрятами, пионерами. Все это было с нами. У вас сегодня совсем другое время. Хочу сказать, друзья, что певцы и музыканты этого мира, они никогда не будут искать славы Иисусу Христу. Они будут искать лавры, они будут искать аплодисменты, признания, лайки, и они все это получат на земле. Но Писание говорит, что вся слава их в сраме. Почему? Они мыслят не о Боге, они мыслят о земном. Итак, друзья, суть не в инструменте, а в том, что ты на нем делаешь и кого ты хочешь прославить. Известно также, что иногда говорят, что если произносят правильные слова, но дух и манера исполнения, она может быть неправильной, не Божьей. Какой? Она может быть развязанной. Она может быть необузданная, она, я сказал, может быть без страха перед Богом. И, скорее всего, желание этого человека – это произвести впечатление своей крутой игрой или своим голосом, обязательно будет происходить копирование кого-то, обязательно. Какого-то певца, какого-то музыканта, какого-то идола, какого-то кумира. Кому мы должны подражать? Написано, подражайте Богу,
как чадо возлюбленное. А что это значит? Это значит, друзья, что Он Бог устройства и порядка. Это значит, что мое служение перед Ним, оно должно быть в благовении, трепете и страхе. И моей главной мотивацией должна быть любовь к Нему. Вы когда-нибудь пробовали сделать кому-то что-то приятное? Я хотел бы спросить, как вы себя чувствовали после этого? Вы думали, а, какой я молодец, как у меня получилось, как я угодил, да? Вы искали славы себе, похвалы себе, вы искали лайков, признания, вы ждали похвалы, благодарности. Я для себя вывел одну такую фразу, для себя, это мое. Мы получаем удовольствие от того, что мы делаем с удовольствием. Не так ли, друзья? Мы получаем удовольствие от того, что мы делаем с удовольствием. А с удовольствием мы делаем, потому что нам нравится это делать. А очень часто мы так поступаем в отношении человека, которого очень сильно любим, или этот человек очень сильно дорог нам. Мы получаем удовольствие от вкусной еды, когда мы очень любим вкусно покушать, мы от прекрасно проведенного времени с друзьями и родными. Мы получаем удовольствие от оказанной кому-то помощи. Мы получаем удовольствие, когда мы смотрим на наших детей, которые здесь, на внуков наших. Бог точно так же. Что Он делает и делал, написано в Писании, весьма хорошо. Он получил от этого удовлетворение, удовольствие, потому что Ему слава, не мне и не нам. А вот то, что мы делаем с удовольствием, друзья, я запрашиваю вопрос, нас никто не заставляет это делать. Вот все вы здесь, которые сидите за мной, скажите, вас никто сюда силой не притащил, в мешок завязал, приехал, дал скрипку в руки, сказал, на, сиди, играй. Иногда так бывает. Я думаю, что вы должны испытывать удовольствие от того, что вы делаете. Знаете, если у человека нет желания, если у человека нет огонька в глазах, если не нравится человеку делать то, что он делает, никогда и результата не будет. Почему? Я иногда думаю о родителях. Папа устал уже упрашивать. Мама тоже уже устала возить и платить. Годами вы просто учитесь, и нигде не востребованы, очень часто ни в каком служении. И вам ничего не хочется, кроме дивана и телефона. А тогда мой вопрос, а знаешь ли ты вообще, для чего ты живешь на этой земле? Что приобретаемые тобой таланты и данные тобой, данные Богом тебе, они должны быть использованы к Божьей славе. Что вся, абсолютно вся моя жизнь, она должна быть посвящена одной единственной целью, такая, как была у Христа. Друзья, какая была цель у Иисуса Христа? Я прославил тебя на земле и совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Поэтому наша хвала, она должна быть какой? Она должна быть с поднятыми крыльями, не с потухшим таким взглядом, не с грустными лицами, а с высоко поднятой головой. Почему мы поем? Да потому что это написано в Писании. Псалом 134, третий текст. «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно». Это Ему приятно. Более того, сказано дальше, и как я должен это делать? Псалом 32, третий стих. «Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Вот для чего, друзья, нужно столько времени. Вот для чего нужно столько репетиций. Чтобы учиться этому искусству музыки и пения, чтобы впоследствии все это использовать в Божьей славе. Поверьте, оно того стоит. И если не сейчас, то потом впоследствии вы обернетесь назад, и вы обязательно скажете своим родителям или музыкальным наставникам огромное спасибо. А сейчас добрый совет родителям. Не обращайте внимания на ваших детей. Они сами не знают, что они хотят. Они сами не знают, что им выбирать. Они сами не знают, чего они хотят в своей жизни. Они хотят фана, денег, мотоциклов, приключений и всех делов. Друзья, не обращайте внимания ни на слезы, ни на протесты, ни на ультиматумы. Мы все это проходили, посмотрите на меня. Я все это проходил, через слезы проходил каждый мой ребенок. И смотря назад,
Я сейчас говорю: Господи, оно того стоило. Оно того стоило. Поэтому Библия призывает, чтобы мы служили Богу со страхом и радовались с трепетом. Хочу сказать, что качество нашего жертвоприношения, оно будет зависеть от осознания того, кому я приношу мою жертву, кто он. Если вспомнить только одну фразу из книги пророка Малахи: Бог не принимает все подряд. Вы же не кушаете все подряд. Вы же себя любите. Мы же не одеваем то, что попало. Мы же хотим бренд. Поэтому приготовься. Останови свой взгляд на лучшем, что у тебя сегодня есть. И не вздумай продешевить Господа. Посмотри внимательно. Бог достоин от нас самого лучшего, самой лучшей жертвы. От всей души, от всей сердца. С правильными мотивами. Сердце, переполненного Богу благодарностью за то, что Отец через Христа совершил для моего спасения. И Он показал нам пример, как это сделать. Он отдал лучшее, что у Него было, Своего единственного Сына. Всегда смотрите на поступок Небесного Отца. И тогда идите. Приносите жертву с дерзновением, страхом, с любовью, с благоговением. Воздавайте Богу то, чего Он достоин. Чести, благодарности, славы и хвалы. Почему? Потому что все через Него. Им и к Нему. Последнее, на что хочу обратить внимание, друзья. Очень часто в нашем служении нас опускаются руки. Что делать тогда? Что делать тогда? Вот тогда нужны Ор и Аарон. Я хочу сказать родителям, что этими Орами и Ааронами в первую очередь являетесь вы для ваших детей. Будьте ими для ваших детей. Одна сторона, когда человек просто устал, когда он, не хочет, возможно, уже не видеть смысла. А другая сторона, когда он упирается, тогда нужна поддержка. Нужно правильно объяснить ребенку, для чего ты это делаешь. Для кого ты это делаешь. Что это огромное право и привилегия быть участником прославления Бога на этой земле, а потом быть участником песнопения хвалы на небесах. Продолжайте свое служение вдохновлять ваших детей. Везите их далеко, близко. Везите их на любые сыгровки, на любые репетиции, на любые спевки. Не перехваливайте ваших детей, но хвалите их. А иногда это просто лень. Лень матушка. Я хочу сказать, что Бог благословляет трудолюбивых. И если ты, получив талант, пошел и скрыл, закопал, не использовал для Божьей славы, прогулял с друзьями, просидел в телефоне, Бог будет спрашивать с тебя, как с лукавого и ленивого раба. А это уже очень серьезно. Друзья, заканчивая наше собрание, хочу сказать, что христиане, они не являются противниками нового в церкви. Христиане должны являться противниками мирского в церкви. Мы должны также поддерживать и придерживаться испытанных духовных песен, которые прошли проверку и поддержку временем, и которые сегодня точно так же действенны, как и много лет назад. Поэтому задача служителей – это не возвращать церковь и людей верующих к старомодному, а направлять их к вечному, потому что у Бога не существует понятия моды. Сегодня очень опасной тенденцией является то, что заигрывание с молодежью происходит в церквях. И когда это происходит, происходит потакание вкусом незрелых и невозрожденных верующих. Никогда не было, братья и сестры, и никогда не должно быть в истинной Божьей церкви то, чего хочет молодежь. И Писание нам говорит: все испытывайте, а хорошего держитесь. Вот это библейский принцип для всех поколений и времени, пока церковь будет существовать на земле. У людей, которые по-настоящему встретились с Иисусом Христом, у них меняется их мировоззрение, у них меняются их ценности, меняются их взгляды, у них меняется отношение к миру, и в частности, отношение и взгляд на музыку, и песни, которые исповедует этот мир. Поэтому
Даже вот эти слова, типа там рок, рэп, рок-н-ролл, вы что, шутите? Это музыка дьявола. Была, есть и будет, так сказал один из основателей этого стиля музыкального. Поэтому свет со тьмой не имеет ничего общего. Все это было до встречи со Христом, а теперь поступайте как чада света. Мы идем к молитве. Перед молитвой я задам несколько практических вопросов. Итак, если ты Бога не знаешь, воздержись от жертвоприношения Ему. Если ты Бога знаешь и приносишь Ему неугодную жертву, лучше воздержись от такого жертвоприношения, потому что такая жертва не будет принята Богом. Бог достоин самого лучшего. Если ты просто ленивый раб у своего господина, тебе нужно покаяться и начать служить тем даром, который Бог тебе дал. Если ты устал и думаешь, что ты больше не можешь, прочитай текст из книги пророка Исаии. Он дает утомленному силу. Если ты думаешь, что ты уже что-то можешь, что ты уже что-то умеешь, что ты чего-то достиг, и этим хвалишься, то Писание тебя опускает на землю и говорит: хвалящийся, хвались Господом. Если ты приносишь жертву Богу, поешь, играешь, суперрелигиозно активный, на виду у всех и одновременно дружишь с этим миром, и там ты тоже свой, то Иисус сказал, что не с ним твое сердце. Тебе нужно определиться. Ну а если ты понимаешь, кто он, что все через него, и только Он причина всего, и что им все, и что Он производит и хотение, и действие в тебе по своему благоволению, и что все это ведет и идет к Нему, и к Нему возвращаются, и что те дары и таланты, данные тебе им, это возможность послужить Ему, своему Спасителю и Господу, и сделать это в страхе и благовении перед Ним, то прекрасней и выше положения и звания на этой земле нет и быть не может. Служи от всего сердца, от всей души. Служи верно до конца. И знай, Бог в долгу не останется. Все через Него, все им и к Нему. И церковь скажет: аминь.

братья и сестры, написано, что был Давид, которого Саул призвал к себе. И вы знаете, слава Богу, Давид был музыкантом, но он не простым музыкантом был. Он был музыкантом, которому Бог давал песни в ночи. Он был музыкантом, у которого руки повиновались Духу Божию. И вы знаете, это благословенная была игра. Написано, когда Давид начинал играть на гуслях, знаете, что-то особенное происходило. Саул начинал меняться. Он начинал похожим быть на человека. Потому что Давид играл правильную музыку. Потому что Давид играл духовную музыку. Наши псалмы, они должны быть духовные, они должны касаться духа, они должны успокаивать, они должны заставлять нас думать о Боге. Не забывайте самого главного. Не забывайте, ради кого вы это все делаете. Во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Пусть сегодня Господь действительно совершает свое дело и через слово, которое мы слышим, и через музыку, через наши молитвы, через проповеди, друзья. И чтобы во всем этом был прославлен Господь, потому что Он этого достоин. Аминь.

Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.

0: В Сиэтле час ночи.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Прослушайте, пожалуйста, программу передач на этот час. Вначале выйдет ежедневная программа «Открывая Писание». Ее проведет Александр Осадчий. После нее слушайте передачу «Для всех военнослужащих», ведущий Александр Захария. И в конце часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Взаимопомощь в жизни и в служении. Тема взаимопомощи. Это очень интересная тема. Это тема, которая находит свое применение как в обычной жизни, так и в служении Богу. Давай сначала поговорим об обычной жизни. Что такое взаимопомощь в обычной жизни? Ну, само слово взаимопомощь означает взаимопомогать. То есть это случается тогда, когда один человек помогает другому. Почему он помогает ему? Много разных причин есть, почему он будет помогать. Потому что они друзья ли, родственники, коллеги по работе. И даже иногда случайные прохожие. Во всех этих случаях требуется взаимопомощь. Когда? Когда человек сам или какая-то группа людей не может самостоятельно с чем-то справиться. Ему нужно получить помощь других. Для некоторых людей получить помощь как-то звучит зазорно. Для кого-то это нормально. Но в целом, если смотреть на вопрос взаимопомощи, то это нормальное явление. Сначала помогли вам, потом поможете вы, чем можете. И знаете, что интересно, что наша жизнь полна таких примеров. Но и эта тема непосредственно касается служения Богу. Я предлагаю прочитать одно место из Писания, где мы найдем эту тему. Эту интересную тему. Второй Паралипоменон, 35 глава, будем читать 10 по 15 стих. Так устроено было служение. И стали священники на место свое левиты по своим чередам, по повелению царскому, и закололи пасхального агнца. И кропили священники крови, принимая ее из рук левитов. А левиты снимали кожу. Распределили, назначенное для всесожжения, чтобы раздавать то по отделениям поколений. У сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. Тоже сделали и с валами. И испекли пасхального агнца на огне, по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках, кастрюлях, поспешно раздали всему народу, а после приготовили для себя и для священников. Потому что священники сына Аарона заняты были приношением всесожжения и туков до ночи, потому-то и готовили левиты для себя и для священников сынов Аароновых. И певцы, сыновья Асафова, остались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Ямана, и Едифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Незачем им было отходить от своего служения, так как братья их левиты готовили для них. Знаете, читаем Библию, читаем глава за главой, и не всегда замечаем, насколько там содержится целая очень приценная информация. Вот это второе Паралипоменон, или по-современному вторая летопись, 35 глава. И вот это замечательное место, говорящее о взаимопомощи. Мы видим здесь действующих лиц. Кто были эти действующие лица? Священники и левиты. Как раз таки мы сейчас говорим о взаимопомощи в служении. Священники и левиты – люди, которые совершали служение, которым поручено было это делать. Когда это происходило? Это было при царе Иосии. Иосия распорядился сделать такую Пасху, какой не бывало в Израиле со времен пророка Самуила. Пасху Господу, праздник хотели сделать и сделали его. Почему мы рассматриваем это место? Потому что оно относится к нашей теме. Потому что здесь содержится крайне много информации. Итак, действующие лица священники и левиты. Священники делали то, что должны были делать. Что они делали? Кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу. Самый первый аспект мы видим, да? Что служение происходило с участием определенной роли священников, а другая роль была у левитов. Потом, с 13 стиха, «И испекли пасхального агнца на огне». По уставу и священные жертвы сварили в котлах, горшках, кастрюлях, поспешно раздали всему народу. Кто это сделал? Это сделали левиты. Потому что, смотрите, 14-й. А после приготовили для себя и для священников. То есть для себя, для кого? Для левитов. Они готовили. Вот этот аспект мне очень здесь нравится. Такой хороший пример дан взаимопомощи. Смотрите. Они готовили. То есть, понятно, ритуалы они проводили, как они должны были делать. А вот они готовили для себя и для священников. Почему они готовили для священников? Есть ответ в этом же 14 стихе. Потому что сыны Аарона заняты были приношением всесожжения и туков до ночи. Представляете ситуацию? Это просто здесь описан пример Пасхи времен Иосии, этого праздника, действий людей, которые участвуют в служении. Если мы перенесем нашу действительность, какой пример мы можем привести? До ночи пример таков, что когда, например, проповедник проповедуют до ночи, ну, даже, скажем, не до ночи, а просто много, ему нужна поддержка. Понимаете, что человек, любой служитель, он не может быть без поддержки. Почему? Потому что он не сможет совершать свое служение. Сейчас мы говорим о поддержке, она может быть разной. Например, какая поддержка? Например, поддержка человека какими-то ободряющими словами. Это тоже поддержка. Молитвой? Куда же мы без молитвы, без этого важнейшего элемента? Например, поддержка финансовая. Да, у нас есть отдельная тема. Финансирование служений служителей. Об этом много написано в Библии. А сегодня мы говорим о взаимопомощи. Как взаимопомощь вот этих людей, которые были при царе Иосии, позволила провести вот это уникальное мероприятие, этот праздник Пасхи, которого долгое время в Израиле не было, со времен последнего судьи, пророка Самуила. В чем секрет успеха был этого мероприятия? Он был в том, что там было много взаимопомощи среди людей, которые осуществляли служение. Вот мы прочитали об этом, что левиты готовят для себя и для священников, потому что священники заняты были своим делом, который поручался только священникам. Какое? Всесожжение. Например. И вот они готовили для них. Понимаете, что если бы они не готовили для них, а готовили бы священники для себя сами, что бы тогда получилось вот из этой Пасхи? То есть нужно было им приготовить. Им тоже есть же хотелось, правильно? Потом опять заняться служением. Было бы не так, конечно, как такое грандиозное событие произошло. Но за счет взаимопомощи, что левиты помогли священникам, случилось такое грандиозное событие. Почему я говорю, что это самое великое Пасха или самый великий праздник Пасхи со времен Самуила, об этом сказано. Здесь же. Далее, в этой же главе, 18 стих. «И не была совершаема такая Пасха у Израиля, а дней Самуила, пророка, и всех царей Израилевых. Ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Осия, священники и левиты, и вся Иудея, и вся израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима». Взаимопомощь, друзья. Такой вот, казалось бы, мы пробежим по тексту, даже не заметим, да, но такой важный аспект. Левиты готовили, опять 14 стих, для священников и для себя. Потому что священники были заняты служением, и дальше, точка запятая, потому-то и готовили левиты для себя и для священников сынов Аароновых. Вот это замечательный пример взаимопомощи в служении. В жизни понятно, да, мы с самого начала начали об этом говорить. В жизни более это понятно. А что в служении? Что человек, который служит, требует поддержки. Ему нужна ваша поддержка. Готовить — это просто как пример здесь нам приведен. Ваша поддержка. Никакой служитель без поддержки не может осуществлять свое служение. Поддерживайте служителей. Прежде всего, вашей церкви. Поддерживайте служения, которые вы знаете и вам интересны. Поддерживайте. Потому что люди, кто занимается этим, им нужна ваша поддержка. А при чем здесь взаимопомощь, спросите?

место 10 по 15 стих. Конкретно мы сконцентрируемся на стихе 14. Там очень много сказано. Взаимопомощь. Оказывайте помощь, друзья. Не стесняйтесь этого делать. Не будьте скупыми, чтобы оказать помощь. Потому что люди, которые говорят вам Писание, требуют вашей поддержки. Приготовьте для них. Как пример, да, вот левиты готовили для священников. Приготовьте что-то доброе, хорошее для служителей, которые несут служение. Скажите ласковое слово. Напишите слова поддержки. Не забудьте обязательно помолиться о служителе, о служении, которое он осуществляет. Чтобы в вашем собрании, чтобы в какой-то миссии, в какой-то христианской организации, которую вы хотите поддержать, у нее была возможность заниматься, продолжать заниматься служением. Как эти священники старого Паралипоменон. Они не оставляли все сожжения туков. Нет, они оставляли. Они чувствовали за собой сильную поддержку от левитов. Так окажите такую поддержку всем служителям, которые так нуждаются в ней. В этом и заключается христианская взаимопомощь. Взаимопомощь именно в служении. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу для всех военнослужащих, которую подготовил и ведет Александр Захария. После нее слушайте передачи «Момент творения» и «Капля росы».
1: Здравствуйте, дорогой слушатель! Вы присутствуете в радиопрограмме, где главная тематика для всех военнослужащих. Да, для всех тех, кто далеко от близких и родных, для тех, кто в море или же на суше, кто может быть в воздухе или же под водой. Это всем тем молодым солдатам и матросам, старшим и младшим офицерам, которые так часто далеко от дома и которые так нередко позабыты. Эта радиопрограмма, конечно, и для вас, дорогой радиослушатель, кто бы вы ни были по специальности, званию или должности, если вы мыслите, если вы дышите и живете, если вы ищете духовного, эта программа для вас. В этой программе для всех военнослужащих вы сможете услышать письма слушателей, их размышления и комментарии на разные темы, вопросы и ответы на эти вопросы и, конечно, личные свидетельства для всех тех, кто пожелает участвовать в программе. Кроме этого, вы сможете услышать и размышления ведущего радиопрограммы на жизненно важные темы военнослужащих. У микрофона с вами сегодня Александр Захария. Итак, что же сегодня говорят, что же спрашивают военнослужащие? О чем комментарии, каковы же свидетельства? Сегодня мы постараемся ответить на один очень важный вопрос, который нам ставят постоянно слушатели. Вопрос таков: может ли христианин быть военнослужащим? Может брать в руки оружие и защищать свою родину, или же ему предстоит лишь исполнять этот долг как альтернативную службу? А что тогда сказать о заповеди «не убей»? Что об этом говорит Библия?

0: Так слушатели пишут, многие слушатели наших радиопрограмм. И, конечно, мне будет очень трудно, и я уверен, мы не успеем зачитать эти письма. Вот письмо из Магадана от Карпова Виктора Аркадьевича. Вот письмо из города Калининграда от Лаврова Николая Николаевича. И также письмо рядом лежит от матери офицера военно-воздушных сил Марии Александровны Ивановой. В общем, вопросы, слушатели, вопросы, можно сказать, одни и те же. Так что постараемся мы на них ответить. И вот наши внештатные корреспонденты, корреспонденты-фриланс, можно сказать, из России прислали свою запись, именно отвечая на эти вопросы. Эта запись была сделана мирным Олегом Ивановичем, а также и Татьяной. Так что, слушатели, приглашаю вас к этой программе.
1: Сегодня мы пригласили к нашему микрофону Олега Ивановича Мирного. И вот вместе с ним попробуем разобраться в этих вопросах. Здравствуйте, Олег Иванович.
2: Здравствуйте. Я очень рад, что вы поднимаете эти непростые вопросы. Да, действительно, это наиболее сложный вопрос. Если кто-то думает, что ответ может быть простым и однозначным, ну, конечно, он ошибается. Вы знаете, мне хотелось бы в начале нашей беседы обратиться к мнению такого христианина, как Олег Александрович Оскаленок. Он офицер, 20 лет отдал вооруженным силам, и вот уже 10 лет он несет служение Господу. Вначале он был миссионером, стал пастором церкви, а сейчас он директор Военно-христианского союза России. Так вот, он проводил такой эксперимент. На протяжении 2 лет он задавал один и тот же вопрос. Везде, в различных церквах, где приходилось проповедовать, в самых разных государственных структурах и просто в беседах с верующими, неверующими.
1: И какой же это вопрос?
2: А вот какой. Если бы вашему сыну предстояла служба в армии, отправили бы вы его без страха защищать родину в российскую армию? Но если бы существовала возможность не служить, кто не воспользовался бы ею? Ну и в заключение, как правило, он просил поднять руки тех, кто без колебаний готов был ответить «да».
1: И интересно, сколько же было поднятых рук в итоге?
2: Да, знаете, единицы поднимали руки. А опрошено таким образом было около 2000 человек. Увы, люди боятся идти защищать Родину, верующие и неверующие. Попробуем найти ответ на вопрос, может ли христианин служить в армии? И как ему определить свое отношение к воинской службе? Вот важный для нас вопрос и очень актуальный, верно ведь? И я бы хотел ответы на эти вопросы позаимствовать у самого Оскаленка. У него есть статья, которая называется так «Может ли христианин служить в армии?» Вот несколько мыслей из этой статьи я прочту. Много времени провел я в раздумьях, обсуждениях, размышлениях, изучении Писания. Сомнения терзали в душу, а прав ли я? Не ошибаюсь ли? Старшие братья советовали оставить службу. Многие верующие увещевали меня, просили одуматься, ну и тому подобное. Мысли не давали покоя целыми месяцами. Не то что работа, а сон и вообще жизнь казалась невыносимой. Полагал, что Бог обязательно меня покарает за то, что держу в руках оружие. Одним словом, было очень трудно. Даже близкие, друзья и тени всегда поддерживали меня. В таком состоянии я пребывал в течение 4 лет.
1: Интересно, а что же побуждало его дальше продолжать свою службу в армии?
2: Ну, несколько обстоятельств. Господь давал милость ему как офицеру свидетельствовать не одному и не десяткам, и даже не сотням, а тысячам воинов, которые от него услышали благую весть. Но известно, что 3 из них стали пасторами церквей. 2 продолжают активную службу. Иисус благословил его и дал милость организовать 2 церкви. Бог даровал возможность в последнюю минуту предупредить самоубийство 5 человек. Вот как видите, он не соглашался с теми, кто считает службу в армии неприемлемой для христианина.
1: Все же интересно, а что же ему говорили современные альтернативщики? Ну, это те, кто отказывается служить в армии и принимать присягу. И вообще, как обосновать при помощи священного писания утверждение, будто бы Бог против того, чтобы христиане брали в руки оружие?
2: Я за альтернативную службу. Даже более того, я выступаю за ее скорейшее введение повсюду. Я думаю, что не случайно в некоторых районах страны уже начали ее вводить. Я думаю, недалеко время, когда многие офицеры и в военкоматах, и в армии, ну там, где есть уже призванные к службе, придут к совершенно определенному убеждению. Настоящая альтернативная служба нужна. Ну что такое альтернативная служба? Это дома престарелых, различные больницы, ну, в том числе и психбольницы, другие лечебные заведения, ну и так далее. Только глубоко верующий человек согласится проходить службу в таких социально непопулярных местах, как дома престарелых, больницы и так далее. Ну а вот многие ли альтернативщики до службы в армии работали в таких местах? Ну, наверное, из 100, скажем, заявивших найдется, ну, всего лишь 2-3 человека. Закон об альтернативной службе – это помощник государству, а не его враг. 2 года в армии или 3, ну, может быть, 4 года в социально трудных местах. Вот что такое настоящая альтернативная служба. А не в канцелярии и не в столовой.
1: Олег Иванович, я могу привести библейские цитаты как аргумент того, почему христианин не может служить в армии. Например, «не протився злому». Это из Нагорной проповеди, глава 5, стих 39. Или же «возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут». А всем известная заповедь «не убивай», что записано в книге «Исход», глава 20, стих 13. И выдержка из первого послания Иоанна, 3 глава, стих 15. «Вы знаете, что никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей». Как быть с этим?
2: Но это хорошие выдержки из Библии. Спасибо вам, что вы их привели.
1: Позвольте, Олег Иванович, привести вам еще один интересный довод. Ведь первые христиане были против воинской службы вплоть до 3 века. Римские воины целыми легионами оставляли службу кесарю после того, как становились христианами.
2: Ну что и говорить. На первый взгляд это звучит убедительно. Но надо разобраться и в этом факте истории более тщательно. И вот тогда-то мы и поймем, в чем тут дело. Вначале отметим, что 3 столетия подряд Рим вел захватнические войны. Империя выступала агрессором. И, конечно, служба в такой армии вполне справедливо осуждалась христианами. Но вот прошли 3 века, времена изменились. Когда Рим после принятия христианства стал больше защищаться, чем нападать, не завоевывать новое государство, а защищать свои собственные дома, то, конечно, противникам службы в армии пришлось изменить свое отношение.
1: Но все же заповедь «не убивай». Ведь, наверное, вокруг нее ведется больше всего споров-то.
2: Да. Я, вы знаете, хочу еще раз обратиться к статье офицера-христианина Оскаленко и прочесть некоторые мысли. «Я провел 1000 бесед с офицерами и солдатами. И чаще всего мне задавали вопрос, как можно совмещать веру со службой в армии? Каждый понимает, что военнослужащий не садовник. Ясно, чем придется заниматься воину во время боевых действий. Как в этом случае согласовать свои действия с требованием заповеди «не убивай»? Наибольшая трудность каждого военного – это перспектива лишения кого-то жизни во время выполнения своего воинского долга. На протяжении всей истории христианства 6-я заповедь «не убий» была главным препятствием на пути тех, кто честно ищет волю Господню. Это главная дилемма для солдата, с которой он должен примириться. Не решив ее, неизбежно возникнет внутренний конфликт, который посильнее влияет на психику такого человека.
1: Все же мне интересно, как возникла необходимость применения оружия и физической силы для сдерживания насилия?
2: Ну, быть может, многие удивятся, но ответ-то нам надо искать еще во временах Адама и Евы. После их грехопадения отношения любви, взаимного доверия, которые существовали между Богом и человеком в раю, увы, сменились взаимоотношениями власти и подчинения. Очевидно, что такие отношения могут строиться только на силе. И поэтому Бог сразу же после изгнания Адама и Евы из Эдемского сада у ворот рая поставил первого вооруженного стража порядка, Херувима, с огненным мечом. И заметьте, сам Бог принял такое решение. Не Херувим выбирал себе оружие, а Бог вложил меч в руки ангелу. Ну вот с того-то дня между людьми и воцарилось право физическое, право сильное.
1: Да-да, я помню. Затем произошло убийство Каином Авеля, старшим младшего,
2: Да, вот именно. И, как видите, вражда семейная переросла в общественную, родовую, национальную, ну, а потом и в государственную. Все человечество стало заниматься взаимным истреблением. И отныне грешный человек потерял благодать Бога. Он не смог добровольно удерживаться от зла. Но Бог ограничил разгул насилия на земле. Что сделал Бог? Он учредил гражданскую власть и наделил ее правом вершить суд над преступниками вплоть до смертной казни. Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека. Это я прочел выдержку стих 6 из 9 главы книги Бытия. И если бы Бог не поставил такую преграду, я не знаю, уцелела бы цивилизация. Ну а из этого можно сделать вывод, что в основе всех конфликтов и войн лежат не человеческие ошибки, а первородный грех. Война по Ветхому Завету не есть изначальное установление, а есть бедствие и зло, вызванное грехопадением. И это бедствие будет продолжаться до тех пор, пока мы не получим новую Божью природу. Это понятно? А сейчас же, пока зло присутствует в этом мире, должны оставаться власти и воинства, призванные противостоять его разрушительной силе. Конечно, желание наших сердец, чтобы как можно скорее падшее человечество смогло установить справедливость и порядок. Но мы понимаем, что это будет только в тысячелетнем царстве Иисуса Христа. Ну а сейчас? Сейчас же мне хочется подчеркнуть одну очень важную мысль. Жить-то нам необходимо в реальном мире сейчас, а не в воображаемом. Библия вообще-то положительно отзывается о роли солдата в обществе. А воин также используется для иллюстрации таких благородных качеств, как служение своей стране, твердость, борьба за правое дело, преодоление трудностей, упорный настойчив. Это замечательные качества мужчины. Вообще Писание изобилует позитивными примерами отношения воинов к вере. Мне хочется вот очень интересные выдержки прочитать. Вы знаете, я открываю первое послание к Тимофею, это глава 1, стих 18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть». Смотрите, какие замечательные слова здесь есть. «Воинствовал, как добрый воин». Ну вот эта же мысль есть и во втором послании к Тимофею. Вот она, глава 2, стих 3. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа». Заметьте, здесь тоже есть «добрый воин». И вот еще одну выдержку я хочу в заключение нашей беседы привести. Это послание к евреям. Глава 11, стихи с 32 по 37. «И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих».
1: Спасибо, Олег Иванович. Вы привели очень интересные отрывки из Библии. Они хорошо подтверждают мысли о том, что добрый воин был всегда в почете и уважении. Олег Иванович, вы приводили интересные выдержки из Библии. А какие, интересно, еще библейские стихи говорят нам о возможности службы в армии?
2: Ну, вообще-то в Ветхом Завете и в Новом Завете много стихов, необычайно полезных для правильного понимания этого вопроса. Но давайте начнем со стихов Ветхого Завета.
1: Давайте.
2: Вот я открываю вторую книгу «Паралипоменон». Это глава 17, стихи с 14 по 17. «И вот список их по поколениям их. У Иуды начальники тысяч, Адна начальник, и у него отличных воинов 300 тысяч. За ним Иоханан начальник, и у него 280 тысяч. За ним Амасия сын Зихри, посвятивший себя Господу, и у него 200 тысяч воинов отличных. У Вениамина отличный воин Илиада, и у него вооруженных луком и щитом 200 тысяч». Обратите внимание на одну очень интересную деталь. В каждом из этих стихов есть слова «отличных воинов столько-то», «отличный воин Илиада», ну и другие.
1: Да-да-да, действительно.
2: Я хочу отметить, что у иудеев того времени каждый юноша, достигший 20-летнего возраста, становился воином. Мы сейчас говорили о Ветхом Завете, а вот Новый Завет. Характерен в этой связи пример сотника Корнилия. Вот как его охарактеризовал Бог, используя евангелиста Луку. Это Деяния апостолов, глава 10, стихи 1 и 2. «В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милости не народу и всегда молившийся Богу». Заметьте, что сам Бог называет этого римского офицера благочестивым. Чтобы понять всю эту глубину сказанного Бога об этом человеке, надо четко представлять структуру римской армии и, наверное, характер ее действий. Ведь эта армия по своей сути была агрессивной, а главным ремеслом каждого воина в этой армии было убийство врага. Ну как же это Бог называет человека, чье главное занятие убивать противника, благочестивым, а? Ну, кроме всего прочего, Бог постоянно наблюдал за этим воином. И вот ангел, посланный Богом, говорит Корнилию: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память пред Богом». Это записано в той же 10 главе Деяний, стих 4. Мог бы Бог назвать благочестивыми, скажем, проститутку из-за ее занятия, колдунью, ворожею или киллера? Если то, что делал Корнилий, было неугодно Богу, то как он заслужил эту похвалу из уст Творца Вселенной? Это Новый Завет, а не Ветхий. Эта мысль никак не согласуется с высказываниями некоторых пацифистов, которые заявляют, что, дескать, мы живем по Новому Завету. И в Ветхом, и в Новом Завете поощрялась служба в армии. И все, что там пишется, следует воспринимать как духовные образы. Но вот еще интересно. Этот текст не единственный.
1: Да?
2: В той же главе есть 7 стих, где говорится еще об одном солдате, который находился рядом с Корнилием. «Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем», ну и так далее. Смотрите, оказывается, при сотнике находились и другие благочестивые воины. Ну что тут скажешь? Вывод может быть только один. Служба в армии не препятствует благочестию и искренней вере. А вот еще один похожий пример. Можно вспомнить встречу Христа с сотниками из Капернаума. Вот впечатление Спасителя о встрече с офицером, который, ну, и не помышлял даже оставлять службу. Это уже Евангелие от Луки, это глава 7, стих 9. «Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за ним народу: „Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры“».
1: Но все же не дает мне покоя вопрос о 6 заповеди «Не убивай». Ведь это же четкое и конкретное повеление, Олег Иванович.
2: Ну, теперь давайте конкретно поговорим о заповеди «Не убивай». Мы уже выяснили, что это 6 заповедь, данная нам через Моисея. Как ее можно толковать? А именно так. Не верши правосудие самостоятельно. Никто не может вдруг взять оружие и стрелять на улице. Ну, а если кто-то так поступит, то государство должно остановить насильника. Если рассматривать заповедь «Не убивай» более подробно, то следует, наверное, выяснить природу требований Бога к падшему человеку. Все, о чем говорил Бог в Писании, можно подразделить на мораль личную и мораль общественную, то есть долг. Следует разделять требования, предъявляемые к индивидууму, и требования, предъявляемые к обществу. Так вот, заповедь «Не убий» обращена к личности, к индивидууму, к отдельному человеку, а не к государству. Скажем, нельзя заставить человека верить в Бога и любить его, но это требование личной морали, личное дело каждого человека, его совести. Но вот исполнение гражданских законов и повиновение законной власти – это уже требование общественной морали. И каждый человек обязан соблюдать эти законы.
1: Но ведь все же есть люди, которые не подчиняются государству. Значит ли это, что Бог в отношении этих людей допускает использование силы?
2: Конечно, и никто не имеет права заявлять, что он, ну, знаете, будет соблюдать законы по желанию, выборочно. Применение силы государством оправдано, законно, если оно используется для защиты, а не для агрессии. Вот давайте вновь обратимся к Писанию. Основы правосудия были заложены еще на заре человечества. Закон Израиля 10 заповедей записан в книге Исход, начиная с главы 20. Я хочу обратиться сейчас еще к одному очень интересному месту Библии. Я вот открываю книгу Исход, 32 главу, и хочу прочитать здесь очень интересные места, Это стихи с 1 по 29. Вот они. «И обратился, и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения каменные, на которых написано было с обеих сторон, и на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божье, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. Когда же он приблизился к стану и увидел тельца и пляски, тогда он воспламенился гневом и бросил из рук своих скрижали и разбил их под горою. Моисей увидел, что это народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к постормлению пред врагами его. И стал Моисей в воротах стана и сказал: «Кто Господень? Иди ко мне». И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: «Так говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего». И сделал ли сыны Левиины по слову Моисея. И пало в тот день из народа около 3000 человек, ибо Моисей сказал им: «Сегодня посвятите руки ваши Господу, каждый в сыне своем и брате своем, да не спошлет он вам сегодня благословение». Как видите, очень интересная выдержка, она о многом заставляет нас задуматься. Так вот, я хочу еще раз подчеркнуть, но принцип «кровь за кровь» мы находим уже в книге «Бытия», это глава 9. Начало формирования еврейского государства восходит еще ко временам патриарха Авраама, когда он только вышел из Харана в Ханаан. Она написана в 12 главе книги «Бытия». Заповедь о возмездии за преступление была дана еще задолго до Авраама, Исаака и Якова. Она появилась раньше даже, чем сам закон. То есть наказание смертью не следует из закона, оно предшествует закону.
1: Значит, существует разница в понятии одного и того же слова «не убивай»? Но тогда интересно, как его значение звучит на языке оригинале?
2: Между злонамеренным убийством и актом правосудия со стороны государства огромная разница. Дело вот в чем. На языке оригинале, на котором была написана Библия, слово «убить» имеет два значения: «раца» и «хараг». «Раца» означает преднамеренное убийство с целью ограбить или просто из ненависти. Убийство несправедливое, особо жестокое, злонамеренное, ну, значит, излишних целей, распоряжение чужой жизни, избиение до смерти, ну и так далее. А вот «хараг» означает лишение жизни в качестве наказания за преступление. Ну, лишение жизни во время войны, ну, может быть, посредством камня, пращи, меча, а также смерть большого количества людей. И вот в Библии эти слова употребляются в строгом соответствии. Так вот, на скрижалях, которые получил Моисей от Бога, заповедь «не убивай» передавалась словом «раца», а не «харак». То есть не убивай с целью ограбления, злонамеренно, жестоко, из ненависти, а не на войне. Как видите, разница огромная. А вот еще интересные стихи. Мне очень хотелось бы, чтобы вы сами определили, что здесь надо поставить. «Раца» или «харак». Вот я открываю книгу «Левит». Необычайно интересную книгу. Здесь много законов, регулирующих отношения между людьми и государством. И вот это стихи, глава 20, стихи с 10 по 16. «Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женою ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей и прелюбодейка. Кто ляжет с женою отца своего, тот открыл наготу отца своего. Оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто смесится со скотиною, того предать смерти и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Вот какая выдержка.
1: Да, действительно.
2: А какое слово вы здесь поставите? Раца или хараг?
1: Ну, судя по тексту, это справедливое возмездие. Значит, это слово хараг.
2: Ну, конечно, во всех этих местах слово хараг. Путаница возникла в русском языке, где слово «убить» имеет одно значение. Но иными словами, ты пролил кровь человека, твоя кровь будет пролита рукой человека. Вот что такое высшее правосудие.
1: Я думаю, Олег Иванович, что после такого убедительного рассказа все разговоры о различном толковании заповеди «не убей» ну просто должны прекратиться.
2: Ну, хотелось бы.
0: Итак, дорогие радиослушатели, как вы видите, наша программа подошла к концу. Конечно, ответы на эти вопросы не исчерпаны. Я думаю, что мы продолжим наши ответы еще не раз в наших программах. На вопросы слушателей, должны ли служить в армии. Друзья, если у вас появятся вопросы, пишите нам. Мы постараемся ответить вам. Вы можете писать на адрес радиостанции или же лично мне, Александр Захарья, абонентский ящик 65, Московская область, город Мытищи, почтовый индекс 141 000. А пока, конечно, всего вам прекрасного. До свидания, друзья.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Смерть до Адама? Допустим, что Бог сотворил мир эволюционным путем. В таком случае, еще до того, как на свете появился первый человек, на Земле должны были сменить друг друга многие поколения, а это означает миллиарды смертей. Интересно, говорит ли что-то по этому поводу Библия? Безусловно. Божий замысел о спасении основан на том факте, что до Адама в мире не было смерти. Эта истина многократно повторена в Писании, но особенно ярко она выражена в первом послании к Коринфянам, 15 главе 22 стихе. Этот стих гласит: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». А это значит, что если смерть не началась после и вследствие Адамова греха, то и во Христе никто не воскреснет. Судя по приведенному стиху, второе непосредственно зависит от первого. Если еще до Адама в мире умерли целое поколение живых существ, значит, смерть не связана с грехопадением. А если смерть не связана с грехопадением, значит, жизнь не связана с Христом. Иными словами, если бы до Адама была смерть, а значит и многие поколения живых, то жертва Христа оказалась бы бессмысленной. Таким образом, вы видите, что идея совместить Бога и эволюцию ставит под сомнение саму благую весть – весть о спасении во Христе. Наука вовсе не требует, чтобы мы отказались от веры в сотворение мира. Ни один научный факт не противоречит библейским истинам о создании человека, его грехопадении и появлении смерти. А ведь именно на этих истинах и основана благая весть.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

0: Дорогие друзья, радиослушатели, мир Божий вам! Вы слушаете радиобеседу «Капли росы» номер 97. Мы посвящаем ее последовательному ознакомлению с книгами Священного Писания. Сегодня мы продолжим ознакомление со вторым посланием апостола Петра. Все, кто имеют Новый Завет, откройте, пожалуйста, второе послание Петра, в третьей главе. Прочтем три стиха, 4, 5 и 6. «И говорящие, где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою». Дорогие друзья, радиослушатели, пришло время, когда лучшие ученые вынуждены согласиться с тем, что наша Земля пережила великую катастрофу и, как они говорят, возможно, потоп. У нас, у христиан, этого слова «возможно» нет. Мы знаем, мы верим, ибо так написано, что Земля, что тогдашний мир погиб, быв потоплен водою, так говорит Писание. И так дословно записал апостол Петр. Апостол Петр верил Христу, потому что Христос говорил о потопе. И мы верим Христу, верим Его ученикам-апостолам, верим Священному Писанию. В первой книге Библии, в первой главе, в стихах, если вы имеете возможность, прочтите после радиопередачи, первая книга Библии, Бытие, в стихах со 2 по 6 говорится так. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». И далее стих 6. «И сказал Бог, да будет тверди посреди воды, и да отделяет она воду от воды». Здесь мы видим таинственную картину рождения из воды. Без воды невозможен ни мир растений, ни животных, ни человек. Без воды нет роста, без воды нет питания, нет организма и нет жизни. Уже древние признавали, они говорили так, вся жизнь из моря. Петр апостол знал эту истину и потому подтвердил ее в своем послании. Собственно говоря, даже не Петр подтвердил эту истину, а Дух Святой через апостола Петра. Мир, обитаемый нами, произошел от воды. Некто сказал, земля – дочек Иоанна. Не песчинка, а капля воды. Не пустыня, не скалы, а море до величайших глубин кипит, наполнено органическими существами и миллионы кораллов, полипов, моллюски непрерывно обращают морскую воду в твердое вещество, создают континенты. В Псалме 148, стих 4, читаем так. «Хвалите Его, небеса небес, и воды, которые превыше небес». Друзья мои, разве мы знаем, что такое вода? Разве мы знаем, в чем сущность воды? Что делает ее таким важным и необходимым элементом? Нет, мы не знаем. Мы знаем, что вода есть соединение водорода и кислорода. Но что такое водород и кислород? Сущность вещей непознаваемая. Это тайна Божия. Вода благодати Божией, символическое отражение Слова Божия, гасит огонь гнева дьявола. Огонь и вода – это таинственные явления. Дух Божий привел порядок силы и законы природы, и теперь во всем мироздании царит одна и та же божественная математика. Бог дал один закон чисел. Бог дал один закон пространства, формы, времени. Бог дал каждому телу свои свойства, свою величину, тяжесть, время вращения. А на земле Бог посадил человека, как прекраснейший цветок, который, к сожалению, через грехопадение превратился в колючий шиповник. Но не забудем, друзья мои, что и кактус колючий, растущий в пустыне, и шиповник, все имеют цветы, только не те, которые были в замысле Божьем. Писание говорит так: «Дух Божий носился над водами». Было такое время? Никто этого не видел, и мы должны принять это как Божье откровение. Материалист уверяет, что верит, что только видимое, осязаемое он верит. И вынужден признать, что нет материи без силы и силы без материи. Жизненную силу, сохраняющую жизнь мира, называют обыкновенно силой природы. Но мы, христиане, не знаем природы, которая была бы чем-нибудь сама по себе, которая мудро и заботливо устроила мир. Мы знаем, что это создание Божие. Мы говорим: силами Божьими создалось небо, из неба звезды, из звезд элементы, из элементов земля и всякая тварь. Так как мы слабы, то мы ищем везде силу, и в духовном, и в материальном смысле. Сатана имеет силу, пока он спорит с Богом, но когда он подвергнется второй смерти, он станет ничтожным, лишенным власти, он будет бессильным. Апостол говорит, что «вначале словом были созданы небеса и земля, и тем же словом, словом Всевышнего, покоряются сегодня сердца тех, кто желает найти истину, найти спасение». Друг мой радиослушатель, мы верим, что и вы одни из тех, чье сердце сегодня открыто к принятию любви Божьей. Да поможет Господь вам исполниться этой любовью. Аминь.
1: В Сиэтле 2 часа утра.

0: Говорит радио «На пути».
1: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие наши радиослушатели, послушать разбор Слова Божьего, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Well, turn in your Bibles to Exodus.
1: Откройте свои Библии на книгу Исход.
0: Chapter 5.
1: Главу пятую.
0: Things are about to get interesting in Egypt.
1: Вот в Египте уже становится интересно к этому моменту.
0: Now the first four chapters are really setting the stage for us.
1: Предыдущие четыре главы они на самом деле как подготавливали нас.
0: We were introduced to the nation of Israel there in bondage in Egypt.
1: Мы узнали о том, что народ израильский находится в Египте, и они стали рабами там.
0: Then we were introduced to the potential, the future deliverer, Moses.
1: Потом нам представлен будущий потенциальный избавитель народа израильского Моисей.
0: Three and four of Exodus, the Lord is having a conversation with Moses.
1: Исхода у Господа и у Моисея, у них там состоялся разговор, беседа.
0: Moses sees the burning bush.
1: Вот, это когда Моисей увидел горящий куст.
0: And he stops to check it out.
1: И он остановился, чтобы посмотреть, что там такое.
0: And then the Lord begins to speak to him through
1: that
0: burning bush.
1: И Господь начал говорить к нему через этот куст горящий.
0: And the Lord tells Moses,
1: и Господь рассказал Моисею, что Моисей, я призвал тебя, я избрал.
0: From out of Egypt,
1: избрал тебя, чтобы избавить мой народ из Египта, из рабства.
0: Well, Moses seemed to think that the Lord got the wrong number.
1: Моисей подумал, что Господь немного ошибся, не того выбрал.
0: Call somebody else, Lord.
1: Господь,
0: got the wrong guy.
1: Как бы ты не понял, я не тот. То есть ты явно попутал. Призови кому-нибудь другого.
0: And Moses gave a series of excuses of why he couldn't be the one.
1: Сказал несколько оправданий, почему именно он не может быть тем самым избавителем.
0: But for every excuse that Moses gave for why he wasn't the one that was called to deliver the people, God says, well, I'll enable you in this area.
1: Но во всякий раз, когда Моисей говорил, там у меня с этим не так, у меня тут не так, поэтому я не могу быть тем самым избавителем, Господь говорил, что ничего страшного, что это не так, как бы я это исправлю, я тебе дам силы. Вот, я буду делать это через тебя.
0: And so finally Moses agrees to the call.
1: И в конце концов Моисей, он соглашается с призванием.
0: Says he headed out, he met his brother Aaron on the way.
1: И написано, что он вышел с того места, где с Богом общался, встретил брата Аарона своего на пути.
0: Went together
1: и двое из них, они пошли
0: the leaders of
1: и поговорили с старейшинами, с лидерами народа израильского в Египте. И они рассказали им о том, что Господь им передал, и о том, что Господь собирается сделать.
0: And they were excited.
1: И они были очень рады.
0: And they responded by worshiping the Lord.
1: Вот, и их ответ на это был поклонение Богу.
0: Well, that's how chapter 4 ends.
1: И так заканчивается глава 4.
0: Now, chapter 5 begins.
1: Пятая глава начинается.
0: Verse 1.
1: С первого стиха.
0: And afterward, Moses and Aaron went in and told Pharaoh, "Thus says the Lord God of Israel, let my people go, that they may hold a feast to me in the wilderness."
1: После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, «Так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне».
0: And Pharaoh said, «Who is the Lord that I should obey his voice to let Israel go? I know not the Lord, neither will I let Israel go».
1: Но фараон сказал, «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу».
0: So Moses just gets done talking to the leaders of Israel, saying, God is going to deliver us from bondage in Egypt.
1: Так Моисей только что поговорил с лидерами народа Израиля, сказал, ну что, ребята, вот Бог пришел избавлять нас, готовьтесь.
0: And so Moses is thinking, right on, these guys are excited, they're behind me 100%.
1: И Моисей как бы увидел, что эти ребята были рады, вот, то есть они поддерживали его, и Моисей думал, все, теперь у нас все получится.
0: So they walk in to meet Pharaoh.
1: Вот, и они идут там к фараону такие.
0: Say, hey, Pharaoh.
1: И говорят, ну что, фараон?
0: The God of Israel says, let my people go.
1: Бог Израиля сказал, отпусти народ мой.
0: And Pharaoh says,
1: фараон говорит,
0: who?
1: Кто?
0: No.
1: Нет.
0: And Moses thought, this isn't what was supposed to happen.
1: Ну так же не должно было, как бы, произойти.
0: But Pharaoh responds by saying, who?
1: Первое, что ответил фараон, это
0: кто?
1: О каком боге ты вообще говоришь здесь, а?
0: Says,
1: в моем присутствии.
0: No.
1: И он говорит потом, нифига, не отпущу.
0: Now, a little bit of background information, maybe why Pharaoh wouldn't let them go.
1: Там, почему бы фараон не отпустил?
0: And we'll talk more about Moses and his Moses in his discouragement later on, as things didn't go according to plan, or the way he thought.
1: Мы немного поговорим о том, почему, как бы, почему фараон не отпустил Израиля, и, ну и позже, как бы, мы это увидим еще больше из Библии подкреплений.
0: But back then,
1: но в то время,
0: in Egypt,
1: в Египте,
0: фараон himself was considered deity, considered
1: фараон,
0: to be a god.
1: Считался Богом.
0: In fact, they thought that Pharaoh was the sun god Ra incarnate.
1: Вот более того, считали люди в Египте, что фараон это сам бог Ра, который спустился и вселился в эту плоть фараона.
0: And so when Moses comes and says the God of Israel wants you to let his people go.
1: Поэтому когда Моисей пришёл и говорит, что вот Бог Израилев хочет, чтобы ты отпустил его народ.
0: Pharaoh responds by saying, no,
1: сказал,
0: I'm not going to do that.
1: Подожди, нет, я не буду это делать.
0: One possible reason is
1: одна из причин, потому что
0: if he were to acknowledge the fact that there was another God, God of Israel,
1: признал тот факт, что есть другой так называемый Бог,
0: and
1: Бог
0: then
1: Израиля,
0: to even consider to letting these people go,
1: и даже подумал
0: to
1: бы о том,
0: worship,
1: чтобы отпустить этих людей, чтобы они пошли там поклонились своему Богу.
0: He would be acknowledging a God that was either equal to him or even greater than
1: himself. Тогда
0: ему
1: бы, как бы, он бы тем самым признавал, что есть Бог какой-то, который эквивалентен ему или даже выше его.
0: And so what kept Pharaoh from acknowledging God and letting the people go just to worship? That was what Moses was asking, not to let them go forever, but just to go and worship.
1: Вот поэтому что же удерживало, ну, фараона, почему не позволил уйти народу израильскому только поклониться, то есть не отпустить вообще, а чтобы они ушли только поклониться своему Богу.
0: Well, it was Pharaoh's pride.
1: Ну, это была гордость фараонова.
0: It was Pharaoh's pride, it was his
1: position,
0: это была
1: его гордость, его положение, его позиция,
0: prestige and
1: престиж,
0: all the glory that went
1: и
0: with
1: вся слава,
0: Pharaoh,
1: которая
0: king of Egypt.
1: Стояла там за ним, то, что он фараон там всего Египта.
0: Now there's a problem with not acknowledging God as God.
1: И вы знаете, есть проблема, когда мы не признаем
0: Now,
1: Бога
0: we know
1: как
0: how the story
1: Бога.
0: Ends.
1: Мы-то знаем, как история закончится.
0: We know the result of
1: мы-то
0: a man
1: знаем результат.
0: That rejected God, rejected что, acknowledging who God was.
1: Вот что происходит с человеком, который отказался признать, что есть Бог и кто он такой.
0: But he's not the only person in history that's done this.
1: Но вы знаете, он не единственный человек в истории, который сделал подобное.
0: In fact, there was a king by the name of Sennacherib.
1: Был царь, его звали Сеннахерим.
0: He was the king of Assyria.
1: Он был царь сирийский.
0: The most wicked nation on the planet.
1: Самой испорченной нацией на всей земле в то время.
0: Probably the wickedest nation that ever has been.
1: И, наверное, как бы более испорченной нации вообще не было с тех пор.
0: Their tactic for taking over cities and nations was to simply strike fear into the people.
1: Вот ихняя тактика, их стратегия, как завоевать города и завоевать народы, вот это запугать их до смерти.
0: And they were so good at what they did that when they approached a city and began to surround that city.
1: И они были настолько успешны в том, что они делали. Например, что когда они хотели завоевать город, они обходили, окружали его.
0: The people of that city would kill themselves.
1: И люди в этом городе, в конце концов, просто себя поубивали сами.
0: So the Syrian army would just walk right in. Everybody's already dead. No
1: battle.
0: Из-за страха.
1: Поэтому сирийский царь и все его войска, они бы входили в этот город, как бы, и там пусто, там уже все друг друга поубивали.
0: And the reason was because they were afraid of not dying, but they were afraid of living.
1: Вот. И причина, почему эти люди себя убили, потому что они не боялись смерти от армии сирийской, они боялись то, что не останутся жить, когда армия сирийская войдет к ним в город.
0: Because what the Assyrian army would do if they captured people,
1: потому что то, что делала сирийская армия, если
0: they
1: они
0: dismember
1: пленили,
0: them, they would maybe chop off their nose,
1: они, если бы они пленили чей-то народ, то
0: chop off their ears,
1: они бы отрезали части тела от них, там отрезали ног,
0: so
1: забирали их в свои города, чтобы они там рабами были.
0: So were,
1: рабами
0: you know,
1: были. Вот, они бы вели, как бы, то есть их вместе, там веревкой посвязывали.
0: Hands,
1: но
0: no,
1: они не связывали бы им
0: easy,
1: руки, это слишком
0: nice.
1: Легко было бы, слишком так мягко.
0: They would hook them through their cheeks. Or through their noses.
1: Вот, они привязывали веревками их через нос или через щеки.
0: Or they would, well, it gets
1: Или
0: worse.
1: Другие части тела.
0: And so the nations around them, the cities around them, were so afraid of being captured alive
1: этой нации,
0: that when the Syrians
1: которые
0: came,
1: были
0: they just
1: там,
0: said,
1: нации,
0: we'll
1: они,
0: just end it for ourselves
1: они боялись
0: now.
1: Очень сильно сирян,
0: Forget
1: как бы, и,
0: what they'll do to us. It's better just to die.
1: Вот, и для тех людей, на которых сирийцы нападали, как бы они думали, нам лучше умереть самим, как бы, чем впасть в руки этих людей.
0: And so the king
1: Поэтому
0: of this
1: царь,
0: brutal nation
1: decides
0: he's going to go and he's going to take over Israel.
1: Вот
0: he's
1: going to
0: capture Jerusalem, the capital city
1: захвачу
0: there.
1: Иерусалим.
0: Maybe, yeah, right. And King Hezekiah,
1: столицу,
0: he was the king there
1: Израиля.
0: In Jerusalem.
1: И в то время был царь
0: Hezekiah. And so King Hezekiah says, "Hey, we're not going to surrender. We're
1: вот,
0: not going
1: как бы,
0: to let you come in here and
1: царь
0: take
1: Езекия,
0: over."
1: Он сказал, что не, не мы тебе не сдадимся
0: Because
1: и мы не позволим тебе войти.
0: God,
1: Потому
0: our God
1: что
0: is going
1: Бог,
0: to protect us.
1: Наш Бог, он защитит нас от тебя.
0: Well, Sennacherib heard that.
1: Вот Сеннахерим он услышал это и
0: and he writes a letter and
1: пишет письмо
0: Hezekiah
1: Езекии,
0: to the people in Jerusalem.
1: Людям в Иерусалиме.
0: And he says, "Look around
1: говорит,
0: you."
1: Посмотрите вокруг себя.
0: Look at all these other nations.
1: Посмотрите на все эти
0: They
1: другие народы, которые
0: gods.
1: Служили там разным богам, которых
0: and
1: мы покорили.
0: None of their gods were
1: Ни
0: able
1: один
0: to save
1: из
0: them
1: их
0: from
1: богов
0: me and
1: не
0: my
1: мог
0: army.
1: Спасти эти народы от меня и от моей армии.
0: So what makes you think that your God
1: Почему
0: is
1: вы думаете,
0: different?
1: Что ваш бог, он чем-то отличается от остальных богов?
0: In fact, who is your God anyway?
1: И более того, кто вообще такой ваш бог?
0: Well, you know the story.
1: Ну, те, кто знает историю,
0: King Sennacherib
1: вот царь
0: and his army
1: и его армия,
0: out by the Lord.
1: Они
2: Water?
0: No, wiped out, just killed.
1: Вот, то они, чем Бог поразил их, то есть они все поумирали просто-напросто.
0: The price of not acknowledging God,
1: Поэтому цена того, что мы не признаем Бога и того, что Он Господь,
0: the pride
1: гордость,
0: that keeps us
1: которая удерживает нас, удерживает людей от признания существования Бога. Если вы подумаете об этом, то эта гордость, которая удерживает людей от познания Бога, она до сих пор еще существует в наши дни. И люди сейчас делают то же самое.
0: Both Sennacherib and Pharaoh treated people badly.
1: И Сеннахерим, этот царь, в Уссирийский и фараон, они все обращались с людьми очень жестоко.
0: Specifically the people of God, the Jews.
1: И особенно с евреями, с
0: well,
1: людьми
0: Jesus
1: Божьими.
0: Tells us in the New Testament,
1: и Иисус, Он говорит нам в Новом Завете,
0: that there are people in this world that are going to treat you badly.
1: В этом мире, которые также будут обращаться с вами плохо, с нами плохо, просто потому, что мы христиане, просто потому, что мы поклоняемся Богу. И он скажет, причина такая же самая. Причина, потому что они не знают Бога. И они не хотят признать Его существование. И мы можем это найти в Иоанна 16 главе 3
0: And then Romans chapter 1 tells us the story of what
1: Римлянам,
0: God does with a person that continually rejects
1: том, что Бог делает с человеком, который постоянно отвергает
0: Paul
1: познание
0: writes,
1: Бога.
0: He says to the church,

0: Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось немысленное их сердце.
1: And professing themselves to be wise, they became fools.
0: Называя себя мудрыми, обезумели.
1: They changed the glory of the uncorruptible God into an image made like to corruptible man, to birds and four-footed beasts and creeping things.
0: И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся.
1: And this verse 24, where God also gave them up to uncleanness through their lusts of their own hearts, to dishonor their own bodies.
0: 24 стих. То и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они искоренили сами свои тела.
1: So, man has a knowledge of God.
0: Итак, человек, он узнал о Боге.
1: You know, David wrote and said, "The heavens declare the glory of God."
0: И Давид писал, говорил, что небеса, они провозглашают славу Божию.
1: Creation all around us testifies of a creator.
0: Творение вокруг нас, оно свидетельствует о Творце.
1: But when people realize that,
0: но когда
1: they
0: люди,
1: reject
0: они,
1: it.
0: Они видят это, они узнают об этом, они отвергают это.
1: And they go after evolution and other
0: вот,
1: theories.
0: Вот, и они исследуют эволюции и всем другим теориям, которые только можно, которые
1: God,
0: помогают им
1: God.
0: Отвергнуть Бога, которые дают им какое-то подкрепление в том, чтобы им отвергнуть
1: and so
0: Бога.
1: It says God gives them over to that.
0: Вот, и написано, что Бог, Он предает их этому.
1: To worship him. He says,
0: то есть Бог, Он никого
1: to
0: не заставит поклоняться себе.
1: I
0: если вы хотите
1: you.
0: Идти тем путем, я вас не буду тормозить.
1: Same with Pharaoh.
0: То же самое с фараоном.
1: I mean, this whole time God is,
0: то есть все это время Бог делает чудеса,
1: giving Pharaoh a chance.
0: Дает фараону шанс.
1: But Pharaoh says, I don't want
0: но фараон сказал,
1: way.
0: Что
1: I want
0: я не хочу, я хочу идти своим
1: says,
0: путем, я okay. не хочу признавать этого Бога. И Бог говорит, хорошо, давай, иди своим путем.
1: Now, why didn't Pharaoh want to acknowledge God?
0: Так почему же фараон не хотел признавать Бога?
1: Because that would have meant that he wasn't.
0: Потому что это бы значило, что фараон, он не Бог.
1: Now, why don't people today want to acknowledge
0: почему
1: God?
0: Люди в наши дни, они не хотят признавать Бога?
1: Simply because that would mean they're not.
0: Потому что это бы просто значило, что они не боги.
1: People want to be the God of their own universe.
0: Люди хотят быть богами
1: people
0: своей собственной жизни,
1: say,
0: своей собственной вселенной.
1: This is right for me,
0: вот,
1: that's
0: они хотят
1: right
0: сами определять, вот это правильно для меня, это хорошо для меня, это нет, я сам бог своей
1: right
0: вселенной, я сам
1: me.
0: Решаю, что правильно, что неправильно для меня.
1: And you can do the same for you.
0: И ты можешь то же самое для себя делать, это твоя жизнь.
1: And to acknowledge that God is real.
0: Но признавая, что
1: that
0: Бог реальный,
1: universe,
0: что есть Бог Вселенной, Бог, который створил все,
1: would mean,
0: это бы значило, что,
1: foremost,
0: во-первых,
1: that you're not, that I'm not, that we're not
0: мы
1: him.
0: Не боги, не я, никто, мы не боги, только Он Бог.
1: Second,
0: во-вторых,
1: would mean there are probably some rules.
0: Вот, это значит, что Бог,
1: after
0: у, навек,
1: all, the God
0: у Него,
1: of the universe,
0: наверное, есть
1: He created
0: какие-то правила.
1: He probably has a few rules that go along with it.
0: Если это Бог Вселенной, Он сотворил эту Вселенную и все, что в ней, то Он сотворил по каким-то правилам, то есть какие-то правила, которым нужно следовать.
1: You know, like, don't murder.
0: Например, не убить,
1: you know,
0: не убивай,
1: don't steal,
0: не кради,
1: don't commit adultery,
0: там, не прелюбодействуй и так далее.
1: Well, for some people that's limiting.
0: Для некоторых людей они считают это ограничением.
1: People want to do whatever they want to do.
0: Потому
1: they don't
0: они хотят делать
1: God
0: все, что они хотят.
1: Them
0: они не хотят,
1: right
0: чтобы Бог
1: wrong.
0: Рассказывал им, что такое хорошо, что такое плохо.
1: Another thing that would happen is it would mean that people would need to acknowledge they need help.
0: Вот и еще, чтобы ну что произошло бы, если бы они признали, что
1: so
0: Бог есть,
1: God,
0: они бы осознали, что
1: I'm
0: им нужна помощь. То есть, как бы есть Бог, значит, я не Бог, я не Он.
1: He has rules.
0: Как бы у него есть правила.
1: And, well,
0: и, как бы,
1: according to the rules,
0: смотря на правила, я
1: I've
0: понимаю, что
1: some.
0: Я некоторые,
1: I've
0: если не все,
1: up.
0: Нарушил.
1: Now, Paul tells
0: я
1: us
0: упал.
1: That's the point of the law.
0: И Павел говорит, что вот это цель закона.
1: That's the point of the rules.
0: Вот это цель заповеди.
1: The point is
0: цель
1: to bring us
0: в том,
1: to Christ.
0: Чтобы привести нас ко Христу.
1: Here are all the rules
0: то есть мы видим
1: law,
0: все эти правила, все эти законы, все эти постановления.
1: Say, you know
0: если вы будете честны с самим собой, то вы скажете, что я не могу это сделать сам.
1: So say,
0: у меня
1: well,
0: нет способности следовать всем этим правилам.
1: Says, well,
0: и вы скажете, мне нужна помощь. И тогда

0: Бог скажет, вот Иисус, вот моя благодать, вот вам Святой Дух.
1: And so people don't acknowledge
0: God,
1: they reject God simply because
0: Бога,
1: they don't want to admit
0: его,
1: that they need help,
0: они
1: or that they have
0: признать,
1: need.
0: Что у них есть нужда, нужда в какой-либо помощи.
1: But we do have a need.
0: Но у нас есть нужда.
1: It's not one of us here.
0: Потому что
1: can
0: никто
1: claim
0: из нас здесь не может
1: be able to do
0: сказать,
1: everything
0: что
1: that God's word
0: он может
1: says on our own
0: делать
1: strength, our own
0: все,
1: power.
0: Что написано в Божьем слове своей собственной силой.
1: Well, I read.
0: Я
1: love
0: читал,
1: your neighbors yourself. So I'm going to go out and do that with my own strength, my own power, because I can.
0: Ваших соседей как самих себя. Вот пойду и буду любить своего соседа.
1: It'll never
0: happen. Я могу. Вы знаете, придет момент, когда вы не сможете.
1: You can't. I can't.
0: Я не смогу. Мы не сможем этого делать. Нам нужна Божья благодать. Нам нужна сила Святого Духа в нашей жизни, чтобы двигать нами, совершать заповеди Божьи, потому что плод Духа, он есть любовь.
1: The fruit of yourself is not.
0: Ваш плод, свои плоти, это не любовь. Далеко не любовь. Потому что любовь, она приходит от силы Духа Святого в нашей жизни. Поэтому фараон отвергает Бога. Люди в наши дни отвергают Бога. И для Моисея не все идет так, как он думал, должно.
1: So, verse 3.
0: Третий стих.
1: They said, "The God of the Hebrews has met with us. Let us go, we pray you. 3 days journey into the desert, sacrifice the Lord our God, lest he fall upon us with pestilence or with the sword."
0: Они сказали, Бог евреев призвал нас, отпусти нас в пустыню на 3 дня пути, принести жертву Господу, Богу нашему, чтобы Он не поразил нас язвой или мечом.
1: The king of Egypt said unto them, "Wherefore do you, Moses and Aaron, let the people from their work? Get back to your burdens."
0: И сказал им царь египетский, "Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу."
1: Verse 5. And Moses said, "Behold, the people of the land now are many, and you try to make them rest from their burdens."
0: И сказал фараон, вот, народ земли сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его.
1: And so Pharaoh commanded the same day that the taskmasters of the people and their officers, and he said to them,
0: в тот же день, 6 стих, фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря,
1: you shall no more give people straw to make bricks as before. Let them go and gather the straw for themselves.
0: Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому.
1: And the coat of bricks which they made before, you shall lay upon them. You shall not diminish it at all, for they are idle. Therefore they cry, saying, "Let us go and sacrifice to our God."
0: А кирпичей наложите на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня, и не убавляйте, они праздны, потому и кричат, пойдем принесем жертву Богу нашему.
1: Let more work be laid upon the men, that they may labor therewith, and let them not regard vain words.
0: Дайте им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами.
1: So Pharaoh says, you want to go and worship?
0: Фараон говорит, вы хотите пойти поклониться, да?
1: He says, get back to work.
0: На работу.
1: Not only that, but now your work
0: и не только на работу,
1: harder.
0: Но ваша работа станет тяжелее.
1: Before the Egyptians would gather straw,
0: до этого египтяне не собирали бы солому, давали бы ее израильтянам, израильтяне бы мешали ее с глиной, вот, и потом они делали на солнце кирпичи,
1: and then they would build the buildings.
0: И потом строили здания из этого.
1: The straw was put in the bricks to give it a
0: вот,
1: stability.
0: И солома, она была специально заложена с глиной смешана, чтобы кирпичи были более прочные,
1: so that it wouldn't fall apart,
0: чтобы они не разваливались на части.
1: They use the same principle here in construction when they're working with cement. There's always something in there to help keep it together.
0: То же самое сейчас, как бы, то есть вы увидите, когда строят здания какие-то, то всегда вставляют, чтобы цемент он оставался крепкий, он не разваливался, не ломался.
1: Verses 10 through 12 now.
0: С 10 по 20 стих.
1: The taskmasters of the people went out, and their officers, and they spoke to the people, saying, "Thus says Pharaoh, I will not give you straw."
0: И вышли представники народа и надзиратели его и сказали народу: "Так говорит фараон: не дам вам соломы."
1: Go, get straw for yourself where you can find it, and you shall do as much work as you did before.
0: Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется.
1: Was that possible?
0: Было ли это возможно?
1: To do as much work before,
0: делать ту же самую работу, что и раньше.
1: The same amount as they
0: то же самое
1: when
0: количество.
1: They didn't have to gather their own straw.
0: Вот, при том, что им уже пришлось бы собирать свою собственную солому самим.
1: The answer is either no, of course not.
0: Ответ один из двух: или точно нет.
1: Or yes, but there would be a diminishing the quality of the bricks that were made.
0: Вот, или да, можно такое сделать, но тогда качество кирпичей оно будет хуже, чем раньше.
1: And so there was, verse 12.
0: И так оно и было.
1: The people were scattered abroad throughout all the land of Egypt to gather stubble instead of straw.
0: И расселся народ по всей земле египетской собирать жнива вместо соломы.
1: Now we talked about this in an earlier study. Back in chapter 1,
0: мы говорили об этом в раннем изучении,
1: where there were certain, there were two specific cities that were pointed out for us that the Jews, the Israelites, helped build.
0: Вот что было два таких особенных города, вот которые израильтяне они строили, помогали строить.
1: Now in the late 1800s, they were excavating one of these cities.
0: В конце 18 века один из этих городов был обнаружен, и он был раскопан.
1: And they found in the bricks of these buildings,
0: и в кирпичах этого города, эти здания в этом городе,
1: in the bottom layer of bricks,
0: вот самый нижний слой кирпичей,
1: it was the typical brick,
0: это был обычный кирпич,
1: and straw.
0: Глина и солома вместе.
1: But then, as they worked their way up,
0: но потом
1: they
0: чуть выше они увидели другие кирпичи, те кирпичи, которых не было
1: some
0: соломы.
1: Kind of grass or reed, the kind
0: была
1: that would
0: жнива
1: grow
0: какая-то,
1: along the river,
0: вот, которая
1: the bank
0: там возле
1: of the river.
0: Реки растет.
1: And then even higher up,
0: а
1: they found
0: еще
1: bricks
0: выше они вообще увидели, что были кирпичи,
1: stubble,
0: в которых нет ни соломы,
1: they were just
0: ни
1: made
0: жнивы,
1: out of mud,
0: то есть просто глина одна.
1: Which would have made them very brittle,
0: вот, и
1: not
0: это
1: very strong.
0: Сделаны кирпичи эти очень такими слабыми, хрупкими. Поэтому интересно, как эта археологическая раскопка, которая была сделана не христианами, она поддерживает то, что произошло, то, что происходит здесь, в Писании, в Библии. То есть мы видим это изменение здесь, сейчас. Меняется качество этих кирпичей. Вот. И вот это вот то, что мы сейчас читаем, эти изменения были видны, реально найдены в городах египетских наши дни.
1: Well, verse 13 now.
0: 13 стих.
1: Then the taskmasters said, "Fulfill your work, your daily task, as when there was straw."
0: Приставники же принуждали, говоря, выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома.
1: And the officers of the children of Israel, which Pharaoh's taskmaster had set over them, were beaten and demanded. Wherefore they had not fulfilled their task, making the bricks both yesterday and today.
0: А надзиратели и сынов Израилев, которых поставили над ними представники фараоновы, били, говоря, почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?
1: So they were unable to fulfill the number of bricks that they were supposed to make, and as a result, they were beat.
0: То есть, как бы они не могли строить то же самое количество кирпичей, и в результате этого их били.
1: And so now they're going to go talk to Pharaoh about it.
0: Вот теперь они к фараону вернутся поговорить об этом. 15 стих.
1: Then the officers of the children of Israel came and cried to Pharaoh, saying, "Wherefore do you deal with us, with your servants?"
0: И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря, для чего ты так поступаешь с рабами твоими?
1: There's no straw given to your servants, and they say to us, make brick, and behold, your servants are beat, but it's your own fault, it's their fault, the fault of your own people.
0: Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам, делайте, и вот рабов твоих бьют, грех народу твоему.
1: He says, but he said, you are idle. You are idle, therefore you say, let us go and do sacrifice to the Lord.
0: Но он сказал, праздны вы, праздны, потому и говорите, пойдем, принесем жертву Господу.
1: Go therefore now and work, for there shall no straw be given to you, yet you shall deliver the quota of bricks.
0: Пойдите же, работайте, соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте.
1: The officers of the children of Israel did see that they were in an evil case, after it was said, you shall not diminish aught from the bricks of your daily quota.
0: И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день.
1: So the leaders,
0: итак,
1: the ones that were beat,
0: надзиратели тех, которые
1: били, они идут к фараону
0: и говорят:
1: how in the world can you expect us to meet this quota when you've taken all of our straw away?
0: We have to делали то же самое количество кирпичей, когда у нас нет соломы, как бы нам уже самим ее доставать, это невозможно.
1: Plus, not only that, but you're beating us.
0: Не
1: so now
0: это,
1: we're not
0: ты,
1: even as strong
0: ты,
1: as we,
0: ты бьешь нас,
1: as we could
0: мы,
1: be.
0: Как бы мы из-за этого теряем свою силу, мы не такие сильны, чтобы делать ту же самую работу.
1: So you see, the reason why we can't do this is because of what you're doing to us. You've taken the straw away, you're beating us.
0: Вот, и надзиратели те говорят фараону, что причина, почему мы не делаем то же самое количество кирпичей, потому что, ну, как бы ты забираешь солому из от нас, и ты бьешь нас.
1: Then Pharaoh says, "No, it's your fault."
0: Фараон говорит: "Нифига, это ваша вина.
1: You want to go worship.
0: Вы хотели пойти поклониться
1: you
0: Богу.
1: Want to go worship the
0: Вы
1: Lord.
0: Хотели пойти поклониться.
1: That's why this is happening.
0: Именно
1: to
0: поэтому
1: you.
0: Это происходит с вами.
1: So immediately now,
0: вот
1: the leaders
0: поэтому
1: are
0: теперь
1: thinking,
0: народ израильский и
1: Moses,
0: лидеры, они вспомнили Моисея. Я так и
1: so
0: знал.
1: So now,
0: да,
1: verse 20,
0: сюда.
1: They go and they're going to have a word with Moses.
0: Итак, сейчас они пойдут и будут с Моисеем.
1: So they met Moses and Aaron, who stood in the way as they came forth from Pharaoh.
0: Вот и когда вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их.
1: And they said to them, "The Lord look upon you and judge, because you have made our Savior to be abhorred in the eyes of Pharaoh, and in the eyes of his servants, to put a sword in their hand to slay us."
0: И сказали им: да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас.
1: So now they come from Pharaoh.
0: Вот теперь они приходят с фараона. Фараон говорит: ваша вина, вы хотели поклониться, вот вы и получили на голову
1: себе.
0: Вот и они вспомнили, что подождите, это ж Моисей был здесь, он сказал фараону, вот как бы это ж он виноват.
1: So now they're saying it's Moses's fault.
0: Вот это
1: его
0: вина,
1: из-за
0: него
1: they,
0: мы так страдаем.
1: They say, Moses,
0: и они пошли.
1: All your fault.
0: Фараон, Моисей, это ты виноват во всем.
1: Things still aren't going according to plan for
0: то
1: Moses.
0: Есть, как бы до сих пор Моисей видит, что как-то все не по плану идет, не по тому плану, который он представлял.
1: And says Moses returned to the Lord, verse 22, and said, "Lord, wherefore have you done this evil and entreated this people? Why is it that you have sent me?"
0: 22 стих. И обратился Моисей к Господу и сказал: Господь, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня?
1: For since I came to Pharaoh to speak in your name, he has done evil to this people, neither have you delivered your people at all.
0: Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавляешь народа твоего.
1: Sounds like Moses is discouraged.
0: Боже, Моисей, он немного разочарован.
1: You know, why are you doing this,
0: Господь, почему
1: Lord?
0: Ты это делаешь?
1: Why did you send me?
0: Почему ты меня послал, Боже?
1: I knew this was gonna happen,
0: я знал, что так произойдет.
1: I didn't want to come in the first place.
0: Я не хотел
1: now,
0: вообще
1: am,
0: стойти.
1: And everything's falling
0: и
1: apart.
0: Вот я пришел, и все разваливается.
1: He's discouraged.
0: Он разочарован.
1: Discouragement is real.
0: И это разочарование, оно реально.
1: Not just in Moses's life.
0: Не просто в жизни Моисея.
1: In all of our lives.
0: Но в жизни всех из нас.
1: So, how do we deal with discouragement?
0: Поэтому, как же мы справляемся с
1: разочарованием?
0: How does Moses
1: deal with discouragement?
0: Как Моисей? Что он делал с этим разочарованием?
1: Chapter 6.
0: Шестая глава.
1: Chapter 6.
0: Шестая глава
1: это deals with Moses's discouragement.
0: Показывает нам, как Господь он разбирается с разочарованием Моисея.
1: When we're discouraged, how to deal with it.
0: Вот, и это также хороший пример для нас в том, когда мы с вами разочарованы, то как нам быть с этим? Как нам поступать?
1: There are four things that we'll keep our eyes out for in
0: там
1: chapter 6. Там будет
0: четыре вещи в шестой главе.
1: Go through chapter 6
0: вот, которые помогут нам смотреть, взирать на Бога.
1: Now, don't be afraid.
0: Не бойтесь.
1: Say, a whole another chapter, man.
0: Вы думаете, еще одна глава?
1: Half the chapter is a list of names. So
0: вот половина really, главы это там имена.
1: Half a chapter.
0: Как бы перечисляется, поэтому мы только половину, скажем так, ну реально так перейдем.
1: The four things. The first is так, the первое, Lord speaks to Moses.
0: Первое, Господь говорит к Моисею.
1: So the word of the Lord.
0: То есть слово Бога.
1: God's word.
0: Божье слово.
1: When you're discouraged,
0: когда вы разочарованы,
1: read your Bible.
0: Читайте свою Библию.
1: The word of the Lord.
0: Слово Бога.
1: Second thing that the Lord is
0: going to
1: do.
0: Второе, что Господь сделает.
1: Is he's going to help show Moses the contrast.
0: Он поможет, он покажет Моисею ту разницу между тем, кто он такой, кто Бог такой.
1: And who the enemy is.
0: И кто враг такой.
1: He's going to say, look at me.
0: Он скажет, посмотри на меня, Моисей.
1: Compare me to your circumstances.
0: И сравни меня со своими обстоятельствами.
1: Compare me to your enemy.
0: Сравни меня со своим врагом.
1: They don't compare.
0: Они несравнимы.
1: You know, a lot of people look at God.
0: Знаете, многие люди смотрят на Бога и на сатану,
1: equals.
0: И они как бы думают, что это эквивалентные как бы личности.
1: Where God is the good guy.
0: То есть Бог просто это хороший как бы.
1: And Satan is the bad guy.
0: Хороший человек.
1: And they think there's this big war between two guys.
0: И вот это вот как бы большая война между двумя людьми, которые как бы этот эквивалентен добрым, этот плохом, как бы, то есть, и они вот двое между собой на равных как бы борются.
1: But that's not the way it is.
0: Но вы знаете, это не так, как на самом деле происходит. Сатана — это сотворенное существо.
1: God is eternal.
0: А Бог, Он вечный.
1: Which means God is infinitely greater than Satan.
0: Бесконечно больше сатаны.
1: So if it's Satan that has you discouraged,
0: поэтому если вас сатана задел, разочаровал, то сравните
1: God, Satan.
0: Бога и сатану.
1: Satan is nothing.
0: Сатана это ничто в сравнении с Богом.
1: The third thing would be
0: третье,
1: who God is.
0: Это кто такой Бог?
1: Okay, God's eternal, okay, but,
0: да, Бог
1: but who
0: вечный,
1: is he?
0: Но кто он?
1: And in this chapter, God is going to say,
0: в этой главе
1: Moses,
0: Бог он скажет Моисей.
1: I am Jehovah.
0: Я Яхова.
1: I'm Yahweh.
0: Yahweh.
1: Which simply means the all-sufficient, almighty creator of the universe.
0: Могущий, вседостаточный творец вселенной.
1: The redeemer.
0: Искупитель.
1: And then fourthly.
0: И четвертое.
1: He talks about
0: он говорит
1: relationship.
0: О отношениях.
1: The relationship that God has with his people based on a covenant.
0: Который есть у Бога и его народа, который основывается на завете.
1: And that's important why.
0: И это важно. Почему?
1: Because a covenant says that
0: потому что
1: this relationship that I have with God,
0: говорит, что те отношения, которые у меня
1: God,
0: есть с Богом, те отношения, которые у евреев были с Богом, они не основываются на нас.
1: It's not based on us.
0: Они не основываются на том,
1: sure, we've accepted
0: кто мы. Да, мы приняли
1: and we've
0: это.
1: Entered into
0: да, мы вступили в эти отношения по вере,
1: but the relationship
0: в этот завет, но
1: doesn't change based on us.
0: Эти отношения, этот завет, он не меняется,
1: the relationship is based on God.
0: Основываясь на нас, потому что этот завет, он основывается
1: so,
0: на Боге.
1: No matter if we fail,
0: поэтому неважно, если мы падаем,
1: whether we have a good week,
0: если у нас хорошая неделя,
1: whether we have a bad week,
0: или у нас плохая неделя,
1: whether we read our Bible every day,
0: вот читаем ли мы свою Библию каждый
1: don't read
0: день,
1: our Bible at
0: или
1: all.
0: Не читаем свою Библию вообще.
1: Our relationship with God
0: наши отношения с Богом, они не меняются, основываясь на том, что мы делаем от наших падений или наших успехов.
1: Now, there are differently things that happen as a result of reading your Bible every day that are good, and things that happen as a result of not.
0: Как бы поймите, есть вещи, которые хорошие. Вот, которые происходят в результате того, что вы читаете свою Библию каждый день. И есть вещи, которые плохие могут происходить, потому что вы не читаете Библию свою каждый день.
1: But
0: это есть.
1: It does not affect
0: но
1: our standing
0: это не влияет на наше положение как бы, перед Богом.
1: His love for us.
0: Это не меняет Его любовь к нам, это не меняет Его прощение к нам, потому что это, оно неизменно. Это основывается на в завете, который сделал Бог.
1: So that, those four things are what
0: поэтому
1: Moses,
0: эти четыре вещи это именно то, чем Бог ободрял Моисея посреди разочарования, которое постигло Моисея.
1: And so maybe if you like to take notes or write in your Bible, you can just write here at chapter 6, the beginning, like the way the Lord deals with discouragement. And then if you're ever discouraged, you go back and you read chapter 6 or the first half of it.
0: Вот поэтому, если вы когда-либо будете разочарованы, то вернитесь к 6 главе и прочитайте первую половину этой 6 главы.
1: Right, verse 1.
0: Первый стих.
1: The Lord said to Moses, "Now you shall see what I will do to Pharaoh, for with a strong hand shall he let them go, and with a strong hand he shall drive them out of his land."
0: И сказал Господь Моисей: "Теперь увидишь ты, что я сделаю с фараоном. По действию руки крепкой он отпустит их, по действию руки крепкой даже выгонит их из земли своей."
1: Right. Next week, in chapter 7,
0: седьмая глава,
1: We're going to get into the first plague out of the 10 that the Lord sends on the nation there.
0: Вот мы увидим первую казнь из 10, которую Бог пошлет на народ египетский.
1: Now, as we go through this,
0: когда мы будем проходить и изучать их, то мы увидим, что каждая из этих казней, они не только показывают евреям силу ихнего Бога, это не только будет знаком для фараона,
1: но это actually attacks against the gods, the different gods that the Egyptians worshipped.
0: Но на самом деле это как бы были атаки на разных так называемых богов, которым поклонялись египтяне.
1: Я раньше упоминал,
0: что как бы люди в Египте считают, что фараон это сам бог Ра во плоти. Поэтому все эти 10 казней, которые посылает
1: darkness.
0: Вот Бог, там есть, допустим, одна казнь — это тьма. Настолько тьма, когда вы как бы не можете видеть свою руку.
1: Which was a personal attack against this sun god Ra and Pharaoh, who was supposed
0: вот,
1: to be
0: именно
1: him.
0: Вот эта казнь, она была направлена против так называемого бога Ра и фараона.
1: Where
0: самого.
1: The god of the Hebrews has the ability вот. To cause it to be dark, and the sun god Pharaoh has no ability. To cause the sun to shine.
0: И это было показание того, что Бог, настоящий Бог, Бог Израилев, Он может нагнать тьму на землю. И то, что так называемый Бог Ра, Бог Солнца, Бог Света, Он ничего не может сделать в этой ситуации.
1: So in verse 1,
0: поэтому
1: the Lord
0: в первом стихе
1: Moses,
0: Бог говорит Моисею,
1: Moses,
0: Моисей,
1: you're see the contrast.
0: Ты увидишь этот контраст, ты увидишь
1: you're
0: разницу
1: see the difference between me
0: между мной
1: and Pharaoh.
0: И фараоном.
1: The difference between me,
0: между
1: the God мною, that you serve, and
0: Богу,
1: worship,
0: которому ты служишь и поклоняешься, и между
1: that is
0: врагом,
1: you problems and
0: который
1: the people problems.
0: Дает и тебе проблем достаточно, и проблем другим людям.
1: And the difference is going to be infinite.
0: И эта разница будет очень, очень значительной.
1: Where God has all of the ability and Pharaoh has none.
0: Вот, когда мы увидим, что у Бога есть все возможности, все способности, а у фараона их нет.
1: And so the contrast.
0: Контраст.
1: All right, verse 2.
0: And
1: God spoke to Moses and said to him, "I am the Lord."
0: И говорит Бог Моисею и сказал ему: "Я Господь."
1: I am Jehovah. That's the word here that's used.
0: Вот и в оригинале используется "Я Иегова". Это имя
1: And
0: то,
1: verse 3.
0: Используется.
1: I appeared unto Abraham, to Isaac, and to Jacob by the name of God Almighty, but by my name Jehovah was I not known to them.
0: Явился я Аврааму, Исааку и Иакову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим, с именем Иегова, Господь, не открывался им.
1: I am Yahweh, I am...
0: То есть он говорит, я Иегова, я Yahweh.
1: Yeah, just different pronunciations of the
0: разные
1: same word.
0: Произношения одного и того же слова. Иегова, Yahweh,
1: because if you didn't know,
0: потому что если вы не знали,
1: this word Lord,
0: это слово Господь,
1: when it's seen in the text in a Hebrew Bible,
0: вот когда оно, это слово Господь, видится в тексте еврейской Библии, вот в египетских, в еврейских манускриптах, то есть только 4 письма.
1: In English, it'll be YHWH.
0: На английском называется YHWH. Хорошо, да.
1: So, whatever, it's just 4 consonants. 4 regular letters. And then people just add the vowels in between and make it sound either Yahweh or make it sound like Jehovah.
0: Вот, то на самом деле, когда вы увидите это в Библии, то там будет 4 не письма, простите, 4 буквы. четыре буквы, как бы, которые он назвал. Вот, и как бы люди разные вставляют разные промежутки, там, согласные между этими буквами, поэтому может звучать и Яуэ, и Яуэ, и как хотите. Вот, потому что на самом деле, ну, как бы, никто не записал этого слова в оригинале.
1: But here in verse 3 he says to Moses, he says, now the people,
0: в третьем стихе,
1: Abraham, Isaac, Jacob, Joseph and those guys, they know me as the God Almighty.
0: Бог говорит, что эти люди, Исаак, Яков, Авраам, они знали меня как Бог всемогущий.
1: El Shaddai.
0: El Shaddai.
1: And so as we see Abraham, Isaac, Jacob,
0: и когда мы видим Авраама, Исаака и Иосифа и ребят там в Бытие,
1: that's who God was to them. He was the Almighty God.
0: Вот то для них он таким был. Он был Бог всемогущий.
1: That's how they knew him.
0: И именно так они знали его, того, кто мог
1: cause a 90-year-old woman to have a baby. Almighty God, He's Almighty.
0: Дать способность 90-летней женщине родить ребенка. Тогда Бог всемогущий, точно.
1: But now he says
0: Но
1: to Moses,
0: он говорит,
1: now
0: Моисею,
1: these people are going to know me by the name Jehovah.
0: Меня под именем Иегова.
1: Not just, hey guys, God's name, his name is Jehovah.
0: И не просто так, что, о, ребята, вот запомните,
1: That's
0: имя Бога
1: now.
0: Иегова, вот
1: Jehovah
0: это его
1: now,
0: новое
1: okay?
0: имя, все, как бы, теперь называем Иегова.
1: That's
0: поняли,
1: not
0: да?
1: what he means.
0: То есть, они тоже это имеются в виду.
1: He means, now the people are going to experience me in a new way.
0: Вот, он имел в виду, что люди теперь, они увидят и они познают меня, будут переживать меня по-новому. То есть до этого они переживали меня как Бога Всемогущего, и я такой есть. Но теперь они будут переживать меня как Иегову, как Всемогущего Искупителя, потому что именно это он и сделает в первый раз в истории народа израильского. Он искупит их из той ситуации, в которой они ничего не могли сделать. Он также покажет им, как вседостаточный и всемогущий Бог.
1: Значит,
0: что он будет их достаточность от этого момента и дальше.
1: They have no ability in and of themselves to do something, he's going to do it for them.
0: И это значит, что в те моменты, в те ситуации, когда у народа израильского, у них не будет способности сделать что-то своими силами, то Бог, Он будет их неспособностью, Бог, Он будет их недостаточностью сделать вот эти вот вещи, которые они не могут сделать. И через пару глав мы также увидим, как это на самом деле происходит. Потому что евреи, они будут, они выйдут из Египта, они будут идти через пустыню.
1: And they're going to come to the edge of the Red Sea.
0: И они придут к краю Красного моря.
1: But the only problem with coming to the edge of the Red Sea.
0: Но единственная проблема, как бы, возле Красного моря.
1: The sea here.
0: Вот то, что у них спереди море.
1: They had mountains.
0: По бокам у них горы.
1: And Pharaoh's army
0: back
1: there. А сзади
0: армии фараона.
1: Where were they going to go?
0: Куда же им идти?
1: And how were they going to fight an
0: как
1: army?
0: Как же они будут драться с армией,
1: the most powerful army,
0: наверное, самой сильной армией на планете в то время.
1: Help.
0: Помогите.
1: We can't do it.
0: Мы ничего не можем сделать.
1: We're not sufficient
0: Мы
1: to take care of this situation.
0: Способности
1: But that's where the Lord says, I'm going to reveal myself to them now as
0: именно
1: the
0: тогда
1: all-sufficient
0: Бог
1: Almighty God.
0: Открывается им как вседостаточный,
1: And I'm
0: going to
1: do for them what they can't do for
0: Я сделаю
1: themselves.
0: Для них то, что они не могут сделать для
1: they
0: себя.
1: Can't protect themselves from
0: Они могут
1: we'll
0: защитить себя от фараона. Я сделаю им стену, огненную стену между ними и фараоном.
1: They have nowhere to go. I'll
0: им
1: make a way for them
0: идти,
1: to go right through the middle of the sea.
0: Через море.
1: They can't defeat Pharaoh's
0: Они
1: army.
0: Они могут победить армию фараона, поразить ее.
1: I can.
0: Я могу.
1: And he did.
0: Whoop. И
1: so this is where he's saying they are going to experience me in a
0: и
1: fresh, new way as Jehovah,
0: говорит,
1: the Almighty God.
0: И именно тогда он говорит, что они переживут меня, они почувствуют меня в новом, новом образе, в образе Бога Иеговы.
1: Not just learn a new name.
0: И просто выучат новые, новые буквы, новое имя.
1: You know,
0: и вы знаете, то же самое для нас, применимо. Христианство — это не о том, что мы учим, учим такие заумные, модные христианские
1: you know,
0: слова и выражения.
1: All the names of God, El
0: вот, или
1: Elohim,
0: изучили
1: or...
0: все имя Бога. Там, El Shaddai, Elohim и
1: It's about experiencing God.
0: Сказать. Но
1: It's about knowing Him personally
0: все заключается
1: in our lives.
0: В том, чтобы мы переживали Бога,
1: Having
0: чтобы мы знали Его лично в своей жизни, чтобы у нас было отношение с Ним.
1: All right, well, he says, verse 4 now.
0: Четвертый стих.
1: I have also established my covenant with them to give them the land of Canaan, the land of their pilgrimage, where they were strangers.
0: Я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю Ханаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали.
1: I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptians keep in bondage, and I have remembered my covenant.
0: И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой.
1: This is where the Lord says, I have established a relationship with them based on a covenant.
0: Здесь говорит, что я поставил завет свой с ними.
1: Nothing's changed.
0: Что значит, что ничего не изменилось в
1: данный момент. Circumstances, where they're living,
0: их обстоятельств, независимо от того, где они живут, ничего не изменилось.
1: Based on this relationship and covenant that I have established with them.
0: Отношениях, на этом завете, который я утвердил с ними.
1: And now verses 6 through 8.
0: И теперь с 6 по 8 стихи.
1: The Lord is going to say,
0: Господь
1: I will.
0: Скажет, я.
1: I'm going to.
0: Я собираюсь.
1: And he says it seven times.
0: И он говорит это семь раз.
1: He says something seven times in your Bible.
0: What?
1: Verses 6 through 8. We'll just read it and then you'll see.
0: Mm-hmm.
1: Verse 6.
0: Шестой стих.
1: It says, Wherefore you shall say to the children of Israel, I am the Lord, and I will bring you out from under the burdens of the Egyptians, and I will rid you out of their bondage, and I will redeem you with an outstretched arm and great judgments.
0: Doesn't say. И также скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под ига египетского, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцею простертою и судами великими.
1: And I will take you unto me for a people, and I will be to you a God, and you shall know that I am the Lord your God, which brings you out from under the burdens of the Egyptians.
0: И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, из изведший вас из-под ига египетского.
1: And I will bring you into the land concerning that which I did swear to Abraham, to Isaac, and to Jacob, and I will give it to you for an inheritance. I am the Lord.
0: И выведу вас в ту землю, которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие. Я Господь.
1: So verses 6 through 8 is all about what God is going to do.
0: Это все о том, что Бог собирался сделать.
1: It doesn't say, I'm going to do this if you do this.
0: То есть он не писал и не говорил, хорошо, вот я буду сделать это, я сделаю это, если вы сделаете то-то, то-то.
1: And if you do this, then I'll do this.
0: То есть и если потом вы сделаете еще вот это, вот это, вот это, то я потом сделаю это и это.
1: He just says, I'm going to do this.
0: Нет, Бог говорит, я буду делать это, я сделаю это, я сделаю это и это.
1: And it's all good.
0: И все эти вещи, они хорошие, они благие.
1: Verse 9.
0: Восьмой стих.
1: Well, Moses spoke to the children of Israel.
0: Девятый стих. Моисей пересказал это сынам Израилевым.
1: So remember, Moses was discouraged.
0: Так помните, Моисей, он разочарован, you know, в этот момент.
1: Things aren't going the way he thought. He's discouraged.
0: Как бы, все не происходит, то, как он думал должно. Он разочаровался, и Бог говорит
1: Here's
0: ему.
1: My word,
0: и Бог говорит, вот тебе мое слово, Моисей.
1: I'm going to show you
0: Я
1: the
0: покажу тебе контраст
1: me
0: между мной и фараоном.
1: This is the new
0: Я
1: name
0: тебе покажу
1: that you're gonna experience
0: свое новое имя, которое ты переживешь на самом деле в своей жизни.
1: And this is the relationship that
0: и
1: I've
0: вот
1: established.
0: Это те отношения, которые я утвердил с собой.
1: Right on, all right, I am encouraged now.
0: So he says,
1: guys, guess what? I just
0: Потом
1: heard from the Lord,
0: к ребятам
1: and
0: и рассказывает,
1: everything's going to be okay.
0: Я только что с Богом общался, и все будет классно. Вот я вам говорю.
1: Verse 9.
0: Девятый стих.
1: Again, the second half.
0: Снова таки, вторая половина.
1: But they didn't listen to Moses for anguish of spirit and for cruel bondage.
0: Но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ.
1: So, Moses was here.
0: Так Моисей был здесь.
1: Then he went here.
0: Потом он вот туда вот упал.
1: And then he went back
0: Потом
1: up.
0: Опять поднялся.
1: And now he's back down again.
0: Вниз.
1: As they didn't listen to what he
0: Потому
1: had to
0: они,
1: say.
0: Эти люди не послушали Моисея.
1: And you know, life can be kind of
0: like
1: that,
0: жизнь,
1: right?
0: Она похожа на это.
1: One day we can be
0: Один день
1: excited,
0: мы можем чувствовать себя
1: happy,
0: радостно,
1: wow,
0: с улыбкой на лице. Бог ко мне говорил, вот это да, всем
1: then,
0: расскажу.
1: The next day,
0: а на другой день...
1: Oh, then we say, okay, I'm discouraged.
0: И вы скажете,
1: then,
0: ну хорошо, я разочарован.
1: Lord speaks to us and all right, back up.
0: И потом Бог вам говорит, о, go, class.

0: красоты внешней, ребят. То есть самовлюбленность это касается вещей того, что ты умеешь, на что ты способен, какие твои качества, твой характер. То есть ты можешь влюблен не только быть в свою красоту, да? Ты можешь влюблен быть в свой статус, в свои, ну, свои умения, знания, свои в учебе, да?
1: Все очень связано, потому что если я круто пою, я крутой эстрадный певец, значит я круто выгляжу и так далее, и поехала. Если ты очень крутой мастер в чем-то, там, не знаю, делаешь крутые диваны, там вот реально у тебя талант, ты над этим работаешь, ты разумно подходишь, ты не самовлюблен, что вот мои диваны самые лучшие, а вы все вообще ничто. Как бы, ну, это все очень связано.
0: Смотрите, в Библии написан один текст, очень интересный, хотя в Библии много подобных текстов. Павел пишет Тимофею по своем письме, ему говорит, в последнее время появятся такие-то люди, и очень много перечисляет, и он пишет, ибо люди будут самолюбивы. И он говорит, что о том, в последнее время появятся и сребролюбивы, люди, которые любят деньги, появятся и те, которые любят себя, очень много появится воров, подлых, несправедливых людей, да? Так вот, люди самолюбивы тоже стоят в этом списке. О том, что в последнее время действительно появится много таких людей. И мы видим, что сегодня действительно индустрия, да, развлечений, индустрия как, не знаю, красоты, моды, она все идет на то, чтобы человек стремился к тому, чтобы себя, да, в центр ставить человека. Развивайся, ты можешь лучше, ты можешь круче, ты круче всех, ты этого достоин. И это способствует тому, чтобы человек вставил этот центр не других людей, не Бога, а именно себя. Вот. А Христос в своих словах после Евангелия сказал, блаженны кроткие сердцем. Блаженны кроткие сердцем. То есть счастливы те будут, кто кроток сердцем. Вот. Я хочу, чтобы мы сегодня это как-то запомнили. Конечно, есть грань между любовью к себе и самовлюбленностью. Вот. О том, что все-таки нужно соблюдать вот эту границу, когда нам нужно остановиться и понять, что сейчас уже это я не люблю себя, это я уже просто чересчур люблю себя, да, чересчур занят собой. Вот. Как-то вот прокомментировать эти стихи можете, например, блаженны кроткие сердцем, и почему, как можно быть кротким сердцем одновременно и любить себя? Быть кротким сердцем и любить себя?
2: Ну, конечно, можно, потому что кротким сердцем оно не подразумевает, ну, под собой то, что ты не должен себя не любить. Это, наоборот, не говорит о том, что...
0: Не говорит о том, что ты должен забыть про себя
2: совсем. Да, это говорит о том, что ты не должен вот эту черту пересекать, которая уже идет к самовлюбленности, когда ты уже разошелся, ты пуп земли, и все-таки вот эта кротость, это какой-то такой баланс, когда ты любишь себя, но ты при этом кроток, ты делаешь что-то для других. Вот такой компромисс, я думаю.
0: Спасибо большое, ребят, что вы были сегодня с нами, делились своим мнением. Это была программа «Питстоп». Мы говорили сегодня о самовлюбленности. Пусть Господь вам поможет быть кроткими одновременно и также не забывать о себе, чтобы вы могли любить близких, родных и себя в какой-то степени. Пусть Бог вас в этом благословит. Пока!
1: Пока!

0: программе передач этого часа вы услышите программу «События через призму Писания», ведущий Александр Осадчий. После этого из поэтической тетради «Христианское хоровое пение» и в конце часа проповедь Андрея Рудыка.
1: Дорогие друзья, радостно приветствуем вас. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы рассматриваем прошедшие и происходящие события с точки зрения Божьего Слова. Однажды немецкие врачи провели эксперимент. Они взяли группу людей, почти 400 человек. Всем им требовалась серьезная операция на сердце. Вы можете представить сами, что операции бывают разные. Но сердце – это одна из самых серьезнейших. Этих людей разделили на две группы. За одну группу молились, за другую – нет. Та группа, за которую молились, намного быстрее после операции встала на ноги. Им потребовалось меньше медикаментов, и у них ни у кого не возникло послеоперационных осложнений. Чтобы, например, им могло потребоваться ИВЛ. Поэтому даже наука медленно, но верно приходит к выводу, что причина в духе. Эту историю рассказал один немецкий ученый. Чудеса в нашей жизни принадлежат Господу. Хорошо, что это даже многие врачи и ученые признают. Первая книга Царств, 17 глава, 48 по 49 стих. Там написано: «Когда филистимлянин стал приближаться, чтобы сразиться с Давидом, Давид быстро побежал ему навстречу. Он достал из сумки и метнул его из пращи. Камень попал Голиафу прямо в лоб и вонзился в него, и филистимлянин упал лицом на землю». И что сделал Давид? Метнул камень. Что интересно, что победа Давида над Голиафом была достигнута не за счет его силы и навыков. Хотя мы опять же из Библии знаем, что Давид был сильнейший человек, диких зверей побеждал. Но нет. В данном случае Голиаф был не диким зверем, у него был разум. Он был человек, несколько раз больше Давида. Поэтому силы его победить было нельзя. Давид его победил другим, совершенным упованием на Господа. Опять же, 1 Царств, 17 глава, 47 стих. «И узнают все люди, собравшиеся здесь, что не мечом и копьем спасает Господь. Это война Господа. И Он предаст вас в наши руки». Попробуйте, дорогие друзья, такой метод в вашей жизни. Совершенно уповайте на Господа. Тогда победа над разного рода жизненными голиафами будет достигнута неминуемо. Благословение вам от Отца. Израильские военные заявляют, что они обнаружили туннели под главный штаб-квартиры агентства ООН по делам палестинских беженцев в городе Газа, утверждая, что боевики Хамас использовали это место в качестве помещения для электроснабжения. Вообще, если говорить, то ООН, Организация Объединенных Наций, давно уже обвиняют в том, что они скрытно поддерживали Хамас. Вот новый факт, подтверждающий это. Некоторые под видом добрых дел скрывают дела злые. Помогают террористам. Но в итоге Бог все равно все выведет наружу. Когда? Сегодня ли? В день ли Великого Суда перед Белым Престолом? Неважно. Зло никогда не останется безнаказанным. Откровение 20 глава с 12 по 15 стих. Сегодня лишь некоторое зло выводится на чистую воду. Тогда будет выведено абсолютно все. И опять Германия у нас здесь в эфире. В Германии футбольные болельщики объединились против политики множества полов. О чем речь? Что за политика? Ну, когда власть продвигает идею, что есть не два пола, мужской и женский, 3, 10 и до бесконечности. То человек может себя называть по-всякому. Он, она, они, оно. Даже не придумаешь. То есть власть делает это официальным. То есть это не просто безумие человека, что он был он, а стал называться они. Нет. Это якобы все нормально, человек. Это новая нормальность. Ну так вот. Там, в Германии, фанаты клуба Байер Леверкузен на трибунах вывесили баннер. Баннер непростой, не поддержка любимой команды. Баннер с текстом, на котором было написано: «Есть много направлений музыки, но только два пола». Такая вот коротенькая фраза, но сколько в ней смысла в современном обществе разврата и безумности. Это сильно не понравилось немецкому футбольному союзу, и на клуб наложили штраф в 18 тысяч евро. Несмотря на это, другие болельщики поддержали эту акцию. Теперь на многих играх в немецких футбольных лигах разного уровня появляются похожие баннеры. Мы не знаем с вами, есть ли среди фанатов верующие или интересующиеся люди Библии, сколько их там. Но мы точно знаем, что здравый смысл от Бога. Поэтому любой человек, который придерживается здравого смысла сегодня, становится целью для слуг дьявола и самого дьявола. Что написали эти люди, болельщики футбольного клуба Байер Леверкузен? Ничего, кроме правды. Приятно читать и знать, что борьба нормальных людей еще продолжается, и дьявол не смог подействовать на всех. Благодарение Господу за это. Мама и папа в Монтане запретили дочери менять пол. Родители сказали, что кошмар для семьи начался, когда им позвонили и сообщили, что их 14-летняя дочь рассказала школьным друзьям, что хочет покончить жизнь самоубийством в августе 2023 года. Отец сказал: «Я люблю свою дочь и хочу, чтобы она воздерживалась от принятия решений до тех пор, пока она не достигнет зрелости жизненного опыта, чтобы понять, каковы последствия ее действий». После попытки суицида девочка была отвезена в больницу, где она попросила называть ее мужским именем. Да, вот о чем мы только что говорили в предыдущей новости. Родители были категорически против, однако персонал больницы поддержал желание ребенка. Пара потеряла опеку над своей дочерью в пользу организации CPS, которая заявила, что позволит девочке стать трансгендером в ее терапевтических интересах, что ее родители не соблюдают рекомендованную терапию. Итог. Детям нельзя голосовать на выборах, водить машину. Есть много других ограничений. Однако в некоторых странах и регионах считается нормальным, если ребенок захочет поменять пол. А родители, если будут против, будут изымать детей из семьи. Сатанисты сначала ребенка на крючок берут ложью, а потом уродуют тело, которое Бог создал определенным полом. На сегодня у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшее и происходящее через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Невозможное прощение. Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. «Отче, прости им». Придя в концлагерь Равенсбрюк, где нацисты уничтожили около 50 тысяч женщин, освободители нашли измятый клочок бумаги с написанной на нем молитвой. «Господи, помяни мужей и жен не только доброй воли, но и злой. Но не помяни всех страданий, которые они причинили нам. Более же всего, помяни плоды, принесенные нами в этих страданиях. Наше братство, верность друг другу, наше смирение, мужество и щедрость, наше великодушие, возвращенное в этой беде. Пусть, когда наши палачи придут на Твой суд, все эти принесенные нами плоды будут прощением для них». Я не могу представить себе страх и боль, наполнявшие сердце несчастной женщины, написавшей эту молитву. И не могу представить необъяснимую благодать, которая привела к написанию этих слов. Она совершила невероятное, пожелала Божьего прощения своим мучителям. Эта молитва повторяет молитву Христа. После ложного обвинения, насмешек, избиений и унижений перед людьми его распяли среди двух злодеев. Вися истерзанным телом и задыхаясь на грубом кресте, Иисус должен был бы призвать суд на своих мучителей, жаждать Божьего воздаяния и справедливости. И тем не менее он вознес молитву, которая противоречила всем человеческим побуждениям. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Прощение, которое предлагает Господь, кажется невозможным. И все же Он предлагает его нам. По Его божественной благодати невозможное прощение дается даром. Как Божье прощение, которое казалось невозможным, изменило вас? Как мы можем помочь другим получить прощение во Христе? Боже, Твое прощение кажется невероятным. Испытывая боль, нам трудно представить, что такое возможно. Научи нас любить.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Наши передачи продолжаются. Приглашаем вас послушать программы из поэтической тетради, затем христианское хоровое пение и проповедь Андрея Рудыка.
1: Озаглавлено оно «Ободрись». Если ты здесь в мире, ходишь одинокий, не имеешь друга, свет любви угас, безотрадно всюду, мрак души глубокий. Верь, Спаситель близко к тебе в этот час. Побеседуй с ним ты, дружески, любовно. Перед ним ты душу можешь всю открыть. Не таи от друга все, что в ней греховно. Может он очистить, всякий грех простить. Если в сердце вкралось ложное сомнение и не видишь цели больше в мире жить, посмотри на друга смерть, на воскресенье. Научись в страдании верить и любить. И попробуй, каждый день вставая на работе, в отдыхе, в пути, в мыслях непрестанно, твердо уповая, искренно молиться и свой крест нести. И увидишь всюду след любви Христовой, и захочешь также труд его делить, и найдешь отраду в жизни с Богом новой, и не будешь больше слез печали лить.
2: У границы станции с чьей-то доброй санкцией железнодорожная будочка стоит. Время довоенное и послевоенное, мрачное, голодное, в памяти хранит. Черепица сброшена, окна перекошены, в их провалы смотрится хмуро темнота и грохочет стрелкою, сыпля дробью мелкою, как во время прежнее мимо поезда. Стрелочник — профессия всем была известная, а теперь забвение на нее печать положили, грузную ту работу трудную автоматизация стала выполнять. А тогда ответственно, к стрелке непосредственно, закреплялся стрелочник и за ней следил, чтоб в минуту нужную, в зной или в полночь в южную, на пути свободные поезд проходил. Повесть эту давнюю, ставшую легендарную, среди всей Прибалтики расскажу вам я. В том невзрачном здании, как гласит предание,

0: появилась тихая, дружная семья. Мать с отцом, да маленький сын голубоглазенький. Их надежда старости в доме подрастал, и отец о будущем, о сыне своем любящем, о прекрасном, радостном для него мечтал. Время было трудное, то послевоенное, испытания тяжкие посылал им Бог, клин земли под грядками, штаники с заплатками, да отцовский скудный лишь хлебушка паёк, так и жили с краюшку. Мать была хозяюшкой, а отец на станции службу свою нес. Ожидали лучшего, а дождались худшего. Ожидали радости, а дождались слез. Смена шла обычная, за года привычная. Стрелочник участок свой утром обходил по лугам некошенным, по хозяйствам брошенным, по земле израненной взгляд его скользил. Тихо поднималась, словно улыбалась, ласковое солнышко в голубой простор. В утро это росное, грохоча колесами, в направлении станции товарняк прошел. А потом стремительный, пассажирский литерный запросился издали на свободный путь. И движением правильным точно стрелку ставил он. Но взглянул и обмер весь, и стеснилась грудь. Прямо напротив домика, худенький и тоненький, сын его меж рельсами в камешки играл. Он рванулся было, но не поспеть. «Сынок, сынок!» — стал кричать. «Уйди, малыш!» Но он не слыхал. Мысль мелькнула первая. Дрожь по телу нервная, стрелку. Пусть на занятый, мимо. Но тогда паровоз на скорости в хвост другого поезда врежется, и страшная будет всем беда. Что же делать, Боже мой? Уходи, сыночек мой! Эта нерешительность длилась только миг, и отец уверенно, хоть немного медленно, на свободный литеру дал входную и массою грохочущей. Сыну смерть пророчащей тут же дробно стрелкою скорой простучал. Машинист отчаянно на ходу кричал ему и вперед показывал. Он не отвечал, он смотрел и видел лишь, как играл его малыш. А судьба назначена уж ему была, и неумолимая, черная и дымная, не сбавляя скорости, к сыну смерть ползла. Взгляд отца потерянный видел, как растеряно там мелькнуло личико. Он закрыл глаза. Время бег замедлило в сердце отчим, медленно по щекам обветренным поползла слеза. Посеревший, сгорбленный, шел шагами скорбными тихо к месту гибели своего сынка. Там заплакал: «Сынушка, что же ты, кровинушка?» В стоне том безмерно слышалась тоска. А вдали на станции, словно в вечном странстве, жизнь текла вокзальная в пестрой суете. Вот из пассажирского у платформ застывшего люди, выходившие, растеклись в толпе. Лишь потом, со временем, шли с благодарением к месту их спасения и несли цветы. Парадокс немелочный, сына отдал стрелочник, чтобы жизни многие от беды спасти. Потеряв отечество, поезд человечества к катастрофе, гибели вечной быстро шел, но, любя творение, Бог без промедления на пути спасения стрелки перевел. Там Голгофа высится. Смерть к Иисусу близится многомиллиардной тяжестью греха. Вот он окровавленный и толпой раздавленный прошептал: «Свершилось!» И потряс века, но не снизив скорости, не убавив гордости, по транзиту к вечности мчится шар земной. Только те пришедшие, как цветы взошедшие, у креста Голгофского расцвели душой. Сердце благодарное не забудет ран его, не забудет подвига сына и отца. И несут к Спасителю пассажиры, жители поезда вселенского души и сердца.
1: И трава, и цветы, и шмели, и колосья, и лазурь, и полуденный зной. День настанет, Господь сына блудного спросит, был ли счастлив ты в жизни земной? И забуду я все, вспомню только вот эти полевые пути меж колосьев и трав, и от сладостных слез не сумею ответить, к милосердным коленам припав.
2: Мудрый архитектор. Друзья, вы думали когда-нибудь о том, как дивно создан наш земной уютный дом? Он не из комнат, он без крыши и дверей. Он из лесов, полей, из рек, озер, морей. Как украшение в нем цепи снежных гор, а любящим покой луга, степной простор. Что удивительно, зеленая трава, а высоко над ней, как ситец синева, без края и конца лазоревый батист, то облаками скрыт, а то на редкость чист. Строитель наш Творец все, все предусмотрел. Он нежной зеленью растения одел. Ведь был бы этот мир как будто под пятой, когда б растения покрыл он чернотой. Ужели жизнь тогда была бы нам мила? Как в черноте творить прекрасные дела? А зелень радует, ласкает душу, глаз. Вот как Творец заботится о нас. Сверхзелени цветут и там, и тут цветы. А фрукты, ягоды, вершина красоты. А овощи, хотя б, к примеру, взять арбуз. И цвет, и сладкий сок, и необычный вкус. Но вот о чем, друзья, подумать стоит нам. Давайте подражать лугам и небесам. В природе красота, а что у нас внутри? Быть может, ни цветка, ни утренней зари, быть может, наших чувств, деревья и кусты взамен зеленого в нарядах черноты? Нет василька в душе, нет струек родника, и звезды не блестят, и только грусть, тоска. Друзья, с природы мы скорей пример возьмем. Пусть будет радостным и внутренний наш дом. В стихах поэты все душой его зовут. Тот дом недалеко, он в самом сердце, тут. Возможно ли? Как часто люди говорят, беру свои слова назад. Но разве можно то вернуть, чем нанесли мне рану в грудь? Друг, муж, сосед в пылу обид словесной пулей паразит. Всегда подверженный грехам, он может злобно крикнуть «хам!». Пройдет всего минуты две. Стыд в сердце, сумрак в голове, раскаяние, как яд змеи. Беру назад слова свои. Он в сердце мне вонзил кинжал, а после струсил, задрожал. Я извлеку его назад, но хлещет кровь, как водопад. Возможно ли взять слова назад? смертельный обезвредить яд. Слова, как пули, а твой рот, как скорострельный пулемет. Убив, нельзя сказать прости. Убитых словом не спасти. В те дни, когда повсюду лай, стрелок, словами не стреляй. Чтоб меньше было слез и бед, забрось словесный пистолет. Беру свои слова назад, так лишь убийцы говорят.

В эфире радио «На пути». Приглашаем вас послушать христианское хоровое пение. После него слушайте проповедь Андрея Рудыка –

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Продолжаю беседу о судьбе Иродового храма. Иерусалим был окруженный римскими войсками. Войска Тита успели овладеть и разрушить две мощных стены, окружающих город. После отчаянной, но безуспешной обороны повстанческие войска отступили под защиту стен Иродового храма, чтобы оттуда вести оборону. Самые отчаянные войска инсургентов, первосвященников Иоанна и Симона, заняли позиции в самых уязвимых местах обороны. Иерусалим был окружен римскими войсками в продолжении всего лета. Город умирал от голода. За городские стены из Иерусалима уже было выброшено более как 600 тысяч мертвых, умерших от голода и болезней. Иосиф Флавий, историк и очевидец всех этих событий, рассказывает так. В Иерусалиме было собрано более 1 миллиона людей, пришедших из разных мест Иудеи и Израиля, а также из других стран, которые пришли в Иерусалим на праздник Пасхи. С собой они принесли незначительные запасы пищи в своих котомках. И все эти люди были замкнуты римлянами в стенах осажденного города. При окончании осады Тит приказал окружить город насыпными валами и назначил часть своей конницы вылавливать всех иудеев, убегающих из осажденного города. Таких несчастных вылавливали ежедневно до 500 особ и больше, и всех их распинали на крестах сейчас же вокруг городских стен. Такие жестокости со стороны римлян были частью военной стратегии, чтобы сломить дух осажденных и заставить их сдаться. На эти кресты в окрестностях Иерусалима были вырублены все деревья, так что для этих несчастных не хватало крестов, и их распинали тогда по двоих на одном кресте. У евреев самая позорная смерть была смерть на кресте. Тит созывает военный совет. Император Тит не хотел разрушать храм, а за всякую цену хотел его сохранить. Повстанцы по каким-то соображениям или же попросту от возрастающей анархии подожгли один из притворов храма. Огонь свирепствовал во дворе храма. Но разве может быть сожжен храм, сделанный из больших камней и мрамора? Говорили многие. На совещание прибыли Тиверий и Александр, главный начальник всех армий, Секст Цериел, командир 5-го легиона, Ларций Лепид, командир 10-го легиона, Тит Фригий, командир 15-го легиона, Фронтон Этерний, префект обоих легионов, прибывших из Египта, Марк Антоний Юлиан, правитель Иудеи, и все военные советники. Собрание Тит начал краткой речью, которой он подчеркнул, что главную ролью этого собрания это то, что делать с храмом. Первым выступил Ларций Лепид. Речь его была короткая, такая, каким был его короткий меч, по которому он ударал своей закаленной в боях рукою. «Император», — сказал он, — «до тех пор, пока этот храм будет стоять как центр еврейского сборища, то евреи никогда не перестанут думать о повстаниях, устраивая разные бунты против римской власти». Сказав это, он обвел всех присутствующих своим взором и сел. Император молчал. Он хотел еще знать мнение иных. После Ларция говорил Марк Антоний Юлиан. «Император», — произнес он мягко, — «предложи им ультиматум, чтобы они освободили храм, из которого ведут войну против нас. И если они не поднимут своего меча для обороны, то храм нужно сохранить. Но если из храма они будут ставить сопротивление, то храм нужно уничтожить, потому что он больше уже не будет религиозным храмом, а крепостью. Поэтому ответственность за уничтожение этой святыни не падет на нас, а на тех, кто нас заставил это сделать». Тит посмотрел по собравшимся, как будто ожидая от них ответа, и, обратившись к Марку Антонию Юлиану, сказал решительно: «Нет, если даже евреи будут ставить сопротивление из храма, то все-таки мы не можем им мстить за их неразумие на неудушевленных предметах, чтобы уничтожать такое бесценное искусство. Уничтожение такого храма было бы большой потерей для римлян. А если мы сохраним его, то в будущем он станет украшением всей нашей империи». Решение Тита было принято. Но, как говорит историк Флавий, падение Иерусалима и сожжение храма зависело не от императора, а от Бога. И это означало, что произойдет все это за их отступление. За свои отступления они будут отвержены и рассеяны по всему лицу земли, цитирую из Священного Писания. «Отверженным серебром назовут их, ибо Господь отверг их», Иеремии 6 глава 30 стих. Цитирую дальше. «Отвергнет их Бог мой, потому что они не слушались Его, и будут скитальцами между народами». Осия 9:17. Цитирую дальше. «И когда Иисус приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне, за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Лука 24, 1 стих и 2. Пророчество о разрушении храма. «И приступили к нему ученики его, чтобы показать ему здание храма. Иисус же сказал им: „Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, и все будет разрушено“». Матфея 24, 1 и 2 стих. О рассеянии евреев цитирую: «И падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы». Луки 21, 24. Иисус Христос, как сказано выше, предсказал падение Иерусалима, плен и рассеяние Израиля. Даже такая подробность, как временное прекращение осады города, было известно ученикам заранее. Иисус говорил: «Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда кто в городе, выходи из него». Луки 21, 20 и 21. Так и случилось. Один из римских военачальников, Галлий Цест, по стратегическим соображениям приказал на некоторое время отступить от города. Этим моментом воспользовались христиане. Вспомнив повеление Христа, они удалились из Иерусалима и бежали в город Пеллу. В тон этих ветхозаветных пророчествам еврейский поэт Бьялик писал, что душа современного еврея блуждает, словно выбитая Богом из орбиты звезда. И в одном из своих стихотворений он говорит о таком состоянии выбитой из орбиты звезды. «Видел небеса, но они ему чужды, видел землю, но и она чужда, и научил он свои глаза глядеть перед собою в мировое ничто». Согласно многих существующих мнений, которыми хотят установить, кто был виновником этих трагических событий, когда было вычеркнуто имя Иудейского царства и уничтожена их столица Иерусалим, превращенный в груду развалин, и иудеи были обречены на страшные страдания, становясь изгоями и загадкой перед лицом всего мира на протяжении почти 2000 лет. Слушая эти разные мнения, напрашивается вопрос: а все же, кто был виноват в этой страшной трагедии? Ослепленные ли и неверующие вожди еврейского народа, или фанатики, еврейские националисты, или же римляне? Но есть еще иная альтернатива. Это то, что написано в еврейском Талмуде. Там сказано по адресу римского императора Веспасиана, празднующего время триумф победы над иудеями, цитирую: «Напрасно хвалишься, Веспасиан, ты храм сожженный жег, ты льва убитого убил». Это значит, что евреи знали причину своей вины и ее последствий.
0: Тихоокеанское время, 7 часов утра.
2: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: Радио «На пути» приглашает вас послушать 15 минут пения прошлых лет. Это записи христианского пения, сохраненные в наших архивах. Через 15 минут выйдут в эфир две краткие передачи «Момент творения» и «Утро с Библией». Во второй половине этого часа ежедневная проповедь Романа Рейнхарта.

0: Радио «На пути» продолжает свое вещание. Приглашаем вас послушать короткие программы «Момент творения» и «Утро с Библией». После этого слушайте проповедь Романа Рейнхарта.
1: «Момент творения». Грибы, стреляющие шляпками. Хотя мы по-прежнему говорим о простых формах жизни, представление об их простоте меняется по мере открытия новых фактов. Долгие годы теория эволюции утверждает, что жизнь появилась в простой форме и усложнялась на протяжении миллионов лет. Согласно точке зрения эволюционистов, простые формы жизни существуют до сих пор. В качестве примера обычно ссылаются на грибы. Ну что ж, давайте посмотрим, насколько в действительности просты эти низшие представители живого мира. У гриба, стреляющего шляпкой, есть встроенные часы, и он в течение дня поворачивается вслед за солнцем. Встроенные часы определяют оптимальный угол наклона, достигнув которого грибок выстреливает своей шляпкой, направляя споры как можно дальше. Светочувствительная система гриба высвобождает споры около 9 часов утра, направляя в открытое пространство, чтобы их распространяли животные. Куда бы ни упали грибные споры, на звериную тропу или на листья, успех попадания в цель обеспечен, поскольку споры покрыты липким веществом. Низшие грибы – напоминание всем нам о том, что простых форм жизни не существует. Все живые существа наделены сложным механизмом, позволяющим воплотить в жизнь Божью заповедь «плодитесь и размножайтесь, каждый по роду его». Переведено и озвучено Христианским научно-апологетическим центром. Текст читал Дмитрий Попов.

Доброе утро, дорогие братья и сестры, вселюбящие Господа и ожидающие, что же Господь нам сегодня скажет через Слово. Мы продолжаем книгу Бытие, некоторые размышления о сыновьях Иакова, Исаве, о сыновьях Исаака, Исаве и Иакове, о их взаимоотношениях, о родителях. Сегодняшнее размышление – это благословение родителей. Сегодня все сложнее становится найти согласование. Капризные родители, капризные дети. И даже среди христиан не очень понимают, почему Бог установил заповедь «почитай отца и мать». Это тоже есть благословение от родителей. Когда мы привыкаем почтительно относиться к родителям, это сказывается на почтительном отношении с Господом. И вот 28 глава, 6 по 9 стих. Исав увидел, что Исаак благословил Иакова, и, благословляя, послал его в Месопотамию взять себе жену оттуда. И заповедал ему, сказав: «Не бери жены из дочерей ханаанских». И что Иаков послушался отца своего, матери своей, пошел в Месопотамию. И увидел Исав, что дочери ханаанские не угодны Исааку, отцу его. И пошел Исав к Измаилу и взял себе жену Махалафу, дочь Измаила, сына Авраама, сестру Наваиуфову, сверх других жен своих. Что мы видим, друзья? Он увидел, что Исав увидел, что брат его Иаков послушался отца. И он наблюдает, помимо благословений, впрочем, он все-таки наблюдает, как строит отношения его брат. И вот когда он увидел, так написано, что он послушался, увидел все благословления, наставления, вот. Исав тоже решил повторить за братом. Тоже пошел и взял жену из рода Авраама. Друзья, копирование ничего не помогает. У Бога личное отношение. Это очень важно понимать, что изначально Исав не нуждался в совете родительском. Он уже одну жену взял, вторую, мы говорили, и это уже третья жена, друзья. Уже крайне испорчено сердце. Сердце, которое привязано к плотским пожеланиям, к плотскому водительству, не помогут никакие добрые намерения что-то исправить. Надо исправлять сердце. Что мне хотелось отметить, друзья, из этого? Советуйтесь в семьях. Очень важно. Советуйтесь с родителями, советуйтесь со служителями. И все это будет вести к тому совету и принятию решения, что вы будете понимать, как Господь вас куда направляет. Сегодня как никогда нужен совет. Сегодня нельзя успокаивать, что брат или сестра посещают церковь. Сегодня важно понять, руководствуются ли они словом в жизни своей. Будет ли у вас счастье? И вот здесь, друзья, как ни пробовал Исав менять, посылать, приобретать жену, но это не помогло. Отношения не улучшились, потому что природа была другая. Бог хочет, друзья, чтобы мы не жен меняли и мужей, чтобы мы не города меняли и работу. Бог хочет менять сердца, а не методы. Поэтому меняйте отношения с Богом, и Он силен смирить и изменить ситуацию. Аминь.

Я верю. У всех у нас своя задача, свое призвание, свой труд. И, может быть, я тоже значу на этом свете что-нибудь. И вы, и я, и все, кто Богом рожден был свыше, чтобы жить, идем к неведомым порогам, учась прощать, терпеть, любить. И каждому дано задание, и каждый крест несет. Я верю, ни одно рыдание бессмысленно не пропадет. Цель наша — кротость и терпение. За вечной истиной идти, и нелегко преодоление препятствий на земном пути.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами в сегодняшней проповеди, во-первых, о том, что для спасения погибших грешников, какими являются все люди, Бог дал в жертву за наши грехи своего единородного Сына Иисуса Христа. А во-вторых, поговорим о том, как и в каких образах Он открыл людям своего Сына, чтобы сделать Его откровение доступней, Его намерение проще и понятней, чтобы каждому погибшему грешнику показать необходимость и важность его принятия своим личным спасителем. При этом Бог исходит из следующего факта. Хотя на основании грехопадения Адама и Евы все люди являются погибшими грешниками, и души их для Бога умерли, но для нормальной жизни в плоти они нуждаются в двух самых необходимых элементах – в материальном хлебе и материальной воде. Поэтому в самом начале нашей проповеди сообщаю, что именно по этой причине Господь Иисус представляется в Библии духовным хлебом и духовной водой. Эти два элемента – духовный хлеб и духовная вода являются главными пунктами сущности Господа Иисуса. Библия насыщена примерами, в которых мы видим, что материальный хлеб является основной пищей всех людей. Приведу такой пример из книги Судей, глава 19, стих 5. «В четвертый день встали они рано, и он встал, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины зятю своему, «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Стих 8. «На пятый день встал он поутру, чтоб идти. И сказал отец молодой женщины той, «Подкрепи сердце твое хлебом, и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они». Я думаю, что вы все знаете историю Агари и ее сына Измаила, которых Авраам по настоянию Сары вынужден был изгнать из дома. Хотя Аврааму это было больно, но Бог повелевает Аврааму во всем слушаться Сару. Читаю этот текст в Бытие, глава 21, стихи с 14 по 20. «Авраам встал рано утром и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей на плечи, и отрока, и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавии, и не стало воды в мехе. В пустыне это неминуемая смерть, и она оставила отрока под одним кустом и пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел из лука. Ибо она сказала, «Не хочу видеть смерти отрока». И она села против и подняла вопль и плакала. И услышал Бог голос отрока, не вопль Агари, а голос отрока услышал Бог. И ангел Божий с неба воззвал к Агаре и сказал ей, «Что с тобою, Агарь? Не бойся!» Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. «Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ». И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. И Бог был с отроком, и он вырос и стал жить в пустыне и сделался стрелком из лука. В отношении материального хлеба приведу еще один пример из Ветхого Завета, из Бытия, глава 41, стихи 54 и 55. «И наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф, и был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе. И сказал фараон всем египтянам: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет». Иосиф является прекрасным прообразом Господа Иисуса, который в лице хлеба, этого жизненно важного элемента, желает дать себя всем людям мира сего, чтобы они спаслись для жизни вечной. Забегая вперед, сообщу вам, что прекрасный пример как жизненно важного элемента мы видим также в колодезе материальной воды, из которого Рахиль поила стада мелкого скота своего отца Лавана. Но из этого колодезя поили и другие свои стада мелкого скота, как мы об этом читаем в Бытие, глава 29, стихи со 2 по 10. «И увидел Иаков, вот на поле колодец, и там 3 стада мелкого скота, лежавшие около него, потому что из того колодезя поили стада. Над устьем колодезя был большой камень, прообраз Иисуса. Когда собирались туда все стада, отваливали камень от устья колодезя и поили овец. Потом опять клали камень на свое место, на устье колодезя. Иаков сказал им, то есть пастухам: «Братья мои, откуда вы?» Они сказали: «Мы из Харана». Он сказал им: «Знаете ли вы Лавана, сына Нахорова?» Они сказали: «Знаем». Он еще сказал им: «Здравствует ли он?» Они сказали: «Здравствует». И вот Рахиль, дочь его, идет с овцами. И сказал: «Вот дня еще много, не время собирать скот. Напойте овец и пойдите пасите». Они сказали: «Не можем, пока не соберутся все стада и не отвалят камня от устья колодезя. Тогда будем мы поить овец». Еще он говорил с ними, как пришла Рахиль с мелким скотом отца своего, потому что она пасла. Когда Иаков увидел Рахиль, дочь Лавана, брата матери своей, и овец Лавана, брата матери своей, то подошел Иаков, отвалил камень от устья колодезя и напоил овец Лавана, брата матери своей. По своему содержанию это очень интересный текст, объяснение которому вы найдете в проповеди «Восстановление Иакова в Израиле», которая имеется на нашем сайте. Но привел я этот текст ради важности материальной воды как для людей, так и для всего животного мира. Еще один очень меткий и прекрасный пример в отношении важности материальной воды для жизни людей и животных мы находим в событии, когда Моисей должен был в пустыне дать Израилю воду посредством удара жезлом в скалу, как читаем в Исходе, глава 17, стихи со 2 по 7. «И укорял народ Моисея, и говорили: «Дайте нам воды пить!» И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды, и роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждою нас и детей наших, и стада наши!» Моисей возопил к Господу и сказал: «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею: «Пройди перед народом и возьми с собою некоторых из старейшин израильских, и жезл твой, которым ты ударил по воде Черного моря, возьми в руку твою и пойди. «Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских, и нарек месту тому имя Масса и Мерива по причине укорения сынов Израилевых, и потому, что они искушали Господа, говоря: «Есть ли Господь среди нас или нет?» И в другой раз, когда народ потребовал дать ему воды, то Господь Иисус снова хотел прославиться, но не так, как в предыдущем случае, ударом жезла по скале, а в том, что Моисей должен был говорить скале, чтобы она дала народу воды. Но Моисей снова ударил жезлом по скале, да еще и два раза. Читаем об этом в книге «Числа», глава 20, стихи с 7 по 12. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его». И взял Моисей жезл от лица Господа, как он повелел ему. И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его, хотя Моисей и проявил Господу непослушание, но в своей верности Господь дал все же воду. И сказал Господь Моисею и Аарону: «За то, что вы не поверили мне, чтоб явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». В первом случае, при ударе жезлом по скале, мы символично видим смерть Иисуса на Голгофском кресте. Во второй раз по скале не следовало ударять жезлом, потому что Иисус не будет еще раз распят на Голгофском кресте. После того, как Иисус совершил на Голгофе свое дело по спасению погибших грешников, мы можем с Ним только говорить в молитве. Святой Дух показывает нам в Новом Завете, что в этой скале, из которой Моисей должен был извлечь воду для народа, мы символично видим Иисуса Христа. Об этом читаем в первом послании Коринфянам, глава 10, стих 4. «И все, то есть израильтяне, пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовной, последующей скалы. Скала же была Христос». На примере этих нескольких мест Писания, а их в Ветхом Завете очень много, Бог обращает внимание людей на чрезвычайную важность воды для жизни человека. Все люди знают, что без пищи человек может жить примерно до одного месяца, а без воды всего лишь несколько дней. Поэтому в проповеди «Покупайте без серебра» Святой Дух подчеркивает первенствующее значение воды, как читаем у пророка Исаии в главе 55, стих 1. «Эй вы, жаждущие, идите все к водам! Даже и вы, у которых нет серебра, идите покупайте и ешьте! Идите покупайте без серебра и без платы вино и молоко!» Само собой понятно, что воду не едят, а пьют. Поэтому с помощью выражения «идите, покупайте и ешьте», «не пейте, а ешьте», Святой Дух связывает в этом стихе воду с хлебом, с другим жизненно важным элементом. Об этом хлебе Святой Дух ясно продолжает говорить в стихе 2 этой главы. для чего вам отвешивать серебром за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Уже в этом месте Писания Святой Дух говорит в Ветхом Завете о духовной воде и духовном хлебе. Но поскольку я коснулся вопроса хлеба, то приведу всем известный классический пример насыщения людей материальным хлебом в Новом Завете. Об этом мы читаем во всех четырех Евангелиях. Но мы обратимся к Евангелию от Иоанна, глава 6, где Иисус насыщает людей 5 материальными хлебами и 2 рыбками. Напоминаю, что в 5 хлебах, в 5 ранах Иисуса мы видим спасение по благодати, потому что насыщение 5000 мы имеем во всех 4 Евангелиях, а число 4 символизирует мир сей – север, запад, юг и восток. Об этом читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи с 5 по 13. «Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: „Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?“ Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: „Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу“. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: „Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?“ Иисус сказал: „Велите им возлечь“. Было же на том месте много травы. Итак, возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: „Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало“. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Известие о насыщении Иисусом 5000 людей 5 хлебами молниеносно распространилось среди широких масс Израиля. Для израильского народа было выгодно иметь такого царя, который постоянно обеспечивал бы их хлебом. Поэтому они искали его после насыщения 5000. Но Иисус, видя их намерение, удалился на гору. Почему? Потому что он не пришел в плоти в этот мир, чтобы стать просто плотским царем Израиля. Как при Самуиле народ потребовал дать им царя, как и у прочих народов. Поэтому в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 15, читаем: «Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один». А в стихах 26 и 27 этой главы Иисус открывает народу его плотское мышление, а также показывает истинную цель своего пришествия на землю. Читаю текст из Евангелия от Иоанна, глава 6, стихи 26 и 27. «Иисус сказал им в ответ: „Истинно, истинно, говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, не о материальном хлебе, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на нем положил печать свою Отец Бог. То есть запечатал его, как и людей он запечатывает Святым Духом при их покаянии“. С Старайтесь не о пище тленной, не о материальном хлебе, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Поэтому Господь Иисус уже в Ветхом Завете говорит: «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб духовный, и трудовое свое за то, что не насыщает?» Исаия 55, стих 2. А теперь внимательно прослушайте диалог между иудеями и Иисусом после того, как Он им сказал: «Старайтесь не о пище тленной, не о материальном хлебе, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий». В этом диалоге Иисус открывает иудеям, а также всем погибшим грешникам мира сего сегодня, смысл материального хлеба, в котором следует видеть духовный хлеб, которым является сам Сын Божий или Сын Человеческий, как Иисус себя называет. Евангелие от Иоанна, глава 6, стихи с 29 по 40. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали Ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» Иудеям было недостаточно тех знамений, которые Иисус уже совершил. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно, говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Опять ничего не поняли. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, насытится, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, то есть всех людей, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына в то время и верующий в Него сегодня, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Из этого текста я особо выделяю стихи 37 и 39, которые гласят: «Все, то есть всех людей, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». Подтверждение этого сообщения Иисуса мы находим в Его первосвященнической молитве, при чтении которой я всегда восторгаюсь. Читаем этот текст в Евангелии от Иоанна, глава 17, стихи с 6 по 10. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. Ныне уразумели они, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, и они приняли и уразумели истинно, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня. Я о них молю, не о всем мире молю, и не о тех иудеях, которые спорили с Иисусом и требовали знамений. но от тех, которых ты дал мне, потому что они твои, и все мое твое, и твое мое, и я прославился в них. Здесь же напоминаю вам, что мы, дети Божьи, ходим не видением, не на основании знамений, а ходим верою, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 7. «Ибо мы ходим верою, а не видением». Вы спросите меня, а на основании чего и когда Бог дал своему Сыну определенную категорию людей, о которых Иисус просит Отца, чтобы Он сохранил их в этом мире? Это те люди, которых Бог предузнал, согласно посланию Римлянам, глава 8, стих 29, до основания мира. Я еще вернусь к этому. Почему в этом сообщении Иисуса Отцу все протекает так гармонично, так гладко и без задиринок? Что, все люди так хорошо все понимают и без возражений принимают? Потому что речь здесь идет о людях, которых Отец дал своему Сыну, как мы читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стих 37, которых Он на основании послания Римлянам 8:29 предузнал до основания мира и при их жизни в плоти на земле привлекает к Иисусу, согласно Евангелия от Иоанна, глава 6, стих 44. «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день». Тогда вы спросите, а кого, каких людей Отец привлекает к Иисусу? Почему Он не всех людей привлекает к Иисусу, чтобы они покаялись? Ведь Он хочет, чтобы все люди спаслись. Это правомерный вопрос. Да потому что Бог желает иметь в вечности только добровольных. А о предузнании этих добровольных людей Библия дает нам недвусмысленный ответ в послании Римлянам 8:29. «Ибо кого Он, то есть Бог, предузнал до основания мира, что они в свое время придут к Иисусу и примут слово Евангелия, как Иисус сообщает Отцу в своей молитве, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями». Однако в вопросе хлеба жизни пойдем дальше. И читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, в этой хлебной главе. Два раза в стихах 35 и 48 мы встречаем выражение «Я есмь хлеб жизни». Согласно числовой символике, число 2 означает свидетельство. Это значит, что в Евангелии от Иоанна Иисус свидетельствует о себе, что именно Он является хлебом жизни. А в трех стихах этой главы мы читаем «Я есмь хлеб» стихи 35, 41 и 48, что означает «общение». Это значит, что Иисус пришел в плоти на землю, чтобы восстановить потерянное общение между Богом и людьми. Число 3 символизирует общение, потому что самое лучшее и надежное общение мы видим между Отцом, Сыном и Святым Духом. Приведу еще один отрезок из этой главы, в котором Иисус пытается объяснить иудеям необходимость отдачи для распятия Его плоти на Голгофском кресте за грехи всего мира. Читаем в Евангелии от Иоанна, глава 6, стихи 48 по 53. «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли». И манна прообразно указывает на пришествие Иисуса в плоти на землю. Хлеб же, сходящий с небес, то есть Иисус, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Здесь Иисус говорит о себе предельно ясно, как о хлебе жизни. Едущий хлеб сей, кто кто его примет в сердце, будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Здесь Иисус имеет в виду свою смерть на Голгофе, где Он умер за грехи всего мира. Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как Он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.

0: течение этого часа вы услышите передачи «Церковь и реформация», «Горизонт» и детская программа «Смотрите, радуга».
1: Церковь и реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.

Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Церковь и реформация», и с вами ее ведущий пастор Максим Фокин. Сегодня мы поговорим о проблеме греха и христианском учении о оправдании. Почему мы делаем то, что мы делаем? Ученые упорно трудятся, чтобы понять человеческую природу, и в особенности то, что теологи называют грехом. Откуда он приходит и почему мы грешим? В 2002 году Джеймс Воллер произвел тщательное психологическое исследование, названное «Преображаясь в зло. Как обычные люди совершают геноцид и массовые убийства». Работа Воллера зачаровывает тем, что он бросил вызов всеобщему предположению, что особое зло должно проявляться только как следствие какой-то аномалии в человеческом обществе. Такой общий взгляд на крайние проявления зла обычен среди тех из нас, кто нормальный. Так как это мнение поддерживает в нас мысль, что мы бы никогда не приняли участие в таких ужасных действиях, мы же не настолько плохи. Все же в исследованиях Воллера нас тревожит то, что он показывает как особое зло. На самом деле делают обычные люди, как я и вы. Реальность особого и обыденного зла – это непрестанная проблема, которую нелегко решить и нелегко игнорировать. Известный социальный психолог Филипп Зимбардо недавно написал книгу «Эффект Люцифера». Разберемся, как хорошие люди становятся злыми. Где он подчеркнул, что наше окружение – это главная проблема, вызывающая агрессивные действия. Нас портят враждебные или желчные ситуации, в которые мы попадаем. Зимбардо прав, когда подчеркивает значение окружения для формирования личности. Но он не прав, когда сводит нашу склонность к греху только ко внешним факторам. Что-то не так не только извне, но и внутри нас. Иеремия исследовал человеческое сердце и с горечью провозгласил: «Лукаво сердце человеческое, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его?» Также и апостол Иаков не порицал Бога за наши искушения и грехи, а пришел к выводу: «Каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Но почему же мы желаем того, что может быть так пагубно для других и настолько против воли Бога? Что-то не так с нашими сердцами. Во времена, когда ранняя церковь пыталась понять человеческую природу, не было более важного спора, чем спор между Пелагием и Августином. Ревностный Пелагий, по-видимому, разочарованный безжизненностью этических отношений, которые он видел вокруг, подчеркивал важность неуклонно морального поведения. Он противостоял той идее, которую мы зовем «первородный грех». То есть грех Адама и Евы оказал основополагающее влияние на все их потомство. После грехопадения люди рождаются с грешными желаниями, которые отворачивают их от Бога. Пелагий был с этим не согласен. Он верил, что мы не рождены грешными, но мы грешим, когда проявляем своеволие и поддаемся искушениям. Он также верил, что мы начинаем жизнь со способностью оставаться неподверженными греху, подобно Адаму и Еве, до того, как они поверили обману змея. Пелагий считал, что хотя первородного греха и нет, но мы все же грешим, поэтому все еще нуждаемся в Иисусе. Пелагий также считал, что нашим крещением во Христа все наши грехи прощаются, возвращая нас в состояние безгрешности. После этого крещенные верующие призваны следовать морально совершенному примеру Иисуса. Теоретически, пелагианский взгляд значит, что есть возможность для людей жить совершенной жизнью, без греха, пока они принимают правильные решения. Как пишет историк ранней церкви Макгаккин, Пелагий думал, что если ученик придерживается суровой дисциплины и молитвы, он может достичь состояния стабильности, при котором даже желание греха постепенно пропадет, состояние аскетического отсутствия желаний, апатии. То есть христианин мог бы жить совершенной жизнью, даже не искушаемым грехом. Разве это не заманчиво?
Разве это не выглядит многообещающе, может быть, даже вдохновляюще? Рукописи Пелагия были посланы епископу Августину. Епископ был втянут в дебаты, которых он не хотел, особенно потому, что Пелагий был известен как благочестивый человек, а сам Августин имел множество других забот. Но после того, как Августин тщательно изучил, как Пелагий принизил страшную опасность греха, он сразу понял, как проблематичны и разрушительны для паствы были эти воззрения. Так что Августину пришлось ответить. Погрузившись в Писание, особенно в письма Павла, Августин доказывал, что игнорирование распространенности и силы греха создаст неожиданные проблемы. Он был обеспокоен не только тем грехом, который удерживал нехристиан под Божьим судом, но он призывал к здравой оценке того греха, который оставался в верующих. Другими словами, одной из самых больших проблем с учением Пелагия было отсутствие удовлетворительного объяснения для настоящей и продолжающейся борьбы верующих со грехом в их жизнях. Просто верующие плохо стараются, плохо борются с этим грехом. Августин лучше понимал все это. Он постоянно подчеркивал Божью благодать от начала и до конца. Наша проблема не в том, что мы грешим время от времени. Наша проблема в том, что мы просто пропитаны грехом, рождены в нем и никогда полностью не избавлены от его присутствия, пока мы в этом мире. Августин подтвердил свое мнение строками из Библии. «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя» – Псалом 50, стих 7. «Кто родится чистым от нечистого? Ни один» – книга Иова, 14 глава, стих 4. «Кто может сказать, я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Притчи, 20 глава, стих 9. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Послание к Римлянам, глава 5, стих 12. «Ибо все мы много согрешаем». Послание Иакова, глава 3, стих 2. Августин процитировал даже великого ученого-библиолога Иеронима, чтобы поддержать свою точку зрения о происхождении греха. Иероним сказал: «Нет безгрешного, даже если прожил он всего один день». Проблема греха глубока и личностна. Мы все совершили то, о чем теперь сожалеем, что нас теперь расстраивает. Мы даже можем помнить, как украли шоколадку в магазине, или как накричали на детей, или что-то еще. Эти поступки неправильны и прискорбны. Но что может быть еще более беспокойным, так это начать видеть, как темная рука греха простерлась через весь наш внутренний мир. В тиши и темноте размышляем и начинаем удивляться сами себе. Работая со студентами колледжа, я иногда вижу, как они впервые заглядывают в глубину своего собственного греха. И во многих случаях это пугает их. Они все бы сказали, что они грешники, если бы были спрошены. Но по правде многие из них воспринимают себя, как будто они по сути хорошие. Потом что-нибудь случается. Они начинают понимать сложность своих собственных сердец. Они удивлены тем, насколько они могут быть завистливыми, насколько мощны у них вредные привычки, как они манипулируют и используют других людей, насколько их альтруизм уступает эгоизму. И однажды их пронизывает понимание, что-то ужасно неправильное, бесчестное наполняет их сердца. Они часто просто парализованы, когда начинают видеть, что даже их чистейшая любовь вырастает из сомнительных мотивов и темных желаний. Кажется, что лучше игнорировать такую реальность, чтобы никогда не видеть ее. Но разве это лучше? Когда наш грех открывается нам, это больно. Мы удивляемся, почему же грех остается такой неистовой явью в наших жизнях, создавая боль и разрушая связь с близкими. Мы встречаемся с двумя результатами греха – чувством вины и осквернением. Хотя христиане оправданы Христом и упоены Его любовью и милостью,
свободны от вины греха, мы продолжаем сражаться с непрестанной реальностью греха, постоянным осквернением, которое он приносит. Как только мы осознаем мрак наших собственных сердец, самое последнее, что нам может помочь, это призыв Пелагии – стараться сильнее. Мы пробовали, старались, боролись, но грех остается. Что так трудно для христиан, так это то, что наши греховные побуждения не уходят после спасения. Мы так и живем в свете трагедии первородного греха. И это влияет на нас не только каждый день, но и каждый миг. Неудивительно, что мы находим это унизительным. Понять наше отношение к греху, это заставляет нас исповедаться в том, что никто из нас не хочет признавать. Мы не являемся хорошими. Что-то не так не только с этим миром, но и внутри нас. Грех повлиял не только на нашу волю, но и на наш разум, наши эмоции, даже на наши тела. Но как это не парадоксально? Только когда мы понимаем нашу подчиненность греху, мы можем праздновать нашу свободу во Христе. В конце концов, ведь только когда мы со смирением и неподдельной честностью приходим к пониманию истинной природы греха, мы, наконец, можем с благоговением и изумлением смотреть на крест. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Августин пришел к выводу, что наше видение греха – это не просто дискуссия о человеческой природе, но в конечном счете дискуссия о Иисусе и Его смерти. Крест был не просто важен для нашего спасения, но Его реальность продолжает управлять и вести жизни Божьих детей. Это значит, что мы не просто спасены благодатью, но мы продолжаем зависеть от благодати всю нашу жизнь. С одной стороны, наш грех еще есть, но с другой стороны, мы взираем на великий, сделанный с любовью, и вседостаточный труд Христов. И это меняет все. Мы живем в парадоксе, который так хорошо понимал монах ордена августинцев Мартин Лютер. Он писал: «Христианин одновременно является и грешником, и праведным. Он грешник в действительности, однако праведен по твердому обещанию Божьему продолжать избавлять его от грехов до полного выздоровления. Поэтому в надеждах он совершенно здоров, однако в реальности он грешник. Христиане одновременно и оправданы, и все еще грешны. Вот так, пока мы продолжаем сражаться с грехом, мы также находим надежду и утешение, когда, подняв глаза, взираем на крест и продолжаем наш путь». Вы слушали передачу «Церковь и реформация». С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Фокин. В передаче использовались материалы Келли Капика «Оправданные и грешные одновременно». Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой для передачи «Церковь и реформация». До свидания. Храни вас Господь.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую передачу «Горизонт», и после нее слушайте детскую программу «Смотрите».

знаем его лично. Во-вторых, напомнить о том, что этот царь руководит всем, что происходит в мире, ибо он является царем неземным. Он является владыкой и царем всех царей в масштабах вселенной. Его царство не ограничивается ни пространством, ни временными рамками. Давайте откроем книгу пророка Захарии и прочитаем об этом событии. «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремной. Тогда истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме, и сокрушен будет бранный луг, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли». В современном мире, в котором самой быстро распространяющейся болезнью является, нет, не СПИД и не рак и не даже коронавирус, депрессия. В мире, в котором депрессия бьет все рекорды по скорости распространения, словно взрыв, звучат слова «Ликуй от радости, черь Сиона, торжествуй, черь Иерусалима». Захария помогает нам, жителям последнего времени, увидеть и понять суть события, увиденного современниками Иисуса Христа на подступах к Иерусалиму. Она открывается нам через пристальный взгляд на царя всех царей. И, во-первых, пророк показывает нам праведного и спасающего царя. Напомню, что по твердому убеждению Захарии это должно стать поводом для нашей с вами радости, более того, для ликования. Христос – царь, наделенный царской властью и всеми прерогативами могущественного правителя. Он – абсолютный монарх, имеющий всю власть на небе и на земле. «Я помазал царя моего над Сионом, святую горою моею», – говорит о нем Бог Отец. Качество царя делает его чрезвычайно привлекательным в глазах его подданных. Поэтому пришествие Мессии становится для них весьма и весьма желанным. Захария настолько точно описывает это событие, что некоторые либеральные богословы даже сомневаются, что это вообще написал он. Кто-то уже после Христа описал все произошедшие события, заявляют они. Но в этом пророчестве как раз и явлена сила Божьего Слова. Все, что он сказал, исполнилось. Это касается не только приземленных событий, глады и моры, которые мы с вами переживаем в данное время. Это гораздо в большей степени относится к событиям в масштабах Вселенной и всей истории человечества. «Все же сие было», не сомневается евангелист Матфей. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит, скажите чере Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле сыне подъеремной». Все это Матфей видел своими глазами. Надо сказать, что и Захария не является первым пророком, который описал грядущего Спасителя. Посмотрите, уже в книге «Бытие» содержится характеристика этого царя. Мы читаем о благословении Иаковым своих сыновей, и он говорит при этом: «Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресла его, доколе не придет примиритель и ему покорность всех народов». Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей. Итак, Захария обосновывает причину для радости, описав Христа, во-первых, как праведного правителя. Все его действия, как владыки, в точности соответствуют принципам справедливости, ибо он праведный. Во-вторых, он спасающий. Этот царь мог

могущественный защитник всех искренне хранящих ему верность и преданность, ибо он спасающий. Спасение в его власти, ибо он волен даровать таковое всем своим подданным. Он – Бог спасения, в нем сокровище спасения. Итак, пророк открывает нам праведного и спасающего царя с одной стороны. С другой стороны, мы находим удивительное сочетание со всеми перечисленными качествами кротости его. И Захария показывает нам кроткого царя. Кроткий – значит не воинственный, не культивирующий агрессию, а напротив, это тот, кто льна курящегося не угасит. Это царь смиренный, сидящий на ослице и молодом осле. Он любит всех своих. Он скромный. Торжественный въезд в свой собственный город – это единственный эпизод в жизни Христа, когда он является перед миром как царь. И здесь обращает на себя внимание его вид. Все то, чем он себя снарядил, все это свидетельствует о его чрезвычайной кротости и миролюбии. Он сделал выбор не в пользу стройного коня или колесницы, как это обычно делают великие полководцы, но в пользу осла, по сути, служебного животного, слывущего глупым, презренным, ничтожным и медлительным. В те дни, да и не только в те, на ослах ездили люди самого низшего сословия. Ведь это животное вообще не было приспособлено к езде на нем верхом. Речь идет о молодом осле, маленьком, неразумном и неуправляемом животном, которое скорее позорило своего всадника, нежели приносило ему честь. Кроме того, осленок вовсе даже ему и не принадлежал. На нем не было совершенно никаких украшений, которые обычно надевают на коня. Не было на нем даже седла, только брошенная сверху одежда учеников. Это само по себе является важным знаком для нас. По милости к своему народу он при всем своем могуществе, царя всех царей, при всем величии остается чрезвычайно доступным для каждого из нас. Мы, люди, не чувствуем никакой дистанции между собой и царем всех царей. Этот царь близок каждому из нас. И тем не менее, при всех его качествах он в полной мере все же остается царем. Почему? По факту. На основании его дел, на основании его результатов победы. В последнем прочитанном нами стихе пророк показывает степень и пределы его царствования. Парадокс. Непонятно. Он ни с кем не воевал, но при этом одержал полную победу, причем в масштабе вселенной. У этого царя есть и всегда будет непреходящее царство. В пророчестве Захарии нам открывается, во-первых, степень его царствования. Его власть абсолютна. Он одержал полную победу. «Истреблю колесницы у Ефрема и коней в Иерусалиме», – заявляет он. И если сегодня при небольшом относительно шторме у кого-то из нас возникает тревога, что вот кто бы там ни было задумал против нас что-то плохое, кто-то будет нас контролировать, сокращать население и все в этом роде, то сегодня, в этот праздник, самое время вспомнить о том, кто на самом деле всегда и везде будет оставаться царем, под чьим контролем происходит все не только на земле, но и во всей вселенной. Пусть эта мысль станет для нас сегодня утешением, ободрением и основанием для нашего спокойствия, покоя в нем. Он гарантировал нам, что из его руки никто не похитит. И если мы даже и проходим через какие-то опасности
или что-то нам даже повредит, что-то происходит, то мы должны помнить, что никто во всей Вселенной не способен нанести нам ущерб без того, чтобы допустил этого царь царей. «Две малые птицы продаются за осарий, — говорит он, — но ни одна из них не упадет на землю без воли отца вашего». Итак, степень его царствования абсолютна. До каждой мелочи он имеет власть над всем. Еще один интересный момент в этой связи. Каким оружием он обеспечивает свою власть? Обратите внимание, ни колесницы, ни кони ему не нужны. Он не имеет при себе никаких ядерных боеголовок. Для победы ему достаточно одной ослицы. Его принципы, с помощью которых он побеждает, совершенно лишены всякой человеческой логики. По сути, он вообще ни с кем не воюет. Он абсолютно спокоен перед лицом агрессии. «Ты не имел бы надо мною никакой власти, — говорит он, — если бы не было дано тебе свыше». Он не паникует, когда кто-то говорит ему о каких-то тайных заговорах против него. Совершенно спокойная реакция. Кто копает яму, тот сам упадет в нее. Он считает, что зло угробит само себя. С ним вовсе нет необходимости воевать. А ты, говорит он, побеждай зло добром. Он открывает тайну своего сверхсекретного, сверхсовременного и сверхмощного оружия. Не воинством и не силою, но духом моим. Вот в чем оно. «Этим оружием сокрушен будет бранный лук», — говорит он. Результатом, окончанием всех этих противостояний станет абсолютный мир, который именно он принесет. Он возвестит мир народам, прочитали мы с вами. Царство Мессии умножается и укрепляется исключительно посредством проповеди Евангелия, возвещанию мира народам. Христос, придя, благовествовал мир дальним и близким, и таким образом укрепляет и укрепил свое царство, возвещая на земле мир, а человеком благоволение. Наконец, в этом пророчестве нам показаны пределы его царствования. Его царствование предела не имеет. Оно распространяется на все уголки земли, дословно до концов земли. Подумаем, что это значит. Его власть нигде не ослабевает. Ни в Китае, ни в Иране и ни в США. Он царствует везде и будет царствовать всегда. И да не смущает нас никто, его детей сегодня. В какой бы стране мы ни жили, там он. Какой город или деревню мы бы ни населяли, он там, с нами. И нет места на земле, даже самого отдаленного и укромного, где власть его ослабевала бы. Она везде абсолютно и безгранична. Читаем, владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. Скажите, где в его обетованиях мы находим причины для паники? Исполнившееся в точности до мельчайших подробностей пророчество о Мессии дает нам повод и основание для ликования и радости. Братья мои, сестры дорогие, давайте спросим себя сегодня, есть ли в моем сердце радость? Наполняет ли его ликование. Господь грядет. Он придет для того, чтобы взять своих искупленных и готовых к встрече с Ним. Возрадуемся и возблагодарим Его за это. Аминь.

0: На наших волнах звучит детская передача «Смотрите, радуга», подготовленная Трансмировым радио.
1: Смотрите, радуга!

0: Ой, ой, ой, белочка! Беги сюда скорее! Лапками своими перебирай поэнергичнее! Ой, к нам в заповедник какие-то странные гости пожаловали! Ой, такие в наших местах не водятся! Один из них с копытами, но не кабанчик. И хвост у него длинный, с кисточкой, но не лев. А вторая птица, и такая яркая, точно лес золотой осенью.
1: Ну что ж, замечательно, кабанчик. Давай пригласим этих необыкновенных животных поучаствовать в нашей радиопередаче «Путешествие в заповедник». Пусть они о себе нам и нашим радиослушателям расскажут.
0: Ой, хорошо ты придумала, белочка. Только ты уж сама их приглашай, а то я к этому с копытами сзади не подойду, мало ли чего.
1: Дорогие мальчики и девочки, присаживайтесь поудобнее. Радиопередача «Путешествие в заповедник» из цикла «Смотрите, радуга» начинается.
0: Сегодня у нас в гостях диковинная птичка. Птичка, расскажи нам о себе.
2: Очень приятно оказаться в вашем заповеднике. С чего бы начать рассказ? Я и мои родственники, которых насчитывается более 300 видов, живем в тропических и субтропических лесах земного шара. Но чаще всего нас можно встретить в Австралии и Южной Америке, в районе Амазонки. Мы относимся к наиболее легко узнаваемому отряду птиц, так как имеем очень яркое оперение. Обычно зеленое, нередко в сочетании с красным или синим цветом. Длина тела у самых маленьких из нас 10 сантиметров, а у самых больших достигает 1 метра. Питаемся мы фруктами, нектаром, семенами и орехами, которые мы можем разгрызать и размельчать благодаря сильной жевательной мускулатуре. Толстый клюв заканчивается широким и высоким надклювием в виде крючка, которое нависает над коротким подклювием. Благодаря такому массивному клюву, которым снабдил нас Творец, я могу не только разгрызать орехи, но и цепляться за ветки при лазании. Лапы у меня с сильными когтями. Первый и четвертый пальцы развернуты назад. У многих из нас имеются хохлы и длинные хвосты. Длинный хвост помогает мне маневрировать в густых зарослях. У меня и моих родственников хорошо развиты голосовые мышцы. Мы общительные птицы. Держимся обычно стаями и любим поговорить. При этом создаем ужасный галдеж. Но громкими криками мы также предупреждаем друг друга об опасностях. Гнездимся мы в дуплах, термитниках, расщелинах скал и обрывах. Крупные птицы кладут от 2 до 3 яиц, мелкие – от 5 до 8. Птенцы вылупляются после 2-4 недель высиживания, в зависимости от вида. Выкармливают птенцов оба родителя. Научившись летать, птенцы покидают гнездо. Однако часто нашим гнездом становится клетка, в которой люди держат нас как декоративных птиц. А знаете ли вы, что несмотря на такие условия, мы можем дожить до 70 лет? На свободе это почти никому не удается. Особый интерес человека к нам вызывает наша способность подражать человеческой речи. Некоторые из нас, благодаря хорошей памяти, могут запомнить до 800 слов. Это удивительная способность, данная нам нашим Творцом, отличает меня и моих сородичей от других птиц. Вы, конечно же, узнали меня? Правильно, я попугай.
0: Попугай? Ну и ну! И говорит человеческим голосом! Белочка, а вон тот с ноздрями твой, ты его и представляй.
1: Позвольте, дорогой гость, теперь узнать поподробнее о вас. А то нашему кабанчику ваши копыта покоя не дают. Расскажите о себе.
0: Белочка!
1: Чтобы вы меня не пугались, сразу замечу, я мирное животное. А в те времена, когда еще не было машин и поездов, большинство людей в Израиле пользовались мной для верховой езды. И для перевозки грузов использовали меня, а также запрягали в плуг для вспахивания земли. Я отношусь к домашним животным. Мои дикие сородичи, от которых я происхожу, песчано-серой окраски с темной полосой вдоль хребта. И пересекающие ее такой же полосой на лопатках живут в Африке. Они живут табунами. В поединках толкаются и кусают друг друга в шею и ноги. При нападении гиен, койотов и других хищников легаются копытами. К сожалению, их осталось очень мало, и потому они находятся под охраной. Наш Творец наделил нас выносливостью в работе, неприхотливостью в кормах и хорошей ориентацией. На меня можно навьючить груз до 80 килограммов, а в упряжи я справляюсь с грузом до 2,5 тонн. Особенно в условиях бездорожья и в горных районах я незаменим в перевозке грузов. Путь, по которому я однажды проходил, безошибочно найду и спустя много лет. Питаюсь я травой. Благодаря тому, что я могу длительное время обходиться без воды и пищи, я хорошо переношу путешествия по пустыне. Вследствие обезвоживания организма я могу перенести потерю веса до 30%. Зато в течение нескольких минут я могу выпить количество воды, составляющее 25% веса моего тела. Люди особенно ценят мою способность интуитивно определять и обходить плывуны, в которых можно утонуть в течение нескольких минут. Поэтому при каждом караване имеется один или два моих сородича. Эмоции мы выражаем движениями наших длинных ушей. Обращаемся между собой с помощью зрительных и звуковых сигналов, а также запахов. Но однажды мой предок мог даже общаться с человеком. Это один из двух случаев в истории, когда животное заговорило человеческим голосом. Удивительно было и то, что мой предок видел ангела Господнего с обнаженным мечом, а человек не видел его. Сам Бог использовал меня, чтобы открыть глаза моему хозяину, который был прорицателем. Эта история записана в Библии. Итак, кто я? Вы еще не догадались? Правильно! Я домашний ослик.
0: Ой, и чего это я этого длинноухого-то испугался? Осел он и в нашем заповеднике осел.

0: Дорогие ребята, правда, интересные гости в наш заповедник пожаловали. Но время нашей передачи подошло к концу.
1: Пока-пока!
2: До новых встреч в радиопередачах. Смотрите, радуга.
1: Белочка, а ты наших гостей чаем не собираешься поить?

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, приглашаем к радиоприемникам наших маленьких друзей. Для вас звучит библейский урок для детей. После этого прозвучат передачи «Голос друга» и «Во свете Писания».

Здравствуйте, меня зовут Вита, и на сегодня на нашем онлайн-уроке я хотела бы вам рассказать о том, как Господь из обычного может сделать кое-что особенное. Давайте посмотрим вот на этот предмет. Да, вы правы, это карандаш. Но может быть это какой-то супер особенный карандаш? Он многофункциональный, и, например, если мы им пишем, то примеры сразу решаются правильно. Пишем какое-то слово с ошибкой, он его сам исправляет? Ну нет, ребята, это на самом деле самый обычный грифельный карандаш, который наверняка у каждого есть дома, и даже не один. Но хотите, я вам покажу, как из этого, используя этот обычный карандаш, я сделаю кое-что необычное. Давайте я вам покажу. Смотрите, вы берете этот карандаш между двумя пальцами, и я сейчас его переверну на другую сторону моих ладошек, не отпуская его из моих рук. Смотрите. Оп, не отпускаю, не отпускаю. Перевернула. Вам кажется, что это невероятно? Нельзя так сделать? Давайте попробуем сами сделать. Вы можете даже остановить видео и попробовать сделать этот трюк сами. Вы знаете, когда я первый раз его делала, я тоже думала, а вдруг, если я быстренько переверну руку, тогда я же тоже перевернула? Ну нет, тогда не считается. Но вы знаете что? Когда я посмотрела инструкцию, то я сразу узнала, как это можно сделать. И все на самом деле легко и просто. Посмотрите внимательно, чтобы потом показывать своим родным, друзьям и близким и удивлять их. Вы берете карандаш между большими пальцами. Вот так вот, как это делаю я. Большой палец левой руки вы ложите на большой палец и как бы обнимаете правой руки. Видите, вы все равно держите карандаш между ваших рук. И вы поднимаете ладошку правой руки наверх. И видите, вы его крутите, крутите, перекручиваете. И вы все равно его держите. Видите, держите. И вставите в нужное положение. Вот так вот легким способом вы сделали из обычного карандаша какой-то очень интересный трюк. Как и самый обычный карандаш, так же и нас Господь может использовать для своих невероятных чудес, как самого обычного мальчика с двумя рыбками и с пятью хлебушками, историю которого я сейчас вам расскажу. Эта история произошла давным-давно, когда Иисус еще ходил по земле со своими учениками и учил людей. Когда он переплыл Галилейское озеро, спустился на берег, он увидел, что за ним пошло множество людей, чтобы опять услышать его слово. Когда он поднялся на гору, сказал свое слово, он увидел, что эти люди, они голодны, они хотят кушать. И это случилось просто потому, что эти люди сами не ожидали, что они проделают такой долгий путь, и поэтому они не подготовились, не взяли с собой еды. И Господь, а их на секундочку, было 5000 и только мужчин. А там были еще и женщины, и дети. Это значит, что их было намного больше. Тогда Иисус подошел к своему ученику Филиппу и сказал ему: «Филипп, эти люди голодны, как же мы их накормим?» Господь это спросил не потому, что он не знал, как их накормить. Как раз таки он это знал, и он просто хотел проверить Филиппа. Филипп сказал Иисусу: «Учитель, ну как же мы это сделаем? Наших денег не хватит, даже если что мы купим хлеба, даже кусочечка не хватит каждому человеку, чтобы его накормить». Тогда к ним подошел Андрей, брат Симона Петра, и сказал: «Тут есть мальчик, и у него в корзинке есть две рыбки и пять хлебушков. Ну разве этого хватит на стольких людей?» Тогда Иисус сказал Андрею, чтобы пусть подойдет этот мальчик с этими корзинками, с этой корзинкой с едой. Он взял эту корзинку и благословил ее. Он поблагодарил Бога за еду и сказал своим ученикам: «Сейчас скажите всем этим людям, чтобы они сели на траву и сели в рядочек. И тогда вы пойдете с этой корзинкой и каждому дадите столько еды, сколько им будет нужно». Ученики его послушались. Они подошли к каждому человеку, от человека, и каждый брал столько, сколько им надо. И все более 5000 человек
наелись и были сыты. Тогда Господь сказал, что всю оставшуюся еду соберите в корзины, чтобы она не пропала. И они собрали очень много корзин еды. Вы представляете, дети, какая-то маленькая корзинка с едой, и после нее осталось столько много еды. Давайте сейчас на секундочку подумаем, о чем же думал этот мальчик. Наверняка он услышал, что Иисусу нужна помощь, ему нужно накормить людей, и все, что у этого мальчика было, это совсем немного еды. Но я уверена, что его сердце откликнулось. Я думаю, он прекрасно понимал, что еды совсем мало, ее не хватит, но он дал все, что у него было. Вот эту корзиночку с едой. Так же самое и мы. Давайте возьмем нашу корзину с нашим неверием в себя, с нашими сомнениями и принесем ее Иисусу с надеждой. Скажем: Господь, а этого хватит? И тогда Господь возьмет свою любовь, свою силу и наполнит нашу корзинку и скажет: это идеально, ты идеальный и ты тот, кто мне нужен. И вы можете спросить меня, что я могу сделать для Господа, для великого Бога? И я скажу тебе: никогда так про себя не думай. Ты можешь сделать столько многое для Бога. И для этого тебе не нужно иметь много вещей или много талантов, уметь жонглировать и одновременно пить чай. Нет, Господь на это не смотрит. Он смотрит на твое сердце. Он смотрит тебе прямо в душу. И если ты чувствуешь в своем сердце желание сделать что-то хорошее, доброе, будь уверен, это Господь с тобой говорит. Например, ты видишь, как в сторонке плачет девочка. Подойди к ней, ободри ее. Возможно, это то, что ей сейчас нужно, и это утешит ее, чтобы она почувствовала, что она не одинока в своих проблемах. Или ты видишь, что у бабушки упал пакет с продуктами. Подойди, помоги этой бабушке. И когда она скажет тебе спасибо, скажи: слава Богу. Или помочь маме помыть посуду, убрать комнату. Ты подумаешь: да что это такое, ерунда какая-то, мелочи. Но на самом деле для твоей мамы это будет так важно. Ведь ты покажешь свою любовь не только словами, но и делами. Или ты видишь, что стоит мальчик, и у тебя есть яркое побуждение подойти к этому мальчику и рассказать ему об Иисусе, о его прощении, о силе и вере. Подойди к нему. Дай Богу возможность использовать тебя для чего-то чудесного, чтобы изменить жизнь этого мальчика. Ты даже можешь изменить чью-то жизнь просто одной фразой. Бог тебя видит и очень сильно любит. Как такая же история произошла с одним молодым человеком в далекой Америке. И на наш русский лад я назову его Павел. Эта история произошла тогда, когда он был юношей, и он уехал от своих родителей в институт. И в институте произошло так, что он начал делать неправильный выбор. Он начал принимать неверные решения. Он начал грешить. И сначала жизнь ему казалась веселой, радостной, но со временем он понял, что что-то не так, что-то не хватает. И так и грех и действует в нашей жизни. Он тяжестью ложится на наше сердце, и он перестал радоваться. Он настолько замкнулся в себе, что ничего его не радовало. Он потерял друзей, и он сидел подавленный в своей комнате, и вдруг стук в дверь. И он сидит и думает: но никто же не должен был ко мне прийти. Он удивленный подошел к двери, открыл ее, а там стоит студент с его же самого института. Он его не знал, но он его видел, что он с ним вместе учится. И стоит этот студент и очень испуганно на него смотрит, на Павла. Павел его спрашивает: привет. Он говорит, студент говорит ему: слушай, ты, наверное, подумаешь, что я какой-то не такой. Но я должен сказать тебе кое-что очень важное. Павел удивился, они же с ним даже не общались. И студент ему рассказывает: ты знаешь, целых 2 недели Господь побуждает меня подойти и кое-что тебе рассказать.
но я каждый раз находил себе какое-то оправдание. Нет, я сегодня занят, нет, я сегодня не могу, или а вдруг он вообще обо мне что-то не так подумает. Но я все-таки не мог это держать в себе, я должен подойти к тебе и сказать это. И Павел его спрашивает: ну хорошо, подойди, рассказывай. И вы знаете, одна фраза, которую этот студент сказал Павлу, была такая: Господь тебя очень любит, и Он видит, как тебе больно. И вы знаете, они еще какое-то время поговорили о вере, о прощении, и с этого момента, с этой фразы, жизнь Павла, она изменилась. Он начал испытывать в себе какое-то движение веры. И в какой-то момент он понял, что он больше так жить не может, как он жил раньше. И он отдал свое сердце Иисусу. И вы знаете что? Его сердце теперь тоже начало откликаться на призыв Бога. Он стал миссионером, и он ездил в самые опасные точки планеты, чтобы рассказывать таким, как он был, о вере, об Иисусе и об его любви. Он стал пастором, и он сейчас живет счастливой жизнью. Ребята, слушайте свое сердце и отвечайте на призыв Бога. И Он обязательно из самого обычного сделает что-то необыкновенное. Друзья, давайте сейчас склоним наши головы и помолимся нашему Господу чудес. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя, что Ты не смотришь на то, как мы выглядим, или что мы имеем, что мы умеем делать, но Ты смотришь на наше сердце. Ты смотришь прямо в мою душу, ты видишь ее, веришь в меня и не устаешь помогать и любить нас. Не расстраиваешься, если у нас что-то не получается с первого раза. Дорогой Господь, прошу, используй меня для своих чудес. И все скажем аминь. Дорогой друг, я надеюсь, тебе понравился этот урок и ты узнал для себя что-то очень важное. Главное, не забывай, что ты для Бога особенный и самый необыкновенный. До новых встреч. Пока. Дорогие родители, сейчас я хотела бы обратиться именно к вам. Я вас ободряю. Занимайтесь своими детьми изучением Библии. Пусть это будет вашей доброй традицией по вечерам садиться все вместе в кругу семьи и изучать Слово Бога. Занимайтесь не только их физическим ростом, но и ростом духовным. Собирайте сокровища на небеса. Всего доброго!

В эфире «Радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем вас послушать 15-минутную передачу «Голос друга» и затем программа «Во свете Писания».

Між тим ми не можемо відпустити вас, слухачі, без пожадання. Яно біблійне і музичне. А допоможе нам один ліст. Його ми отримали від Лідії Федорович з Білорусі. Дорогая редакція, вам пишуть письмо із Гродненської області. У нашей дорогой и любимой мамочки, бабушки и прабабушки Дебела Нины Александровны 24 декабря 2019 года день рождения. Ей исполняется 75 лет. Она христианка, которая постоянно слушает ваше радио. Хотим через вас поздравить ее с праздником и от всей души пожелать крепкого здоровья, счастья и благополучия. Пусть Бог продлит ее годы жизни и пошлет свое благословение. Мы все ее очень любим. Мы можем сказать только одное – долучаемся. А у комплекте идут слова с послания до римлянов. «Любов хай будет некроводушная, цурайтеся зла, горнитеся до добра, пяшчотно любите одно одного братнюю любовью, а шанливостью одно одного запобягайте». Урупливости не ослабните, духом успламеняйтеся, Господу служите. Сутяшайтеся надею, у смутку будьте терпливые, у молитве трывалые. А зараз знов прогучить песня. И она станет пожаданием и подарунком не только для Нины Александровны, але и для кожного з вас, сябры. Люблю повторять гэтые словы, и мне хочется скончить эфирный год. Няхай Господь добрословить вас собой.

Приветствую вас, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать Слово Божье. Вы знаете, во свете Писания мы должны рассматривать любую сферу нашей жизни. И хорошо идти, когда мы идем по одному стиху, изучая Священное Писание. Если мы хотим, чтобы Господь во всем пребывал, мы, конечно, не все познаем в этом мире. Сам апостол Павел говорил о том, что он и всего и не постиг, и не достиг еще, чего бы хотел он достичь. Иногда задумываешься, тебе отведен какой-то век. Это очень короткая жизнь. И если мы пренебрегаем Словом Божьим, знаете, это мы многое теряем. Потому что иногда, знаете, завидуешь белой завистью тем людям, которые жили в первозданном мире, которым исполнялось по 1000 лет практически, которые доживали до такого дня. Вы представьте, что за 1000 лет можно познать о Боге. Сколько можно исправить ошибок за 1000 лет. Но, друзья, сейчас нам уже даны года 70, как Моисей пишет о прибольшей крепости 80 лет. Поэтому мы должны дорожить временем, потому что дни лукавы. Итак, мы продолжаем рассуждать над отрывком послания Евангелия от Луки 1 главы с 1 по 4 стихи, где записаны такие слова. «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты знал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Итак, сейчас мы обратим внимание уже на третий стих. Если вы хотите просмотреть комментарии на первый и второй стихи, вы можете найти их в предыдущих видео. Итак, «то рассудилось и мне, пишет Лука, по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил». Мы видим здесь, что даже вдохновленные Богом, Духом Святым, писатели не были чудесным образом свободны от необходимости тщательного исследования, даже исторического, может быть, исследования. Вот в данном случае это Луки, да, то есть с самого начала, то есть он пытается все в хронологическом порядке донести. Но вот здесь, в самом начале, я бы хотел бы также упомянуть его слова: «то рассудилось и мне». В другом переводе английском это звучит так: «то и решил я». Мы осознаем, что и признаем, что Лука пишет по вдохновению Духа Святого. Вы знаете, часто мы ожидаем что-то такого магического и сверхъестественного, но знаете, что даже ваше побуждение сердца, побуждение что-либо сделать и начать, оно вам подсказывает, потому что Господь говорит по-разному. Есть большая опасность просто рассчитывать на свои силы. Большая опасность рассчитывать на самого себя, на свой собственный разум. Но тем не менее, часто Бог говорит к людям именно через побуждение внутри. Особенно если у человека приведены отношения с Богом в порядок. Но заметьте, это Лука, это врач. Это медик, которому не просто нужно что-то сказать, чтобы он поверил. Этот человек образованный, умный. Ему нужно самому. Он любит ко всему подходить с тщательным исследованием. То есть скрупулезным исследованием всего сначала. То же самое он пытается донести до Феофила. Вдохновение состояло не в том, что Бог магическим образом выходит за пределы человеческого разума и способностей. Потому что, знаете,
Когда мы говорим с некоторыми христианами, они говорят: оставьте разум в стороне, принимайте все вот то, что сейчас вам дает Дух Святой, якобы. Но потом понимая, что человек просто оккультно обременен. Вы знаете, мы должны быть осторожны. В Библии, Библия нигде нас не учит, чтобы мы лишались рассудка или разума. Нигде Библия такому не учит. Библия учит, чтобы мы обновлялись разумом. Обновлялись. Здесь опять участвует в этом ваш разум, потому что его нужно обновлять. Нужно менять, нужно всякое помышление пленять в послушание Христу. Это опять происходит на уровне разума. Просто этот разум теперь становится под водительством Духа Святого. Он становится под водительством Божьим. Он подчиняется Христу. Вот в чем вся разница. Даже в притчах, наоборот, мы побуждаем их к тому, чтобы свой разум наполнять мудростью. Разум. Понимаете, поэтому здесь часто люди ошибаются, именно впадая в различные лжеучения, когда, вы знаете, дьявол, он очень хитер. Он говорит, что отключи разум, потому что те люди, которые могут проверить на основании Священного Писания, ему не нужны. Потому что они будут ставить под сомнение то или иное переживание или какое-то определенное учение. Поэтому дьявол не хочет, чтобы вы использовали свой разум. Если вам так говорят, чтобы вы окончательно просто отключили свой разум, это уже является культом и сектой. Это не является истинной верой во Христа. Что касается мотивов разума, конечно, они могут быть разные. И власть, кто имеет над твоим разумом, это уже другой вопрос. Но мы здесь видим, что Лука говорит: «рассудилось и мне». То есть, кто решил, и я. Это была спокойная уверенность в том, что он должен написать Евангелие. Так как Луке была важна истина, он полагался на свидетельство очевидцев, как мы видим здесь из 2 стиха. Христианство не говорит «закрой глаза и верь», но призывает нас все испытывать. Помните, апостол Павел нам пишет также: «всего испытывайте». Все испытывайте, абсолютно все. Не просто что-то определенное, а там не сомневайся ни во всем. Нет, все испытывайте. Испытывайте духов, от Бога ли они. И даже когда ангел с неба к вам приходит и говорит что-то вопреки нашему благовествованию, обратите внимание, опять акцент на Писании. Да будет анафема. Поэтому, когда возникают какие-то новые учения, некоторые люди, в принципе, в таких христианских кругах и признают, и говорят: ну да, этого в Библии нет, но я получил откровение. Но хотя бы признает человек, что этого в Библии нет. А значит, если нет, на основании Священного Писания я это отвергаю. И написано в других местах Писания, что даже не бойтесь таких пророков, не бойтесь таких людей, не бойтесь, что как будто бы вы идете против воли Божьей. Это не воля Божья. Поэтому Библия поощряет тщательно исследовать ее заявление, так как твое познание Бога — это вопрос жизни и смерти. Это вопрос вечности. Вы знаете, даже в Евангелии от Иоанна в 1 главе 46 стихе написано, помните Нафанаила, но Нафанаил сказал ему, то есть Филиппу, своему другу, когда Христос, он сказал: вот мы нашли, это Мессия, когда Христос явился и начал призывать учеников на служение. И Нафанаил задает такой вопрос: из Назарета может ли быть что доброе? И Филипп говорит ему: пойди и посмотри. Вот такое должно быть отношение истинного христианина. Пойди и посмотри. Переживи это сам. Пойди посмотри, удостоверься, точно ли это так, используя свой разум и Священное Писание, которое у тебя в руках. Потому что ты должен посмотреть на основании Писания. Иди посмотри, иди сделай выводы сам. Поэтому иди, сестра или брат, посмотри. Не нужно всему сразу верить. Мне понравилось, как один проповедник сказал, что
В чем разница между свиньями и овцами? Свиньи едят все подряд. Все, что дают им. В Ютубе какие-то новые учения. Все едят подряд. Может быть, это грубое выражение, но оно так и есть. А овцы только то, что дает им пастор. Поэтому не будем уподобляться свиньям в нашем богоискании. Потому что сегодня очень много лжеучителей и лжепророков появилось в мире. В Деянии 17 главе Павел был в Фессалониках, а затем они приходят в Верию. И заметьте, в Деяниях 17 главе с 11 по 12 стихи написано так. Лука пишет: «Здешние были благомысленнее фессалоникских». Почему? Двоеточие. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Заметьте, здесь сначала нужно было разбирать ежедневно Писание, полагаясь на разум, потому что здесь не свой разум, а Писание, которые влияют на твой разум. И здесь ты через Писание видишь, точно ли то, что тебе преподают, так. Потому что некоторые христиане, которые утверждают, что закрой свой разум, просто принимай, это не библейское учение. Мы видим также здесь верийцы. Они были мудры, благомысленнее фессалоникских. Потому что они использовали сначала, пусть они не получили сначала дар Духа Святого, как утверждают в некоторых кругах, но они проверяли, точно ли это так, прежде чем это принять. И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Итак, мы видим, что Луки исследование происходит всеобъемно, то есть в контексте с самого начала. Оно происходит точно, то есть он передал материал без каких-либо преувеличений или опущений. А мы, друзья, также передаем иногда свои свидетельства. Не приукрашиваем ли мы? Пытаемся как будто бы Богу помочь в свидетельстве, чтобы как-то, знаете, повлияло действительно на человека. Но мы же знаем, что Бог не участвует во тьме. Ничего не может соединять свет со тьмою. Он сказал: «И ты подумал, что я такой же, как ты». Но он не такой. Он не лжец. Отец лжи, дьявол. Бог в таком не участвует. И Лука также описал это по порядку. Мы не можем изучать Писание, вырывая стихи то с одного места, то с другого. Мы должны все изучать по порядку и смотреть в контексте Писания. Друзья, мы продолжим говорить и рассуждать над этим стихом. Очень интересно, многое можно извлечь из этого для себя, чтобы не быть обманутым и обольщенным, особенно в наше время. Поэтому, если у вас появились какие-то вопросы, или у вас есть чем поделиться, то, что есть на сердце, вы всегда можете написать по адресам контактных данных, которые вы увидите в конце этого видеоролика. Будьте благословенны и ходите во свете Писания. До свидания.

кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Я пришел для того, чтобы имели жизнь.

На волне радио «На пути» в течение этого часа мы предложим вам передачу «Благая весть», подготовленную Первой Славянской Евангельско-Баптистской Церковью города Сейлома, штат Орегон.

Словами «Мир вам!» мы начинаем наш сегодняшний выпуск программы «Благая весть», которая будет длиться в течение 55 минут и которую можно слушать как в радиоэфире на частоте 11.30 АМ, так и в сети интернет-вещания, набрав адрес pdxrr.com. Также для тех, кто захочет послушать в повторе эту передачу, пожалуйста, выходите на радиоархив нашего церковного сайта fsbc.us. Откроем 32-й псалом и будем читать первые 4 стиха. «Радуйтесь, праведные, о Господе! Правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны». Эти слова были сказаны Давидом, соплеменником его времени, и тем не менее и нам сегодня в этих словах есть поучительные уроки для нашего наставления. Вот некоторые из них. Как в наши дни прилично славословить Господа? Какой должна быть церковная музыка и пение в служении Богу? Нужно ли нам сегодня петь стройно, с восклицанием, как пел Давид, или это выражение эмоций относится только к народу еврейской национальности прошлого времени, да и, может быть, наших дней через музыку и пение служить Богу от всего сердца? Естественно, что в этой короткой программе мы не сможем охватить в полноте все эти вопросы, но, беря пример с Давида, давайте сегодня, основываясь на Слове Божьем, посмотрим, какая музыка и пение прославляет Господа, а какая нет, и как нам нужно это делать. Об этом и наша сегодняшняя программа, название которой прозвучали когда-то в словах Саула, записанные в первой книге Царств в 16 главе. «Найдите мне хорошо играющего и представьте его ко мне». Этими словами Господь сегодня обращается ко всем нам в поисках тех, которые будут поклоняться Ему в духе и истине. Божьих вам благословений, друзья, слушая эту передачу.

Я приветствую всех, кто сегодня издалека, изблизка приехал сюда, пришел сюда, добрался, чтобы вместе поклониться Господу. Вашему вниманию сегодня хочу предложить текст из Писания. Это послание апостола Павла Римлянам, 11 глава. Послание апостола Павла Римлянам, 11 глава, с 33 текста. «О бездна богатства и премудрости и ведения Божия, как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему, или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Ибо все из Него, им и к Нему, Ему слава вовеки. Аминь». О чем говорит этот текст, друзья, для нас? Этот текст Писания говорит нам о трех составных времени. Он говорит о прошлом, он говорит о настоящем и он говорит о будущем. Он говорит, что причиной всего существующего является Господь. Иоанна 1 глава, 3 стих, мы знаем его наизусть. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Все, чего раньше не было, то, чего не существовало, автором, инициатором, художником, создателем, творцом является наш Господь. Откровение 4 глава, мы читаем 11 текст. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и по Твоей воле все существует и сотворено». Здесь присутствует не только прошлое, друзья, здесь присутствует и настоящее. По Твоей воле все существует. Друзья, Деяния 17 глава. Во 28 текст. «Ибо мы им живем, движемся и существуем». Это сейчас. Это сегодня. Это в настоящее время. И мы понимаем, что нет другого источника жизни. Нет другого движения. Нет другого существования, как только причиной, которой является Иисус Христос. Колоссянам 1:16. Помните этот текст наизусть. «Ибо им создано все, что на небесах, и что на земле видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для Него создано». Этот текст говорит нам, друзья, о будущем, что Ему, для Него принадлежит вся слава вовеки. Так мы прочитали с вами в этом тексте. Поэтому, когда мы говорим о будущем и заглядываем немножко вот туда, за занавес, и Иисус молился в первосвященнической молитве к своему Отцу, и Он говорит, 17 глава от Иоанна, 24 стих, «Отче, которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде создание мира». Друзья, о чем говорит нам этот текст? Этот текст говорит нам о том, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Причиной всего прекрасного является наш Господь. Почему Бог создал человека? Какая была цель? Что преследовал Господь, когда творил нас, людей на этой земле, в лице Адама и Евы? Он хотел, чтобы мы, как люди, Его творение, венец, мы носили образ и подобие Бога. Он хотел, чтобы сделать нас, людей, подобными образу Сына Своего, Иисуса Христа. Он хотел, чтобы мы имели право на ту славу, которую и обладает Иисус Христос. Он хотел, чтобы мы имели право и способность творить на этой земле. И Он наделил человека этой способностью. Бог является и творцом музыки тоже. И всякий, кто хочет научиться Его произведениям, всякий, кто хочет научиться Его аранжировке, всякий, кто хочет научиться Его музыке, которая бы славила Его, он должен пойти в Его музыкальную школу. Потому что это особая школа. Он owner этой школы, он директор этой школы, он преподаватель этой школы. Он расскажет, он научит, он покажет. И он будет это делать очень терпеливо. Он будет объяснять, корректировать, совершенствовать нас в этой музыкальной его школе. В этой школе существуют только его правила. Его требования, ученики этой школы, они отличаются от всех остальных учеников других учебных заведений тем, что они хотят принести
Славу своему дирижеру. Славу тому, кто является главным, своему маэстро. Своей игрой и своим пением они ищут признание себе. Они приносят славу тому, кто достоин этой славы. И среди многих людей, ищущих славы себе на этой земле, они приносят славу ему, своему Господу. И в этой школе они постигают основных два урока. Первый урок – зачем я это делаю? И второй урок не менее важен – как я это должен делать? Поэтому целью любого христианина на этой земле должно быть желание угодить моему Господу. Делать все так, чтобы это было во имя Господа, то, что я делаю, от всего сердца и от души. Так, как будто ты это делаешь не для людей, а для самого Господа. И Павел говорит, первое послание Коринфянам, 10 глава, 31 текст, он говорит, итак, едите ли, пьете ли, или, запомните дальше, это короткая фраза, или иное, что делаете. Вот сюда включается и это, то, что мы делаем сегодня. Играем, поем, прославляем. Едите ли, или пьете ли, или иное, что делаете. Все делайте в славу Божию. Друзья, вопрос. Все ли то, что я делаю, приносит славу Богу? Действительно ли я уверен в том, что Богу приятно то, что я делаю? Действительно я уверен в том, что Богу нравится то, что я делаю? Действительно я уверен в том, что моя жертва принята им как благоухание, а не как запах мертвечины. Откуда мне это знать? Я задаю простые вопросы сейчас. Песни, которые я пою, ты поешь, вы поете, мы поем. Откуда они? Где ты их берешь? Почему именно они? Оказывается, друзья, что не только в церкви, но и в мире люди начинают замечать некоторые изменения. Был такой, или он еще живой, недавно ему исполнилось 78 лет, бывший советский певец Юрий Антонов. И вот там люди поздравляли его, поздравляли, и желали ему успехов и долгих лет еще жизни, кто-то заметил. Песни наших времен были со смыслом. Можно было представить, о чем поется. Сейчас непонятно, о чем поют. Другая женщина пишет, из современных песен ни одной невозможно запомнить и понять. Друзья, мы пришли к такому же заключению сегодня. Особенно это касается так называемых современных песен поклонения. Мы так называем их worship songs. И ни уму, ни сердцу, поверьте, я чуть-чуть музыкант, буквально чуть-чуть, и обладаю довольно-таки неплохой памятью, я напрягаю себя, чтобы проследить мелодию и хоть что-то запомнить, но не могу. Более того, подавляющее большинство этих современных песен сегодня, они со смещенной сильной долей. Что это значит? Это так называемое синкопированное пение. А вы попробуйте так идти, как поете. Шаг вперед, два назад. Или постоянно в припрыжку. И тогда попробуйте, чтобы попросите кого-то, чтобы кто-то заснял вас на камеру со стороны. Я уверен, вы наберете много лайков. И, как правило, кроме тех, кто поет, очень маленький процент церкви может попасть в это действие под названием прославление. В настоящем прославлении участвует вся церковь, потому что это самый первый хор, вся церковь, все остальные хора, они потом, второй, третий, женский, мужской и так дальше. Вот что мы действительно должны сегодня поощрять и развивать. Мы должны поднимать наше общее пение на абсолютно новый уровень.
Мы должны, друзья, поднимать качество, потому что это одно из служений, в котором может и должна участвовать всю церковь. И общее пение – это не удел избранных каких-то людей, а право всей церкви. Поэтому выбирайте правильные, назидательные, богодухновенные песни. Музыка, которую я слушаю, которую я исполняю сегодня, чья это музыка? Кем написана эта музыка? Кто автор этой музыки? Я должен как христианин себе задавать эти вопросы. Более того, манера моего исполнения, кому я подражаю –

мой внешний вид, когда я предстаю пред Божье лицо, когда я предстаю пред лицо церкви, когда я прихожу в Дом Божий, кого я рекламирую, я стою пред лицом всемогущего Бога. Что Он скажет обо мне? Меня это вообще сегодня интересует, волнует? Или мне больше, что о мне люди скажут, волнует сегодня? Вопрос в моей скромности, вопрос в простоте моего исполнения, вопрос о моем целомудрии сегодня стоит. Один из главных вопросов, друзья, это моя мотивация. Что движет мной? И когда собираются очень часто молодые люди, о, давай, классная песня, сейчас споем. А сколько во всем том, что ты и я делаю Божьего, а сколько моего? Очень часто есть все, есть голос, есть способность, а вот страха перед Богом нет. А вот именно это главное, и именно это важно. Не то, что люди скажут, что Он подумает о тебе. Принята будет им моя и твоя жертва. А ведь очень бы хотелось, чтобы там на небесах была кнопка нажата «Yes!» Одобрено, принято. Друзья, все через Него. Мы прочитали и к Нему, потому что Ему принадлежит слава. Вот она правильная мотивация. Вот он стимул, вот оно побуждение и действие. Мы говорим сегодня о музыкальном служении не только в церкви, но и в целом в жизни христианина, потому что оно является очень важным элементом нашего поклонения нашему Господу. Это жизненная потребность любого верующего человека. Почему, друзья? Потому что оно оказывает на нас действие в духовном смысле или на созидание, если правильно выбираем то, что поем, или на разрушение. Потому что зависит это от того, из какого источника мы берем то, чем мы питаемся. Поэтому важным вопросом, вызывающим сегодня очень бурной дискуссии, является вопрос о том, каким должно быть музыкальное служение в церкви, чтобы оно было угодным Богу. Поэтому музыкальное служение, друзья, это подбор песенного репертуара. Он имеет огромное влияние на духовное состояние церкви. И ответственность за это, я бы сказал так, что он лежит на двух людях. Первое – это пастырь церкви. А второй – это музыкальный руководитель церкви. Никогда, никогда даже самая красивая музыка и пение не должны вытеснять из церкви живое слово, живую проповедь, молитвы верующих к Богу, превращая наши молитвенные дома в такие, знаете, театрально-увеселительные заведения со тщательно подобранными исполнителями. Но это в церкви мы говорим, а дома? Кто заботится о формировании музыкального вкуса наших детей? Что они слушают, что они исполняют? Кто им должен объяснить, что есть музыка, угодная Богу, а есть песни, противные Богу? Наверное, отец. В противном случае, если этого не будет происходить, если не будет воспитания, если не будет привито навык развлечения добра и зла, то тогда дома, на работе и в машине я буду слушать то, что мне нравится, а в церкви я буду играть то, что надо. Не так ли? Это раздвоенная жизнь. Это лицемерная жизнь. Это двойные стандарты. Так не должно быть. Итак, пение и музыка. Они предназначены для прославления Бога как Создателя, как Спасителя, как Господа и Царя. Почему? Потому что все из Него. Все им. И все для Него и для Его славы. Давайте пойдем в музыкальную школу. Может быть, не вы, может быть, кто-то в зале здесь. Пойдем в музыкальный класс, первый класс. На сольфеджио сходим. Мы посмотрим, что любая музыка, она имеет свои составляющие. Ну, например, мелодия, мы говорим, да? Что такое мелодия? Мелодия – это напев. Это одноголосно выраженная музыкальная мысль. Это основной элемент музыки, который должен присутствовать всегда и везде в любом музыкальном произведении. Другими словами, мелодия – это ряд звуков, которые организованы ритмически и которые образовывают определенную структуру.

каждое музыкальное произведение, оно имеет свой ритм. Да, да, еще раз да, именно ритм. И ритм – это порядок прежде всего. Это чередование любых элементов с определенной последовательностью или частотой. Так устроил мудрый маэстро. Так устроил наш Господь, потому что все во вселенной, она работает, как мы говорим, как часики работает. В Богом заложенном и поддерживаем ритме, включая и наше сердце вместе с вами. Есть такое понятие, как метр. Метр – это чередование сильных и слабых долей. И вот каждая группа долей, которая начинается с сильной, мы говорим в музыке, что это следующий такт. Правильно? Дальше пойдем, говорим, что есть тембр звучания, голоса инструмента. Это действительно голосовая окраска звука. Есть динамика. Есть динамика пения. Это разной степени силы звучания или громкости. Итак, друзья, длительности, высота тона, гармония – все это Божья задумка. Это не человек придумал. Человек этим пользуется только. А это небесный Создатель задумал, что правильно этим пользуясь, человек мог приносить ему славу. Чтобы упорядочить все в определенной форме, существуют ноты. Ноты. А вот место, где записывают эти ноты, оно называется как, музыканты? Звукоряд, правильно. Так вот, что туда попадает на этот звукоряд? Почему одно хочется слушать и слушать, а другое хочется побыстрее выключить? В чем причина? Друзья, виноваты ноты? Нет, абсолютно нет. Потому что ноты, они сами по себе нейтральны. Как и буквы в алфавите. Но только вы начинаете в алфавите эти буквы соединять вместе, как начинают появляться слоги. Из слогов появляется слово. Из слова появляются фразы. Из этих букв нейтральных в алфавите вдруг появляются или хорошие слова, или гадкие и мерзкие слова из тех нейтральных букв.

что же такое песня и музыка? Друзья, кто-то сказал, что песня и музыка – это язык души. Это область наших чувств и настроений. Это в звуках выраженная жизнь души. Другими словами, сам человек через это, он как бы обнажает, он как бы открывает себя, он как бы делает явным свой внутренний мир, то, чем он живет, чем он наполнен. Он обнаруживает свое мировоззрение, и он выносит из своей потаенной комнаты то, чем живет, что там есть. И чем он наполнен. Вот поэтому одну музыку ты хочешь слушать, а другой нет. Дух противится, не принимает, отвергает. И Писание говорит, что добрый человек из доброго сокровища сердца своего, он выносит что? Доброе. А злой человек выносит злое. Поэтому, друзья, звуки, они создают определенную атмосферу. Они создают атмосферу или присутствие Бога. А это что значит? Это светлые, возвышенные чувства. Это ощущение присутствия неба рядом. Это звуки, влияющие на мой дух. Это приводящие меня в восторг и изумление от присутствия славы Божией. Они приводят меня к слезам умиления и покаяния. Они поднимают меня от земли, от страданий и скорбей к Богу живому. И это не просто, когда ты говоришь «классно». Супер, божественно, нет. А когда ты понимаешь, что вот это, именно это ему нравится. Почему? Ваши встретились души. Дух Божий и твой дух. Вот единственной целью моей жизни должно быть желание, ведь как угодить моему Создателю? И эти мелодии есть, верующие люди. И эти песни есть. И эта музыка есть, наполненная присутствием Святого Духа, вынесена из Божьего присутствия. Песни, написанные в разные периоды жизни людей, не только в период, когда им было плохо, когда была печаль, скорби, болезни, но песни, которые были написаны в период больших побед, когда причиной написания этой музыки и песен было огромное желание воздать славу Богу, потому что через Него все. Им и к Нему, и Ему одному слава во веки. Но есть другая песня. Есть другие песни, есть другая музыка, есть другие звуки, они не от Него. В этих композициях участвует что-то мрачное, что-то тяжелое, что-то низменное, что-то дьявольское. И когда вы видите дым, когда вы видите истерические вопли, экстаз, транс, рев, темноту, светоформление, внешний вид исполнителей, поломанные музыканты, эти инструменты и все такое, вам ничего это не напоминает? А мне кажется, это уже преддверие ада на земле. И люди пробуют называть это музыкой. Более того, беда еще, они даже пробуют приклеить название к этой так называемой музыке и придать ей христианский вид. И сказать, что она христианская, и что не имеет значения, какую музыку ты исполняешь. Интересно, друзья, что сатана принимает иногда вид ангела света, служителя правды, что отнюдь и близко не сделал эту правду таковой. Виновата гитара? Нет. Виноват еще какой-то инструмент? Нет. Или виновата нота соль или нота ре? Нет, не виновата. Дух не тот, не Божий, вражеский, чужой, дьявольский дух этого мира. Люди искали славы, но искали славы не Богу. Люди поклонялись, но люди поклонялись не Богу. Люди использовали то, что Бог создал, в неправильном направлении. И все это последствия грехопадения. Сатана извратил то прекрасное, о чем мы говорили в начале, что причиной всего прекрасного был Господь, включая музыку тоже. Сатана извратил, что было прекрасно, что было предназначено быть прекрасным и служить к славе Божией. Он обманул людей тогда, и он с успехом это делает сегодня, но обольстил даже многих верующих, вложив в их сознание, что музыка – это всего лишь музыка. Она нейтральна сама по себе. Главное – текст. Положите самую вкусную еду на поднос, который вы только что вытащили из канализации. Будете вы это кушать?
Поэтому мы говорим, что и текст, и мелодия, и исполнение, они должны прославлять кого? Господа. Центром всего должен быть Господь, потому что через Него все, им все, для Него все, Ему слава вовеки. Должны быть чистыми, святыми, взятыми от Бога, исполненными Его Святым Духом. Вот поэтому наши тексты должны быть о Христе. Потому что Он центр жизни, Он причина всего, и поэтому о Нем и это Ему. Я говорю, это так называемое трио. Почему трио? Потому что иногда автор текста один, автор мелодии второй, а исполнитель третий. А иногда это дуэт. Человек написал и музыку, и мелодию исполняет кто-то, а иногда это соло. Когда и текст, и мелодия, и исполнитель в одном лице. Тогда это придет к сердцу. Почему, друзья? Потому что если человек богобоязненный, исполненный Божьего страха, вот тогда будет желаемый результат. Вот тогда это придет к сердцу. И потому что оно вышло из сердца, а не из мозгов только. Мы живем тем, чем мы питаемся. Какие чувства в нас производит то, что мы слышим или то, что исполняем? Ощущаем не только мы, но ощущают и те, кто нас слушает. Сегодня брат Женя говорил о том, что Давид играл, и отраднее становилось Саулу. Как играл Давид? Никто не знает. Мы не знаем, но видим последствия. Вопрос, что играл Давид? Мы тоже не знаем. Но мы видим результат. Поэтому, друзья, дело не в нотах. Дело не в инструменте. Дело не в клавишах. Дело в том, кто руководит мной. Под воздействием какого духа я нахожусь. И для чьей славы я это делаю. Я беру в руки инструмент. Или я открываю свой рот, чтобы подать свой голос. И что дальше? Иногда мы молимся, когда отправляем близких наших в госпиталь на операцию, мы говорим, Господи, что дальше? Благослови руки врачей. А что мы имеем в виду? Ну, чтобы движения вот этого хирурга, который будет держать скальпель, ножницы, все то, что нужно, они были профессиональными, они были уверенными, они были вовремя, они были отточенными, и чтобы пришел желаемый результат, не так ли? Когда я беру инструмент в руки, кто меня будет сейчас вдохновлять? Что я буду сейчас делать? Каким единственным желанием должно быть наполнено мое сердце? Все через Тебя, Господь. Все Тобой и все для Тебя. А это значит, музыканты, певцы, это значит, что ничего моего. Это значит, что Господь, все то, что я умею, все то, что я могу, оно не мое, а то, что Ты мне дал. И это принадлежит Тебе. Я Тебе пою, я Тебе, Господь, и играю, я для Твоей славы это делаю. Прими это, Господи, как жертву от меня. Ты дал мне это, чтобы я это мог употребить для славы Твоей. Да, да, я потрудился, Господи. Да, я посвятил много времени. Да, мои родители не жалели сил и времени, финансов, чтобы у меня была возможность учиться, совершенствоваться, чтобы делать это наилучшим образом. Меня, моих братьев, всю мою семью не принимали в музыкальную школу, потому что мы были верующие. Мы сдавали все экзамены на 5. Но нас никто туда не брал. Мы хотели учиться, но мы не могли. Нас выгоняли с ПТУ и с университетов, потому что мы не были комсомольцами, октябрятами, пионерами. Все это было с нами. У вас сегодня совсем другое время. Хочу сказать, друзья, что певцы и музыканты этого мира, они никогда не будут искать славы Иисусу Христу. Они будут искать лавры, они будут искать аплодисменты, признания, лайки, и они все это получат на земле. Но Писание говорит, что вся слава их в сраме. Почему? Они мыслят не о Боге, они мыслят о земном. Итак, друзья, суть не в инструменте, а в том, что ты на нем делаешь и кого ты хочешь прославить. Известно также, что иногда говорят, что если произносят правильные слова, но дух и манера исполнения, она может быть неправильной, не Божьей. Какой? Она может быть развязанной. Она может быть необузданная, она, я сказал, может быть без страха перед Богом. И, скорее всего, желание этого человека – это произвести впечатление своей крутой игрой или своим голосом. Обязательно будет происходить копирование кого-то, обязательно. Какого-то певца, какого-то музыканта, какого-то идола, какого-то кумира. Кому мы должны подражать? Написано, подражайте Богу
как чадо возлюбленное. А что это значит? Это значит, друзья, что Он Бог устройства и порядка. Это значит, что мое служение перед Ним, оно должно быть в благовении, трепете и страхе. И моей главной мотивацией должна быть любовь к Нему. Вы когда-нибудь пробовали сделать кому-то что-то приятное? Я хотел бы спросить, как вы себя чувствовали после этого? Вы думали, а, какой я молодец, как у меня получилось, как я угодил, да? Вы искали славы себе, похвалы себе, вы искали лайков, признания, вы ждали похвалы, благодарности. Я для себя вывел одну такую фразу, для себя, это мое. Мы получаем удовольствие от того, что мы делаем с удовольствием. Не так ли, друзья? Мы получаем удовольствие от того, что мы делаем с удовольствием. А с удовольствием мы делаем потому, что нам нравится это делать. А очень часто мы так поступаем в отношении человека, которого очень сильно любим, или этот человек очень сильно дорог нам. Мы получаем удовольствие от вкусной еды, когда мы очень любим вкусно покушать, мы от прекрасно проведенного времени с друзьями и родными. Мы получаем удовольствие от оказанной кому-то помощи. Мы получаем удовольствие, когда мы смотрим на наших детей, которые здесь, на внуков наших. Бог точно так же. Что Он делает и делал, написано в Писании, весьма хорошо. Он получил от этого удовлетворение, удовольствие, потому что Ему слава, не мне и не нам. А вот то, что мы делаем с удовольствием, друзья, я запрашиваю вопрос, нас никто не заставляет это делать. Вот все вы здесь, которые сидите за мной, скажите, вас никто сюда с силой не притащил. В мешок завязал, приехал, дал скрипку в руки, сказал, на, сиди, играй. Иногда так бывает. Я думаю, что вы должны испытывать удовольствие от того, что вы делаете. Знаете, если у человека нет желания, если у человека нет огонька в глазах, если не нравится человеку делать то, что он делает, никогда и результата не будет. Почему? Я иногда думаю о родителях. Папа устал уже упрашивать. Мама тоже уже устала возить и платить. Годами вы просто учитесь, и нигде не востребованы, очень часто ни в каком служении. И вам ничего не хочется, кроме дивана и телефона. А тогда мой вопрос, а знаешь ли ты вообще, для чего ты живешь на этой земле? Что приобретаемые тобой таланты и данные тобой, данные Богом тебе, они должны быть использованы к Божьей славе. Что вся, абсолютно вся моя жизнь, она должна быть посвящена одной единственной целью, такая, как была у Христа. Друзья, какая была цель у Иисуса Христа? Я прославил тебя на земле и совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. Поэтому наша хвала, она должна быть какой? Она должна быть с поднятыми крыльями, не с потухшим таким взглядом, не с грустными лицами, а с высоко поднятой головой. Почему мы поем? Да потому что это написано в Писании. Псалом 134, третий текст. «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Пойте имени Его, ибо это сладостно». Это Ему приятно. Более того, сказано дальше, и как я должен это делать? Псалом 32, 3 стих. «Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием». Вот для чего, друзья, нужно столько времени. Вот для чего нужно столько репетиций. Чтобы учиться этому искусству музыки и пения, чтобы впоследствии все это использовать в Божьей славе. Поверьте, оно того стоит. И если не сейчас, то потом впоследствии вы обернетесь назад, и вы обязательно скажете своим родителям или музыкальным наставникам огромное спасибо. А сейчас добрый совет родителям. Не обращайте внимания на ваших детей. Они сами не знают, что они хотят. Они сами не знают, что им выбирать. Они сами не знают, чего они хотят в своей жизни. Они хотят фана, денег, мотоциклов, приключений и всех делов. Друзья, не обращайте внимания ни на слезы, ни на протесты, ни на ультиматумы. Мы все это проходили, посмотрите на меня. Я все это проходил, через слезы проходил каждый мой ребенок. И смотря назад,
Я сейчас говорю: Господи, оно того стоило. Оно того стоило. Поэтому Библия призывает, чтобы мы служили Богу со страхом и радовались трепетом. Хочу сказать, что качество нашего жертвоприношения, оно будет зависеть от осознания того, кому я приношу мою жертву, кто он. Если вспомнить только одну фразу из книги пророка Малахии: Бог не принимает все подряд. Вы же не кушаете все подряд. Вы же себя любите. Мы же не одеваем то, что попало. Мы же хотим бренд. Поэтому приготовься. Останови свой взгляд на лучшем, что у тебя сегодня есть. И не вздумай продешевить Господа. Посмотри внимательно. Бог достоин от нас самого лучшего, самой лучшей жертвы. От всей души, от всей сердца. С правильными мотивами. Сердце, переполненного Богу благодарностью за то, что Отец через Христа совершил для моего спасения. И Он показал нам пример, как это сделать. Он отдал лучшее, что у Него было, своего единственного Сына. Всегда смотрите на поступок Небесного Отца. И тогда идите. Приносите жертву с дерзновением, страхом, с любовью, с благоговением. Воздавайте Богу то, чего Он достоин. Чести, благодарности, славы и хвалы. Почему? Потому что все через Него. Им и к Нему. Последнее, на что хочу обратить внимание, друзья. Очень часто в нашем служении нас опускаются руки. Что делать тогда? Что делать тогда? Вот тогда нужны Ор и Аарон. Я хочу сказать родителям, что этими Орами и Ааронами в первую очередь являетесь вы для ваших детей. Будьте ими для ваших детей. Одна сторона, когда человек просто устал, когда он, ну, не хочет, возможно, уже не видеть смысла. А другая сторона, когда он упирается, тогда нужна поддержка. Нужно правильно объяснить ребенку, для чего ты это делаешь, для кого ты это делаешь, что это огромное право и привилегия быть участником прославления Бога на этой земле, а потом быть участником песнопения хвалы на небесах. Продолжайте свое служение вдохновлять ваших детей. Везите их далеко, близко. Везите их на любые сыгровки, на любые репетиции, на любые спевки. Не перехваливайте ваших детей, но хвалите их. А иногда это просто лень. Лень матушка. Я хочу сказать, что Бог благословляет трудолюбивых. И если ты, получив талант, пошел и скрыл, закопал, не использовал для Божьей славы, прогулял с друзьями, просидел в телефоне, Бог будет спрашивать с тебя, как с лукавого и ленивого раба. А это уже очень серьезно. Друзья, заканчивая наше собрание, хочу сказать, что христиане, они не являются противниками нового в церкви. Христиане должны являться противниками мирского в церкви. Мы должны также поддерживать и придерживаться испытанных духовных песен, которые прошли проверку и поддержку временем, и которые сегодня точно так же действенны, как и много лет назад. Поэтому задача служителей – это не возвращать церковь и людей верующих к старомодному, а направлять их к вечному, потому что у Бога не существует понятия моды. Сегодня очень опасной тенденцией является то, что заигрывание с молодежью происходит в церквях. И когда это происходит, происходит потакание вкусом незрелых и невозрожденных верующих. Никогда не было, братья и сестры, и никогда не должно быть в истинной Божьей церкви то, чего хочет молодежь. И Писание нам говорит: все испытывайте, а хорошего держитесь. Вот это библейский принцип для всех поколений и времени, пока церковь будет существовать на земле. У людей, которые по-настоящему встретились с Иисусом Христом, у них меняется их мировоззрение, у них меняются их ценности, меняются их взгляды, у них меняется отношение к миру, и в частности, отношение и взгляд на музыку, и песни, которые исповедует этот мир. Поэтому
Даже вот эти слова, типа там рок, рэп, рок-н-ролл, вы что, шутите? Это музыка дьявола. Была, есть и будет, так сказал один из основателей этого стиля музыкального. Поэтому свет со тьмой не имеет ничего общего. Все это было до встречи со Христом, а теперь поступайте как чада света. Мы идем к молитве. Перед молитвой я задам несколько практических вопросов. Итак, если ты Бога не знаешь, воздержись от жертвоприношения Ему. Если ты Бога знаешь и приносишь Ему неугодную жертву, лучше воздержись от такого жертвоприношения, потому что такая жертва не будет принята Богом. Бог достоин самого лучшего. Если ты просто ленивый раб у своего господина, тебе нужно покаяться и начать служить тем даром, который Бог тебе дал. Если ты устал и думаешь, что ты больше не можешь, прочитай текст из книги пророка Исаии. Он дает утомленному силу. Если ты думаешь, что ты уже что-то можешь, что ты уже что-то умеешь, что ты чего-то достиг, и этим хвалишься, то Писание тебя опускает на землю и говорит: хвалящийся, хвались Господом. Если ты приносишь жертву Богу, поешь, играешь, суперрелигиозно активный, на виду у всех и одновременно дружишь с этим миром, и там ты тоже свой, то Иисус сказал, что не с ним твое сердце. Тебе нужно определиться. Ну, а если ты понимаешь, кто он, что все через него, и только он причина всего, и что им все, и что он производит и хотение, и действие в тебе по своему благоволению, и что все это ведет и идет к Нему, и к Нему возвращаются, и что те дары и таланты, данные тебе им, это возможность послужить Ему, своему Спасителю и Господу, и сделать это в страхе и благовении перед Ним, то прекрасней и выше положения и звания на этой земле нет и быть не может. Служи от всего сердца, от всей души. Служи верно до конца и знай, Бог в долгу не останется. Все через Него, все им и к Нему. И церковь скажет: аминь.

братья и сестры, написано, что был Давид, которого Саул призвал к себе. И вы знаете, слава Богу, Давид был музыкантом, но он не простым музыкантом был. Он был музыкантом, которому Бог давал песни в ночи. Он был музыкантом, у которого руки повиновались Духу Божию. И вы знаете, это благословенная была игра. Написано, когда Давид начинал играть на гуслях, знаете, что-то особенное происходило. Саул начинал меняться. Он начинал похожим быть на человека. Потому что Давид играл правильную музыку. Потому что Давид играл духовную музыку. Наши псалмы, они должны быть духовные, они должны касаться духа, они должны успокаивать, они должны заставлять нас думать о Боге. Не забывайте самого главного, не забывайте, ради кого вы это все делаете. Во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу. Пусть сегодня Господь действительно совершает свое дело и через слово, которое мы слышим, и через музыку, через наши молитвы, через проповеди, друзья. И чтобы во всем этом был прославлен Господь, потому что Он этого достоин. Аминь.

Итак, имея надежду на Господа, если Он продлит нашу жизнь, мы снова встретимся с вами ровно через неделю, в этот же день и в этот же час. А пока всем вам и всем, кто с вами, дорогие друзья, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.

славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны.

В течение этого часа вы услышите программы «Путь новой жизни», затем «Христианское пение», и во второй половине часа выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

Я рад вновь встретиться с вами, дорогие радиослушатели, на волнах нашего радио, и сегодня мы порассуждаем о любви Божьей. Мы уже напоминали стих из послания к римлянам, 5 главы, «А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Но если у нас была какая-то любовь, какие-то ее проявления, зачем нам еще изливать любовь? Дело вот в чем. Наши земные чувства и наша земная любовь не годятся для познания Бога. Поэтому, когда Бог дает нам новую жизнь во Христе Иисусе, Он дает нам и новые чувства, и новую любовь, то есть свою божественную любовь. Мы в прошлой передаче говорили, что любовь земная обусловлена, любовь же Божья безусловна. Давайте мы посмотрим это из Писания. Безусловно, то есть без всяких условий. Прочитаю несколько стихов из первого послания Иоанна, глава 4, стих 7 и дальше. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». А как нас возлюбил Бог? Евангелие от Иоанна в 3 главе, стих 16, говорится: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Мы прочитаем из послания к римлянам 5 главы с 5 стиха и дальше теперь. «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Ибо Христос, когда мы еще были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника? Разве за благодетеля может быть кто и решится умереть? Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его». И читая эти тексты, мы можем задать себе вопрос: а что же привлекло Бога к нам? Мы враги, мы грешники, мы нечестивые, мы немощные. А мы можем любить какого-то злого человека, врага нашего, сделавшего нам какую-нибудь подлость? Я думаю, что вряд ли. Сами по себе вряд ли. Но Бог нас любит без всяких условий. Ему стало жалко это несчастное творение, которое впало в грех и тем самым лишилось славы Божьей и вечной жизни. Но Бог ведь знает, что душа человека бессмертна, и душа, не принявшая Бога, будет вечно мучиться
в аду, и он не хочет этих мучений, он жалеет свое творение, он хочет явить милость к своему творению, о чем мы уже говорили в предыдущих передачах. И любовь не ищет своего, и как есть наставление, не ищи своего, но каждый пользы другого. Так и Господь не ищет своего, а ищет нашей пользы. Он хочет нам дать будущность, жизнь вечную, радость общения с Ним. А мы часто эту любовь отвергаем. Итак, любовь не только не ищет своего, но любовь Божия отдает. И как мы прочитали, Бог отдал самое дорогое, что у Него было, Сына Своего Единородного, в жертву умилостивления, чтобы кровью Его омыть наши грехи и телом Его вознести наши грехи на древо, на крест. Иисус же, наш Господь, един с Отцом, потому Он согласился пойти на землю, оставить славу, которую Он имел прежде бытия мира, оставить Царство Свое Небесное. И теперь и мы должны взирать на Него, начальника и совершителя веры, который вместо предлежащей Ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамлением, и воссел одесную престола Божия. И теперь мы, дорогие братья и сестры, должны познавать любовь Божью и наблюдать, чтобы ее свойства проявлялись в нас. Давайте прочитаем всю 13 главу из первого послания к Коринфянам. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь же мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно, как я познан. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. И в 14 главе говорится: «Достигайте любви». Давайте по традиции послушаем и псалом на эту тему.

Дорогие радиослушатели, любовь проявляется не во вседозволенности, не в либерализме, не в том, чтобы потакать греху, а наоборот. Иоанн говорит в первом послании, 2 глава, стих 15, «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Или в этом же послании говорит, «Кто делает грех, тот от дьявола». А Иаков в заключительных стихах своего послания говорит так, «Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что, обративший грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Итак, если мы любим Бога, то мы должны удерживаться от зла и греха, не любить того, что в мире, и не пребывать в ложном учении, а тем, кто поступает неправедно, говорить об этом из любви к ним, чтобы спасти души их от смерти. Да благословит вас Господь, и да явит Он к вам любовь и милосердие свое. Аминь.

Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать христианское пение. Через 15 минут выйдет в эфир передача «Надежда сегодня».

0: Мы начинаем этот выпуск информации, полученной из телепередачи «Время» общественного российского телевидения. 24 и 25 мая этого года сильно пострадала от паводка центральная часть Якутии. Я не могла остаться равнодушной к этому сообщению. Возможно, потому что, будучи христианкой, ясно понимаю, что жизнь наша действительно весьма коротка. Возможно, потому что имею многих друзей, евангельских миссионеров в Якутии. Мне вспоминается наш разговор и встреча с друзьями, когда они в прошлом году посетили наш город.
1: Случилось так в моей жизни. Я работала вместе с одной сестрой на заводе. Я хотела уволиться, и она ко мне однажды подошла и говорит: «Ты увольняешься?» Я слышала. Я была на миссионерской конференции, на которой говорилось о том, что нужны миссионеры, и особенно сейчас нуждается в этом Якутия. И у меня есть желание туда поехать. Что ты думаешь по этому поводу? У меня не с кем поехать. Какое твое отношение к этому? На тот момент я ей ничего не могла сказать. Я сказала: «Давай я буду об этом молиться». И сразу же у меня какой-то такой восторг в сердце был. Я начала больше вникать, зачем эти миссионеры. Потому что раньше для меня это было как-то так романтически, что ли. Миссионеры – это что-то очень интересное. Я начала думать над этим предложением, начала молиться, и я поняла, что Господь хочет, чтобы мы с Лидой вместе поехали в Якутию. Мы не знали абсолютно этот край. Одно, что мама говорила, туда ссылают и туда убегают. Там много бандитов. Ну, конечно, это не так. Когда я там побывала, это не так. Там хорошие люди живут. Конечно, есть разные. Но в 90-м году мы вместе с Лидой поехали в Якутию. Это действительно Господь нас призвал, потому что Он многое нам там показал. Для нас было это, во-первых, в первую очередь это было для нас, чтобы мы там побывали, и потом уже только мы смогли работать с людьми. Туда мы приехали в 90-м году. На тот момент церквей там не было, но было 4 церкви евангельских христиан по всей Якутии. Это в Якутске, в Нерюнгри, в Алёкминске и в Махсагалохе, такой поселок еще. И все, больше церквей не было. И нам очень хотелось, чтобы было много церквей, чтобы люди узнавали Бога, чтобы шли к Нему. Как мы с ними разговаривали поначалу, это было очень интересно. Мы не были научены, как с людьми разговаривать, как с ними работать. Мы ловили их просто на улицах, они нас не понимали, они смотрят на нас. Или мы думали, пойдем в парк, но парка тоже нет так, как такового, где люди бы отдыхали. Все заняты своей работой, чем-то заняты. Но Господь нас учил, и слава Богу, на данный момент там 26 церквей сейчас, где люди уже прославляют Бога, живут во славу Бога.
2: Какое верование было у якутов и на каком духовном уровне они? Это можно сказать, что за годы советской власти этот, ну, якутский народ был так сильно обработан, очень сильно вот в идеологическом плане. И сейчас очень многие еще находятся под этим влиянием, они еще не отошли от этого. Атеизм в основном. Атеизм, ну, вера в безбожие. То есть, ну, неверие в Бога очень укоренено в них. Целые районы там, ну, как в таком это, коммунистическом плане, таком воспитании в духе коммунизма, в духе атеизма такого воспитаны. Целые поколения. Поэтому там я бы не мог сказать, что какая-то осталась это, ну, какой-то духовный уровень такой, потому что сразу из язычества в социализм это, ну, сказывается на духовном уровне людей.

Вот такое духовное состояние народа Якутии. А сегодня там боль. Сегодня трудности, сегодня там печаль. Много людей остались без дома, без домашнего уюта. Несколько человек погибло, некоторые пропали без вести. Мало того, что все затоплено, вода поднялась до крыш домов, люди остались без хлеба и пропитания, унесла вода и семена на новый посев хлеба. А реальное лето здесь всего несколько месяцев, ведь в конце августа уже заморозки –

Как поддержать? Чем помочь в таком случае людям? Вспоминается мне кадр. Вертолет садится на крышу школы, которая прогибается под тяжестью машины. Люди, собравшиеся на крыше, тянутся к спасительной открытой двери вертолета. И каждый жаждет войти, спастись. Уважаемые друзья, сегодня и дверь евангельской Христовой благодати тоже открыта. Спешим ли мы войти в нее во время спокойной жизни? А вбегаем ли мы в нее во время страданий? А Бог наблюдает за своим творением и предлагает спасение. Еще сегодня еще одна душа осознала свою греховность и сказала: «Прости, я пойду за тобой». Друзья дорогие, не ждите трудностей в жизни. Сегодня, в этот момент, склоните колени и скажите Богу, что беспокоит и болит, что печалит и мучает душу. Скажите Ему, как Отцу. Поверьте, Он всегда слышит и поможет. Каждая душа Якутии, сегодня, в этот момент трудностей, поверните лицо своей души к единому, вечно сущему Богу, создавшего небо и землю, тебя и меня. И признайте Его своим Богом, Творцом и Спасителем. И еще стих Евгении Вавренюк-Солдатовой для тех, кто, возможно, сегодня в Якутии слушает эту передачу. «Когда народ израильский в пустыне восстал на Бога и на Моисея, за ропот их, за помыслы пустые, наслал на них Бог ядовитых змеев. И умерло там множество народа, но люди упросили Моисея, воздав за них молитву перед Богом, он медного им изготовил змея. Сегодня грех нас жалит скорпионом, вливая в души наши яд смертельный. Жестокий и безжалостный мамона всей нашей жизнью правит безраздельно. Палит нас жажда и ломает ветер. Мы гибнем на духовном бездорожье. До бездны только считанные метры. Кто нас спасти? Кто нас услышать может? Но Бог живой, прекрасный и всесильный, и любящий нас от начала века, вознес на крест единственного Сына за тем, чтобы не погибнуть человеку. И как израильтяне исцелялись, взглянув на змея медного в пустыне, так на Голгофу взоры устремляя, Христовой кровью спасены мы ныне. Лишь только в нем мы можем уберечься от беззаконий, душу разъедавших. И веруя в него, имеем вечность, не числясь ни в погибших, ни в пропавших».

0: Сегодня мы предлагаем вам послушать продолжение предыдущей темы. Предсказание Библии о пришествии Спасителя человечества Иисуса Христа, а также действие в последнее время Антихриста. У микрофона пастор Петр Антонович Циона.
1: О пришествии Христа из колена Иудина читаем. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, и ему покорность народов». Бытие 49:10. Читая родословную Иисуса в Евангелии Матфея 1 главе и Луки 3, убеждаемся, что Христос произошел от колена Иудина, царского потомства Давида. Прежде его зачатия ангел Гавриил возвестил Деве Марии: «Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царству его не будет конца». Луки 1:32-33. В ночь Рождества Христова пастухам на полях Вифлеема об этом засвидетельствовало воинство небесное, славящее Бога. Ангел Божий возвестил им: «Ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, который есть Христос Господь». Восточным мудрецам Рождество Христово было возвещено через появление новой звезды на небосводе. Они, по-видимому, сохранили пророчество тысячелетней давности своего земляка Валаама, которое гласило: «Вижу его, но ныне еще нет, зрю его, но не близко. Восходит звезда от Иакова, и восстает жезл от Израиля». Волхвы, пришедшие в Иерусалим, прямо вопросили Ирода: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». Матфея 2:1-6. Изумительная истина. Христос назван звездою за 1500 лет до нашей эры. Тем же названием засвидетельствованы мудрецами, пришедшими в Иерусалим: «Мы видели звезду его на востоке». Тем же именем назван он и в последней книге Библии «Откровение». «Я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам это в церквах. Я есть им корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Откровение 22:16. И, наконец, непостижимо драгоценное обетование каждому побеждающему христианину: «Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, дам ему звезду утреннюю». Откровение 2:26-28. Вот некоторые библейские доводы о пришествии Христа из колена Иудина, дома царя Давида и во имя Отца Небесного. Но здесь Христос вынужден был засвидетельствовать: «И не принимаете меня, а когда придет иной во имя свое, его примите». Об этом грядущем пришествии иного во имя свое Библия тоже предлагает нам некоторые предсказания. Тот же патриарх Иаков о будущем своего сына Дана произнес совершенно противоположное, нежели о Иуде. Вот его мрачное пророчество о Дане. «Дан будет змеем на дороге, аспидом на пути, уязвляющим ногу коня, так что всадник его упадет назад». Изрекши это страшное будущее Дана, Иаков помолился Богу: «На помощь Твою надеюсь, Господи». Бытие 49:17-18. Ни об одном из остальных сыновей Иаков не призвал защиту Господню, а только о Дане. Змей был ведом первым людям, как воплощенный сатана, обольстивший Адама и Еву не покориться Богу, и тем самым уверший в грех все человечество. Так его называет и последняя книга Библии «Откровение». «Дракон, змей древний, который есть дьявол и сатана». Откровение 22. Предположение о том, что Антихрист будет из колена Данова, основывается еще на этом, что в числе запечатленных из 12 колен Израилевых колено Данова не находим, но оно подменено коленом Манассиным. Откровение 7:4-8. Само кратковременное царствование Антихриста над обольщенными народами изображено в Откровении 16:10-11 в таком виде: «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали свои языки от страдания и хулили Бога Небесного от страданий своих и от язв своих, и не раскаялись в делах своих». Последняя попытка обольщенных народов и собрание их на брань против Господа и его народа завершится окончательным поражением сатанинской троицы. Так читаем об этом событии, которым закончится Божье правосудие. «И увидел я зверя, и царей земных, и воинства их, собранные, чтобы сразиться с сидящим на коне и с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению. Оба живые брошены в озеро огненное, горящее серою. А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Откровение 19:20-20:10. Вот таков удел вечности тех, кто отвергнул Спасителя, пришедшего во имя Отца Небесного, и принявших иного, грядущего во имя Свое.

Веди меня, Господи, узким путем. Веди в край небесный, блаженный. Всегда будь моим драгоценным отцом, дай жить мне в любви совершенной. Преград очень много, а силы во мне, чтоб их победить, очень мало. Томлюсь в испытаниях душой, как в огне, от скорби и боли усталой. Я руку свою предлагаю тебе, возьми в свою правую руку, веди меня к небу, дай силы в мольбе, в душе облегчи мою муку. Веди меня сам, Бог любви и чудес, прошу и молюсь я сердечно, хочу я достигнуть блаженных небес и там с Иисусом жить вечно.

Дорогие друзья, наконец нашей передачи. Мы оставляем наш адрес. Пожалуйста, пишите. Мы ждем и радуемся вашим письмам. Наш адрес: 274-021, Украина, город Черновцы, улица Ралеева, 1, передача «Надежда сегодня». Подготовила и провела передачу Людмила Поли. Пожалуйста, на этой неделе размышляйте о своей жизни и о вечности. До встречи через неделю.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, в течение этого часа мы предложим вам вначале получасовую проповедь Ярла Николаевича Пести, затем краткую проповедь Чарльза Сперджина, страничку «Хлеб наш насущный» и в конце часа слушайте ежедневную программу «Злачные пажити».
2: Приходилось ли вам слышать такие высказывания со стороны неверующих? «Меня ваша церковь не интересует. Это сборище лицемеров». Или «Я в вашу церковь не пойду, знаю несколько ее членов, которые ведут себя не лучше нас, грешников». Слышали ли вы подобное? Наверное, слышали. Что вы ответите такому человеку? Ведь случается, что в подобной оценке церкви, к большому сожалению, есть и доля правды. Сколько людей, не переживших возрождения, скрывается в пределах церкви? Отрицать этот факт никак нельзя. Поэтому, дорогие мои, важно, чтобы мы поняли, почему это так. Само слово «церковь» в греческом «экклезия» означает «вызванные», то есть вызванные из мира. Правда, церковь в мире, но не от мира, как Христос сказал: «Я избрал вас от мира». Так что церковь – это общество людей, живущих в мире, но которые не от мира. Таким может быть самое простое объяснение значения слова «церковь». Если внимательно читать Библию, в частности Новый Завет, хотя эту мысль вы найдете и в Ветхом Завете, то вы обнаружите, что Священное Писание говорит как о вселенской невидимой церкви, так и о видимой церкви. Библия говорит и о той, и о другой. Когда апостол Павел писал своему юному сотруднику Тимофею, то в 19 и в 20 стихах 2 главы своего второго послания к нему он говорит об этих двух аспектах или видах Церкви Божией. Вначале он указывает на вселенскую, соборную, невидимую церковь, а потом, сравнивая церковь с большим домом, он говорит о видимой церкви, об обществе людей, составляющих поместную церковь. Прочтем эти два стиха. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Это вселенская церковь, она невидима. Ее знает один Господь. Он точно знает число входящих в нее и знает каждого члена в отдельности, ибо Он начертал их на дланях своих, как говорит пророк Исаия. Теперь отметьте, как в 20 стихе апостол Павел сравнивает церковь с большим домом. Он пишет: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и один в почетном, а другие в низком употреблении». Здесь Павел описывает видимую, поместную церковь. Вы заметили, в этом доме есть два вида сосудов. Одни для почетного употребления, а другие для низкого. Но давайте вначале посмотрим на первый аспект церкви, то есть на вселенскую, невидимую церковь, описанную в 19 стихе. Мы говорим «невидимой» не потому, что мы не встречаемся с ее членами, но она невидима в том смысле, что один Господь знает, кто принадлежит к ней. Апостолу Иоанну видение дано было взглянуть на это святое общество. Вот что он видел: «Великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен и народов и языков, стояло перед престолом и пред ангелом в белых одеждах и с пальмовыми ветвями в руках своих». Эта церковь является живым организмом, и никакой человек не может организовать ее. К этой церкви можно присоединиться только через рождение свыше. Она начала свое существование, когда Дух Святой сошел на небольшую группу учеников в день Пятидесятницы. Они стали едины со Христом. И, будучи едины с Господом, они стали едины между собой. То есть они стали одним телом. В послании к Коринфянам апостол Павел объясняет нам, что произошло и что происходит с каждым верующим в Иисуса Христа. В момент уверования Дух Святой приобщает уверовавшего к единому телу, ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Так говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам в 12 главе. «Я член этой вселенской церкви, если уверовал в Иисуса, и в этот самый момент моего уверования Дух Святой приобщил меня, то есть я был крещен Духом в единое тело Христово». Это и есть возрождение. Но когда я уверовал и принял Иисуса как моего Господа и Спасителя, то в этот момент я не только был крещен Духом, то есть приобщен к телу Христову, но и напоен тем же самым Духом. Мне была дана жизнь Духа, и я стал причастником жизни Духа. Вот почему в другом месте апостол Павел говорит: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не его». Быть напоенным Духом значит принять Его, стать причастником Его жизни. Он нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Слава Ему! И здесь уместно отметить один важный факт. Мы много говорим о единстве верующих. О, как желательно, чтобы церковь была едина! Но как мы понимаем единство? Христос молил об этом единстве. «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». Вы заметили, о ком Он молит? «О тех, которых Ты мне дал», — говорит Он. Это и есть члены невидимой Вселенской Церкви. Они рассеяны по всему лицу земли. Они находятся в разных церквах, под разными наименованиями. И тем не менее, они едины. Об этом молил Иисус Христос. Эту невидимую церковь не в состоянии объединить никакие человеческие системы. Мировой совет церквей – это не есть церковь Христова. Ее объединил не Отец Небесный, это человеческая попытка создать церковь без Христа для Антихриста. Это фальшь, это подделка, а не церковь. Мирской союз, который называет себя церковью. Истинные же члены Вселенской Церкви, они призваны к единству, но к единству Духа. Если кто должен проявлять единство, то это те, которые крещены одним Духом в одно тело и которые напоены одним Духом. Слушайте, как апостол Павел пишет об этом. «Итак, я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И к какому званию были мы призваны? Послушайте, как он пишет дальше. «Умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Отметьте, что апостол Павел не говорит о том, что это единство должно выразиться в объединении в одной организации, союзе или деноминации. Нет, он говорит о сохранении единства Духа в союзе мира. И дальше: «Одно тело и один Дух, как вы призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас». Апостол Павел не признавал человеческих подразделений. Коринфянам он пишет: «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между вами разделения, но чтобы вы соединены были в одном духе, в одних мыслях». Возлюбленные, разве Господь разделился? Если мы дети Его, и потому члены тела Его, то допустимо ли разделить это тело? О, как важно, дорогие друзья, чтобы мы имели библейское понятие о Церкви Христовой. Вы заметили, сказано, чтобы мы старались сохранять единство. Не создавать его, но сохранять. В этом есть большая разница. Если мне сказано «сохранять что-либо», то значит то, что должно быть сохранено, уже имеется. Мне не нужно его создавать. Видите, Христос создал свою церковь. Он создал ее единой, и мы должны сохранять то, что уже создано им. Как это сделать? Как можем мы сохранить это единство? Во-первых, мы никогда не должны забывать то, о чем Христос молился. «Отче святый, соблюди их во имя Твое, тех, которые Ты мне дал, чтобы они были едино, как и мы». И мы должны жить в силе этого единства. Члены тела, они разные, но Дух один, надежда наша одна, Господь один, вера одна, крещение одно. Это и есть то, что нас объединяет. Объединяет тех, которые имеют на себе печать возрожденного человека. По этой-то печати и можно узнать членов тела Христова, членов этой невидимой Вселенской Церкви. Посмотрите, какая надпись на этой печати. Она двухсторонняя. На одной стороне сказано «познал Господь своих», и на другой «да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Вот как их узнать, истинных членов Вселенской Церкви, не потому, как они себя называют – баптистами, православными, пятидесятниками, евангельскими, лютеранами или каким-либо другим названием, но потому, что они имеют эту печать. Если они действительно Господни, и Господь познал их, тогда у них проявляется одно желание – угождать своему Господу отступлением от всякого рода неправды. Поэтому самый важный вопрос – принадлежишь ли ты, мой дорогой друг, к этой церкви? Являешься ли ты членом тела Христова? Никто еще не стал членом этой церкви решением поместной церкви. К ней можно присоединиться только рождением свыше. Да, много следовало бы еще сказать об этой Вселенской Церкви, но я хотел бы, по крайней мере, коснуться второго аспекта или понятия о Церкви. О нем сказано в следующем стихе нашего текста. Я опять читаю 20 стих. «А в большом доме есть сосуды, не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении». Здесь нам представлено видимая церковь. Когда апостол Павел пишет в Коринф, то в своем послании он обращается к церкви Божией, находящейся в Коринфе. В своем послании к верующим в Галатах он обращается к церквам галатийским. А в своем послании к Филимону он напоминает о его домашней церкви. Видите, тут идет речь о той церкви, которую мы видим. Она описана как «большой дом». Нас интересуют упомянутые сосуды в этом доме. Сказано, что одни предназначены для почетного употребления, а другие для низкого. Что это значит? Текст наш ясно указывает на то, что только золотые и серебряные сосуды приносят честь и славу хозяину дома. Помните, в книге «Царств» говорится о сосудах, употребляемых царем Соломоном. Сказано, что у царя Соломона были золотые сосуды для питья. И вот, чтобы быть угодными, то есть благопотребными владыке на всякое доброе дело, мы должны быть этими золотыми и серебряными сосудами. Сосуды из других материалов не удовлетворяют нашего царя. Только золотые и серебряные сосуды приносят честь хозяину, а глиняные и деревянные – бесчестие. Таким образом, мы видим, что в этом большом доме, то есть видимой церкви, здесь на земле есть два рода людей. Они члены видимой церкви, но они могут быть разными по своему качеству – золотые, серебряные, глиняные и деревянные. Мы должны помнить, что здесь на земле не может быть совершенства. Невозможно, чтобы не было примеси даже в церкви. Вы помните, когда израильский народ вышел из Египта, то сказано, что множество разноплеменных людей вышли с ними. И вот этот разноплеменный элемент стал тяжестью для народа Божьего. В книге Числа сказано, что народ стал роптать вслух Господа. Им надоела манна. Они хотели мяса, рыбы, огурцов, дынь, лука и чеснока. И кто побудил их к этому ропоту? Эти разноплеменные люди. Сказано, пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали и говорили: «Кто накормит нас мясом? Душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Мы видим эту примесь и в церкви, дорогие друзья. Глиняные и деревянные сосуды вкрались в церковь уже в апостольские дни. Первыми такими сосудами, послужившими нечестью в первоапостольской церкви, были Анани и Сапфира. Позже появились и другие глиняные и деревянные сосуды, такие как Симон, и Именей, и Филит, и Фигель, и Эрмоген, и Димас, и целый ряд других. Эти сосуды нечестие не только вносят вредное влияние в церковь, но и разного рода злоучения. Заметьте, как в своих притчах Христос учил, что эта примесь будет видимой церкви здесь на земле. Например, возьмем притчу о закваске. Христос говорит, что «Царство небесное подобно закваске, которой женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Закваска – это вещество, вызывающее кислое брожение. Закваска во всем Священном Писании везде, без исключения, символизирует что-то оскверняющее. Христос сказал своим ученикам: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Ту же истину мы находим в притче о плевелах, горчичном зерне и о неводе, закинутом в море. Обратите внимание на то, как в своих посланиях семи церквам Христос говорит, что почти каждая из них в какой-то мере была заражена этой закваской порока и ложного учения. А Лаодикийская церковь до того была под влиянием этого брожения, что вскисла вся и оказалась совсем негодной ни на какое доброе дело. Теперь перед нами возникает вопрос. Если это так, и действительно оно так, что в этом большом доме есть разные сосуды, то как нам поступить? Вырывать плевелы, которые враг посеял на нашем поле? Господь говорит: «Оставьте их». Когда придет конец, праведный судья поступит справедливо с каждым из нас. Но что говорит Господь каждому искупленному чаду? Чтобы мы вырвали плевелы из наших собственных сердец. Он говорит, чтобы мы очистились от всякого зла, назидали себя на святейшей вере, молились и бодрствовали, сохраняли себя в любви Божией, очистились от старой закваски, и тогда мы будем сосудами в чести, сосудами золотыми и серебряными, освященными и благопотребными владыки, годными на всякое доброе дело. Мой дорогой друг, доказательством, что ты являешься этим золотым и серебряным сосудом, является то, что у тебя есть стремление к святости, к чистоте. Ты отступаешь от неправды, бежишь от греха и ищешь более и более близкого общения с твоим Господом. А это может совершить один Дух Святой, живущий в тебе. Ты же должен предоставить ему полное право действия. Даже если ты оказался и в Лаодикийской церкви, в церкви, из которой изгнан Христос. Вы понимаете, какой парадокс? Церковь исключает Христа из своей среды. Тем не менее, он, стоя за дверями этой церкви, стучит и говорит: «Если кто услышит голос мой и отворит, то я войду». Разве это не милость Божья? Пожалуй, церковь сама и не откроет свою дверь. Она целиком осквернена закваской фарисейской и иродовской. Но зато ты можешь открыть ему дверь твоего сердца. А может быть, под влиянием Слова и Духа Святого ты узнал себя, то есть ты обнаружил, что ты не золотой и не серебряный сосуд, а глиняный или деревянный. И ты говоришь: «Что мне делать? Все надежды ведь для меня потеряны». О, нет, мой дорогой друг, у меня есть для тебя чудное слово надежды. Бог полон благодати, и Ему возможно то, что невозможно человеку. Он может даже плевел изменить в пшеницу, то есть сделать тебя новым творением, переродить тебя. Это Его специальность. В этом и заключается чудо Евангелия. Человек, который делал зло, грешник по природе, может сейчас, верой в Господа Иисуса Христа, стать совершенно новым человеком. Из деревянного сосуда Бог может сделать золотой. Только верой и доверься Ему всецело, и Господь совершит это чудо и в твоем сердце.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: Иисус явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Этот факт, по сути дела, является обетованием.

свойственно его природе. Любовь превратила верующих в избранных его. Какое же это драгоценное звание! Он искупил их кровью, поэтому они стали сокровищем его. Так как они принадлежат ему, то он не хочет терять их. Так как они являются его возлюбленными друзьями, он не перестанет любить их. В этом тексте сказано: «До конца возлюбил их». До смерти святая страсть любви к избранным своим наполняла его сердце. Он уже не может любить больше, значительнее. Он отдал себя самого за них. Да, он возлюбил их совершенной любовью, в которой нет никакого недостатка, ни совершенства, ни разумия, ни верности, и нет ничего, что удерживало бы эту любовь. Такова любовь Иисуса к каждому из избранных Его. Поэтому будем петь о благодати нашего Господа.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Сила для путешествия. Третья книга Царств, 19 глава, 5 стих. «И вот ангел коснулся его и сказал ему: „Встань, ешь“». Однажды летом я столкнулась с задачей, которая казалась невыполнимой. В короткий срок мне нужно было подготовить литературный проект. День за днем, пытаясь изложить мысли на бумаге, я, наконец, почувствовала себя измученной и разочарованной. Захотелось все бросить. Тогда мудрая подруга спросила меня: «Когда ты в последний раз отдыхала? Может быть, тебе стоит позволить себе расслабиться и вкусно поесть?» Я сразу поняла, что она права. Совет подруги напомнил мне об Илии и грозном сообщении, которое он получил от Иезавели. Хотя, конечно, мой проект не шел ни в какое

0: сравнение с масштабами переживаний пророка. После того, как Илия победил лжепророков на горе Кармил, Иезавель послала сказать, что схватит его и убьет. Илия бежал в пустыню, где в отчаянии стал просить у Бога смерти. Но затем он хорошо выспался, а ангел два раза приносил ему еду. В результате силы пророка восстановились, и он смог продолжить свое путешествие. Когда перед нами дальняя дорога, может, нам тоже стоит отдохнуть и подкрепиться здоровой пищей? Ведь если мы будем измучены и голодны, то быстро уступим разочарованию и страху. Пусть Бог восполнит наши физические нужды из своих источников, насколько это возможно в грешном мире. Тогда нам будет легче совершить следующий шаг в служении Ему. Оглядываясь назад, подумайте, когда вам следовало замедлить ход и получить подкрепление, прежде чем продолжать путь. Как вы можете замечать признаки переутомления в служении Богу? Творец и Господь, Ты создал нас своим народом. Благодарим за ограничения, которые напоминают нам, что Ты Бог, а мы люди. Помоги нам служить Тебе с радостью.
1: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Как уже было сказано в прошлой беседе, Бог по своему изволению устрояет план в жизни каждого верующего. И по воле Божьей благой план в жизни одного верующего не может быть однотипным плану в жизни другого верующего. Слово Божье говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти» – Псалом 31:8. На страницах Священного Писания зарегистрированы различные планы Божьи в жизни различных мужей веры. Так Давид в согласии с волей Божьей и по Божьему изволению или его плану становится царем, будучи до этого пастухом. А пророк Амос, будучи пастухом по плану Божию, становится пророком. Беда в том, что человеку не всегда нравится принимать план Божий в своей жизни, и он этим противится Богу. По своей надменности он заменяет Божий план своим планом. Как раз об этом и говорит нам апостол Яков в 4 главе с 13 стиха по 17. «Или человек по своей зависти завидует плану, учрежденному Богом для другого человека, почему он имеет, а я нет? Почему он известный, а я малоизвестный? Почему он богат, а я беден?» и так далее. И вот сегодня с помощью Божьей обратим наше внимание на те результаты, которые связаны с заменой Божьего плана в нашей жизни нашим планом, и результаты замен наших планов Божьими благими планами. Замена Божьего плана в личной жизни человека человеческим планом. Отвергая Божий план в своей личной жизни и заменяя его своим планом, человек подвергает себя многим бедствиям. Во-первых, этим он грешит. А таковых, устрояющих свой план жизни без участия Божия, апостол Иаков говорит так: «Вы по своей надменности тщеславитесь, всякое тщеславие есть зло. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». Иакова 4 глава 16 по 17 стих. Дело в том, что таковые, взяв бразды управления в свои руки, говорят: «Сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль». Иакова 4:13. То есть в своей надменности они устрояют жизнь по своему плану. А каков план Божий для них в данном случае, это маловажно. Сама суть избрания своего плана, пренебрегший Божьим планом в их жизни, есть результаты надменности и тщеславия, а это, как сказано в Священном Писании, грех. Во-вторых, таковые подвергаются наказанию Божию, и это наказание от Бога для нашей пользы. Как и написано, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности. Евреям 12 глава 11 стих. Как часто человек подвергает себя наказанию, заменяя своим планом план Божий в его личной жизни. В-третьих, проходя ристалище нашей жизни и уклоняясь от Божьего плана, можно потерять то, о чем говорит нам апостол Павел в первом послании к Коринфянам 9 главе и 24 стихе. «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Уход от Божьего плана в нашей жизни кажется в настоящее время малозначительным, но в пришествии Господа Иисуса Христа придет воздаяние, о котором апостол Павел говорит в послании к Колоссянам в 3 главе с 23 по 25 стих. и все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу, а кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия. Замена в нашей жизни наших планов Божьим планом. Конечно, планировать жизнь, насколько это возможно, разумная вещь. Но, так как многое не знаем о завтрашнем дне, так как мы ограничены во многом, лучше будет, когда наши планы мы заменим волей Божьей, как и написано. «Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое». Иакова 4 глава 15 стих. И этот путь благословенный, ибо он ведет нас не к ограничению и утрате, а к свободе и приобретению. Исполняя предназначенный в нашей жизни план Божий, мы испытываем глубину радостного общения с Господом, как и сказано. «Ибо кто будет исполнять волю мою, тот мне брат и сестра и матерь». Марка 3 глава 35 стих. И эта привилегия исполнения плана Божия в нашей жизни еще и в том, что мы познаем Божью истину. Иоанна 7 глава 17 стих. Апостол Иоанн о исполняющих волю Божию в их жизни говорит так: «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, что бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. 1 Иоанна 5, 14, 15. Скажите, разве это не привилегия? Неудивительно, что псалмопевец, следуя плану Божию в его жизни, испытывая благости Божьи, восклицает: «Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих». Псалом 118:54. Песнь. Вот результат усвоения плана Божия в нашей личной жизни. Оканчивая беседу на эту тему, думаю, будет полезным прочесть некоторые выдержки из одной статьи. Вот они. «Если Господь призвал тебя стать воистину подобным Иисусу, Он ведет тебя в жизнь унижения и распятия, наложит на тебя такие обязанности и потребует от тебя такого послушания, что ты не сможешь следовать за другими людьми или измерять себя другими верующими. И во многих отношениях Он не позволит тебе делать то, что другим хорошим людям Он как бы позволяет. Другие могут успешно богатеть или получить наследство. Богу же угодно сохранить тебя бедным, ибо Он хочет дать тебе нечто гораздо лучшее золота, а именно полную зависимость от Него. Господь может позволить другим пользоваться славой и выдвигаться вперед. Тебя же Он держит в укрытии, ибо хочет вырастить в тебе некий особенно благоуханный плод, который возрастает и зреет только в тени. Другие верующие и служители Слова Божия, кажущиеся очень благочестивыми и полезными, могут проталкиваться вперед, заводить связи с великими. Тебе же нельзя это делать. А если попробуешь, то получишь такой упрек от Господа, что будешь глубоко и долго раскаиваться. Дух Святой ревностно оберегает тебя и обличает за всякое неуместное слово или нехорошее чувство, или утрату времени, о чем другие верующие никогда не смущаются. Пойми, что Бог является твоим абсолютным властителем и имеет полное право поступать со своими так, как ему угодно. Он не станет объяснять тебе тысячи вещей в его обращении с тобою, которые озадачивают твой ум. Но если ты согласился безусловно быть его рабом из любви, он окружит тебя своей ревнивой любовью и зальет на тебя обилие благословений, которых достойны только находящиеся в его ближайшем окружении. Итак, реши раз и навсегда, что ты имеешь дело со Святым Духом и что Он имеет преимущество завязывать твой язык или сковывать твои руки или закрывать твои глаза, чего Он как будто бы не делает с другими. Если же ты находишься в таком полном распоряжении у живого Бога и в глубине своего сердца радуешься и наслаждаешься этим особенным, личным, исключительным, ревнивым водительством Духа Святого, который управляет всей твоей жизнью, ты уже находишься во вратах неба. На это мы можем только сказать «Аминь и Аминь».

0: На Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов сейчас 13 часов.
1: В эфире радио «На пути».
0: Мы продолжаем свою работу в эфире и приглашаем вас послушать проповедь Петра Викторовича Груби.

0: Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
1: Закончили, собственно, послание Ефесянам. Я сделаю обзор, скажу коротко все вместе. Я думаю, что, возможно, это мы уже долго об этом говорим, теперь увидеть все послание вместе. Его довольно просто обобщить, все послание, словами, которые написаны 4 глава, 1 стих. Итак, «Я узник, Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Все то, о чем мы говорили в послании Ефесянам, можно суммировать от одной фразой. «Поступайте достойно звания, в которое мы призваны». В чем заключается наше звание и как в практической жизни мы можем поступать достойно этого звания? Послание Ефесянам, оно открывает нам, есть две части, теоретическая и практическая. В теоретической части первых три главы говорится о нашем звании. Во второй о части, которая называется практика, 4-6 глава, говорится о том, как поступать достойно звания. Особенность этого послания, что в отличие от послания к Коринфянам, и это послание Галатам, где есть определенные проблемы, которые побудили Павла говорить о тех или других вопросах, в этом послании Павел по своей инициативе рассматривает вопросы, которые он лично считает важными. Поэтому, если мы хотим видеть норму христианской жизни, мы должны читать послание Ефесянам, не послание Коринфянам. Много полезного есть в послании Коринфянам, но там есть серьезная проблема, там Павел пытается исправить кривое. Нормой является все-таки послание Ефесянам. Это те вопросы, которые он считает правильными. Поэтому мы многих таких экзотических вопросов мы не видим в этом послании. Пересмотрите все вопросы, которые поднимает Павел, говорит, вот этого достаточно. Если мы освоим, будем делать, этого достаточно. Мы вначале говорили о том, кому это послание написано. Все очень ясно. Павел, волею Божьей, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе святым и верным во Христе Иисусе. И мы вначале говорили, что это святым и верным во Христе Иисусе. Но если это святым и верным, нам ли это? И мы об этом говорили, что это нам написано. Святость и верность во Христе – это не заслуга, а звание, в которое мы призваны. Мы сделаны совершенными единократным приношением Иисуса Христа. Святость Иисуса Христа – это наша святость. Это звание, в которое нас призвали. Это не звание, в которое мы достигли. Поэтому очень важно в вопросе святости понимать, о чем идет речь. И в святости мы можем только подражать Богу. Сами мы никогда ее не достигнем. Святость и верность – это то звание, в которое нас призвали. Это то положение, в которое мы входим верою. Поэтому очень важно в этом послании святым и верным во Христе Иисусе важно добавить свое имя. Только тогда мы можем понимать это послание святому и верному и добавить свое имя там. Дальше речь идет о вопросах избрания. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Такую фразу мы рассматривали в начале. Павел в послании Ефесянам рассматривает наиболее полно вопрос избрания и предопределения. Очень важно, мы вначале говорили о том, что когда мы подходим к этим вопросам, очень важно помнить вот это двойное. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Очень важно это помнить, когда мы начинаем рассуждать о вопросе предопределения избрания. Мы говорили вначале, что слово Бог говорит о всемогуществе, о суверенитете. Святость. В то же самое время слово «Отец» говорит о терпении, долготерпении. Как раз присутствие Бога Отца и определяет свободу выбора. Это Отец по доброте своей позволяет блудному сыну иметь свободную волю вопреки закону. И по таким образом Бог и Отец, и мы должны помнить это двойное обращение Павла. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, избравший нас. Поэтому в вопросе избрания, предопределения мы должны помнить, что мы должны говорить и о Боге, и об Отце. То и другое очень важно в правильном понимании вопроса избрания, предопределения. Дальше мы говорили, что мы преизбраны и предопределены прежде создания мира. Однако запечатление, сам процесс, который заканчивает этот процесс избрания и предопределения, происходит во времени. Мы говорили в самом начале, что Бог из всего творения избрал человека. И это произошло прежде создания мира. Он избрал нас во Христе. Прежде чем мир появился, был Христос. Появление мира неразрывно было связано со Христом. Прежде появления мира Христос уже был заклан. Мы уже в нем были соединены. Когда мы появились в этом мире, наша судьба была связана со Христом. Это избрание произошло прежде создания мира. Предопределение усыновить нас Бог принял прежде создания мира. Однако глава продолжается, что когда мы услышали и уверовали слово истин, благословение нашего спасения, Бог запечатал нас во Христе. Утверждающий нас с вами есть Бог, который и запечатлел нас. Очень важно эту доктрину видеть в этой перспективе. Избрание предопределения произошло прежде создания мира. Однако во времени происходит печать, который заканчивает этот процесс. И таким образом Бог участвует, Он предопределил, Он избрал, однако в человека, пусть маленькая часть, но все же есть в этом процессе. И только после того, как человек говорит свое «да», Бог запечатывает его судьбу навеки. Мы также говорили о том, что мы избраны не вообще. Знаете, разговор сейчас об избрании, говорит, мы избраны, они не избраны. Мы должны помнить, что Павел здесь говорит не вообще об избрании, как особой категории людей, мы особенные. Текст говорит, что мы избраны для особых отношений с Богом. Из всего творения Бог избрал человека для особых отношений, которые Он называет любовью. То же самое мы читаем в Римлянам, чтобы Он предопределил нам быть подобному образу Сына Его. Итак, когда мы говорим об избрании, мы должны понимать, для чего мы избраны. Мы избраны, чтобы мы любили особенным образом, чтобы мы имели особые отношения, которые Бог предназначил человека иметь с Ним. Ни лошадь, ни корова, никакая другая тварь не может иметь эти отношения с Богом, отношения любви. Бог человека из всего творения избрал для этих особых отношений. И в нем Он заложил этот потенциал, который, когда придет Христос, Он раскроет этот потенциал. И для этого Он избрал, для этого предопределил. И для этого человека Он обеспечил всем необходимым, чтобы человек мог войти в эти особые отношения. Тайна Божьей воли открыта для нас в благовестии. Евангелие есть откровение тайны Божьей. Открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в нем. Вы знаете, в этом мире есть много тайн. И многие тайны еще с 17-го года рассекречивают. Многое еще засекречено. Великие мира себе что-то знают, что не все остальные смертные не имеют права знать. Бог, который создал эту вселенную, имел величайшую тайну своей воли. Он открыл ее. Это очень важный урок, мы о нем говорили, потому что люди, которые верят в определенную специфическую теорию избрания, предопределения, им не нравятся тексты, где говорится, например, что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Поэтому в этих текстах, которые говорят о любви универсальной для всех, обычно они говорят, так это открытая воля Божья. Есть скрытая воля Божья, есть тайный декрет. Так когда-то говорил Кальвин, когда тексты ему не нравились, он говорит, да, конечно, правильно написано, Бог хочет, чтобы все спаслись, достигли познания истины. Но это согласно открытого декрета. Но есть тайный декрет Божий, согласно другого тайного декрета, Бог на самом деле не хочет. Хотелось бы обратить внимание на этот текст, что Бог открыл нам тайну своей воли, нету скрытой тайны, нет этого тайного декрета. Есть открытая воля Божья, которая есть в Евангелии. Мы также говорили, кого Бог избрал, кроме нас. Избрал Ефесян. Там написано, что Ефесян... И обычно люди говорят о том, что если этих избрал, так вот тех не избрал. Не обязательно, оно должно следовать из этого. В Ефесянах мы читаем, что ефесяне избраны. Но если мы возьмем, что избраны только ефесяне, а римляне, коринфяне, галаты, колоссяне, а мы... Много других верующих, которые не оговорены в послании Ефесянам. И мы подробно говорили о том, что Бог создал человека по своему образу и подобию. И потенциально в нем заложил возможность и способность носить его образ. Прежде чем человек согрешил, Бог запечатал свой образ в человеке. Он запечатал свою волю. И мы потом в Откровении читаем в Новом Завете, что Бог возлюбил весь мир. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную. Есть очень много текстов, которые говорится о том, что Бог избрал все человечество. Он предназначил его, чтобы они носили славу Божью. Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог говорит: не хочу смерти грешников, но обратитесь и живите. Жизнь и смерть предложил я тебе. Изберите жизнь. И мы читаем, что есть много текстов, если читать, как они написаны, которые говорят, что не только мы. Человек. В человеке, в Адаме, все человечество было избрано для этих особых отношений. И это великая тайна, почему некоторые не входят в эти отношения. Но все во Христе предназначены для этого. Потому что Христос есть умилостивление за грехи наши, верующих. И не только за грехи наши, но и за грехи всего человечества. Поэтому, когда мы говорим об избрании и предопределении, мы говорим, что Бог избрал человека. Он избрал человечество для особых отношений. И мы не должны вкрапливать доктрину, что если я тех избрал, а тех не избрал. Нам лучше ошибиться в том, что мы скажем, что Он избрал больше, чем мы думали, чем на самом деле есть. Итак, Бог не хочет, чтобы кто-либо погиб, но все, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Мы об этом говорили. Мы говорили о признаках избрания. В этом послании Павел очень просто объясняет. «Посему я услышал о вашей вере во Христа и любви ко всем святым». Он говорит о вере и любви ко всем святым. Он услышал о вере. И он говорит, если человек уверовал, это значит, что Господь работает в его сердце. Как бы мы ни понимали эту доктрину, для Павла очень просто. Он не вникает в подробности. Для него существует одна вера, которая зажигается, которая говорит о свидетельстве о том, что в человеке есть эта жизнь. Я почему об этом говорю? Потому что есть, сейчас распространяется учение, и оно очень смущает многих. И это войдет как некий яд в души наших детей. Когда есть две веры, есть вера спасающая и вера не спасающая. Есть одна вера. И если мы будем поступать по духу, вера будет расти. И она будет укрепляться. Но если мы будем поступать по плоти, эта вера будет слабеть, и она может умереть. Но есть одна вера, и когда эта вера есть, мы должны быть благодарны, что Господь по милости своей пробуждает эту веру. Но Он старается пробудить эту веру в каждом человеке. Ибо есть истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мы также говорили о том, что какова наша достойная реакция должна быть на то, что мы слышим, что мы избраны и предопределены прежде создания мира для того, чтобы мы были в особых отношениях с Богом. Как мы должны реагировать? Здесь очень много людей ставят доктрину, и начинается дискуссия, деление людей. Вот мы избраны, они не избраны. Павел идет другим путем. Он говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, и благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира». Вот реакция Павла. Он не вдаряется в подробности, что нас избрал, а тех не избрал. Давайте некоторые детали посмотрим это. В результате того, что нам открыто о нашем звании, мы можем сказать, что мы по предведению благодати Божьей, мы члены семьи Божьей, сограждане святым, дети Божьи, наследники во Христе. И как мы стали ими? Мы говорили о том, что перед нами как бы открывается панорама. Прежде создания мира Бог совершил, Он избрал, Он предопределил, искупил, Он усыновил, запечатлил, воскресил. Перед нами открывается эта панорама, и во времени мы смотрим на нее как бы, и мы делаем свое решение, принимаем. И когда мы видим эту панораму, которая открывается, мы узнаем о вечном плане Божьем, который раскрывается перед нами и проходит как бы вне времени. Мы стоим во времени, Бог создал это чудо, время. Мы как бы отправляемся в свое прошлое. И мы смотрим на то, что Господь открывает перед нами. И написано, что в тот день, когда мы услышали слово истины и уверовали в него, Бог запечатывает нас Святым Духом. Мы становимся причастниками божественного и вечного плана. Здесь как раз тайна, почему одни верят, другие не верят. Лучше мы не ответим на этот вопрос, чем мы скажем что-либо лишнее. И когда мы говорим об избрании, предопределении и о нашем участии, есть большие ревнители в этом вопросе, и они хотят исключить вообще всякое участие человека, в чем бы оно ни выражалось. Но я хотел бы сказать, что Бог чем-то похож на нас. Точнее, мы на Него похожи. Мы все делаем для наших детей. Но мы с удовольствием, с радостью принимаем помощь наших детей. И мы сразу сказали, если спрашивают наши деньги, я тебе помогаю. Конечно, доченька, помогаешь. И мы не искренне это говорим. Хотя на самом деле все происходит именно так, как оно происходит в наших отношениях с Богом. Бог благословил, избрал, предопределил, создал, искупил, открыл тайну, послал проповедь, запечатал, усыновил, воскресил, дал нам новое гражданство, открыл доступ к себе. И что сделали мы? Услышали и уверовали. И Господь хвалит нас за это. И в Израиле я не нашел такой веры. О, женщина, велика вера твоя. Вот это малое, что мы делаем по милости Божьей, Бог поддерживает это. Какова же должна наша реакция быть на истину об избрании, предопределении? Нам не надо создавать проблем. И начинать разговор, мы избраны, а не нет. И не использовать свою логику, что если есть избранный, есть не избранный, нам не нужно. Нужно просто основание откровения посмотреть открытыми глазами и вместе с Павлом просто сказать: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небесам». Просто высказать с восторгом благодарности, если спросят, а как остальные? Я говорю, не знаю. У них есть шанс. Бог их любит. Почему они не верят, я не знаю. Но если они покаются, Господь их примет. Помните, как Христос разговаривал с фарисеями, которых можно было сказать, если бы они были избраны к чему-то другому, не избраны или предназначены к аду. Помните, когда они им говорят, не правда ли мы говорим, что бес в тебе? А Христос говорит, во мне беса нет. Но я чту отца моего. Вы бесчестите меня. И потом дальше говорит, но если вы не уверите, я не ищу славы человеческой, но если вы не уверуете, что это я, вы умрете во грехах ваших. Я не знаю, Христос видел их настоящее положение, но Он с ними разговаривает так, как если бы у них есть шанс. И мы так должны разговаривать, говоря о предопределении. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа. Благодарить, поклоняться и ничего не прибавлять. У нас здесь возникает вопрос, может ли человек верить сам по себе? Может ли сам по себе человек верить? Есть большая дискуссия на этот счет, и мы об этом тоже говорили. С одной стороны, в 13 стихе говорится о том, что мы услышали слово истины и уверовали. Здесь говорится как бы о способности человека верить. Хотя в следующем тексте, в 19 стихе, говорится, что вера является результатом действий державной силы Божьей. Это результат действий державной силы Божьей. То и другое мы должны держать вместе. С одной стороны, человек имеет способность верить, и мы это знаем. Если вы сидите на ваших скамейках, говорит о том, что вы верите, что оно не провалится. Причем это не шутка. Я видел человека, который немножко больной был, но у него не было уверенности в себе, и он не мог ногу поставить на эскалатор, вот эти едущие ступеньки. И он не верил, что если он встанет, он не упадет, и он ногой потрогает, и не может встать, ему страшно. Как ни пытались его уговорить, он так и не стал, потому что он не верит, что он устоит. Мы имеем способность верить, но потом, по мере того, как мы делаем правильные выводы в тех вопросах, которые мы можем, Господь открывает нам невозможное. И скажем по-другому, может ли сам по себе человек верить? Сам по себе человек не может верить. Почему? Потому что человека самого по себе не существует в природе, его нет. Самого по себе, когда говорит, может ли сам по себе человек верить? Не может, потому что такого человека нет. Потому что человек, который создан по образу и по подобию Божию, он не сам по себе. Ибо мы Богом живем, движемся, существуем. Все, что мы имеем, мы от Бога получили, и саму способность верить, каяться, поступать, действовать определенным образом. Эта способность пришла от Бога. Но на определенной точке нашего творения Господь сказал, вот все это ваше. Пользуйтесь ответственно тем, что вы можете. И Писание, с одной стороны, говорит об ответственности человека за те решения, которые он принимает, за то, что он верит или не верит. И мы говорим о том, что если в человеке даже есть определенная трудность верить, то для этого послан Дух Святой. Пришел истинный свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Каждый человек имеет достаточную меру света, чтобы верить. О Духе Святом говорится о том, что Он обличит мир о грехе, что не веруют. Единственный грех, который меняется нам, это неверие.

Также мы говорили о том, в чем же нуждаются избранные. Если мы избранные, если во Христе все нам принадлежит, что нам еще нужно? Павел открывает в своей молитве, что он молится и просит. Все, что он спросит, оно сводится к простым вещам. Нам нужно развернуть то, что у нас есть во Христе. Нам ничего нового не надо. Все, что нам даровано во Христе, нам нужно познать. И он это говорит в своей молитве, он объясняет, что есть нечто, что мы должны познать, есть нечто, что мы должны помнить, есть определенное расположение Духа, которое должно быть в нас. И подробно это следующим образом выглядит. Есть нечто, что мы должны познать. Мы должны познавать Бога. Нам необходимо познание надежды призвания, углубляться в этом вопросе. Нам необходимо познание богатства, наследия. А также нам необходимо познание или нам необходимо пережить на практике действие могущества силы Божьей, которая действует в нас. Это та же самая сила, Павел говорит, которая воскресила Иисуса Христа. Точно та же самая сила действует в нас. Итак, нам нужно нечто познать, нам развернуться, нам ничего нового не надо, нам не нужны никакие экзотические доктрины. Все уже есть, развернуть и познать. Об этом мы говорили. Есть нечто, что мы должны помнить. Есть вещи, которые мы знаем, но проблема у нас возникает не в том, что мы чего-то не знаем, нам нужна какая-то новая истина, мы забываем определенные истины. И Павел говорит, очень важно нам помнить, в активную память ввести определенные вещи. Кем мы были, кто мы есть и кем мы будем. Эти вещи, которые мы должны просто помнить. Когда мы заполняем активную память важными истинными духовными обетованиями Божьими, особенно тем, кем мы были, кто мы есть и кем мы будем. В этой активной памяти, которой мало места, собственно говоря, так можно грубо сказать. То, что мы хотим забыть, оно само уходит. Но если мы не заполняем свою память вещами, которые мы должны помнить, мы помним то, что нам вредно помнить, что разрушает нас. Поэтому, если вы не можете избавиться от того, что вы помните, оно отравляет вашу жизнь, вы никогда не сможете освободиться, пока вы не начнете заполнять память активно вещами, которые нужно помнить. Кем мы были, кто мы есть и кем мы будем. Есть определенное расположение Духа, которое должно быть в нас. И если коротко, Павел говорит, что бы ни случилось, не унывайте. У нас есть достаточно оснований всегда находиться в приподнятом настроении нашего духа. Мы об этом также подробно говорили. И это очень важная часть. И вещи, которые мы уверовали. Эти вещи мы должны познавать. Эти вещи мы должны помнить. И когда мы верим, когда мы познаем, когда мы их помним, это все действует на наше настроение. Если у нас подавнено настроение, значит, что-то мы не верим, что-то мы не познаем, что-то мы забыли. Нужно возвращаться к началу. В конце главы, третьей главы, Павел как бы возвращается к тому же, к чему он начинал. Как это можно всегда радоваться, не унывать? Там он говорит, веруй в сердце Христу, в сердца ваши. Он должен начать жить, как жилец постоянный. Укоренение утверждения любви должно происходить. Познание превосходящее разумение любви Христовой. Опять об этом говорит. И познание могущества силы Его в нас. Нужно возвращаться к самому началу. Во что мы уверовали? Что мы познаем? Что мы помним? Есть ли в нас должное расположение Духа? И когда мы это правильно проходим, эти ступени, наша вера, наше познание, наша память, наши чувства меняются. И когда наши эмоции задействованы, нам легко действовать. Когда наши эмоции не задействованы, нам трудно поступать достойно звания. Вторая часть называется «Практика». Она этим словом называется «Итак, я узник, Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». Конкретно Павел говорит следующее. На основании того, что в первой части было сказано, поступайте достойно звания. Какого звания? Того, которое объяснил апостол Павел в предыдущей части. Мы дети Божьи, предопределенные, избранные для особых отношений, запечатанные во Христе, те, кому открыта тайна Божья, тех, в которых Дух Божий действует, те, из которых Бог делает храм Святого Духа. И многое, что известно в первой части. Теперь говорит, поступайте достойно этого звания. Можно помнить только это, и мы будем знать всю Библию. А подробно можно так сказать. Поступайте достойно звания и не поступайте по суетности ума своего. Обновитесь духом ума, не давайте места дьяволу и не оскорбляйте Духа Святого. С одной стороны отношение к дьяволу, с другой стороны отношение к Духу Святому. Дьяволу не давай места, а Духа Святого.

Христова нельзя оскорблять. И потом далее, подражайте Богу, поступайте, как дети света, исполняйтесь Духом, будьте готовы к войне духовной. Вот несколько как бы штрихов. Поступайте достойно звания, в которое вы призваны. Павел в 4 главе прежде всего говорит, наши отношения или наши поступки, достойные звания, которые мы призваны, они имеют отношение к телу, к церкви, к которой мы присоединяемся. Поэтому прежде всего наши поступки, достойные звания, имеют отношение к церкви. И если это сказать коротко, это значит, старайтесь сохранить единство, которое есть в церкви. Один Господь, одна вера, одно крещение. Есть определенные истины, которые даны, мы приходим в церковь. Их надо сохранить. Есть определенные единства, которого еще нет, но которые нужно создавать, используя активно свои дары, которые Бог нам дал. Участвуя в служении. От сердца, делай как для Господа. Мы творим то единство, которого нет, но которое будет при нашем участии. Не поступайте по суетности ума. Что это значит? Что язычники, по сути своей, будучи отчуждены от жизни Божьей, дошли до бесчувствия, делая грех. Поступать по суетности ума – это когда не иметь как бы внутренней программы правильной. Быть отсеченным от Божьего откровения по суетности ума – это когда ум работает вхолостую. Он не решает задачи, которые Бог предназначил этот ум совершать, потому что у него нет откровения реальности Божьей. И это откровение дается через Евангелие. Человек, который не имеет Евангелия, что бы он делал, что бы он ни создавал, он поступает по суетности ума своего. Что бы он ни создавал, в свое время оно превратится в ничто, и сам человек придет в ничто, потому что это по суетности ума, и ум суетный не может подняться за пределы того, что он видит и понимает. Павел говорит, более не поступайте по суетности ума, потому что у вас есть откровение о новой реальности. Обновитесь духом ума вашего, говорите истину друг другу, потому что вы члены друг другу. Мы говорили о том, что через Дух Святой нам открыта новая реальность. Мы не сами по себе. Мы не сами по себе спасены. Мы спасены как часть тела Христова, как составляющая тела Христова. И теперь это новая реальность. Мы теперь во Христе, мы причастники естества Христова. Поэтому говорите друг другу истину. В этом есть обновление ума нашего. Почему мы так поступаем? Потому что мы мыслим по-другому. У нас другая реальность. Мы понимаем, что мы все связаны в одно тело, в один организм. И одно дело верить, другое дело поступать, учитывая эту новую реальность. Не давайте места дьяволу. Гневаясь, не согрешайте, и не давайте места дьяволу, кто крал, впредь не кради. Вот эти вещи мы знали и раньше. Ложь, гнев, воровство, и много можно добавить. Но Павел увязывает, что когда мы это делаем, когда никто не знаем, мы по сути даем место дьяволу. Но зная, кто такой дьявол, мы должны поступать достойно звания, то есть не давать место дьяволу. Это значит не говорить лжи, не красть, не приходить в гнев и многое-многое, что мы делаем. Раньше мы это делали, но это моя слабость. Павел открывает нам некий аспект от наших отношений. Когда мы это делаем, мы даем место дьяволу. Позже он будет говорить о духовной войне. Но если у нас в тылу находится враг, нам нужно, будет очень трудно с ним бороться. И мы даем ему место, когда мы определенным образом действуем. Поэтому, возможно, оправдан наш гнев, оправдана наша неправда, но мы должны помнить серьезность, ответственность наших поступков. В этом случае мы даем место дьяволу. Это очень серьезно. И Павел также говорит, не оскорбляйте Духа Святого. Мы очень часто не думаем о Духе Святом, но теперь происходит обновление ума нашего, открывается новая реальность. Дух Святой работает на этой земле, понимаем мы это, не понимаем. Он работает в вашем и моем сердце. И Павел говорит, не оскорбляйте Святого Духа Божия. Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, злоречие со всякой злобою, да будут удалены от вас. Но будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга. Вот это вот как раз всякое раздражение, гнев, ярость, крик, злоречие. Как бы мы это ни оправдывали, возможно, у нас есть основания для этого приходить в ярость и крик, в злобу. Но Павел говорит, опасность этой позиции заключается в том, что мы оскорбляем Святого Духа. Это очень важная истина. Поступать достойно звания значит исходить из того, что я дитя Божье, и во мне Дух Святой действует. Тот самый Дух, который воскресил тело Христа, сделал его совершенным.
Это же самый Дух превращает меня в храм Божий. И когда я вот это делаю, я оскорбляю Святого Духа. И Павел говорит, поступать достойно звания, это значит, надо это помнить и сдерживать себя. Потому что мы иногда можем увлечься по мелочам, которые ничего не стоят. Мы можем закричать, прийти в ярость, прийти в какую-то злобу, клевету и прочее, прочее. Есть какие-то обстоятельства, но Павел говорит, это опасно, это очень серьезно. Мы оскорбляем Святого Духа, если мы поступаем таким образом. Мы также говорили о том, что нужно поступать достойно звания, это значит подражать Богу. Богу мы вообще не можем подражать, Он святой и совершенный. Но как дети возлюбленные мы можем, как дети Отцу. Мы говорили о том, что прежде всего мы должны Богу подражать в том, как мы любим. И любовь настоящая определяется жертвой. Живите любви, как и Христос, который предал себя, а не кого-то другого. Он себя предал. А блуд и всякая нечистота – это не есть любовь, Павел говорит. Подражайте Богу. Мир не может выйти открыто и конкурировать со Христом. Есть тайна, которую мир не открывает. Он только потом, человек, который пойдет по пути греха, он узнает эту тайну. Итак, поступать достойно звания – это значит подражать Богу, как дети подражают своим родителям. Поступайте, как дети света, поступайте осторожно, дорожите временем. И самое достойное использование времени, как в этом послании отмечено, это познавать, что есть воля Божья. В этом времени мы занимаемся многими вещами. Но мы идем в мир, в котором будет торжествовать только воля Божья, только Его Царство. В этом мире будет определяться только то, что важно. То, что воля Божья, то имеет значение. Очень важно в этой жизни определиться, что есть воля Божья. Потому что в мире наша жизнь двигается по направлению тому, как воля Божья определила. Мы пойдем или в одно место, или в другое место. Мы будем с Богом или без Бога. Поэтому самое важное, что мы можем сделать в этом времени, потратить время на что? На то, чтобы познавать, что есть воля Божья. Чтобы воля Божья становилась нашей волей, частью нашего естества. И это есть поступать достойно звания. Мы говорили также о том, что такое исполнение Духом. Нужно представить себе человека в виде храма, который состоит из этих комнат. Через веру нам открывается Евангелие, открывается новая реальность. И наш разум должен быть наполнен познанием Бога, познанием надежды и призвания, познанием богатства, наследия. Наша память должна быть наполнена обетованием Святого Духа. Наши чувства должны быть наполнены тем, что Дух Святой хочет в нас произвести. У нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. Наша воля должна быть наполнена волей Святого Духа. Мы должны познавать волю Божью. Познавать – это значит, что воля Божья становится нашей. Наша воля наполняется Божьей волей. И когда это уже неразличимо, это Божья воля, она становится нашей волей. И, наконец, наш Дух. И все это вместе связано, все как бы наполняет отдельные миссии. Это не все, это только картинка. Что имеется в виду под исполнением Духом? Итак, мы говорили о том, что исполнение Духом, что это? Как это? Пая, воспринимая, благодаря, повинуясь. Помните, как мы говорили? Где это? Павел подчеркивал, охватывает все сферы жизни. Исполняйтесь Духом в церкви. Исполняйтесь Духом в браке, в отношении между мужем и женой. Исполняйтесь Духом в семье. Исполняйтесь Духом на работе. Все эти сферы, он как бы охватывает всю нашу жизнь. И у нас нету личных сфер. Все это должно быть как бы средство или возможность наполнения, исполнения Духом. Такое видение Павла. Так он представляет себе человека, который поступает достойно званием, которое он призван. И, наконец, духовная война христианина. Мы также об этом говорили. Мы говорили о двух типах воинов. Один легко вооружен. Мы таких верующих очень много знаем. Иногда, может быть, мы были в роли этого легко вооруженного, который как бы за праведность сражается. Но Павел имеет в виду совершенно другого воина. Тяжело вооруженного воина, который быстро не двигается, который быстро не реагирует. Это тяжелый вооруженный воин. И как раз вооружение вот этого тяжелого воина Павел перечисляет в этой главе, говоря о духовной войне. Нам нужно помнить, что духовная война, она реальна. Наш враг не плоть и кровь, но дух и злобы поднебесной. Помни, что мы сами не можем справиться с этим врагом. Бог может, нам надо укрепиться могуществом силы Его.
Нам необходимо всеоружие Божье, нужно облечься в это всеоружие, мы об этом говорили. Мы говорили о стратегии ведения духовной войны. Главное в стратегии в этой духовной войне в том, чтобы устоять, станьте. Наше вооружение в основном предназначено для того, чтобы защитить нашу жизнь. В духовной войне очень важно сохранить свою собственную жизнь, чтобы мы живы остались духовно. Нам нужно устоять. Победа нам уже совершена Иисусом Христом. Наша задача устоять в то время, которое нам отпущено. Что бы мы ни говорили, что бы мы ни делали, нам нужно сохранить жизнь. Нам нельзя выйти за пределы круга безопасности. Наша вера, победа, победившая мир, есть вера ваша. Об этом мы говорим. Мы никогда не должны терять связь с главнокомандующим, с Богом. Идет духовная война, и наша молитва соединяет нас с Богом, и это обеспечивает нам победу. Вот основные признаки успешной духовной войны. Поступать достойно звания – это действовать победоносно, вести успешную духовную войну. Для этого хотя бы вот эти несколько пунктов помнить. И, наконец, кто мы? В чем заключается наше звание? Под вечному предведению и благодати Божией мы теперь члены семьи Божьей, сограждане святым, дети Божьи, наследники во Христе. Вот если коротко, там намного больше, наше звание открыто нам через Евангелие. И наша задача, что мы должны делать? Итак, я узник Господи, умоляю вас поступать достойно звания, которое вы призваны. В этом, собственно, суть всего послания к Ефесянам. Поступайте достойно званием, которое вы призваны. Есть звание, в которое мы призваны. Мы должны поверить, мы должны познавать это звание, мы должны помнить это звание, и это все должно определенным образом влиять на наши чувства, и мы не должны поэтому унывать, зная, в чем заключается наше звание, кто нам это звание дал, и о том, что уже победа гарантирована для нас. И когда мы не унываем, мы можем поступать. Поступайте достойно звания. Если нам трудно поступать достойно звания, значит, есть элементы, которые мы не верим. Если мы уверовали, правильно уверовали, но если мы не познаем, мы не разворачиваем то, что нам даровано во Христе, не будет определенных действий, не будет непроходимых чувств. Если мы познали, но мы не помним, мы познали один день, на другой день забыли, мы не помним. Есть определенные истины, которые мы должны закладывать в активную память. И если мы помним эти истины, обязательным образом будет определенное настроение, состояние духа. При должном состоянии духа будет легко поступать согласно званию, которое мы призваны.

Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Дорогие друзья, в течение этого часа выйдет в эфир 15-минутная страничка «Слушай, молись, размышляй». Медленное чтение Священного Писания с целью, чтобы каждый мог присоединиться в молитвенном рассуждении. После этого прозвучит христианское хоровое пение и две передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
2: Псалом 127 в исполнении проекта «Слушай, молись, размышляй». Песня восхождения. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих, блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем, сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!

«Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе».

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе».

Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа.

жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа».

«Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей, увидишь сыновей у сыновей твоих». Мир на Израиле!

«Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих». Мир на Израиля!

Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитые лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Благословит тебя Господь Сиона, и увидишь благоденствие Иерусалима во все дни жизни твоей. Увидишь сыновей у сыновей твоих. Мир на Израиля!

Нашу программу продолжит христианское хоровое пение. Через 15 минут слушайте программы «Дело всей жизни» и в конце часа «Темы дня».

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Дело всей жизни» и «Темы дня».
1: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Сегодня мы будем говорить о выдающемся немецком физике, который является одним из основоположников квантовой теории. Выведенный им закон излучения назван его именем. Ему принадлежат труды по термодинамике, теории относительности, философии естествознания. Кроме того, он является лауреатом Нобелевской премии по физике 1918 года.
1: Дело всей жизни. Макс Планк.
2: Макс Планк родился 28 апреля 1858 года в семье юриста, профессора права Кильского университета Иоганна Юлиуса Вильгельма фон Планка и Эммы Планк, урожденной Пацик. Когда мальчику исполнилось 9 лет, семья переехала в Мюнхен. Там он поступил в Королевскую Максимилиановскую гимназию. Преподаватель математики пробудил у одаренного ученика интерес к естественным и точным наукам. Впоследствии Планк писал:
3: «Закон сохранения энергии был принят мной как Евангелие, как первый из тех абсолютных законов, которые управляют внешним миром».
2: Однако, выбирая профессию, Макс Планк не сразу избрал физику. Его привлекала классическая филология и музыка. И хотя физика одержала верх, музыка всегда оставалась на видном месте в жизни Планка и даже в некоторые периоды вытесняла остальные интересы. В течение 3 лет Планк изучал математику и физику в Мюнхенском и год в Берлинском университетах. Один из его профессоров в Мюнхене оказался плохим пророком, когда посоветовал молодому Планку избрать другую профессию, так как, по его словам, в физике не осталось ничего принципиально нового, что можно было бы открыть. Эта точка зрения, широко распространенная в то время, возникла под влиянием необычайных успехов, которых ученые в 19 столетии достигли в приумножении наших знаний о физических и химических процессах. Свои исследования Планк посвящал в основном вопросам термодинамики. Ученую степень доктора Планк получил в 1879 году, защитив в Мюнхенском университете диссертацию о втором начале термодинамики. А известность он приобрел после объяснения в 1900 году спектра так называемого абсолютно черного тела, заложившей основу развития квантовой физики. Абсолютно черным телом называют некий предмет, чье излучение зависит только от температуры и видимой площади поверхности. В 1919 году Планк был удостоен Нобелевской премии по физике за 1918 год в знак признания его заслуг в деле развития физики благодаря открытию квантов энергии. На церемонии вручения премии прозвучали слова одного из шведских ученых:
3: «Теория излучения Планка – самое яркое

0: путеводных звезд современного физического исследования и пройдет, насколько можно судить, еще немало времени, прежде чем иссякнут сокровища, которые были добыты его гением.
1: Макс Планк всю свою жизнь был посвященным и неизменным сторонником христианства. Бог, в которого верил ученый, всемогущий, всезнающий, великодушный, но в то же время и непостижимый, который наполняет собою все и открывается людям через символы, в том числе и через физические законы. Планк был заинтересован в познании истины и Вселенной. Он считал, что у настоящего ученого должны быть воображение и вера.
0: Впечатляют уроки истории всех времен и народов, которые учат нас, что именно наивная, ни в чем не поколебимая вера, которую религия дарит своим приверженцам, дает наиболее мощные стимулы к творчеству, причем в области политики ничем не меньше, нежели в науке и искусстве.
1: В своем докладе «Религия и естествознание» Планк пытается с точки зрения ученого, воспитанного в духе точного исследования природы, осветить вопрос, можно ли совместить истинное религиозное сознание с естественно-научным познанием. Или, другими словами, может ли человек, получивший естественно-научную подготовку, быть одновременно и истинно религиозным человеком? Вот что он пишет.
0: Куда ни кинь взгляд, мы никогда не встретим противоречия между религией и естествознанием. А напротив, обнаруживаем полное согласие как раз в решающих моментах. Религия и естествознание не исключают друг друга, как кое-кто ныне думает или опасается, а дополняют и обуславливают друг друга. Самым непосредственным доказательством совместимости религии и естествознания, даже при самом критическом взгляде на вещи, вероятно, является тот исторический факт, что глубокой религиозностью были проникнуты как раз самые великие естествоиспытатели всех времен – Кеплер, Ньютон, Лейбниц. К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Старейшей прикладной и естественной наукой – медициной – занимались жрецы. А местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи.
1: Ученый утверждает, что как религия, так и наука в конечном результате ищут истину и приходят к исповеданию Бога. Религия славит Бога в начале, наука в конце всех мыслей. Первая представляет его как основу, вторая – как конец всякого феноменального представления о мире. Далее, Планк указывает на то, что если мы приписываем Богу, кроме всемогущества и всеведения, еще атрибуты добра и любви, то приближение к Нему доставляет ищущему утешение человеку ощущение счастья в высокой мере.
0: Против такого представления нельзя выставить с точки зрения естествознания ни малейшего возражения.
1: Последние десятилетия жизни Планка были омрачены трагическими событиями. Его первая жена, урожденная Мария Мерк, с которой он вступил в брак в 1885 году, умерла в 1909 году, оставив четверых детей, трое из которых не пережили Первой мировой войны. Оставался только один сын, Эрвин, который был казнен в 1945 году из-за участия в заговоре против Гитлера. Планк пережил и этого сына. Планк воспринял приход фашистов в 1933 году к власти в Германии как национальную трагедию. Человек сложившихся взглядов и религиозных убеждений, он открыто выступал в защиту еврейских ученых, изгнанных со своих постов и вынужденных эмигрировать за границу. Будучи президентом общества фундаментальных наук, Планк использовал все возможности, чтобы сохранить немецкую науку и прекратить преследование ученых-евреев. Порой его действия приводили Гитлера в такой гнев, что уже ничего не оставалось, как молча все выслушать и удалиться. В дальнейшем Планк изменил тактику, стал более сдержанным и осмотрительным, хотя нацисты, несомненно, знали о его взглядах. Как патриот, любящий родину, он мог только молиться о том, чтобы германская нация вновь обрела нормальную жизнь. Он продолжал служить в различных германских ученых обществах в надежде сохранить хоть какую-то малость немецкой науки и просвещения от полного уничтожения.
2: Дело всей жизни. Макс Планк.
1: Планк прожил почти 90 лет. Он глубоко интересовался философскими проблемами, связанными с причинностью, этикой и свободой воли, а также выступал на эти темы в печати и перед профессиональными и непрофессиональными аудиториями. Исполнявший обязанности пастора в Берлине, Планк был глубоко убежден в том, что наука дополняет религию и учит правдивости и уважительности. Он призывал:
0: следует неутомимо и непрестанно продолжать борьбу со скептицизмом и догматизмом, с неверием и суеверием, которую совместно ведут религия и естествознание. А целеуказующий лозунг в этой борьбе всегда гласил и будет гласить: к Богу.

0: приглашаем вас, дорогие друзья, послушать программу «Темы дня».
1: Мы рады приветствовать вас, дорогие радиослушатели, в программе «Радио Церкви». Новости, ответы на письма, интервью и, конечно же, прекрасные песни, прославляющие Бога. Вот вкратце то, что вы сегодня услышите. Пусть эти полчаса подарят вашим сердцам мир и радость с небес.

Филипп Ахтеров. Почему-то душа не тоскует сегодня над книгой. Я привык не любить пустословие, веселье и смех, но сегодня с меня кто-то снял непосильное иго, и мне стало легко, как бывает, наверное, у всех. Как и все, я иду по жестокой, палящей пустыне. Но сегодня не так, ноги вязнут в горячем песке, и разбитых сердец вижу меньше, чем видел до ныне. Может быть, потому, что еще не встречался ни с кем. Я сегодня иду, и мне кажется, всем я доволен. Тот же путь, тот же мир, а безумный хаос, только тяжкой тоской по любви я сегодня не болен. Это все потому, что, наверное, рядом Христос.

Филипп Ахтеров. Я когда-то умру. Я там встречу большую семью, тех людей, для которых не ставили мы обелиски. Только прежде хотелось бы встретить тебя в том краю, за границей далекой, а может, кто знает, за близкой. Как увижу тебя, так захочется мне говорить. Я без устали прошлое все пересказывать стану, и по-новому буду за трудности благодарить, и спасибо скажу я за каждую жгучую рану. Только слушай, ты верно устал уж от шепота губ. Я уж тысячу раз приносил все в молитвах, наверно, как бы ни был я прост пред тобой, как бы ни был я глуп, снисходительно выслушай все это в 1001.

Наша программа, дорогие друзья радиослушатели, подходит к концу. Мы хотим сказать, что в ней принимали участие группа «Исход» из города Сакраменто, Калифорния, и вы слышали стихи, написанные Филиппом Ахтеровым. Читал их Виктор Ахтеров. Итак, до новых встреч в эфире. Мы хотим напомнить наш адрес. Почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, 95841. Ну что же, до новых встреч в эфире.

0: На нашем радио звучит проповедь Александра Кирилловича Сипко. По ее окончании слушайте программу «Христианское пение. Записи прошлых лет».
1: Я думаю, дорогие друзья, что самое важное для нас вот в эти минуты будет, если мы забудем о наших именах, забудем о наших титулах, потому что наше желание, чтобы во все эти вечера, которые мы будем иметь здесь, нам услышать голос Господа. Нам услышать голос неба, нам увидеть Его благословение и понять Его речь каждому из нас. Это очень важно. Сегодня наша тема, которая была уже обозначена в пригласительных и была сказана здесь, это слова Господа, записанные в книге пророка Иеремии, в этой святой Божьей книге, которую многие люди знают, читают, многие полюбили. А кто не имеет, я уверен, что в течение вот этих 9 дней работы нашей храм-палатки вы сможете приобрести эту книгу, если у вас есть желание. Так вот, Бог через пророка Иеремию говорит в этой книге, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Однажды туристы были в швейцарских Альпах, и когда они совершали свое путешествие в одном месте, перед ними открылся прекрасный пейзаж Божьего творения нашей прекрасной земли. И все туристы как-то обратили на это внимание и с восхищением разглядывали то, что открылось их взором. Они внимательно смотрели, восхищались, как-то комментировали, и все в этом видели необыкновенную руку прекрасного архитектора. И только одна женщина стояла сзади в уголке, достала из своего редикуля зеркало, смотрелась в него, делала себе прическу, пудрилась, и ничего ей эта красота окружающей природы не говорила. Она не видела этого ничего. Друзья дорогие, беда наших соотечественников в это время, в которое мы живем, мы слишком много времени проводим у зеркал этого мира. Мы слишком много любуемся собой, своим внешним видом. Мы слишком много заняты суетой этого мира. И нам некогда иногда поднять глаза свои и взглянуть на окружающий мир, на красоту этой природы. Нам некогда иногда послушать голос Бога, который обращается к нам, к нашей душе и сердцу. И поэтому слава Богу, что мы сегодня имеем такую возможность начать эти встречи, начать эти вечера. И на протяжении 9 дней, если милость Господа будет к нам, слушать голос Его. И я уверен, что вот в эти вечера многие души найдут мир и покой для своей истерзанной души, найдут прощение грехов и отставят эту ношу, эту тяжесть здесь, у подножия Христа. И вместе со всеми святыми, оставшиеся дни своей жизни, они будут служить Богу. Итак, мы начинаем наши вечера. И я хочу сказать, друзья, что они очень важны. Каждый вечер и каждая тема, которая будет подниматься здесь на основании Библии, она имеет величайшее значение в жизни каждого человека, в том числе в моей жизни и твоей жизни, дорогой друг. Почему? Представьте себе, мы приезжаем в незнакомый для нас город, или, может быть, в чужую страну, и поселяемся там на место жительства. Язык другой, культура другая, люди другие, традиции другие. И чтобы нам как-то вписаться в эту жизнь, нам нужно выучить этот язык, нам нужно узнать культуру этих людей, нам нужно узнать законы этой страны, иначе нам будет очень тяжело. Не правда ли? Библия говорит, дорогие друзья, что люди – странники и пришельцы на этой земле. Библия говорит, что мы здесь с вами временные жители, и дни нашей жизни весьма краткие. Дни моей и твоей жизни очень краткие, дорогие друзья. Я хотел бы сказать каждому молодому человеку, который думает, мне еще 18, и жизнь моя еще вся впереди. Друзья дорогие, в прошлом году, когда я был в Мариуполе, я приезжал сюда как отец своей семьи. В этом году я приехал как дедушка. У меня уже 2 внука. Жизнь проходит очень быстро, друзья. Она летит, и она пройдет. И мы, как временные жители на этой земле, должны знать, что мы должны знать. Кто хозяин этой земли? Кто начальник жизни? Кто распоряжается жизнью? Кто установил законы этой планеты? Что он хочет от нас, людей? Откуда мы появились? Зачем мы живем? Куда направляется наш путь? Мы должны знать, иначе мы неправильно проживем эту жизнь. Иначе мы заблудимся, иначе мы потеряемся. Иначе наше существование и бытие здесь – это полная бессмыслица. И поэтому, дорогие друзья, это очень важно. Знать, поселившись на этой земле, законы ее, кто господин, кто хозяин, и что он хочет от нас. Кто-то сказал, что люди – арендаторы всего на этой земле. А мы себя ведем часто как хозяина. Но это правда. И Библия говорит, что человек арендатор на земле, он вовсе не хозяин. Бог в аренду дал эту землю на временное пользование. И мы должны чувствовать в себе вот не состояние хозяина, а чувствовать в себе состояние арендатора, дорогие друзья, временного жителя. И когда закончится жизнь, мы должны знать, что ожидает нас впереди. Итак, что это за мир, кто хозяин? Откуда появилась жизнь? Почему мы сегодня в таком состоянии? Почему сегодня столько зла, столько страданий? Что ожидает нас за гробом? Это все темы наших последующих вечеров. И пусть Господь благословит нас, чтобы мы не только сами приходили, но и приводили наших друзей. И эти 9 вечеров из нашей жизни, и короткой, и длинной, я уж думаю, не будет большой потери, если мы просто побудем здесь и уделим время для нашей души. Поэтому пусть Господь благословит нас как-то спланировать все предстоящие дни, чтобы вот эти 2 часа каждый вечер мы посвятили нашей душе и позволили ей прикоснуться к тому миру, откуда она явилась, к вечному, Божьему, к небесному. И я думаю, что это нас весьма обогатит. Итак, дорогие друзья, справедливо, и мы соглашаемся с тем, что мы действительно странники и пришельцы, и необходимость существует для нас узнать все то, о чем я уже сказал. И вот Господь говорит: остановитесь на путях ваших. Это говорит Бог, дорогие друзья. Это не говорит человек. Это не говорит депутат, которого вы избрали. Это не говорит просто пастор церкви. Это не говорит президент страны через свое обращение к народу. Это говорит тот, в руке которого сердца великих и малых. Это говорит тот, который повелевает солнцу восходить над злыми и добрыми. Это говорит тот, который проливает дождь на всех живущих на земле. Это говорит тот, в руке которого держит дыхание и жизнь каждого человека. И вот он говорит: остановитесь на путях ваших. Говорит хозяин, как говорит отец детям своим в семье, и говорит: дети, сыновья, остановитесь на ваших дорогах, остановитесь на ваших путях. Беда недалеко. Беда случится в вашей жизни. Измените ваши пути. Так жить нельзя, часто родители говорят детям. Так вот, Бог сегодня говорит каждому человеку, и особенно нам, пришедшим сюда на это служение. Бог, дорогие друзья, останавливает людей часто в этой жизни. У Бога много путей, у Бога много методов, какими Бог останавливает человека. Однажды, Библия говорит об этом, Бог остановил все человечество, живущее на земле. Остановил его через всемирный поток. Человечество, ушедшее от Бога, человечество, погрязшее в грехах, Бог остановил через воды потопа. Или дальше было невозможно оставлять жизнь на земле. Бог однажды остановил одного человека, который считал себя религиозным, который был фарисеем, который знал закон, но шел против Иисуса Христа. И он ненавидел верующих. Написано, влачил их в тюрьмы, убивали их там. И Бог остановил его по пути в Дамаск. Он потерял зрение, страх наполнил сердце его, и он говорит: что повелишь мне делать, Господи? Бог остановил одного человека. Дорогие друзья, Бог останавливает сегодня каждого человека. И Библия говорит, что близко время, когда Бог вновь остановит все человечество, живущее на этой земле. Остановит своим пришествием, остановит огнем, который пожрет землю и все дела на ней. Так говорит Библия, земля и все дела на ней сгорят. Но верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Это будет величайшая остановка, вторая остановка, которую Бог совершит для всех людей, населяющих нашу планету. И это время весьма близко. Когда-то нам говорили смешно: верующие, что вы проповедуете? Как эта вся земля сгорит? Неужели это возможно? Посмотрите на них, фанатиков, чего только они проповедуют. Сегодня, дорогие друзья, уже не до смеха. Кто-то сказал, что мы спим, и под нашими кроватями лежат атомные бомбы. И это правда. И сегодня мы никого не удивим, когда говорим, что 16 раз наша матушка-Земля может быть уничтожена запасами того оружия, который человек приготовил. Поэтому, дорогие друзья, близка та остановка, которая будет в жизни всей планеты. Я сказал, что путей у Бога очень много. Бог останавливает сегодня человека через Голгофский крест. Он отдал Сына Своего, Иисуса Христа, на страдания и смерть. Это веха на всей земле. Крест Голгофы и страдающий Христос, дорогие друзья, разделил все человечество пополам. Одни верят в Бога, другие Его отрицают. Одни служат Богу, другие Его поносят. Но крест Голгофы через тысячелетия остался стоять непоколебимо. Несмотря на все нападки, на все силы дьявола, которые старались свергнуть его, которые старались вычеркнуть из памяти людей образ Иисуса Христа, все-таки Церковь Господа и верующие люди пронесли этот светлый образ Сына Божьего Иисуса Христа через тысячелетия, и он сегодня вновь, как голос Бога к живущим на земле, как просьба остановиться человека на своих путях, зайти на Голгофу, пройти мимо креста и посмотреть, что там происходит, что там совершается, что там сделал Бог для нас людей, жителей земли. Подумай об этом, дорогой друг. Крест и смерть Иисуса Христа и Его светлое воскресение – это начало новой эры в жизни людей, начало нового летоисчисления. И как бы мы ни хотели, мы не сможем вычеркнуть это имя. Оно написано не на гранитных камнях, оно написано не на металлических памятниках, оно написано кровью, пролитой на кресте, в сердцах людей, принявших Иисуса Христа, переживших общение с Богом, получивших прощение грехов и живущих жизнью с Богом. И поэтому ничто, Павел говорит, и никто не отлучит нас от любви Христова. Как могут убедить меня люди, что Бога нет, если Он изменил мою жизнь, если Он однажды остановил меня на греховных путях? 4 дня назад мы закончили евангелизацию в Харцинске, в большой палатке на 1300 мест. Имели 8 вечеров. И каждый вечер там выходили люди, которые, как и сегодня, сестра, свидетельствовали о том, как Бог остановил их жизнь. Там были наркоманы, которые по 20 лет были связаны с этим зельем. И они стояли у микрофона и говорили о том, как Бог их остановил, как Бог их простил, как Бог изменил их жизнь. Попробуйте убедить его теперь, что нет Бога. Друг дорогой, сегодня в Мариуполе для тебя, живущего здесь, в этом районе, Бог предлагает остановиться на путях своих. Бог предлагает тебе крест Голгофы Иисуса Христа и просит тебя, чтобы ты заглянул туда, чтобы ты зашел туда, чтобы ты узнал, что там произошло и что там Бог сделал для тебя. Бог сегодня останавливает людей через окружающий мир, друзья. Бог показывает нам через окружающую природу, что голос Его, сила Его и власть Его, они не прекратились на земле. И Бог все совершает, как угодно Ему, как запланировал, то есть совершается Божий план на этой земле, несмотря на то, что человек противится. Явление природы, дорогие друзья, катаклизмы разного рода, стихийные бедствия, которые абсолютно не подвластны человеку. Это голос Бога. Это Бог говорит: остановитесь на ваших путях. Люди, остановитесь, посмотрите, найдите, где путь добрый, и идите по нему. Бог не только так останавливает, Он останавливает каждого человека, входя в нашу жизнь. Останавливает, говоря лично с каждым, через болезни, через скорби, лишая нас близких, родных, может быть, лишая здоровья, может быть, лишая благополучия в этой жизни. Но это голос Бога с неба, по мне и к тебе. Просьба Его: остановись. Посмотрите, дальше нет дороги. Посмотри, впереди красный свет, впереди опасность, впереди обрыв. Неужели ты не видишь? Неужели ты не ощущаешь, что ты занес свою ногу, чтобы сделать последний шаг, а впереди глубокая бездна и выхода нет оттуда? Остановитесь на путях ваших, как говорит сегодня Господь. Ищите Господа, когда можно найти Его. Дорогие друзья, кто-то скажет: ну как Его искать? Ради чего Его искать? Вы знаете, люди делают одну большую ошибку и, слушая иногда голос Господа, стараются найти Его, но стараются найти Его ради познания для своего ума. Люди иногда, дорогие друзья, ищут Бога ради того, чтобы пополнить свои знания, как пополняют библиотеку новыми книгами, чтобы, может быть, иметь представление, иметь какие-то ответы на вопросы, когда их спросят. Друзья дорогие, искание Бога и просьба Бога найти Его, остановившись на путях своих, она в этом и заключается. Бог сегодня предлагает: остановитесь на путях ваших для того, чтобы свою жизнь подчинить Божьим законам, чтобы свою жизнь верить начальнику жизни и узнать, для чего мы здесь живем, чтобы узнать, что нас ожидает впереди и что мы должны делать здесь, живя на земле. Истинное познание Бога, дорогие друзья, оно переворачивает жизнь человека. Когда Бог входит в твою и мою жизнь, Он абсолютно все переворачивает. Есть один такой наглядный пример. Когда мы с вами покупаем дом, в котором жили до нас, мы приходим туда и наводим порядок под своими, не правда ли? Мы перекрашиваем стены в цвет, который нравится нам. Мы переставляем мебель, которая нравится нам. Может быть, делаем перепланировку комнат. То есть делаем так, как присуще новому хозяину. Делаем как угодно и как хорошо нам. Когда Бог входит в жизнь человека как хозяин, дорогие друзья, тогда Он переворачивает всю жизнь. Он переворачивает мысли людей. Он переворачивает цели людей. Он переворачивает ценности в жизни человека. Вы спросите, а нужно ли это? Друзья дорогие, это произойдет однажды само собой, моей и моей жизни. Вы знаете, пока мы молоды, у нас одни ценности. Хорошо одеться, хорошо покушать, хорошо повеселиться, хорошо устроиться в этой жизни, может быть, построить дом, приобрести машину, поставить мебель. И так думаем, что всего этого достигнув, это цель и смысл здесь на земле. Но когда мы приходим к старости, тогда все это теряет смысл. Тогда ценности нашей жизни, они почему-то меняются. И, может быть, эта сверкающая мебель, она абсолютно ничего не производит в нашем сердце, не правда ли? И нам бывает все равно, из какой ткани у нас пиджак, нам бывает все равно, на какой машине нас подвезут, лишь бы подвезли. Потому что мы поняли, что мы приблизились к какой-то грани, которая все это оборвет, которая дает нам понять, что ценности в нашей жизни, они были все проходящие. И поэтому, дорогие друзья, когда Бог приходит в нашу жизнь, Он делает эту перемену. Это очень важно. Остановитесь на путях ваших, говорит Бог. Проверьте ваши ценности, проверьте ваши цели, проверьте пути вашей жизни.

Друзья дорогие, если мы имеем Библию, и она стоит спокойно на книжной полке, если мы имеем другую духовную литературу, если мы имеем крестик на шее, если мы зажигаем свечки и ходим, может быть, несколько раз в храм в течение года, это Христос на картине, мертвый висящий в твоей и моей комнате. Остановитесь на путях ваших. Позвольте сегодня Господу войти в вашу жизнь. Позвольте Ему там навести порядок. Позвольте Ему показать смысл жизни. Позвольте Ему обозначить цель вашей жизни. Позвольте Ему указать на главные ценности. Позвольте Ему показать тот глубокий рот погибели, который ожидает всех неверующих. И когда Иисус Христос войдет в твою жизнь, Он сделает этот переворот. Но, милые мои друзья, я хочу сказать, что этот переворот, он во благо твоей души. Он во благо твоей жизни. Он принесет тебе сердечный мир. Он принесет тебе покой. Он принесет тебе смысл жизни. Ты станешь самым счастливым человеком на земле. Остановитесь на путях ваших. Апостол Павел когда-то сказал, все то, что было для меня преимуществом, я почитаю за сорок. Это он сказал тогда, когда Христос постучал в его сердце, и он открыл его. И тогда небо своим божественным светом озарило жизнь апостола Павла. Он увидел свое прошлое, он увидел себя в настоящем, в божественном свете. Он увидел свое будущее. И он сказал, что повелительно делать, Господи. И он говорит, все, что было преимуществом, что я считал целью и смыслом, оказывается, это мусор. И он приобрел вечные ценности, и Бог открыл для него врата неба. Остановитесь на путях ваших, расспросите, рассмотрите, где путь добрый. Многие люди сегодня поступают так. Они говорят, я согласен остановиться, я согласен что-то сделать и для Бога, как-то принять Его, как-то жить немного для Него, и делают одну ошибку. Вы знаете, иногда дети берут своих родителей домой, себе, и говорят, папа и мама, вы уже старенькие, нам, в общем-то, жалко вас, переезжайте к нам домой и будете жить с нами. Вот вам комната, вот здесь будете находиться, но просьба, ничего на стенках не трогайте, ничего не переставляйте, вот это не берите, вот этому не прикасайтесь. Пусть оно все так стоит. Вот ваша комнатка, и здесь, пожалуйста, живите. Я не думаю, что родителям приятны такие условия, не правда ли? Так иногда люди поступают с Богом. Они говорят, Господи, я хочу в Тебя поверить, я приглашаю Тебя в мою жизнь, войди. Но есть одно но. Ты, пожалуйста, не вникай в мою личную сокровенную жизнь. Ты, пожалуйста, не тревожь мое сердце. Я не могу порвать с моими друзьями. Ты сам понимаешь, Господи, жизнь такая. Я не могу оставить эти любимые грехи, потому что это единственное утешение в этой жизни. Поэтому, Господи, подожди. Когда я состареюсь, тогда я полностью Тебя впущу в мою жизнь. И иногда говорим, я готов на Тебя даже комнату отдать. Я поставлю там Тебе столик, Господи, я положу там Библию и буду иногда заходить, читать. Иногда, когда будет время, друзья дорогие, Бог говорит, остановитесь на путях ваших. Бог не нуждается в таком приеме. Бог не нуждается в таком жилище. Богу не нужны такие условия, друг мой дорогой. Или все, или ничего. Или твоя жизнь и сердце принадлежит Богу, или ты служишь этому миру. Двум господам, людям не дано служить. Мы не можем служить этому миру, и мы не можем угодить Богу, так говорит Библия. Может быть, по этой причине в жизни многих людей, которые даже называют себя верующими, так много горя, так много несчастья. И только потому, что, может быть, я считаю себя христианином, верующим, потому что моя бабушка была верующая, потому что я Библию купил. Она же у меня есть, она же лежит на полке. Она накрыта такой чистой салфеткой. Неужели такого приема для Господа Бога мало? Мало, дорогие друзья. Бог говорит, остановитесь на путях ваших. Это человеческие пути.

остановите. Откройте ваше сердце. Позвольте мне войти в вашу жизнь. Я принесу с собой то, чего вы сегодня не имеете. Я принесу вам сегодня то, на что вы тратите деньги и все бесполезно. Я принесу вам и дам даром то, на что вы угробили, может быть, всю свою жизнь и остались у разбитого корыта. Я сегодня, в этот вечер, подарю вам даром, потому что я люблю вас. Дорогие друзья, это слово Бога, начальника жизни. Остановитесь на путях ваших. Вы знаете, дружить с миром и каким-то образом услышать голос Господа, и каким-то образом угодить Ему, это абсолютно невозможно. И сегодня многие люди попались в эту ловушку и в эту сеть. Один такой маленький пример. Представьте себе такую ситуацию. На берегу реки рыбак. Рыбак находится в своей среде, на берегу, на зеленой травке, а там в этой речке находится рыба. Рыбака и рыбу связывает удочка и леска. И на конце крючок и приманка. И вот рыба, которая клюнула на эту приманку, попалась на крючок. И рыбак ее вытаскивает из ее среды, вытаскивает в свою среду, к которой она не привыкла. Она трепыхается, она в страхе, потому что ее вытащили из ее среды. Рыбак дальше берет сетку, эту рыбу помещает в эту сетку и опускает в воду. И рыбка думает, ну, наконец-то я опять в своей среде. Ну ничего, что справа-слева сетка, все-таки моя среда. И она как-то успокаивается. И вовсе не думает, что в любое время рыбак возьмет эту сетку, вытащит из воды и разделает эту рыбку, как ему угодно. Так сегодня дьявол поступает с душами людей. Когда душа начинает искать Бога, и дьявол не в силах уже удержать эту душу, тогда он позволяет. Она идет к Богу, идет в церковь, но дьявол имеет улетку, имеет эту наживку и оставляет этого человека вот в этой сетке, который снова любит мир, идет и снова грешит. И тогда ему кажется, ну я же не отрицаю Бога, ну я же верю в Него, что Он есть. И не ведает о том, что он сидит вот в этой сетке, которую дьявол вытащит в свое время, в любое, когда ему нужно, и разделается с этим человеком. Друг дорогой, остановись на путях своих. Поверь Господу. Поверь тому, кто любит тебя. Поверь тому, кто умер на кресте Голгофы за твои грехи. Поверь Ему, что любя тебя, Он желает тебе благословений, мира, счастья и зовет тебя сегодня. Есть еще одно, дорогие друзья, на что я хотел бы обратить внимание. Библия говорит, один Господь, одна вера, одно крещение. А нам сегодня говорят, у каждого народа свой Бог. Мы об этом позднее будем говорить более подробно. Но я сегодня хочу сказать, что это человеческие пути, друзья. Много богов, у каждого народа свой Бог, своя религия, а Бог говорит, остановитесь, люди, остановитесь на путях ваших. Библия говорит, один Бог, одна вера и одно крещение. Библия говорит, от одной крови Бог произвел весь род человеческий. Скажите, пожалуйста, может ли быть у одного ребенка два отца? Никак нет. Один будет отец, другой будет отчим. И если Бог произвел нас от одной крови, от Адама, то и Бог один, как отец, как творец для всех народов, для всех людей, живущих на земле. Пойми эту истину. И Бог говорит, друзья, люди, сыны и дочери, остановитесь на ваших путях. Расспросите, рассмотрите. Я зову вас к себе. И вот эти вечера Бог подарил нам, чтобы мы остановились, друзья. Остановились в этой суетной жизни. Остановились в этой гонке за чем-то. И дали передохнуть нашей измученной душе. Дали передохнуть нашему измученному сердцу. И послушав голос Его, Бога, Отца, Спасителя и доброго друга, ответить на этот призыв, склониться перед Ним и прославить Его. Он говорит, я Бог живой.
Я Бог, который слышу. Я Бог, который вижу. Я Бог, который в руке своей держу и уставы и законы этого мира. Я Бог, который подарил тебе жизнь и желаю, чтобы она была счастливой, святой и доброй. Итак, дорогие друзья, Бог говорит, остановитесь на путях ваших. И как бы хотелось, чтобы сегодня каждый находящийся здесь мог принять это решение, остановиться на своих путях, на путях поиска, на путях разочарования, на путях, которые привели нас в тупик, которые привели нас в никуда, и обратить свое ухо к тому, который сегодня самым серьезным образом говорит нам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Может быть, сегодня кто-то скажет: «Я знаю Бога, потому что я каким-то образом ощущаю Его. Я просто решил, что Бог – это совесть моя». Нет, друзья, Бог – это не совесть наша. И Бог говорит: «Остановитесь, остановитесь, я отвечу вам на этот вопрос». Сегодня кто-то говорит, что Бог – это какое-то свободное мечтание в моей жизни, когда разум мой может где-то парить. А Бог говорит: «Остановитесь, это не то. Остановитесь, я не просто какое-то мечтание, я не просто какие-то чувства, я реальный Бог, я среди вас, я ваша жизнь, я ваш друг. Я слышу, я вижу, я понимаю, дорогой друг». Кто-то сегодня говорит, что Бог – это то, в конце концов, чем станем и мы, живущие здесь на земле. А Бог говорит: «Остановитесь на путях ваших и расспросите, и рассмотрите, где путь добрый». Что значит Бога, дорогие друзья? Представьте себе, кто-то из нас говорит: «Я знаю мою лошадь хорошо. Я знаю мою собачку, которую я держу, знаю очень хорошо». Что человек вкладывает в это знание? Когда он говорит, что «я знаю мою собачку», то он вкладывает в это слово. Он знает ее повадки, он знает ее характер. Он знает, что любит собачка, а что не любит. Он знает, что она кушает, а что не кушает. Он все о ней знает. Люди иногда говорят: «Я знаю Бога», но не знают Его естества, не знают Его сущности, не знают, что Бог любит и что Бог не любит, не знают, что Бог говорит мне и не знают, что Бог предлагает мне. Знать Бога, дорогие друзья, это знать Его сущность, это знать Его естество, это слышать и понимать, что Он говорит нашему сердцу. Это знать, что Он хочет от меня. Это знать, как угодить Ему и как прожить жизнь свою, чтобы она была угодной Богу. Итак, остановитесь на путях ваших и расспросите, и рассмотрите, где путь добрый, и идите по нему. Сегодня наш первый вечер, дорогие друзья. Сегодня наша первая встреча. И это первый разговор Бога твоему сердцу. Сегодня Бог просто просит меня и тебя остановиться вот на эти вечера и послушать голос Господа. И не только послушать, но принять Его. И Он тебе, как добрый друг, расскажет и о себе. Расскажет о тебе, о твоей жизни, о твоих страданиях, о твоей беде, о том, что ожидает тебя. Он расскажет тебе о том счастье, которое приготовил тебе, если ты готов слушать Его. Итак, дорогой мой друг, хотя сегодня первый вечер, и первое слово, и приглашение Бога остановиться людей на этой земле, остановиться на мгновение и обратить свой взор к Нему, я все-таки думаю, что Бог стучит в твое сердце, пришедший сюда, в эту палатку. Я не знаю твоей жизни, я не знаю твоего пути, я не знаю твоих переживаний, но милосердный Бог, как когда-то и мне, говорит сегодня тебе: если ты истерзан грехом, если грех алкоголя поработил твою душу, если ты потерял твою семью, жену и детей, Бог говорит: остановись на этом пути. Приди ко мне, я дам тебе свое прощение. Если ты, дорогой муж, остался без жены, если ты, дорогая жена и мать, осталась без детей и мужа, грех разделил вас, приходите сегодня к тому, который говорит: остановитесь на ваших грешных путях, придите ко мне, я помогу вам.
Если, дорогие друзья, вы сегодня измучены грехом, если вы сегодня, дорогие друзья, тянете эту тяжесть, эту ношу и не можете поднять своей головы и взора, Бог говорит: остановитесь на путях ваших, остановитесь и придите ко мне. Я сниму эту ношу греха, я дам вам прощение, я дам вам нож новую жизнь. Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб всесильный Бог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог. На какой ты дороге, дорогой мой друг? Куда она тебя привела? Сколько ты поменял тропинок в этой жизни? Бог сегодня приглашает тебя на свою дорогу, ведущую в небо, ведущую в рай, ведущую к счастью. И пусть Он благословит тебя, чтобы ты сегодня, в этот вечер, открыл твое сердце и принял Его как Спасителя. Сегодня в этот вечер есть несколько вопросов, и с помощью Божьей я хочу сказать, ответы наши будут на основании Библии. Мнение людей, мнение церквей, мнение больших, великих мужей этого мира оставим пока в стороне. Эти вечера будут посвящены нашим рассуждениям на основании Святой Книги Библии. И поэтому все наши ответы, они будут основаны на Библии. Первый вопрос. Иисус Христос пошел на крест за грехи наши. Как это правильно понимать? Библия говорит нам, сообщая о том, что все люди согрешили, и возмездие за грех – смерть. А дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе. Это говорит о том, что Иисус Христос за меня и за тебя, грешника, умер на кресте Голгофы, быв распят. Что это значит? Представьте себе, что мы задолжали в этом мире, а должников становится все больше. Мы не можем платить за квартиры, мы не можем платить за отопление, мы не можем платить за другие коммунальные услуги. Государство задолжало людям, по полгода не платят зарплату. Но дело не в этом. Вот я должник. Это меня тяготит, это тяжелое бремя в моей жизни. И взаимодавец, которому я должен, он требует, чтобы я отдал. А я не могу, у меня нечем. И вдруг приходит человек, который говорит: я заплачу за тебя, я внесу весь твой долг, и ты будешь спокоен. И он вынимает из кармана нужную сумму и платит за меня. Скажите, пожалуйста, когда вы узнаете, что ваш долг заплачен, вы спокойно будете спать или нет? Конечно, спокойно. Друзья дорогие, мы грешники перед Богом. Нас судит совесть, нас преследует она, напоминая о нашей прошлой греховной жизни, и мы ворочаемся на своих постелях. Так вот, Иисус Христос умер за грехи людей и дает прощение. И через прощение дает мир и покой душе и совести человека. И поэтому, если ты верою примешь это прощение, ты будешь спать спокойно, ты станешь самым счастливым человеком. Вот что значит смерть Христа на Голгофе за твои и мои грехи. Это то, что приносит тебе и мне прощение. Нужно ли прославлять Деву Марию так же, как и Иисуса Христа? Когда мы обращаемся к Библии, друзья, мы находим, что нигде на страницах Евангелия нет и намека, чтобы прославлять и поклоняться Матери Господа Иисуса Христа. Когда пастухи на поле узнали о рождении младенца, они пришли в ясли Вифлеема и поклонились кому? Матери Иисуса или младенцу Иисусу? Они поклонились младенцу Иисусу. Деве Марии, Матери Господа Иисуса Христа, пастухи не поклонялись и не прославляли ее. Когда пришли волхвы с востока, чтобы увидеть младенца и принести ему свои дары, они все это отдали Иисусу Христу, и ни слова о Матери Господа Иисуса Христа. Друзья дорогие, мы не умаляем значимости Божьей Матери. Мы не умаляем того подвига, если можно даже так сказать, который она совершила. Но этот подвиг не столько в том, что через нее Бог явился в этом мире,
а сколько в ее святой жизни, в богоугодной. Это был действительно подвиг в этом грешном мире. И поэтому мы чтим ее, как Матерь Господа, но мы ей не поклоняемся. И мы не говорим, что она заступница наша, потому что на кресте Матерь Господа не была. И мои, и твои грехи она не взяла на себя. Об этом учит Библия, и мы иначе не можем говорить. Верующие организации свидетелей Иеговы говорят, что Иисус Христос уже пришел. Но я им не верю. Я жду, что Господь Иисус Христос скоро второй раз придет. Что говорят любые организации, любые проповедники, приезжающие сюда, это одно. Что говорит Библия? Библия нам говорит, если мы внимательно читаем, то сегодняшнее время – это еще не время пришествия Господа. То есть Он еще не пришел. Почему? Библия говорит нам о двух явлениях Иисуса Христа. Первое – это за Его возлюбленной церковью, когда верующих не станет на земле, когда они будут восхищены на облаках встретения Господу, и тогда неверующий мир узнает, потому что верующих не останется на земле. Сегодня мы еще здесь, мы проповедуем Евангелие. Значит, Христос еще не приходил за церковью. И второе Его пришествие, оно будет с церковью, силою и славою небесною, когда Он придет судить этот мир. И мы говорим, и этого сегодня еще не было. Сегодня день благодати, сегодня день спасения. Поэтому, друзья дорогие, Господь еще не приходил ни того и ни другого. И с другой стороны, есть сегодня те, которые говорят, Он пришел, и мы живем в период тысячелетнего царства. Но читающие Библию знают, что характеристика тысячелетнего царства – это когда будет полный мир и покой на земле, когда не будет греха, когда дети будут играть у норы аспида, и лев и козленок будут вместе пастись. Покажите мне сегодня такое место. И если мы сегодня согласимся, что на земле царство Христа, простите меня, тогда Библия не права. Тогда Библия – это все неправда. И такой вопрос есть. Почему сестры у вас без косынок? Друзья дорогие, вопрос несложный. Библия говорит нам прямо и ясно. Жена, то есть та, которая замужем, она должна носить косынку, как знак власти мужа над нею, пишет апостол Павел Коринфянам. И поэтому наши сестры, верующие, девушки молодые, они не должны одевать эти косынки, и нет предписания на то для них. Есть еще два вопроса, которые касаются лично меня, спрашивают рассказать о себе. Друзья дорогие, может быть, последний вечер, если будет время, я расскажу о себе. Сегодня я тратить время на это не буду, о себе последний момент. Сегодня о Боге, о жизни и о душе. И пусть Господь нас благословит.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: На волне «Радио на пути» прозвучат следующие программы. «Открывая Писание» – ежедневная передача, которую подготовил Александр Осадчий. Через 15 минут «Современность и Бог», и за 15 минут до окончания часа выйдет в эфир передача «Христианка».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме.
2: Извлекаем из этого уроки, назидаемся в вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
3: Взаимопомощь в жизни и в служении. Тема взаимопомощи. Это очень интересная тема. Это тема, которая находит свое применение как в обычной жизни, так и в служении Богу. Давай сначала поговорим об обычной жизни. Что такое взаимопомощь в обычной жизни? Ну, само слово взаимопомощь означает взаимопомогать. То есть это случается тогда, когда один человек помогает другому. Почему он помогает ему? Много разных причин есть, почему он будет помогать. Потому что они друзья ли? Родственники, коллеги по работе и даже иногда случайные прохожие. Во всех этих случаях требуется взаимопомощь. Когда? Когда человек сам или какая-то группа людей не может самостоятельно с чем-то справиться. Ему нужно получить помощь других. Для некоторых людей получить помощь как-то звучит зазорно. Для кого-то это нормально. Но в целом, если смотреть на вопрос взаимопомощи, то это нормальное явление. Сначала помогли вам, потом поможете вы, чем можете. И знаете, что интересно, что наша жизнь полна таких примеров. Но и эта тема непосредственно касается служения Богу. Я предлагаю прочитать одно место из Писания, где мы найдем эту тему. Эту интересную тему. Второй Паралипоменон, 35 глава, будем читать 10 по 15 стих. Так устроено было служение. И стали священники на место свое левиты по своим чередам, по повелению царскому, и закололи пасхального агнца. И кропили священники крови, принимая ее из рук левитов. А левиты снимали кожу. Распределили, назначенное для всесожжения, чтобы раздавать то по отделениям поколений. У сынов народа для принесения Господу, как написано в книге Моисеевой. Тоже сделали и с валами. Испекли пасхального агнца на огне, по уставу, и священные жертвы сварили в котлах, горшках, кастрюлях, поспешно раздали всему народу, а после приготовили для себя и для священников. Потому что священники сына Аарона заняты были приношением всесожжения и туков до ночи. Потому-то и готовили левиты для себя и для священников, сынов Аароновых. И певцы, сыновья Асафова, остались на местах своих по установлению Давида и Асафа, и Емана, и Едифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых ворот. Незачем им было отходить от своего служения, так как братья их левиты готовили для них. Знаете, читаем Библию, читаем глава за главой, и не всегда замечаем, насколько там содержится целая очень приценная информация. Вот это второе Паралипоменон, или по-современному вторая летопись, 35 глава. И вот это замечательное место, говорящее о взаимопомощи. Мы видим здесь действующих лиц. Кто были эти действующие лица? Священники и левиты. Как раз таки мы сейчас говорим о взаимопомощи в служении. Священники и левиты – люди, которые совершали служение, которым поручено было это делать. Когда это происходило? Это было при царе Иосии. Иосия распорядился сделать такую Пасху, какой не бывало в Израиле со времен пророка Самуила. Пасху Господу, праздник хотели сделать и сделали его. Почему мы рассматриваем это место? Потому что оно относится к нашей теме. Потому что здесь содержится крайне много информации. Итак, действующие лица священники и левиты. Священники делали то, что должны были делать. Что они делали? Кропили священники кровью, принимая ее из рук левитов, а левиты снимали кожу. Самый первый аспект мы видим, да? Что служение происходило с участием определенной роли священников, а другая роль была у левитов. Потом, с 13 стиха, «И испекли пасхального агнца на огне». По уставу и священные жертвы сварили в котлах, горшках, кастрюлях, поспешно раздали всему народу. Кто это сделал? Это сделали левиты. Потому что, смотрите, 14-й. А после приготовили для себя и для священников. То есть для себя, для кого? Для левитов. Они готовили. Вот этот аспект мне очень здесь нравится. Такой хороший пример, Дан, взаимопомощи. Смотрите. Они готовили. То есть, понятно, ритуалы они проводили, как они должны были делать. А вот они готовили для себя и для священников. Почему они готовили для священников? Есть ответ в этом же 14 стихе. Потому что сыны Аарона заняты были приношением всесожжения и туков до ночи. Представляете ситуацию? Это просто здесь описан пример Пасхи времен Иосии, этого праздника, действий людей, которые участвуют в служении. Если мы перенесем нашу действительность, какой пример мы можем привести? До ночи пример таков, что когда, например, проповедник проповедуют до ночи, ну, даже, скажем, не до ночи, а просто много, ему нужна поддержка. Понимаете, что человек, любой служитель, он не может быть без поддержки. Почему? Потому что он не сможет совершать свое служение. Сейчас мы говорим о поддержке, она может быть разной. Например, какая поддержка? Например, поддержка человека какими-то ободряющими словами. Это тоже поддержка. Молитвой? Куда же мы без молитвы, без этого важнейшего элемента? Например, поддержка финансовая. Да, у нас есть отдельная тема. Финансирование служений служителей. Об этом много написано в Библии. А сегодня мы говорим о взаимопомощи. Как взаимопомощь вот этих людей, которые были при царе Иосии, позволила провести вот это уникальное мероприятие, этот праздник Пасхи, которого долгое время в Израиле не было, со времен последнего судьи, пророка Самуила. В чем секрет успеха был этого мероприятия? Он был в том, что там было много взаимопомощи среди людей, которые осуществляли служение. Вот мы прочитали об этом, что левиты готовят для себя и для священников, потому что священники заняты были своим делом, который поручался только священникам. Какое? Всесожжение. Например. И вот они готовили для них. Понимаете, что если бы они не готовили для них, а готовили бы священники для себя сами, что бы тогда получилось вот из этой Пасхи? То есть нужно было им приготовить, им тоже есть же хотелось, правильно? Потом опять заняться служением. Было бы не так, конечно, как такое грандиозное событие произошло. Но за счет взаимопомощи, что левиты помогли священникам, случилось такое грандиозное событие. Почему я говорю, что это самая великая Пасха или самый великий праздник Пасхи со времен Самуила? Об этом сказано здесь же. Далее, в этой же главе, 18 стих. «И не была совершаема такая Пасха у Израиля, а дней Самуила, пророка, и из всех царей Израилевых ни один не совершал такой Пасхи, какую совершил Иосия, священники и левиты, и вся Иудея, и вся израильтяне, там находившиеся, и жители Иерусалима». Взаимопомощь, друзья. Такой вот, казалось бы, мы пробежим по тексту, даже не заметим, да, но такой важный аспект. Левиты готовили, опять 14 стих, для священников и для себя. Потому что священники были заняты служением, и дальше, точка запятая, потому-то и готовили левиты для себя и для священников сынов Аароновых. Вот это замечательный пример взаимопомощи в служении. В жизни понятно, да, мы с самого начала начали об этом говорить, в жизни более-то понятно, а что в служении? Что человек, который служит, требует поддержки. Ему нужна ваша поддержка. Готовить — это просто как пример здесь нам приведен. Ваша поддержка. Никакой служитель без поддержки не может осуществлять свое служение. Поддерживайте служителей. Прежде всего, вашей церкви. Поддерживайте служения, которые вы знаете и вам интересны. Поддерживайте. Потому что люди, кто занимается этим, им нужна ваша поддержка. А при чем здесь взаимопомощь, спросите вы? Им нужна наша поддержка, взаимопомощь. А здесь как раз-таки будет взаимопомощь. Почему? Галатам 6.6. «А наставляемый в слове пусть делится всяким добром с наставляющим». Взаимопомощь. Наставляемый в слове, то есть кто получает слово, делись со всяким добром с наставляющим. Вот она взаимопомощь. Галатам 6.6. И то, что мы читаем 2 Паралипоменон. Наше место с 10 по 15 стих. Конкретно мы сконцентрируемся на стихе 14. Там очень много сказано. Взаимопомощь. Оказывайте помощь, друзья. Не стесняйтесь этого делать. Не будьте скупыми, чтобы оказать помощь. Потому что люди, которые говорят вам Писание, требуют вашей поддержки. Приготовьте для них. Как пример, да, вот левиты готовили для священников. Приготовьте что-то доброе, хорошее для служителей, которые несут служение. Скажите ласковое слово. Напишите слова поддержки. Не забудьте обязательно помолиться о служителе, о служении, которое он осуществляет. Чтобы в вашем собрании, чтобы в какой-то миссии, в какой-то христианской организации, которую вы хотите поддержать, у нее была возможность заниматься, продолжать заниматься служением. Как эти священники второго Паралипоменон. Они не оставляли всесожжение туков. Нет, они оставляли. Они чувствовали за собой сильную поддержку от левитов. Так окажите такую поддержку всем служителям, которые так нуждаются в ней. В этом и заключается христианская взаимопомощь. Взаимопомощь именно в служении. А на сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывая Писание». До свидания.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Современность и Бог». По ее окончании передача для женщин «Христианка».

Дорогие друзья, мы очень рады новой нашей встрече. Здравствуйте! В эфире программа «Для молодежи». «Юношеских похотей убегай» – это тема сегодняшней передачи. Мы хотим предложить ее для молодежи с 14 лет и выше. Об этом редко говорят, но это жизни современной молодежи. И чтобы вас, дорогие, от чего-то уберечь и кому-то помочь освободиться от греха, мы начинаем эту тему. Тема разделена на две части из-за ограничения времени. Беседу с молодежью ведет пастор Петр Петреску. Если у вас появятся вопросы, записывайте и посылайте нам. Мы постараемся дать вам ответ.

Итак, я хочу начать, это как эпиграф нашего общения или тема молодежная, но начну я с другого места, 4.27 Ефесянам. И не давайте места дьяволу. Запомните этот стих тоже. 4.27 Ефесянам. И не давайте места дьяволу. Если бы мы открыли 4 главу, 13 стих Евангелия от Луки, я хочу с этого начать. Там момент. Кстати, в 4 главе Луки о чем написано? Кто помнит? Правильно, об искушении Иисуса Христа. Так вот, написано, что после того, как дьявол искушал Иисуса, в 13 стихе написано, что он отошел от него, и стоит такой очень важный момент. Там записан «до времени». Отошел от него до времени. Дорогая молодежь, для вас не ново, я думаю, то, что к вам имеет доступ дьявол. Сегодня, кто был на вечернем собрании, нашего брата особенно возмущал тот факт, что кто-то там вроде из изучающих Библию объяснял, что вроде как уже тысячелетнее царство, дьявол скован и тому подобное, и тому подобное. Это, естественно, то, о чем говорил Павел в отношении Тимофея, что это бабьи басни. Потому что такого, пока церковь на земле, у нее покоя не будет. У нее будет постоянно борьба. У нее обязательно должна быть борьба, и она должна одолеть. Иисус сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, но одолевать захотят. И эта борьба сегодня ощутима вами, молодыми, как никогда. Я, может, буду говорить долгое вступление на основе Слова Божия, и я прошу вас, чтобы вы были внимательными. Потому что потом я объясню, почему я это говорю. Если вы, ну, грубо говоря, прозеваете первое, запомните последнее, это будет только финал. Запомните основу Слова Божия, который я сейчас буду просто вам напоминать, потому что многие вещи вы знаете. Итак, он подходил к Иисусу. Иисус нигде не сказал, что молодежь от этого избавлена. Он нигде не сказал, что церковь уже на облаках. И что дьявол может допрыгать, но допрыгнуть он не сможет. Нет. Он сказал, что борьба начинается, и она закончится только с моментом победы и торжества Иисуса, когда это произойдет именно на облаках. Я как-то, кажется, говорил, почему на облаках? Вы не помните, где написано «действует князь мира сего и духи злобы»? В воздухе, правильно? Так вот именно там, где ихняя парафия, именно там восторжествует церковь. И там Иисус поставит точку, четко, последнюю точку в отношении борьбы церкви с дьяволом. Она с этого момента будет полная победительница. То есть это будет торжество, и написано, царство мира сделалось царством Господа. И тогда дьявол будет, естественно, посрамлен. Но на небесах. Но на земле ему еще остается немножко места. И вот эти 7 лет он начнет действовать на земле. Это будет страшное время. Но опять же, это не для церкви. Ее уже не будет, она будет с Господом. Но пока мы еще здесь, продолжается борьба. Борьба очень сложная. Борьба настолько сложная, что поверьте, если бы я мог, но я это не сделаю. Потому что это тайна исповеди, тайна моего общения с вами. Поставить некоторых из вас, и чтобы вы друг другу сказали, вот так, глядя в лицо, как вас дьявол атакует, какая мощная борьба идет у вас, как вы страдаете иногда, какие тяжелые это искушения, вы бы сами ужаснулись от того, что происходит. Но вы боитесь об этом говорить друг другу. Я вас понимаю. Мне кажется, что наше поколение в свое время было чуть более открытое, нежели сейчас вы. Потому что мы могли доверять друг другу эту тайну или эти тайны, и мы поддерживали друг друга, мы молились друг за друга. И мне кажется, поэтому мы были сильнее. Ну, мне так кажется, я не знаю, я не сужу вас строго.

Самых мощных, самых главных он предложил Иисусу. Иисус победил. Я хочу вам сказать одну вещь, которую нам вот там на конференции этот Брюс Уилкинсон сказал. Я слышал это впервые. Я не мог с ней согласиться абсолютно, но где-то она нашла почву в моем сердце и у моих друзей. Я просто передам вам его слова. Он сказал такую вещь. Когда начинается искушение, я вам предлагаю в этот момент взять часы, если их у вас нет. А если они у вас есть, снять часы, поставить пред собой, может быть, даже на Библию, и засечь время. Для чего? Вы убедитесь, что искушение длится не более 5 или 10 минут. То есть, ну, скажем, я не знаю, в чем это. Посмотреть гадкую картину, фильм или что-то сделать плохое. В этот момент снимите часы. Сидите возле них и молитесь, и вы увидите, что больше 5 или 10 минут, он говорит, я беседовал со многими верующими людьми и составил график искушения, длительности его. Я не занимался этим, я не проверял, но где-то я с ним согласен. И он говорит, в этот момент, он рассказывал это на своей жизни, 5 минут, говорит, больше искушения не длится. И если вы за эти 5 минут устояли, вы потом ощутите другое время. 2 часа покоя. 2 часа к вам не подходит дьявол. 2 часа он к вам, или в вас, так сказать, не пускает ни одной стрелы. Бог дает детям своим место для, или момент для отдыха. Как любой воин, который борется, он имеет время для отдохновения. Бог дает возможность дьяволу пострелять в вас, вот этими огненными, раскаленными своими стрелами. Вы стойко выдержали их, он уходит. Бог дает вам время покоя. Проходит 2 часа, и искушение может повториться. Садитесь опять, снимайте свои часы, откройте Библию, читайте и молитесь. Пройдет 5 или 10 минут, и вам опять станет легче. Вы почувствуете, как что-то от вас ушло. Я вам советую это проверить в своей жизни. Я еще не проверял. Ну, в силу того, что я пастор, у меня этих проблем меньше. У меня есть другие искушения. Может быть, не в том плане плотском, как где-то, может быть, у некоторых из вас. Но есть в другом, в плане душевном. Не выдержать, не вытерпеть, не взлюбить, возненавидеть, может быть, так, кого-то. Недолюбить, не простить. Ну, может быть, так, знаете, уже на таком уровне идет борьба. Но я тоже под стрелами его. И мы всегда будем под стрелами его, чтобы вы не разучились драться, духовно бороться. Иисус сказал, побеждающий наследует все. Он нам гарантирует борьбу, но он гарантирует победу и рядом место с собой на престоле. Для кого? Для пораженных. Так? Для побеждающих. Может быть, вам этот совет придется по душе, но я хочу вам сказать очень важную еще одну такое место привести. Написано, блажен человек, который переносит искушение, ибо быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Кажется, 14 стих Иакова, 1 глава. Друзья мои, любящим его. Бог, оказывается, предлагает вам и мне. Петя, если ты меня любишь, вот тебе сейчас предстоит искушение. Променяешь ты меня на 30 серебряников? Или ты все-таки полюбишь меня? Вот сейчас, Петя, пройдет рядом с тобой служанка, как у Петра. Вот она тебе скажет, а, ты тоже из них. Выдержишь ты это или нет? Заметьте, когда подошла служанка к Петру, и 5 минут не прошло искушение, правда? Ну, сколько этот диалог мог длиться? Ну, я так думаю, 2-3 минуты. И он упал. Пауза. Пауза. Петр переходит к другому, там, к костру и так далее. Опять искушение. Петр согрешил. Пауза. И даже, ну, где-то такая. Еще раз пауза, и запел петух. С ночи до утра всего 3 раза. 3 раза. И Петр не устоял. Само искушение длилось очень короткое время, и он не устоял. Но он мог устоять, если бы он к тому времени подготовился. Но он спал, когда надо было готовиться.

И вот в чем проблема сегодняшней молодежи. Она спит тогда, когда надо готовиться. Знаете, в свое время мне помогал атеизм очень. Он меня готовил. Я не хотел готовиться, но он меня готовил. Он меня вызывал, так как принято говорить в таких случаях, на ковер и начинал мне делать вливание по политической линии. Сестра Люда сегодня вспоминала, как она посещала наши собрания 12 лет назад. Но нас потом вызывали, и потом шла вот такая борьба. И я, может быть, хотел бы где-то отсидеться вот так на скамеечке, но мне атеизм не давал возможности. Мне постоянно говорили: ты верующий, поэтому мы тебя, ну, ненавидим и так далее. И я готовился к борьбе. К сожалению, сегодня на каждого из вас нет по атеисту. И поэтому, может быть, вы не все готовы. Но, друзья мои, я вас прошу, готовьтесь, потому что борьба предстоит очень серьезная. Я не буду сейчас вам говорить о тех политических изменениях в нашей стране, которые потихонечку идут к тому, чтобы вас и меня подавить в инициативе и в возможности. Но это уже законодательно потихоньку оформляется. Поэтому уже то, что мы делали 3 года назад, сегодня мы уже не имеем права делать. И через 3 года мы уже многое, что сегодня делаем, не сможем делать. Поэтому готовьтесь. Я предупреждаю вас о том, что если руки ваши перестали чувствовать эту борьбу, готовьтесь. И Бог благословит вас. В борьбе рождаются замечательные таланты и силы. И это прекрасно. Это красота и цвет молодежи. Но что же делает в таких случаях Иисус? Он говорит: Петя, итак, ты любишь меня? Я говорю: да, как Петр, конечно, Иисус, ты же знаешь, что я люблю тебя. Хорошо, докажи это. Проходит служанка. Ты из ихних? Нет, что ты, я никогда не знаю этого человека. Отрекся. Приходит друг к Пете домой. Ну, я считаю, что я один из вас. Говорит: слушай, там такое идет, супер. Там боевики и всякое такое добавляют сюда, да? И побежали. Насмотрелись. Ну, ты знаешь, это еще не все. Там есть кое-что посерьезнее. Слушай, как ты думаешь, на следующий раз пойдем? Ну, а чего бы нет? Пойдем. Слушай, а на третий раз? Слушай, там такая дискотека. Там такие ансамбли. Да ты что? Что ты такое? Что тут группа поет? Да ничего. Пойдем? Ну, 2 раза уже съехал. Упал. Третий раз всегда легче. Ну, идем. А я говорю из того, что вы говорили мне. Я это не высасываю из пальца. Это факты из вашей биографии, некоторых из вас. Я просто сейчас говорю, не называя фамилии. И потом приходит она, он, и плачет. Почему? Не устоял. 5 минут нужно было снять часы. Взять маленькую Евангелию. Если ее нет, просто в эти минуты засечь это время и молиться. И говорить: Господь, я молюсь, чтобы не впасть в искушение. Чтобы не упасть в искушение. 5 минут до 10. Вы слышите? Это так мало, правда? И вы победили бы. Но вы этого не сделали. Вот почему сегодня, когда я приглашаю помолиться или засвидетельствовать, или еще какой-то есть труд, многие просто чувствуют, что они не имеют права это делать. У них в душе еще не все вычищено. У них еще там идет большая война внутри, а она должна быть извне в основном. Так вот, докажите, дорогие мои друзья, что вы любите Его. Иисус говорит: кто любит Меня, тот соблюдает что? Заповеди Мои. Кто любит Меня, тот соблюдает заповеди Мои. И когда к вам приходят и говорят: послушай, ладно, твой Иисус, что Он не простит тебе вот того и того, того. Ну, друзьям трудно отказать, все-таки же друзья вместе когда-то что-то там проворачивали. Да ладно, а вдруг так пройдет, а как-то... Нет, друзья мои, уже сам этот момент, поблажка. Знаете, что самое нужное в тот момент нужно сказать? Нет. Когда-то Авраам Байбл, который приезжал и начинал вот эти курсы 2.7 здесь и так далее, нам тогда, диаконам, пресвитерам, которые начинали этот курс римлянам Галатам, он сказал: братья, я вам долго буду повторять одну вещь. Какую? Мы спросили его. Я буду учить вас говорить нет.
Но он по другой линии нас учил. Но, тем не менее, я думаю, что сегодня этот совет будет полезен вам. Нет! Понимаете, когда вы говорите, ну я еще съем этот кусок пирога, который измеряется уже не сантиметрами. И вы знаете, что объедение – грех. Вы не говорите «нет». Ну ладно, может еще впихну. Друзья мои, и уже грех. Ну, может быть, где-то там вас пригласили на коктейль, в котором спиртные напитки. Вы не сказали «нет». Вы думаете, ну, в конце концов, что ж тут такое? Это все так безобидно, вкусно и лакомо, может быть. Вы не сказали «нет». В этот момент врагу Христа вы не сказали «нет». Вы сказали, ну ладно, может быть, где-то сатана прав. Это сказала Ева. И весь мир сегодня страдает из-за этого. Вы не сказали «нет», когда вам подошли и предложили что-либо из такого плана. Вы не сказали. И потом знаете, что происходит? Проходит год, два, три. Я вам сейчас расскажу еще одну судьбу. И душа приходит на протяжении длительного времени и раскаивается в том, что она делала. И она не может успокоиться уже долгое время. Ее настолько выжигает изнутри. Если бы я мог однажды вот так вот вам показать эту душу каким-то таким видимым образом, вы бы ужаснулись тому, что терпит эта душа. Вы бы были потрясены тем, как она мучится сегодня. Потому что в свое время она не сказала врагу «нет». Она не сказала. И, может быть, вы сегодня еще не научились говорить. Я хочу, чтобы вы это научились делать сегодня. Именно с сегодняшнего дня. Итак, я бы попросил вас сделать одно. Доказать адскому миру, что вы любите Иисуса Христа. И если к вам подойдет даже само адово величество сатана, сказать ему четко и ясно: «Отойди от меня, сатана, ибо я принадлежу Иисусу». Это молитва отречения, которая сегодня практикуется над некоторыми из вас, или некоторыми из вас, по той причине, что в свое время вы не сказали ему «нет», и потом горько за это поплатились. Вы не сумели это сделать. Но я говорю сегодня, или я то, что буду говорить сегодня, я это все для одного, чтобы вы научились говорить «нет». Но а если все-таки дьявол добился кое-чего? Апостол Павел говорит: «И не давайте места дьяволу». Что это значит? А как это можно дать место дьяволу? На эту тему у нас, в общем-то, как-то много не говорится с кафедры. Ну, не знаю, в силу каких причин. У меня, к сожалению, нет тут моих приспособлений и даже куска ватмана большого, чтобы я мог продемонстрировать вам, что это такое. Но представьте себе, скажем, вот моя Библия – это вы, ваше тело. Подходит дьявол. Он начинает атаковать вас в одно место. В какое? Вот то, что было слабинкой вашей до покаяния. У кого-то это была сигарета, у кого-то рюмка, у кого-то блуд, у кого-то порнография, у кого-то, я не знаю, что угодно. И он начинает атаковать в то, ваше старое место. Оно защищено. Вы имеете стену, мощную стену, которую воздвиг Господь. И он ваша стена. Он начинает вас бить в эту точку. Постоянно, с перерывами, но он бьет разнопланово и разными вариантами. То подойдет один, то второй, то третий и так далее. Он бьет. Что происходит? Вы уступили. Однажды вы сказали ему не «нет», а «да». И эта точечка, вот этот квадрат, он уже чей? Его. Его. Это плоскость. Этот, ну скажем, сантиметр в вашем мозгу уже его. И когда вы дали ему место, я заявляю вам со всей серьезностью, по опыту в общении с вами, выгнать его оттуда будет не вдвойне, втрое, в четверо, в пятеро сложнее, чем это было сразу после покаяния. Когда вы обратились, Бог полностью защитил вас очень мощной стеной, но вы дали ему место. Что же происходит тогда? Он продолжает вас бить в это же место. Он даже не ищет особых окружных путей. Он бьет. Вы дали ему место здесь, и этот плацдарм он начинает расширять. Он идет дальше, он идет вглубь. И вдруг вы начинаете замечать. В сновидениях у вас появляется то, чем вы жили.
явью. Это постепенно начинает проникать в ваш ум настолько, что вы даже автоматически просто заходите в троллейбус, и у вас вдруг эти мысли. То ли это того фильма, который вы просмотрели, грязной книги, которую вы прочитали, или, может быть, ту музыку, которую вы слышали, и слушали, или еще что-то в этом роде. Это уже происходит автоматически, оно уже здесь. И вы начинаете бороться, но вы очень быстро ослабеваете. И оно постепенно начинает заполнять ваш мозг. Вы удивляетесь, полдня прошло, у вас эта гадость с головы не выходит. Проходит еще день. Вы думаете, ладно, лягу спать, это пройдет как-то. А оно не проходит. Оно вцепилось, как репях. Но если то можно просто так взять, оторвать, это живет. Оно вонзается в вас. Оно как рак распространяется. Через короткое время вы ужасаетесь. Вы потрясены. Вы уже не можете дня прожить без этого. Вы тогда в панике. И вот тогда дьявол добился. Самое страшное, это когда он добивается паники. Когда человек уже не может бороться. Когда он просто думает, как бы, может быть, время излечит это. Может быть, пройдет, может, какая-то ситуация изменит. Нет. И чем дальше, я уверяю вас, это вы мне говорили, тем хуже. У некоторых наступает замечательный момент. Какой? Они больше не могут. Они приходят и говорят. Не говорят. У других продолжается это отравление изнутри долго. И может быть происходит какой-то момент, момент, когда Бог тряхнет, и тогда, как один брат прибежал ко мне и говорит, ты знаешь, это была такая авария, что я понял, это конец. Но Бог меня спас и сказал, иди и открой. И я больше не хочу такого. И поэтому я говорю вам, вот такая ситуация. Друзья мои, неужели для этого нужно Богу вот такие вещи допускать в вашей жизни, в моей, чтобы нам исцелиться? Кого мы стыдимся? И вот что происходит дальше. После этого, когда человек приходит, скажем, ко мне, как к пресвитеру, мы начинаем бороться вместе. И вот тут-то, дорогие мои, очень важная вещь существует. Вы сами нередко уже не сможете победить. Ваша воля сломлена грехом. Она настолько отравлена, что вы уже сами говорите, я не могу уже. И хорошо, если у вас есть какой-то друг духовный, пусть ваш сверстник, который скажет, я тебя понимаю, я тебе помогу. И вы начинаете вдвоем стоять. Вы можете предложить друг другу, послушай, в 9 часов утра я буду за тебя молиться. Или скажем, у вас искушение на работе. Ну вот на работе вам предлагают всегда выпить. В очередной раз у вас там предвидится день рождения. Вы говорите другу, послушай, у меня сегодня будет искушение где-то в это время. Я тебя прошу, поддержи меня. И этот друг знает, если он вас любит. В это время у него наведены часы, и я не знаю как, он записал это, он знает, он начинает молиться. И происходит удивительная вещь. Вы не знаете, как он молится, но вы чувствуете, что вокруг вас какая-то защита. Вы знаете, что мне говорили миссионеры, которые лоб в лоб шли один на один с дьяволом? И это страшно. Если удастся, мы пригласим человека, он сегодня пресвитер в Кишиневе, где мы были, который на себе пережил лапу дьявола. Вот так, в открытом виде, он его свалил на землю и начал душить. Он сегодня пресвитер Кишиневской церкви. Я думаю, что он, надеюсь, что он приедет и сам вам об этом расскажет, что происходило. Немногим из нас дан такой шанс почувствовать его или увидеть его и почувствовать его лапу на себе. Но он это делает так, невидимым образом. Вы только чувствуете, что он завладел вашим умом, завладел вашими устами, он потихонечку начинает дальше лезть. Что в таких случаях делать? Еще раз и еще раз. Признавайтесь, покуда вы будете это держать, оно будет отравлять вас. Давид держал целый год. Бог слушал. Бог смотрел. Но в этот момент Давид ничего не пишет, ничего не говорит. У него все идет так, однотонно. Про этот год ничего не сказано, чтобы он что-то делал для Бога. Это был мертвый год.
И вот тогда Бог начинает отрезвлять Давида. Ты сделай это явно, то есть тайно, а я сделаю это явно. Бог всегда будет стараться выявить все, что вы сделали плохо, для того, чтобы исцелить вас. Дьявол будет держать все в тайне или стараться, чтобы вы держали в тайне, для того, чтобы вы за этот грех не вошли в Царство Небесное. Потому что только исповеданный и только открытый грех имеет право на исцеление и на освобождение.

Дорогие наши друзья, на этом мы с вами прощаемся. Продолжение или вторую часть этой темы вы сможете услышать в следующий раз. Убедительно просим вас настроиться на следующую передачу. Да поможет вам Бог найти время, эти 30 минут, для того, чтобы услышать то, что, может быть, вы никогда не знали и не подозревали, что это все настолько серьезно. У вас непременно появится много вопросов. Пишите нам, мы будем ждать. Наш адрес: 274-021, Украина, город Черновцы, улица Рылеева, 1, студия христианского радиовещания. Программу подготовила Лариса Филиппова. До свидания. Да хранит вас Бог.

Внимание, женщины! Вы слушаете программу «Христианка». Первый год этой трехгодичной серии посвящен библейским женщинам, и стих, положенный в основание этого отдела, взят из 31 главы притч Соломона, стих 10. «Кто найдет жену добродетельную? Цена ее выше жемчугов, уверена в ней сердце мужа ее».

Сегодня мы будем говорить о матери Моисея, Йохаведа. Приблизительно 33 столетия тому назад в Северном Египте молодая красивая еврейка родила мальчика и назвала его Моисей. Даже с человеческой точки зрения ее происхождение было священным. Она была дочерью Левия, потомки которого были служителями Божьей скинии. Ее муж Амрам, внук Левия, сына Якова, вместе с нею верил в живого Бога Израиля. Оба родились в египетском рабстве, но внутренне были свободными благодаря своей непоколебимой вере. Когда мальчик Моисей родился, у Йохаведы уже было двое детей, Аарон и Мариам. Они родились в условиях рабства в Египте, но их жизнь не была в опасности, как жизнь новорожденного Моисея. Как раз перед самым рождением Моисея фараон издал указ, в котором говорилось, что все мальчики, рожденные у евреев, должны быть убиты сразу после рождения. Йохаведа слышала по ночам крики других матерей, дети которых были убиваемы у них на глазах. Но самой ей до сих пор удавалось скрыть рождение своего малютки. Никто не знал, где прятала она его. В хлеву, в кладовой, где хранились овощи, зерно и сушеные фрукты. Библия не говорит нам о месте хранения этого ребенка, но мы знаем, что в трехмесячном возрасте он был еще жив, благодаря мудрости, которой Бог одарил его мать Йохаведу. Некоторые домашние обязанности были оставлены или поручены семилетней сестричке Моисея Мариам, потому что мать была занята плетением специальной корзинки из волокон папируса. Маленькая Мариам наблюдала за работой матери часами. «Это защитит его от крокодилов», — говорила мать. «Бог хочет, чтобы мы пользовались данным нам разумом даже тогда, когда мы поручаем себя его опеке». «Неужели ты действительно собираешься пустить корзинку плыть по воде?» — спрашивала Мариам маму, взволнованно наблюдая за ловкими руками, переплетавшими прочные волокна. «Да, как только я хорошенько промажу ее смолою, чтобы в нее не могла просочиться вода, мы спустим корзинку на воду, положив в нее Моисея, и ты будешь следить за ее продвижением по воде». Йохаведа снова и снова повторяла свой план девочки, и от этого Мариам еще больше волновалась в ожидании того, что будет. «Я буду стоять в камышах, и меня никто не увидит, но вниз по течению поплывет корзинка, и ты будешь следить за ней, идя вдоль берега. В известном месте дочь фараона купалась со своими подругами. Мариам должна была проследить за тем, что будет после того, как принцесса увидит плавучую колыбель с маленьким Моисеем в ней. Никто не знает, как долго пришлось ей ждать купания дочери фараона, но она дождалась его. Принцесса пришла купаться со своими служанками и подругами в полдень и тут же заметила плывущую по воде корзинку. Ребенок в корзинке кричал громко, и дочь фараона пожалела его. «Это еврейский ребенок», — сказала она с искренней жалостью. Мариам вышла из прикрытия камышей и смело предложила найти для ребенка кормилицу. «Да, пойди поищи кого-нибудь», — ответила принцесса. Мариам пошла и привела свою мать. Йохаведа сама кормила своего мальчика и еще получала за это плату. План удался. Ребенок был в безопасности, и по всему было видно, что он будет пользоваться всеми привилегиями египетского принца при дворе фараона. Однако важнее всего было то, что в свои ранние годы он мог получать наставления матери и ощущать ее близость и любовь. Во всей Библии имя Йохаведы упоминается дважды. Но и 33 столетия после ее смерти о ней помнят, как об одной из самых великих матерей истории. Из всего, что делает мать, нет ничего выше и благороднее внедрение в души детей ее собственной мудрости, веры и самых лучших черт ее характера. Йохаведа сделала это со всеми своими детьми. Аарон, Моисей и Мариам получили от нее все, что она имела — мудрость от Бога, веру и благородство характера. Истинная мать должна быть подлинной наставницей своих детей. Мариам была хорошо наставленной и зрелой для своего семилетнего возраста и вела себя достойно перед дочерью фараона, хотя родилась в рабстве. Она ничем не выдала своего волнения, когда пошла за нянькой для ребенка, и не подала виду, что этой нянькой будет его мать и что ребенок — ее родной брат. Это говорит о ее внутреннем равновесии и силе. Йохаведа была ее наставницей,
а Мариам была способной ученицей. Никого не должно удивлять то, что Аарон, Моисей и Мариам были такими отличными людьми. Стоит только посмотреть на их мать. Чем больше мы присматриваемся к ней, тем очевиднее становится тот факт, что все матери оставляют свой неизгладимый след на детях. Она пустила в ход все свое воображение и силу творческого ума, вместо того, чтобы удовлетвориться только отчаянными молитвами к Богу о спасении ее ребенка. Она сохранила самообладание даже перед лицом явной трагедии и могла все продумать спокойно. Ее план был разумным и свидетельствовал о богатом воображении этой женщины, но и рук своих она не пожалела для проведения его в жизнь. Она была истинной служительницей Бога, уравновешенной, зрелой, владеющей собою вполне. У нее были глубокие чувства, но она не была их жертвой. Бог был ее господином, и потому она так успешно владела собой. Эта простая верующая женщина полагалась на свою девочку, зная, что ей можно доверять. Она терпеливо учила ее, и когда наступил критический момент в их жизни, на ребенка можно было вполне положиться. Мать знала, что в долгие часы ожидания на берегу реки девочка будет молиться и просить мудрости у Бога в глубине своего молодого сердечка. Йохаведа уважала человеческое достоинство своих детей, и потому их жизнь отражала ее уважение. Мы не знаем, сколько лет она прожила на земле. Может быть, она не увидела своего сына Моисея вождем, выведшим ее народ из египетского рабства, при содействии Аарона и Мариаме. Возможно, что она не была в числе певцов, которыми руководила Мариам, когда Бог раздвинул воды Черного моря, чтобы народ мог перейти на другой берег безопасно. Но ее смерть не важна для нас. Важна ее жизнь, прожитая достойно и мудро, без особенных сенсаций, но достигшая и наших дней, чтобы научить и нас тому важному факту, что женщина под контролем Бога живет самой полноценной и высокой жизнью.

Помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за эту историю о матери Моисея. Господи, Библия говорит о ней мало, но достаточно для того, чтобы мы почерпали для себя урок и имели яркий пример преданности Тебе и мудрости, данной от Тебя, и веры, а также того, что мать должна учить всему, что знает своих детей. Помоги нам, Господь, быть мудрыми и верными и передавать детям от Себя самое лучшее, то, что Ты даешь нам. Ради Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.

0: В течение этого часа мы предложим вам, дорогие друзья, проповедь Тима Келлера.
1: Дорогие друзья, я рад сообщить вам о том, что 1 ноября 2020 года стартует уже второй набор онлайн-курса по библейскому душепопечению, который называется «Динамика библейских изменений», преподаватель которого является Дэвид Паулисон. Обучение занимает на первом курсе 3 месяца. Прохождение курса включает в себя просмотр видеолекций, чтение статей, дискуссии со студентами на специальной платформе, чтение книги «Милости Божьи в ваших страданиях» Паулисона, книжка, работы по изучению Писанию и душепопечительских ситуаций, анализ, проекты по личному душепопечению, а также промежуточные дедлайны по заданиям каждую неделю, которые вам необходимо будет выполнять. И в конце этого курса будет итоговый экзамен, который вам также необходимо заполнить. Стоимость курса еще уточняется, будет известна в ближайшее время. Если вас заинтересовала данная программа, вы хотели бы пройти обучение, то в описании под этим видео вы можете найти электронный адрес, на который могли бы подать вашу заявку. Дедлайн на поступление этого набора до 30 октября. Лично для меня этот курс был невероятно полезен, несмотря на то, что какие-то аспекты я уже знал и усвоил для себя. Но сама программа очень продумана до мелочей. И вместе с Дэвидом Паулисом будет возможность вместе размышлять о страданиях, которые выпадают на жизнь человека, анализировать свои страдания, которые вы переживаете в вашей жизни. В контексте этого разработать личный проект по тем страданиям, которые вы переживали. Переживали ли вы их с Богом, пережили ли вы? Как в Бога привести в ваши страдания и каким образом Он может помочь вам решать вашу проблему на основании Священного Писания. Помимо этого, есть еще один личностный проект, где вы могли бы выбирать конкретную проблему вашего характера и работать над этим личностным проектом, разрабатывая конкретный план для того, чтобы меняться и преображаться в образ Божий на основании Священного Писания. Ободряю вас, друзья, те, которые хотели бы серьезно заниматься библейским душепопечением, развивать его в ваших церквях, чтобы Божье влияние еще больше было и жизни могли меняться, мы приглашаем вас на этот курс, особенно приглашаем служителей.